0: первые годы моей производственной деятельности, это были экстремальные условия. Крайний север. Вот, транспорта никакого. Собаки, собачьи нарты или олени упряжки. Вот и все. И ты должен сотни километров по этой замороженной тундре колесить на этом всем и выживать.
1: На севере он три раза тонул на вездеходе. Вот, и все три раза были, два раза зимой, один раз весной в ледоход. На водоемах, северных водоемах, да, и три раза остался живым.
2: Папа не боялся трудностей, он всегда шел вперед, он, мне кажется, он всегда был на передовой, вот там, где он работал.
1: Он человек мужественный, вот что мне нравится еще в моем отце, он никогда не будет жаловаться, никогда.
3: Что мне нравится в папе, это его реальный взгляд на жизнь. Он знает, что в этой жизни есть вопросы, на которых нет ответов. И он принимает жизнь такой, какой она есть. И он делает самое лучшее из этого, что он имеет.
4: И вот мамочка, она была радистом, когда уже она тоже постоянно ожидала печальных вестей. Но всегда он оказывался победителем в этих ситуациях. И он приходил, когда мы его допрашивали, он говорил: «Бог мне помог». И в одном из своих стихотворений он написал: «Материнской молитвой я повсюду храним, изо всех переделок возвращался живым».
0: Конечно, в этих условиях я сохранил, тогда, по крайней мере, 5 лет и здоровье, и зубы, и зрение. А почему? Родители молились. Я там, за 9000 километров, а они в Алмате. Ну, каждый день единственный сын. И они начинают день с молитвы, заканчивают. И они, естественно, вспоминают о своем сыне. Они молятся в Алмате. А Бог посылает мне благоприятную погоду. И вот 5 лет при мне совхоз сохранял эти высокие показатели.
4: Он все новое отслеживал и внедрял в производство. Вот так он изобрел кораль. И
5: что изобрел?
4: Кораль. Это усовершенствование технологии оленеводства, которая позже стала использоваться по всему Советскому Северу. То есть это искусственная изгородь, которую устанавливают определенным образом, чтобы отсортировать в саде самцов, которые должны пойти на забой, от молодняка, который на доращивание идет, и от самок, которые должны еще плодоносить. И вот там специальная такая система коридоров и загоны. И дикое стадо оленей, ведь олени, они не одомашненные олени, это дикие олени. И их нужно загнать, прогнать через эти коридоры до развилки, где идет уже сортировка, и правильно их нужно сориентировать, чтобы стадо разделилось на несколько вот этих фракций. Поэтому раньше использовалась для этого технология чистокола, но в тундре нет древесины. И всю древесину для чистоколов, для этих огромных стад, привозили баржами. И в тех условиях эта древесина быстро гниет и выходит из строя. И чистокол этот поставить на огромной территории – это тоже большая проблема, потому что вечная мерзлота не дает как следует.

0: следует укрепить эти сваи. И папа усовершенствовал это, придумав изгороди из мешковины. Уходило в десятки раз меньше древесины, и на легких жердях развешенная мешковина, которая в Советском Союзе была пруд-пруди, это очень дешевое сырье. Ее легче было развернуть и установить на этих кольях на огромных территориях и потом уже гнать по этим коридорам животных. А олень – пугливое животное. И он, если видит изгородь, он уже не кидается на нее. То есть чистокол это или мешковина, ему все равно. И вот он удешевил этот процесс в разы, поэтому Москва выписала орден Ленина ему.
1: Документы на все ордена подписывались в Москве. И вот лежат эти документы, дело папина, его достают, вот, все прочитывают, все проверяли, выписывают орден, и вдруг замечают, что в строке «партийность» написано «беспартийный». Но подумали вначале, что ошибка. И звонят в Валюторский район на севере полуострова, ну, значит, парторгу, дозваниваются через все эти сети того времени и говорят: вы, к сожалению, в анкете неточность допустили, вы забыли заполнить графу партийности. Они даже не предполагали, что человек, который подан на орден Ленина, награждение, беспартийный. А оттуда отвечает: нет, все правильно, он у нас не партийный. С Москвы спрашивают, по какой причине вы должны тут же его как бы сделать партийным, потому что мы не можем награждать орденом Ленина беспартийных, непартийных людей. Вы должны прямо вот срочно исправить это. Они говорят: не получится. Почему? И тут они говорят: он не партийный по религиозным убеждениям.
2: Он, конечно, не распространялся о своих взглядах, что он верит в Бога и что он просто не может стать членом коммунистической партии, но в партию отказывался вступать в партию. И на него давили, ему как бы угрожали, ему объясняли, говорили, что это необходимо для его карьерного дальнейшего роста, но он отказывался.
3: Что нельзя было вручить человеку просто без...
0: Нельзя было. Все орденоносцы должны были быть членами партии. И это, в общем-то, огромная жертва, потому что у орденоносцев огромные льготы. И выход на пенсию раньше, и премии большие, и пенсия большая, и доступны курорты, которые недоступны простым смертным, и так далее.
4: Когда я 4 года отработал, и они стали опасаться, что договор кончается, у меня на 5 лет был первый договор, и я могу уехать. Они прислали как раз помощника вот этого третьего секретаря по сельскому хозяйству, и он неделю жил в нашем поселке, ходил за мной с анкетой каждый день, уже собрал эти рекомендательные подписи, поставил вот эту подпись, потому что мне сказали: пока ты от Вильгоши не привезешь заявление в партию, можешь там оставаться и не возвращайся в область.
0: Вот, и папа пожертвовал, в общем-то, большим будущим, ну и карьерный рост, соответственно, оставшись верным Богу. И Москва ответила, что в этом случае заменить орден ценным подарком. И папе вручили ценный подарок. Это такая статуэтка из моржового клыка. Стоит на задних лапах белый медведь. Но на самом деле это нож. И ножны к нему тоже из моржового клыка. И сам нож настолько тонкий, что просвечивает. Все это из моржового клыка, очень красиво отполировано. На ножнах выгравирована битва белого медведя и моржа. Это нож для резки бумаги. Тогда письма вскрывали такими, ну, ножами. Вот этот сувенир до сих пор у папы хранится.

0: членом церкви я уже стал, когда вернулся, 5 лет отработал на Камчатке, женился, уже 2 детей у нас там родились. Я приехал и стал в 66-м году искать работу в Алма-Ате.
1: А почему вы не принимали крещение?
0: А тогда сразу не давали крещение. А вот сначала живи, ты уже как адвентист. И вот год мы с женой уже каждую субботу на служение, и детей своих носим на руках, кого водим. Вот. И жили мы с родителями. Вот. Отец был служитель. И когда вот год мы так показали свою стабильность, тогда и это пригласили нас принять крещение в 11:00 ночи. Там пруд был недалеко. Нам преподали крещение.
1: А почему ночью?
0: Потому что прежде чем крестить кого-то, служитель должен был подать списки уполномоченному по делам религии. И нужно было заявить, что у вас будет крещение, и вот список. Но никто же это не делал, поэтому делалось все вот так.
1: То есть, получается,
0: ночью,
1: тайна, да?
0: И не зачитывали этот список даже в церкви, а просто после крещения вечеря обычно совершалось, и люди видели, что эти вот, которые ходили как кандидаты, уже теперь принимают крещение, значит, они уже члены церкви. Сложное было время.
2: Они купили дом, и дом купили не для себя, а для того, чтобы церковь могла собираться в этом помещении.
0: Оформили на нас, Любовь Георгиевна, этот дом большой. И вот уже 53 года в этом доме собирается наша церковь в Алма-Ате. Омская, 83.
1: Большая семья, 5 детей, все состоялись как верующие люди.
3: Да, с Божьей помощью и по молитвам наших родителей все 5 детей, их семьи сегодня находятся в церкви.
4: Я думаю, что его религиозность, так сказать, или духовная сторона его жизни, это то, что тоже оказало огромное влияние на всех нас 5, потому как одно из основных качеств папы – честность. Он был честен не только в работе, в отношениях с людьми, но он был честен и в отношениях с Богом.
5: Он умеет терпеть, и он не перестает надеяться и мечтать.
6: Когда наши дети были маленькими, мы богослужения семейные проводили утром обязательно. Когда папа уходил на работу, дети вставали, мы с ними пели песенку, молились. И это было у нас такое детское богослужение. И вечером то же самое, перед сном. Мы пели с ними, молились. Они уже умели каждый молиться. Вот сейчас интересно, что растут дети, они все умеют молиться. Точно так и у нас.
2: Нам помогло в церкви остаться то, что, наверное, мы видели, насколько для них важен Бог. А значит, это по-настоящему. А значит, это что-то, на что следует обратить внимание, что, чему можно верить.
4: Вечером мама просто нас всех побуждала. Так, встаем все на коленочки, каждый у своей кроватки, молимся, закрываем глазки, каждый молится, и каждый молится шепотом. Вот, и мама это курировала. И они с папой вставали на колени возле своей постели и тоже молились. И это вошло в привычку. И уснуть, не помолившись, не поблагодарив Бога за прожитый день и не рассказав Господу о своих мечтах, о каких-то надеждах, вот это уже казалось нам всем невозможным. Как так можно уснуть, не помолившись?
6: И были такие моменты, когда мы в пятницу

0: не смогли сходить на собрание, то вот Ваня, помним, ему было 10 лет, он нам говорил проповедь с удовольствием. Вот. И дети могли уже все даже участвовать в этом и полностью провести богослужение.
1: Когда мы подрастали, он никогда не давил на нас. Он разрешал нам иметь свое мнение. Он высказывал свое мнение, но он давал нам право делать выбор и нести ответственность, вытекающую из нашего выбора.
2: А в это время Бог так устроил, что наше передовое хозяйство ПРСФСР, где я 5 лет проработал, уронило все эти показатели и стало не передовым, а отстающим.
3: И папу стали телеграммами, буквально им присылали, мама говорит, телеграммы каждый день, умоляя и уговаривая вернуться, чтобы восстановить хозяйство. Родители очень не хотели, потому что они как бы не имели намерения возвращаться, но их очень уговаривали.
2: И я дал согласие вернуться туда.
3: И когда они уезжали, община вот верующих людей, в которые они уже приняли крещение, в которые они приехали, для которой они купили дом, она их не поняла. Они сказали, что вы делаете, вы опять уезжаете за длинным рублем на север, зачем вам эти деньги, вы едете за деньгами. Хотя родители не ехали за деньгами, они просто как бы чувствовали ответственность перед теми людьми, которые очень просили их вернуться. И только они уехали, буквально вот в течение нескольких недель, это было советское время, не будем забывать, пришли из определенных органов люди, и с ордером на арест дома и на последующую конфискацию этого имущества, потому что как бы соседи, видимо, дали понять, что в этом доме происходят какие-то богослужения и церковные встречи.
4: А это все было запрещено?
3: Конечно,
4: момент, да?
3: Тогда это было нелегально. И когда они спросили, вот первое, что они спросили, где хозяин дома? И когда они узнали, что хозяин находится на крайнем севере, они просто ушли и ничего не смогли сделать, потому что вот как раз перед этим было обнародовано постановление, что если хозяин находится на крайнем севере, то имущество, где бы оно ни находилось, отбирать нельзя, ни по каким причинам. И вот таким образом, странным образом, непонятным образом Господь смог сохранить вот этот дом для этой общины в Алма-Ате.
2: Меня назначили опять директором. И вот год совхоза работает в субботу, а директор с уходу в субботу не выходит на работу.
3: Папа стал отстаивать свои религиозные убеждения, он уже был крещенным человеком. А что это значило? Это значило, что он по субботам не выходил на работу, когда весь коллектив выходил, потому что была шестидневка. И это лишило его морального права делать замечания другим работникам, которые, может быть, не являлись когда-то на работу, прогуливали, опаздывали, потому что он сам как бы в их глазах был виноват в том, что не выходил на работу по субботам. И это его очень как бы сильно травмировало и расстраивало, потому что он понимает, что дисциплину сейчас наладить будет очень сложно.
2: Я в субботу не работал, в воскресенье я ехал в стада, или приходил в конторе, работал. Но никому это ничего не докажешь. В субботу рабочий день тебя не было. Это уже... Но я был нужен району, области. И на это закрывали глаза. И меня не хотели отпускать.
5: Он по 3 месяца на литовке с оленеводами. Живет с ними в юртах. Учит их передовым методом. Учит, как правильно лечить заболевших оленей. Как ими управлять. Как работать, чтобы привес был большим. И так далее. И там в юртах... По 3 месяца он не видел хлеба, вот мяса, рыба только, и просто до тошнотиков уже. И он тяжело переносил вот эту диету. И один раз он даже просто на проталинке увидел щавель в тундре, и он так наелся этого щавеля, что отравился. Но он не бросал этих людей.
2: Это очень трудно. У меня даже...

0: это упало давление крови, потому что я со всех должен требовать дисциплину, а подпадаю под эту статью. Вот что такое «Помни день субботний». Он нас сразу отделяет от общего населения. Вот. Хоть ты в армии находишься, хоть ты на производстве, хоть ты находишься в тюрьме.
1: Но он восстановил это хозяйство, он восстановил как бы до определенного уровня, они смогли это все поднять, но он очень подорвал свое здоровье сильно, и ему порекомендовали срочно уехать и лечиться.
0: 5 лет каждый год мне присылали опять, чтобы я вернулся. На разные должности уже. Ну, а мы уже в общине, уже этот молитвенный дом переоборудовали, и людей много пришло. Я работаю в зоопарке легально. Но, тем не менее, вот через 5 лет сошел с ума и снова поехал на Камчатку. Еще 4 года работал. И вот мои дети там были со мной. Но это уже была 5-дневка. Выяснилось, что школа-то теперь 3-классная, а Наталья старшая, Наталья Ильинична, надо уже в 4-й класс. И Любовь Георгиевна сказала: нет, я ребенка не отпущу в интернат куда-то в район или в другой поселок. Вот решай эту проблему. А я не согласился уже директора принимать обязанности, и там был мой ровесник, только он Дальневосточный институт кончал. Вот он остался директором, а я заместителем и главным специалистом. И у него уже 1 год дочь там училась в районе. И я зашел в кабинет, говорю: Юрий Иванович, как воспринимает твоя жена, что дочь где-то там за 240 километров в интернате? Он: конечно, плохо. Но если плохо, давай надстроим 2-й этаж над школой. Из бруса он был. Он говорит: ну, надо прораба как-то сагитировать. Ну, вызывай прораба. Пришел прораб. Ну, мы все там эти ровесники, друзья. Чисто человеческие отношения такие. Я говорю: Елена Ананович, у тебя же дочь подрастает тоже. Давай вот это. Он говорит: ну, брус мы найдем. А все остальное надо же отопление монтировать и котельную, все, это как. Ну, я говорю, будем содействовать, все ресурсы. И вот мы лучших строителей в эту бригаду выписали приступительный наряд, а лето, там же это солнце садится в 10 часов, ночью сумерки маленькие, а в 3 часа уже светло. Поэтому мы договорились, что они работают не по 8 часов и даже не по 12, потому что к 1 сентября нужно 2-й этаж школы нужно сдать. Ну, так мы втроем решили. Бухгалтера поставили перед фактом. Он сказал, что вы положили голову на плаху. Если это не сработает, это фонд зарплаты, перерасход, тогда это было уголовное дело, если у тебя фонд зарплаты перерасходов, все. И вот мы начали это дело.

0: приехала Завра Айно и сказала, что вы тут делаете? Мы говорим, вот хотим второй этаж, чтобы была восьмилетка. Даже если вы это сделаете, где я возьму вам учителей? Мы запрашиваем учителей за год вперед. И нам выпускников из этих вузов планируют. Они приезжают. А где я вам возьму, если вы построите? Ну, как-то помогите это. Ладно, говорит, вот есть вариант. В соседнем селе тоже взялись строить, но ни шатка, ни валка, непростое дело. Я им запланировал учителей. Если они первые построят, учителя туда поедут. Если вы первые, к вам учителя. И вот, представляете, мы, конечно, понатужились, очень старались, и строители. И восьмилетняя школа в поселке появилась. И вот из всех моих этих лет работы, 10 лет я проработал там, ну, с перерывами. Конечно, показатели по оленеводству были хорошие, там все остальное. Это все ноль. А вот то, что мы школу там построили, и до сих пор она уже существует, и это потом она стала средняя школа. Вот. И выпускники этой школы, национальные девушки, ребята, стали учиться в Санкт-Петербурге в институте имени Герцена. И так бы они были с 4-5 классами. Вот. А так там теперь местные кадры преподают в этой же школе.
1: Он способствовал развитию поселка, где этот колхоз находился. Конечно, это было большое свидетельство о жизни верующего человека, потому что он вел трезвый образ жизни. И удивляет то, как, с каким трудом его отпускали из тех мест, где он работал.
2: Настолько тяжело было папе пожертвовать своей любовью к северу, и это доказывает лишний раз его любовь к маме, потому как, когда мы улетали с Камчатки, он отвернулся в иллюминатор, и он плакал. Я первый раз видела, как папа плачет, единственный раз в жизни. И эта жертва, которую он принес ради семьи, ради мамы, расставшись с любимой работой, потому что он любил тот народ, что я усвоила от него, это отношение к людям всех национальностей как к равным. Он просто испепелял себя в служении чукчам. И анекдоты про чукчи он воспринимал как личное оскорбление.
3: Меня поразило тогда, вот в том детстве, папино отношение и мамино отношение к людям местных народов. То есть для папы с мамой не было барьера. Это были такие же для них люди, как они. И хотя даже дети в школе, они называли нас белые люди, то есть вот по цвету кожи, да. Но для папы с мамой это всегда были такие же люди.
4: Они с мамой учили нас любить людей и край, где мы жили.
5: Их очень любили чукчи, вот местное население. И они приносили маме ведрами красную икру на заготовки. Мама говорила, что у них стояли просто такие артиллерии, как бы это сказать, такие вот полки, забитые 3-литровыми банками с красной икрой, мама консервировала. В кладовке висели чернобурки, песцы, которые чукчи приносили, просто сами охотники. Потому что они уважали папу, они приносили вот эти вещи. И в этом месте я папе до сих пор помню.
2: Когда мы уехали оттуда, правление совхоза постановило его именем назвать улицу, поскольку он там стольких

0: спасал и пожары тушил. Всегда он первый на горящих стропилах. Там мама говорит, выйду, гляжу. Все горит, он по этой горящей крыше забирается, отсоединяет провода. Промерзла речушка до дна, пожарка не может воду накачать. Он ставит людей, ручной насос такой в каждом доме был, артезианскую воду. Цепочку из людей ведрами заливать, ну, конечно, спасать мало, что можно было из тех деревянных строений. Таким образом, но людей ни одного не потеряли в этих пожарах, а пожары были часто.
1: Для меня как-то даже ассоциируется с образом Христа, пришедшего в мир. То есть Иисус оставил все и пришел в этот мир. Он пришел для того, чтобы стать одним из нас, не для того, чтобы Он нас лучше понял, потому что как Бог, Он всеведущий, Он и так все знает, да? Вот, и, но для того, чтобы мы поняли, как Он любит нас, и чтобы приблизить себя к Божеству. Он знал, что мы примем только, если Он вот опустится на эту ступень. Вот что-то похожее папа делал в своей жизни и в своей работе, там, работая на севере. То есть папа стал как бы одним из них.
2: Вернувшись в последний раз с Камчатки, через короткое время он принимает решение уже откликнуться на призыв и трудиться, в том числе как пастор. В то советское время пасторы они не могли не работать на производстве, им нужно было совмещать. И вот я запомнил эти годы, когда все свободное время, рабочий день, папа на работе, 5 дней в неделю, да, ну в пятницу пораньше, потому что солнце раньше садилось. А весь остаток свободного времени – это церковь. И все, что оставалось, это на семью. Но это было благословенное время. И мы, как семья, почувствовали, что это Бог призвал папу, и через него очень успешно трудился в своей церкви Господь.
0: Папа в то время был в Закавказе президентом миссии, потому что 10 человек приглашались на эту должность, но там в Сухуми шла война, и эти люди отказались. Но папа присутствовал на этом заседании, и он сказал, как же так, регион остается вообще без головы, можно сказать, а нужно, чтобы кто-то поставлял туда и уроки субботней школы, и литературу из издательства, и вообще опекал эти церкви, которые там в условиях вот этого военного положения.
3: Вот Илья Иванович стал первым руководителем, президентом Транскавказской миссии. А это как раз то время, когда мы делаем свои первые шаги в вере. И именно в этот год я стал студентом Заволжской духовной академии. Поэтому он был для меня администратором только первые минуты, когда я познакомился с ним. И все остальное время он был для меня как отец.
2: В церкви того времени не так много было специалистов. Потому что из-за субботы люди не могли получать высшее образование, они не могли состояться как специалисты. Папа смог состояться как специалист в светском мире, и он смог получить хороший административный опыт. И Господь потом это использовал для того, чтобы помогать упорядочить очень многие вопросы в жизни церкви, в жизни церковной организации.
4: Я помню, что зарплата у папы была очень невысокая в этот момент, хотя он был как бы президентом вот этих всех общин больших, да, конгрегаций и вот этого объединения. Но зарплата у нас была настолько небольшая, что мы даже не могли купить себе сметану, вот пойти просто. И не только у нас была такая небольшая зарплата, потому что из 8 республик только 3 могли поддержать всех остальных вот финансово. Поэтому, естественно, зарплаты были у всех маленькие, но никто не унывал.
0: Служить людям – это как бы было просто призванием его души, можно сказать.
3: Вот тот след, который он оставил в моей жизни, наверное, вот из всех кусочков пазла, из которого я состою, состоит моя духовность, психика и вот личность моя, мое identity. Вот из всех кусочков пазла, наверное, ряд крупных кусочков во мне вот от Илья Ивановича. Поэтому я горжусь этим. И

0: вот эта духовная ДНК хочется передавать дальше.
1: Мне много очень качеств в нем нравится, но когда наступило время уходить на пенсию, он ушел. То есть он не стал подыскивать себе еще теплое какое-то место, он не стал говорить: «Братья, я еще многое могу сделать». И на его место поставили молодого человека, с которым он уже работал до этого, очень перспективный, очень талантливый человек. Он встал на место, которое занимал отец, вот на это президентское, а папа просто ушел на пенсию. И я ему это уже тоже говорила, и для меня это тоже очень важно, что он никогда не был пристрастен к власти, он никогда не держался за кресло. И он никогда не кичился каким-то своим положением, хотя он талантливый очень руководитель. Он всегда прекрасно строил отношения и работал с коллективом. Он талантливый администратор.
2: Он очень любознательный человек тоже. Он всегда чем-то интересовался, он всегда что-то исследовал, он всегда что-то мастерил.
3: Папа очень много читал и продолжает читать. Вот до сих пор папа читает, и меня удивляет, когда он говорит: «Ты знаешь, я посмотрел такую научную передачу, это так полезно для расширения моего кругозора». То есть папа 80 с чем-то лет, он заботится о своем кругозоре.
4: Мама очень хорошо пела, а папа был большим поклонником эстрадной музыки с 60-х годов. И знаете, он разучивал на баяне все военные песни, эстрадные песни тех лет, а мама их пела. Мама пела всегда, даже когда мыла полы. Там песенка про 5 минут, ландыши, весь фольклор тоже она пела. А папа играл это на баяне и разучивал вальсы различные. И поэтому, когда в клубе нужен был баянист, некому было что-то исполнить, он с удовольствием играл для поселка. И вот эта открытость в светской культуре и в то же самое время сосредоточенность на библейских ценностях, она помогла нам сформироваться такими открытыми, и субкультура церковная не сделала нас зашоренными. Я это очень ценю.
1: Будучи пенсионером, он работал в некоторых церковных организациях, таких как телеканал «Надежда».
5: И он у нас был сотрудником заочной библейской школы, и скажу более, он у нас курировал переписку с самыми сложными и проблемными нашими адресатами. Он переписывался с людьми, которые были в местах заключения, в колониях.
6: В 2000 году Илья Иванович стал отвечать за корпункт Института перевода Библии в Заокском.
7: Так, поясните, пожалуйста, что это такое кор?
6: Корпункт, корреспондентский пункт, да, то есть это вот, как только мы говорим о каком-то, о какой-то, например, газете или каком-то организации, да, у нее обязательно есть какой-то свой, свои филиалы в разных местах. Вот корпункт, это типа филиала, да, вот у него, он отвечал, он был рукой Михаила Петровича здесь, в России, он отвечал за всю организационную часть, связанную с деятельностью Института перевода Библии в России.
0: Мы познакомились с Ильей Ивановичем примерно в 2014-2015 году, когда открылась комната, музейная комната в издательстве «Источник жизни». И Илья Иванович, он стоял в основании открытия этой комнаты. Это во многом была его инициатива. И это первый опыт создания музея на территории России, посвященному истории нашей церкви. Все это собрал Илья Иванович, и это, конечно же, очень большой вклад. Большой вклад в просвещение наших молодых людей, в передаче опыта, культуры адвентистского, вот тому поколению, которое сейчас мы имеем. В нашем университете более 1000 экземпляров религиозного самиздата. И, как вы знаете, религиозный самиздат, он не датирован, нету автора и нету места издания. Потому что если бы указывали эти данные, то, конечно же, пришли бы из органов, и человека бы посадили. Так вот, Илья Иванович делает уникальную работу. Он идентифицирует этот вот религиозный самиздат. Он по памяти помнит, какие были книги, где они примерно опубликовались, кто был их автор. И вот благодаря вот этому вкладу мы

0: мы наш сам издат идентифицируем, вносим, определяем, откуда он, кто автор и так далее.
1: Оглядываясь назад, анализируя события своей жизни, он как бы через эту призму показывает, что даже, может, если он где-то раньше не замечал, сейчас он видит, что Господь управлял его жизнью, что Господь предусмотрел для него супругу, что Господь использовал обстоятельства, направляя его вот к тому, к чему Господь хотел его направить. Вот, и это для меня тоже как бы такое ободрение, утешение, может быть. И, может быть, то, что я беру с собой в свою жизнь, вот от папы, что мы не одни в этой жизни. Господь заботится о каждом из нас.
2: Что бы вы пожелали своему отцу?
3: А в целом вечности, и там в вечности мы с ним продолжим праздновать жизнь.
1: Продолжать, вот как бы сказать, свой жизненный путь, который ему еще остался, с той же верой в Бога и любовью к людям, которой он всегда был наполнен.
4: Я хочу сказать ему, если он будет слушать, что он нам всем еще нужен, потому что светлых людей, добрых и отзывчивых людей не так много.
5: Илье Ивановичу сейчас прямо, наверное, в первую очередь я хочу пожелать физической крепости и здоровья. Но и хочется очень искренне сказать до встречи у Господа.
6: И есть люди, для которых вера является естественно как дыхание. И в данном случае Илья Иванович такой человек, который верит, как дышит. Вот я хотел бы, чтобы все наши зрители могли тоже представить себе такого человека, для которого вера – это естественное состояние. И могли также жить и веровать, как верует Илья Иванович.
2: А за что вы можете поблагодарить своего отца?
7: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить своего отца за очень такое, знаете, доброе, позитивное, наполненное любовью отношение ко мне и каждому ребенку. Вот знаете, вот сколько я его пытаюсь вспомнить, да, вот в своей жизни, я его всегда вспоминаю с улыбкой, всегда добрые глаза, мужественные руки, которые или берут тебя, или обнимают тебя. И вот я больше всего хочу отца поблагодарить и Бога за вот эту любовь, за эту поддержку, за то, что он всегда принимал таким, какой я есть, и всегда старался мне помочь, ободрить, поддержать и словом, и молитвой, и добрым примером. За это я безмерно благодарен.
8: Я благодарна папе за весь труд, за всю теплоту, за всю самоотверженность и любовь, которую он подарил нам.
9: Спасибо большое родителям за наше детство. Они нас любили. Мне кажется, это самое главное, что они могли нам дать.
1: Я очень ценю в папе то, что папа сейчас очень устремлен в вечность. То есть папа говорит о вечности как о реальности, которая ожидает его и всех нас. И мне хочется, чтобы он вот эту веру и этот оптимизм сохранил до последнего.
3: Неподкупная честность и его стойкость во всех испытаниях и искушениях, они заложили основы для всех нас. Я написала это стихотворение об искушениях, стараясь показать, что мотивом основным был не страх перед Богом, не страх наказания, а благодарность Богу за его любовь. Гореть, страдать, болеть борьбою, всю силу духа сжать в комок, дрожать натянутой стрелою, но не переступить порог. Почти забыть о всем заветном, но у соблазна на краю не протянуть руки к запретному, как Ева некогда в раю, и не вкусить познания ложного, смирив кипение в крови, не просто ради страха Божьего, а ради Божьей любви.
10: Мое большое желание, чтобы наша церковь адвентисты седьмого дня была такой, в которую хотели бы ходить,

мои внуки и мои правнуки. И если жизнь продлится, пусть их дети, чтобы тоже хотели ходить в эту церковь.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

0: Знаете ли вы, что Христос хочет быть с каждым человеком? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой программе «Что есть Евангелие?». И размышляем мы над книгой «Деяния апостолов», и Николай у нас называет эту книгу «Евангелие в действии». Лена, ты согласна с таким подходом, что так вот можно говорить о книге «Деяния апостолов»?
1: Ну, конечно, да. Деяния святых апостолов. Деяния – это продолжение действительно Евангелия в действии. Мы сейчас продолжаем читать 8 главу «Деяния апостолов». И мы вот здесь вот эта глава очень подробно останавливается на одном из учеников Христа. Это Филипп. Когда усилились гонения в Иерусалиме, то вот
0: на первых христиан,
1: да, то этот ученик пошел в Самарию и проповедовал о Христе. И много было там с ним определенных событий, о которых мы говорили в прошлой программе. И сейчас эти события продолжаются. Мы продолжаем читать с 26-го текста.
0: Мне, вы знаете, что нравится в наших программах? То, что как бы мы ни погружались в библейский текст, в библейскую историю, в библейские события, мы обязательно находим параллели с нашей жизнью сегодня. И когда мы говорим «Евангелие в действии», это не просто вот то, как действовали апостолы, это то, как можем действовать во Христе, со Христом. Мы с вами сегодня. Коль, правильно понимаю?
2: Да, и тем более эта книга, в общем-то, пророческая, потому что она говорит не только о той Пятидесятнице, которая была в первом веке в Иерусалиме, но говорит она еще и о будущей Пятидесятнице, второй, в преддверии второго пришествия Иисуса Христа, когда вот эти события будут повторены, умножены многократно и расширены вот практически по всей земле. То есть нас ждет еще эти события.
0: Да, первая Пятидесятница – это сошествие Святого Духа на учеников Христа, да?
2: Да, это вот
0: после. А то, о чем ты говоришь, то, что нас ждет, это сошествие Святого Духа в какой-то очень-очень обильной мере на всех верующих или на всех людей на земле?
2: На всех, в ком живет Дух Святой, я бы так сказал. То есть в ком вот его плод созрел или созревает. Вот эта радость, любовь, мир, долготерпение, кротость. Вот все, что вот этим человек дышит, этим человек живет, к этому человек стремится, то вот такому человеку будет дан Дух Святой.
0: Вот в обильной какой-то мере, да?
1: Но он ведь продолжает действовать, Дух Святой, да? То есть, несмотря на то, что было особое сошествие в день Пятидесятницы, да, мы с вами читаем дальнейшее крещение Святым Духом, да? И видим, что люди принимают это крещение, и рукоположение, и помазание происходит. У нас, мы с вами часто говорим о помазанниках, да? Поэтому это...

0: То есть Царство Божье все больше и больше расширяется на земле.
1: Да.
0: И в наше время, Лен, мы свидетели ведь этого.
1: Конечно.
0: Да, что вот даже наша с вами встреча, даже этот канал, это вот свидетельство того, что Царство Божье все больше и больше расширяется.
2: И сошествие Святого Духа будет уже не с небес, а будет от человека к человеку. Mm-hmm. Вот такая вот цепная реакция, mm-hmm. вот такая между людьми. И все, кто будет иметь Духа Святого, будет его, как бы сказать, помазывать его, что ли. Тех, кого, может быть, еще не созрел этот плод до конца, или кто еще не понимает, что Дух Святой mm-hmm. в нем живет.
0: Ну да, через людей происходит распространение, да, не просто Божьей вести, а распространение и взаимоотношений с Богом, да.
2: Да, и именно вот так осветится земля от славы Его, вот в конце концов, как говорит нам книга Откровения. Угу. Ну вот здесь еще интересно, мы можем подметить, в 26 тексте 8 главы, да и вообще во всей книге День можем подметить особую роль ангелов. Угу. То есть они как бы тут активизируются тоже, вместе с апостолами, вместе с учениками Христа.
0: Очень интересная тоже тема. И в наше время они тоже активизируются, активны, да?
2: Ну да, у каждого человека есть свои ангелы, которые их хранят, которых наставляют, которые ими руководят, может быть, даже. Но это не значит, что там Бог где-то в стороне, он тоже действует, Дух Святой в нас живет, да. Но вот ангелы имеют особую задачу по отношению к нам. Как вот в книге Евреев написано, послание к Евреям, это суть служебные духи, посланные нам на служение. То есть они как бы нам служат. Вот
0: удивительно.
2: В чем вообще самая вот прекрасная эта весть? Mm. Они служители наши, каждый лично, у каждого есть. И вот я в последнее время, кроме того, что говорю в молитвах к Богу слова, я еще несколько слов скажу и благодарность ангелам. Мне кажется, им приятно просто это слышать, когда все-таки о них вспоминают тоже. Хотя мы их не видим, да, они молчат в основном. Вот как-то вот так вот, такого голоса. Вот, лично я не слышу с небес там какого-то, но мы можем их услышать по-другому. Вот как, например, услышал Филипп, и как услышал тот человек, с которым Филипп встретился вот в этой главе, в 8.
0: А, ну давай, давай, послушаем.
2: Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, и вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакеи, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. И дух сказал Филиппу: «Пойди и пристань к сей колеснице». Ну, как просто так, как-то описание. Дух сказал Филиппу, Филипп услышал и пошел и там, туда, потом сделал то. То есть ангел как бы вот реально участвует в жизни человека.
0: Ну, тут это синонимично, ангел и дух.
1: Да, то есть ангел и Господь. И часто говорится, ангел Господень.
2: Да.
1: То есть и часто вот именно Господь именно является через ангелов. Он же посылает служебных духов-то.
2: Да, он так может выражать себя еще. Господь многогранен, и у него множество разных, ну, я не знаю, воплощений, что ли. И вот одно из них является ангелы. И иногда можно читать просто здесь вот не ангел Господень, а ангел Господь. Mm-hmm. И, наверное, mm-hmm. будет правильный перевод такой вот, mm-hmm. что вот Господь через ангел или вот посредством ангела, он обращается таким вот образом, проявляя себя через ангела своего.
1: Mm-hmm. Ну, ангел ведь это тоже посланник, да? Вот апостолы – это посланники, да? Ангелы – это тоже посланники.
2: Да.
0: Только сверхъестественные.
1: Да.
2: Только они безгрешны, они без греха, они нам невидимы. Но вот они существуют, да. И у каждого человека они есть. И, может быть, каждому человеку следует все-таки думать о том, что они у него есть. И хранят его, и руководят им, направляют и учат. Ну вот интересно еще вот тут... ситуация такая, что Филипп оказался на пустой дороге, он ведь взял

0: и пошел. Он не подумал, что там что-то ему там мерещится или как-то
1: еще. Еще раз, Филипп – это ученик Христа, да? Или это один из 12 апостолов?
0: Это ученик Христа, да, но не из 12 апостолов. Угу. Это, скорее всего, из диаконов, которые были выбраны. Мы читали вместе со Стефаном, там еще были 7 диаконов выбраны.
2: Да-да-да.
1: А это была первая христианская церковь?
0: Вот мы помним, что когда церковь начала развиваться и расти, то начались некоторые конфликты по поводу, что кто-то оказался обижен в раздаче там, каких-то даров или там, столов, точнее, то есть пищи. Mm-hmm. И апостолы, чтобы этим не заниматься им лично, решили, давайте вот, выберите 7 человек, которые на эту службу были бы поставлены, чтобы заботились о раздаче вот, хлеба,
1: пропитание,
0: да. Mm-hmm. А мы бы проповедовали Евангелие свободно, не утруждаясь вот этими вот проблемами.
1: Это было вот в первой христианской церкви.
0: Да, да. Угу. И были избраны эти 7 человек. Туда вошел вот и Филипп. Не нужно путать его с апостолом Филиппом, это не он. Это диакон Филипп.
2: Угу. То есть вот в 6 главе, как раз вот в 5 тексте, об этом Филиппе говорится, да? Но Филипп был еще и апостол у Иисуса.
0: Еще был, да. Но это другой Филипп. Угу. Это угу. Не тот Филипп. И вот мы должны помнить, что нам положено, как верующим людям, особая свита из ангелов. Угу. Она нас просто... Ну, не преследует, нет. Она нас просто провождает всегда, да.
1: Спасибо, Коль, за это напоминание, потому что, когда мы думаем о Божьих ангелах, то наверняка мы становимся лучше, да? Ну, во-первых, мы им даем как бы доступ в свое сердце, когда мы о них думаем, потому что ведь наше взаимоотношение с этим сверхъестественным миром, оно ведь вот и происходит через что-то. Ну, вот мы не знаем через что, но оно ведь происходит. Вот, то есть, когда мы о них думаем, значит, мы к ним ближе становимся, и они к нам.
0: Ну, и они с нами взаимодействуют, они как-то сообщаются свои вести, что они хотят нам сказать тем или иным образом. Вот в данном случае, вот тут Филиппу сказал прямо, возможно, голосом тут ангел, встань, иди на полдень. То есть, конкретно вот, вот туда иди, на эту дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, еще на ту, которая пуста. Тем более странно, да, как на пустую дорогу посылать. И человек не усомнился в том, что с ним говорил ангел. Он просто чувствовал, что и знал, скорее всего, что это говорит Бог с ним. Mm-hmm. Через ангела, да. И он повиновался, он пошел туда, на эту дорогу, не зная, что там его ждет. Может быть, и с нами также ангелы общаются. Посылает то или иное побуждение, то ли мысль, нам не знакомо, что нас будет ждать вот сейчас, в данный момент, но как-то нам это говорит, вот, что подожди, вот туда, пожалуй, остерегись туда ходить, например, или наоборот, и вот сейчас тебе следует быть там-то, и мы идем туда, потому что нас что-то вот побуждает. Вот.
1: А как быть уверенными, что это от Бога? Потому что ведь вот, мир сверхъестественный, о котором мы сегодня упоминаем не раз, он же ведь, к сожалению, не только из Божьих ангелов состоит, да? Есть же ведь и ангелы тьмы, которые тоже пытаются на нас воздействовать.
0: Ну, ангелы тьмы в основном воздействуют на низких частотах. Вот.
1: Ага.
0: На вот таких на негативных интересно. Вот этих качествах наших.
1: То есть низкие частоты в духовном плане – это вот именно негативные.
0: Тьма, то есть, да, темные такие.
1: Угу. То есть, например, когда меня какие-то вдруг начинает обуревать вот злоба на кого-то, гнев. Да.
0: Или зависть.
1: Зависть.
0: Или что-то желание обогатиться вот так вот сейчас. Ага.
1: Вот, вот это вот все низкие частоты. Это все мы на низких частотах.
0: Вибрации, вот это да. А ангелы Божьи, они работают на высоких, они на небесных частотах работают. То есть,
1: они нам дают вот именно этот радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, да?
0: Да, они работают на наших возвышенных чувствах.
1: И эти чувства нам, когда мы с ангелом, ну, когда мы с Богом, с Его Духом, с Его ангелами, то нам становится естественным испытывать эти чувства. Не то, что вот мы себя перебарываем и думаем, ой, мне надо вот срочно стать радостным, любящим. А нас Господь делает такими, когда мы хотим быть вместе с ними, с Ним.
0: Ну да, то есть вот Бог хочет нас помещать в такую атмосферу, где бы мы росли, что ли, вот в духе, то есть набираясь самых лучших качеств от Бога, от ангелов, от Духа Святого.

0: То есть становились бы более благородными, более милосердными, страдательными, более покладистыми, что ли, более улыбчивыми. Ну, вот как-то так мы можем отличать вот эти голоса. Ну и, конечно, опять же, подумать, а к чему это может привести вот так вот, если там я вот этим займусь или туда вложу свои средства или что-то еще подобное. Голова тоже должна нас соображать, да, при этом. То есть Бог не отменяет, да. Но здесь был совершенно такой вот...
1: Бог не отменяет нашего здравого смысла, да. Нашей мудрости в этой жизни.
0: И вот в книге «Деяний» мы видим, что деятельность ангелов активизируется как-то. Вот мы с вами читали про апостола Петра, которого ангел выводил там, да? Потом еще
1: из
0: были
1: темницы,
0: случаи.
1: Да?
0: Из тюрьмы, да. Еще были случаи. Потом в заключении там с Павлом тоже ангелы работали. И вот в этом случае с Филиппом ангел говорит и сказал Филиппу что-то, вот, какую-то весть. Но это не значит, что вот сегодня у нас какие-то случаи вот такие единичные. И мы можем говорить, о, ему там ангел сказал, он там вот пошел, там что-то сделал, получилось такое там типа чудо, что-то там, успех, там удача. Нет, ангелы работают постоянно, и постоянно нам дают какие-то рекомендации, какие-то советы.
1: Со всеми работают?
0: И спасают нас. Да, со всеми. Вот, например, сегодня я подумал, сегодня я, наверное, опоздаю, потому что снегопад большой, туда занесло. Но мне Господь посмотрел такую вот парковку, что я спокойно из нее вылез и прям без всякой проблем приехал сюда. И думаю, я, наверное, опоздаю. И когда вот перед этим самым зданием нашим мне там сигналит шофер и говорит, слушай, у тебя колесо-то спущено вообще. И я подумал, как это я вообще мог так вот быстро доехать на спущенном колесе. Но я так считаю, что это меня ангел тут вел. И чтобы вовремя сюда попасть на съемки, и вообще, чтобы я не волновался, ну да, спущенное колесо, ну потом накачаешь там. Но я его накачал как раз, кстати, успел еще. Ну вот, как это сказать? Ну да, может быть, совпадение, может быть, случайность, там, может, повезло, говорят там еще как-то. Я вот в это не верю, что повезло там как-то. У нас есть с вами всех ангелы, они о нас заботятся, они пекутся, Бог печется о нас. И он их нам дают как бы сопровождение, как свиту, что ли, царскую вот такую. Мы с вами, верующие люди, как принц и принцесса, купаемся вот в этой славе, что ли, Божьей. И
1: как, Коля, интересно.
0: Расписывает тут, да.
1: Ну, вот, очень радует это. Очень, очень дает нам вот чувство, что ли, своей значимости, но не самих по себе, а вот именно вот в Господе, да, чувство достоинства, чувство высокого человеческого достоинства дает вот понимание этого каждому человеку.
2: И если мы на это будем обращать внимание, то чаще нам, наверное, есть за что благодарить и ангелов, да, и Господа. Поэтому, ну, не обращать внимания, что это повезло мне или я такой успешный, а вот именно, что ангел мне помог и действует в моей жизни.
0: Ну, вот эти случаи все, вот, они как бы единичные, да, они так набраны Лукой, вот так собраны, как бы в повествовательной такой форме. Они говорят, что ведь книга «Деяний» — это книга пророческая. Еще раз подчеркнуть хочется, что это весть о последнем времени для нас, вот как раз.
1: То есть описывает события того времени, да, вот раннехристианской церкви, она имеет также еще и пророческое, ну вот, направленный.
0: Слой такой, да, пророческий. То есть о последнем времени, когда служение ангелов возобновятся вновь вот так вот более активно, чем вот мы с вами, может быть, представляли или видели в своей жизни. Вот то служение, когда, да, к сожалению, церковь тогда в средние века, там, в последующие века, она впала, то есть отвергла служение ангелов, по сути. И все решалось через симонию, о чем мы говорили в прошлую программу. Да? Симония – это такое ложное рукоположение, когда через него передавались разные титулы, там, должности церковные, там, и так далее, и так далее. И это вот служение ангелов как бы померкло, потеряло какой-то вот блеск, что ли, широту, размах такой.
1: Ну, то есть перестало быть понятным.
0: Да, и его просто заменили вот такой вот симонией, выгодой, что ли. Но это не навсегда. В последнее время все это опять восстановится.

0: служение ангелов, и будет гораздо с большим размахом, чем в первые века. Mm-hmm. Вот это нас радует и утешает. Потому что Иисус, Он живет в каждом из нас, Он никуда не девается, Он с нами всегда. И ангелы тоже Его никуда не уходят. Они всегда с нами. И вот они работают по-разному, как мы с вами в 26-м тексте читали. Иногда посылают вот на пустую дорогу, да. А вот дальше мы читаем в 27 стихе. «Встал он и пошел, и вот муж эфиоплянин едет на колеснице, возвращается с поклонением, возвращается и сидит, читает книгу пророка Исаии». Тоже вот такой вот, такая картина, да? Ну, кажется, нереальной.
1: Да.
0: Человек на пустой дороге один стоит, а другой...
1: Причем он ведь не израильтянин, то есть он жил в Эфиопии, да? И вот, а он читает Библию, он читает книгу пророка Исаии. Во-первых, он читает, потому что хочет, его никто не заставлял, да? Вот, а во-вторых, потому что ему это...
0: Ну, да, иностранец, выучил еврейский язык, он... Mm-hmm. Писание тогда только на иврите. И вот он сидит, а, правда, еще была Септагента, да, уже на греческом. Может быть, на греческом. Но он читает, сидит книгу Исаии, и что-то ему так интересно. И тут как... Как, кстати, Филипп оказывается. Вот, mm-hmm. Прям все так вот. То есть это говорит о том, что ангелы, они как бы синхронизируют свою деятельность с деятельностью человека. Они не навязывают ее. Ну да, Филиппу сказали, иди. Он бы мог и не ходить. Он ему сказал, ну ладно, как-нибудь в другой раз схожу. А в этот раз уж, ладно. Но он послушался, пошел. И получилась вот такая интересная история. Встреча его с... вельможей, непростой ведь ехал человек, а ехал вельможа, кондаки, вез там, то есть он...
1: Вельможа царица Эфиопской.
0: Царица,
1: да?
0: Эфиопской, он mm-hmm. заведовал всеми, там, ее, всем бюджетом страны, там, какой казначей, такой человек, mm-hmm. очень-очень выдающийся.
1: И вот если бы Филипп, например, решил бы, ну, нет, сегодня, ну, вот не тот случай, не пойду, то тогда просто этого бы не произошло с этим вельможей, да?
0: Да, что-то вот какие-то концы, ниточки разошлись бы и не связались в одно целое.
1: Но Бог все равно постоянно создает ситуации, то есть не свяжется в одном месте, Он следующую ситуацию создает, чтобы опять бы соединилось вот то, что делает человек с волей Божьей, да? Это всегда происходит, это бесконечно.
2: И самое-то главное... Господь использует этот случай, да, если ты его слышишь, то ты тоже, по сути дела, участвуешь в спасении, да, а если ты отказался, то Господь-то пошлет кого-то, а ты-то где окажешься? Mm. То есть вот как важно слышать голос Божий.
1: Да.
0: И вот что там дальше-то? Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было такое, «Как овца, веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». В уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его.
1: Это про Иисуса Христа.
0: И Евнух сказал, да, Филипп, да. Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это.
1: Вот, Коль, ты подчеркнул, что вот в то место именно послал Бог, ну, через ангелов, через Духа Святого послал Филиппа. Но ведь вот именно в то время, когда этот вельможа читал именно этот текст, то есть вот насколько у Бога, ведь вот не только в каких-то особенных случаях вот он настолько, что ли, ну вот всеохватывающе влияет в нашей жизни. Это всегда так. Но если бы Филипп не захотел, угу. если бы Евнух не захотел, или когда мы не хотим, то тогда Бог ничего не может сделать. Да? И тогда все вот эти вещи, которые он собрал так, что они совпали вот в единой точке и времени, и пространства, они распадаются, они связываются, как ты говоришь, да?
0: Ну да. И то, что задумал Господь вот наилучшим образом, наикратчайшим путем сделать, ему теперь приходится сделать через разные там окольные пути какие-то. То есть, ну, человеку гораздо тяжелее уже это все выполнить, например, или в эту точку прийти в какую-то, что... Вот, который Господь наметил для него, вот, да, вот, ты будешь счастлив, вот если так, вот это здесь все, я сложу, вот, если

0: послушай, вот сейчас будет вот идеально. Но раз, ну, не получилось, ну, хорошо, будет уже не идеально, будет уже не золото, будет уже серебро. Но все равно есть надежда, все равно еще вот так. Если человек второй раз, тогда уже пошла уже бронза какая-то. То есть, ну, вот как бы сказать, у Бога вот пошли вот такие уже. Вот, ему приходится вот так вот ухищряться и опять планы свои там как-то составлять, людей приводить в действие, там, время, там, все вот это вот. Ну, как это он все делает, это, конечно, но...
1: Ну, вот как важно слышать Бога, да? Важно слышать, да, то есть людям, которые в завете уже с Богом, то есть иметь вот это понимание, что ты ответственен за ту работу, которую совершает Господь через меня, да, которую Он может совершить через кого угодно, но где буду я?
2: И ведь вот то, что, Коль, ты сейчас сказал, это ведь касается каждого человека. То есть все вот у Бога выверено относительно каждого мгновения жизни каждого человека. И все это, вот я, например, вот хочется сказать, это все ради того, чтобы человек был счастливым. А, да, это так, но мне кажется, что все-таки это все ради того, чтобы человек обрел спасение по-настоящему. Да, да. То есть все абсолютно, что происходит, вот оно именно ради этого делается. Да? И ради этого Бог делает все. Делает постоянно и с каждым.
0: Ну, вот не случайно этот вопрос Евнух задает. Прошу тебе сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом? Там же ведь не написано в книге пророка Исаии. Иисус Христос был как овца, веден на заклание. Там о каком-то человеке просто сказано. И если вот читать вот так вот, то непонятно сразу, действительно, о ком это говорится. Но Исаия писал пророчество, да, на все времена. Тем не менее, тот же самый Исаия, он писал о своем опыте переживания. Вот то, что он тогда испытывал, когда писал эти строки своей книги, он писал, скорее всего, действительно о себе. И тут вот правомерен вопрос Евнуха, о себе ли он тут, да, говорит, или о ком другом?
2: То есть пророк Исаия чувствовал себя как овца, ведомая на заклание, да?
0: То есть он испытывал какие-то подобные чувства, вот эти же, или ощущения.
2: Потому он и описать их смог. И Бог ему допустил вот такое пережить, да, для того, чтобы он потом этим своим пророчеством мог помочь миллионам, миллиардам, наверное, людей.
0: Мало того, что он вот писал о своих переживаниях тогда, он эти переживания вызвал теперь в Евнухе, и теперь Евнух читает и о себе думает тоже, о своих... А вот а я, а мне, а вот со мной как-то, а вот как-то ко мне относится. И вот все это на себе. И когда мы читаем Священное Писание, мы же тоже на себя все перекладываем, когда, вот особенно Евангелие. А мне-то как? А мне-то что теперь? А я-то как буду? И вот все вот здесь вот выражено как раз вот в этом вопросе. О себе ли он пишет или о ком другом? И как я могу уразуметь, если кто меня не наставит? Действительно, как?
2: Вот
0: как
2: это бы он... Евнух задал такой вопрос Филиппу.
0: Как бы он уразумел без Филиппа, вот, что это о Христе, да? И дальше вот написано, Филипп же сказал ему, Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Вот еще одна загадка. Как он узнал, что ему надо креститься? Что он знал про вообще проводное крещение? Ехал человек, иностранец из Иерусалима, из иудаизма, из Махрова такого. И он узнает о крещении. И что мне препятствует? Мне вот сейчас вот прямо вот надо.
1: Но он же едет из Иерусалима.
0: Да.
1: И я думаю, в Иерусалиме происходили такие события, что мы видим, тысячи принимали крещение, и я думаю, что это не осталось незамеченным. И это, я думаю, что вот, ну, в какой-то мере и подвигло его и пророчество читать, и все вот, что происходило, я думаю. Ну и, наверное, Филипп успел уже рассказать.
0: Ну да, может быть, конечно, да. Тут вообще большой-большой секрет, что там было сказано Филиппом. Но...
1: Ну, я думаю, если подробно описывать, это как написано, что не хватило бы никаких книг обо всем этом писать и потом читать.
0: То, что мы твердо знаем, это что он ему благовествовал об Иисусе Христе.
2: Да.
0: об его крестной смерти, о его распятии, потому что книга Исаии

0: 53 глава как раз об этом и говорит, о его крестном распятии. Это страдающий Мессия, страдающий царь, которого ждали, царя ждали, да, в Иудее, в Иерусалиме, но никак не страдающего. Они ждали в славе его. Да, чтобы он установил тут власть свою, чтобы он разогнал всех язычников, римлян этих ненавистных, уничтожил. И вот он сейчас придет, он, вот мы пальмами его, когда Иисуса встречали в Иерусалиме, размахивали пальмы, кричали «Осанна!» Сейчас вот-вот-вот-вот наступает новое царство. Но страдающий Мессия был никому не нужен.
1: Ну, то есть ждали уже как будто второго пришествия, да? Когда явление во славе уже.
0: Да, они, наверное, не разделяли первый и второй, они ждали одного, вот единственного, которое должно быть вот таким, только вот таким, больше никак. Какой крест? Вы что? Какие страдания? Это что-то нет, это что-то нет. Это, может быть, да, действительно он о себе пишет, тот пророк. Никаком не мессии. Может быть, и так оправдали, да, но Филипп сказал ему, если все отверуешь от всего сердца, можно. Он сказал этот, верую, что Иисус
2: можно
0: Христос. Да, можно принять крещение. Верую, что Христос, Иисус, есть Сын Божий.
2: Если веруешь от всего сердца. Вот видите, вот главное условие. Вот мне было сказано, что если ты хороший человек, если ты избавишься от дурных привычек, если ты станешь другим, а нужно-то было только, если ты веруешь от всего сердца, что Иисус есть Христос. То есть, что Иисус есть посланник Божий, что Он есть Мессия, что Он есть помазанник, что Он есть Бог.
0: Вот создается впечатление от результата этого разговора, что вот евнух этот как будто вот ждал вот этого момента, прям вот ждал, вот, чтобы ему принять крещение и принять Христа Господом Спасителем. Вот только вот какой-то вот искорки ему не доставал, и все. То есть он уже в себе это видел, что вот это желание быть что-то вот такое во мне, я должен меняться, как-то мне нужно менять свою жизнь, мне нужно как-то менять вообще все, и себя самого. Как это вот, и вот что тут, и как раз ему Господь открывает ему эту книгу, посылает ему Филиппа, тот ему объясняет все-таки это Писание, и у того все, и тут уже сходится у самого евнуха все в одну точку. Вот это надо точно.
2: То есть соединилось Божье с человеческим, выходит, да?
0: Соединился с Христом человек. Вот он, я наконец... И он как будто этого ждал всю жизнь. Я наконец соединился с Иисусом Христом. Наконец-то я его нашел. Вот я вот подспудно вот так, не знаю как.
2: Коль, наша встреча сегодня называется «Что соединяет нас со Христом?» Давай немножечко побольше об этом поговорим. Что это значит, что он соединился со Христом, когда вот все сошлось в той точке?
0: Это значит, что Христос стал жить, то есть он понял, что Христос живет в нем, а он во Христе теперь живет. И теперь он с ним вот по-другому не может просто. Он по-другому жить теперь не может.
2: То есть он вступил в Новый Завет, когда Бог начинает жить в нашем сердце, когда его закон начинает быть написанным на скрижалях нашего сердца, да?
0: В новый, или в единственный, который только человек может...
2: Войти. Потому что ветхий, он и формальный, он и не работает.
0: И то, что теперь завет, это... Вот, если евнух и понимал, что такое завет, то теперь он его почувствовал, и он его осознал.
2: Пережил.
0: Он теперь, он теперь им живет.
2: Можно сказать, что это было рождение свыше?
0: Конечно, несомненно. Вот только Дух Святой вот так вот работает. Что вот человек все понимает, что Иисус Христос его Спаситель, его Господь, что за него он отдал жизнь, что он на крест пошел за него. И не только за него, но и вместе с ним еще. Вот как вот нам Павел описывает, мы в смерть его крестились. Вот те люди, которые принимают Духа Святого, ну, открывая ему все свои двери, что ли, как образно говоря, или принимая его, то этот человек, он понимает, что теперь он крестился с Христом в смерть его, на кресте. То есть он там был на кресте вместе с Иисусом. Потому что Иисус умер не за определенных людей каких-то, там, верующих, неверующих, женщин, мужчин, там, богатых, бедных, там, еще кого-то, иудеев, неиудеев. Он умер абсолютно за каждого человека на земле. И это относится к каждому. Вот это вот. Соединение

0: Христом.
1: Ну, вот у Павла есть, я не помню, конечно, где, что, например, мы все были в первом Адаме, да? То есть мы потомки Адама, генетически, ну, через многие поколения, конечно. Вот, но апостол Павел говорит еще и о последнем Адаме, о Христе. То есть вот точно так же, как мы физически все были в Адаме первом, в человеке Адаме, то точно так же мы духовно все в Адаме последнем, во Христе, да?
0: Ну да, и теперь наше слияние...
1: Просто вот физическое и духовное, оно и то, и другое реально. Вот можно сказать, что физическое оно реально, а духовное оно, ну, там, в воображении. Даже если оно в воображении, оно все равно реально. То есть физическое настолько же реальное, насколько реально и духовная сфера, она реальная.
0: Ну, вот я, может быть, осмелюсь сейчас такое сказать, вот, я не знаю, богохульство, да простите меня Господь, но я думаю, что в каждом человеке живет ДНК Бога.
1: То есть, ну, она, конечно, идет, это
2: по образу и подобию.
0: Она идет, да. Она идет вот от него через Адама, и в каждом из нас вот Христос-то живет через ДНК еще, то есть действительно физически. И мы с ним сливаемся только, ну, не знаю, мы понимаем это или хотим этого, да. И кто-то нас пытается соединить с грехом, ассоциировать.
1: Ну, что... дьявол имеешь ты.
0: Ну, и дьявол, да, и темные силы вот его, и люди, которые там подвержены его влиянию больше, они пытаются нас сказать, ты грешник, куда ты лезешь, куда ты, куда еще святой, святоша, ха-ха-ха. То есть вот такой вот. Нечего там, и этот дьявол нам постоянно подчеркивает, что ты грешник, тебе нечего там делать на небесах, ты мой, тут остаешься со мной вместе, я твой отец. Вот такое внушение. И нам на эти все вот мысли нужно отвечать твердую веру. Нет, я Божий сын, я Божья дочь, я никакой не твой, я Христов, и во мне Христос живет, во мне Святой Дух. Да, и смело можно назвать святым, потому что Бог тебя отделил от греха на кресте там. Mm-hmm. Он взял твой грех на себя, он умер за него. Как же я теперь могу, ну, называть себя грешником? Как же так? Я тогда дискредитирую всю его жертву. Mm-hmm. Значит, напрасно все? Нет, не напрасно. Нет.
1: Там, по-моему, говорится, что мы умерли на кресте вместе с ним. Мы умерли для греха вместе с ним. То есть он понес на себе все наши грехи. И мы сораспялись, сказано, сораспялись. А что значит сораспялись Христу? То есть мы умерли для греха вместе с ним на кресте. А вот для меня еще великим откровением было, но ведь он воскрес. Да. А воскрес-то ведь он безгрешным. Ну, он и не был грешным до этого, но он нес на себе весь грех мира. А когда он воскрес, он уже не нес больше на себе никакие грехи. Значит, согласно библейскому термину, что мы не только сораспялись с ним, со Христом, но мы и совоскресли с ним. Это значит, мы совоскресли без греха, все. Но это если мы с ним, если мы в нем. Да.
2: Но и мало того, еще и посадил на престоле. Как сел сам на престоле, да, Божьем, так это, да, то есть это великая честь и великое благословение, которое Господь нам даровал.
1: Да.
0: Поэтому самая наша главная ассоциация, самое главное соединение, вот это солидарность, что ли, не с грехом, нет. У нас ассоциация с Иисусом и с Его праведностью. Вот где мы соединяемся. И соединяемся мы действительно, да, там, на кресте вместе с ним. И после креста. И потому что Иисус сказал, я даю вам другого утешителя, Духа Святого, который пребудет с вами вовек. Он и в вас будет, он подчеркнул еще.
1: Да,
0: и будет вас учить, и будет наставлять, и будет хранить. И ангелы его также. Поэтому вот великая надежда у нас есть, конечно. И то, что вот то, что мы называем заветом, я называю это совместной жизнью, то есть одной жизнью с Богом. У нас теперь одна жизнь, как вот у мужа и жены одна жизнь теперь, у семьи, да, теперь у нас с Богом одна жизнь. Он живет моей жизнью, а я живу его жизнью. Он живет моими интересами, я живу его интересами. И все у нас вот получается вот как бы единое целое. Вот это вот и есть завет, который Господь никогда не хотел нарушать.
1: Ну что же, очень интересно. Коля, о чем в следующий раз будем говорить?

0: В следующий раз мы перейдем к Савлу и к 9 главе. И что там произошло с ним, вот это очень-очень интересно.
1: Ну что ж, Лен, очень интересно, да, очень глубоко, очень вдохновляюще. То есть для нас это особый опыт, вот когда общаемся таким образом о Христе, когда размышляем о Нем. Слава Господу за это. Ждем следующей встречи, дорогие друзья. До свидания.

0: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Многие верующие люди сталкиваются с недопониманием Божьего закона, а если конкретнее, считают, что его невозможно исполнить. Ведь это очень сложно. Божьи заветы, разные предписания, все нужно помнить и все нужно исполнять. Зачем? Для чего? Ну, если с вопросом «зачем» более понятно, то с вопросом «возможности» вот здесь вот проблемы. В Священном Писании действительно очень много разных предписаний и законов. И действительно, практически невозможно все это исполнить. Но иудеи считали, что они обязаны это делать. И они учили. Учили, что нельзя забывать даже самую мелочь. Правильно это? Да, конечно, можем сказать, что это верно, потому что это Божье установление. Это действительно так. Но, тем не менее, что сказал об этом Иисус Христос? Давайте прочитаем. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, с 28 стиха, мы читаем такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Удивительные слова. Как может быть иго и бремя чем-то положительным? Ведь иго и бремя – это слова, которые даже не понимая, можно сказать, это нелегко. Мы не знаем, что такое иго, что такое бремя, но это что-то тяжелое. Это то, что невозможно нести или невозможно соблюдать. Ну как Христос мог сказать такие слова? Это то же самое, что взять мешок с цементом, который весит 50 килограмм, дать человеку и сказать, возьми его в левую руку и неси, потому что мой мешок легкий. Но там же 50 килограмм. Вот Иисус Христос говорит нечто подобное. Существует такое поверье, что Иисус Христос знал, о чем Он говорит. Некоторые библейские комментаторы считают, что поскольку Иисус Христос был плотником, Он мог сам производить некоторые предметы, которые люди использовали. Эти предметы были из дерева. Возможно, Иисус Христос знал, как делать ярмо. Он прекрасно мог понимать, что ярмо, оно делалось специально под каждое животное. Сначала животное приводили к плотнику, он замерял шею, потом делал его. Через некоторое время вола опять могли привести для примерки. И вот Иисус Христос говорит, «Я тот, кто знает, что тебе нужно».

И даже если это ярмо заставит тебя немножечко страдать, а мы все прекрасно понимаем, что, наверное, ни одно животное не любило это ярмо. Ведь ярмо одевалось на шею для того, чтобы работать. И, скорее всего, тяжело работать. Иисус Христос говорил: «Приходите ко мне, и я сделаю для вас такое ярмо, которое хоть и заставляет вас работать, но будет для вас комфортным». Слова Иисуса Христа о том, как мы должны жить, чему или кому повиноваться, все Божьи законы, которые содержатся в Священном Писании, не сделаны для нас, для нашего счастья, для нашего блага. И поэтому то, что предлагает нам Иисус Христос, поскольку оно для нашего счастья и блага, безусловно, комфортное, даже если нам кажется, что оно не нужно нам. Пусть Господь поможет нам это понимать и полностью доверять, и, приходя к Иисусу, брать то, что Он предлагает.

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства, начиная с 2000 года и, наверное, по 2020. Ну, с перерывами, но это не важно. Вот. Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы, пришлые из-за рубежа, стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное, и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда, ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось, мы не можем говорить, конечно, об управлении со стороны государства религиозной сферой, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения

0: религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты, которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед.
2: Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
3: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены».

0: Мы не просто разные. У нас разная психика. Одни на невротическом уровне организации личности, а другие на пограничном. Почему так происходит и как с этим жить? Поговорим со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот в одной из программ мы говорили про уровни организации личности, про здоровый, невротический, пограничный, психотика. Расскажите, пожалуйста, вот почему так происходит?
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Давайте вкратце как бы просто сделаем небольшое повторение. Мы сказали, что там нездоровый, а нормальный уровень организации личности, да, потому что как бы все из этих людей как бы условно здоровые, мы так говорим, все они личности, все они ценны в глазах Божьих, просто у них по-разному сформировалась психика, да, вот, поэтому, как бы, поэтому мы разные, потому что у нас психика разная, и мы сказали, что, ну, нормальных людей практически очень мало, как самое, там, благоприятное, что может быть, это что невротический уровень организации личности, да, вот. О психотическом уровне организации личности мы практически не говорили, потому что это сфера психиатрии. Да?
0: Да.
2: Вот. Главное отличие между невротическим и пограничным уровнем организации личности – это способность к идентичности самого себя и других. То есть это способность воспринимать себя целостным. Невротик может одновременно думать о себе как о целостной личности, одновременно как и положительных, и отрицательных чертах своего характера, своей личности. Он имеет сильные стороны, но одновременно у него есть и слабые стороны. Для пограничника это очень сложно. Он одновременно видит что-то либо хорошее, либо плохое. Это категоричный образ мышления, черно-белое мышление такое, да. Ну вот, как бы, если вкратце мы сказать. В прошлый раз мы забыли сказать очень важную составляющую, что это не является... То есть это эмоциональное здоровье. Это психический уровень организации личности. Не касается ментальных способностей, не касается разума человека. Люди с пограничным уровнем организации личности могут быть очень умными, с очень...
0: Развитыми когнитивными функциями.
2: Да, да, не то что когнитивно, с очень сильным, ну, с очень таким ясным умом, с очень сильными способностями, там, учеными могут быть, там, талантливыми очень людьми могут быть. Вот. Почему так происходит? Почему психика разная? Почему одни такие люди, а другие такие? Почему так происходит? Мне очень-очень нравится иллюстрация, когда нашу психику сравнивают с таким детским прибором, калейдоскопом. Я помню, когда я был еще маленький, но, может быть, сейчас что-то не видел в последнее время таких игрушек, но, наверное, есть. Это когда ты берешь вот этот калейдоскоп, ты смотришь на свет и начинаешь его вращать, и по мере того, как ты его вращаешь, у тебя там картиночка меняется, выстраиваются разные мозаики. Так, мозаика одна, ты его повернул, другая мозаика, повернул, третья мозаика.

0: повернул четвертая мозаика. И вот когда человек рождается, у него психика вот похожа на такую мозаику. Она у него крутится, она у него трансформируется, она у него, так скажем, подвижная. Но чем больше проходит времени, тем она менее крутится, менее подвижная, тем больше она становится статичной. В определенный момент она застывает. Угу. Вот в зависимости от того, что пережил человек в детстве, как у него выстраивались взаимоотношения с эмоционально значимыми для него людьми, родными, близкими, в первую очередь, наверное, с матерью, также отчасти с окружающими людьми. От этого очень сильно зависит, в каком положении, с каким узором застынет этот калейдоскоп. Угу. Поэтому и психика у людей, она разная, она абсолютно разная. У одних она с таким рисунком, у других с другим рисунком. Вот. И даже на одном уровне организации личности психики не бывает одинаковой, как две снежинки, наверное, не бывает одинаковой. Они могут быть похожи, но они не одинаковые. Так вот, вы представьте себе, что, например, человека застыла, вот эта психика, вот в таком положении, да, там, с такой с красивой картинкой, там все красиво, все. И он смотрит теперь дальше, он смотрит на мир через призму вот, этой, вот этого узора, который у него сформировался. И как он смотрит на мир через призму этого узора, вот таким он видит и мир. Да? А теперь представьте, что эта мозаика застыла искаженно. Предположим, стеклышки наложились одно на другое. Она как-то коряво застыла, искаженно застыла. То есть как бы, может быть, не совсем про калейдоскоп, но вот так, образно. Угу. И вот через вот эту, вот, скажем так, искаженную мозаику, через искаженное кривое стекло...
1: Как через очки.
0: Да, как через очки. Человек дальше смотрит на мир. Каким угу. он дальше видит мир? Вот таким он его дальше и видит мир. И поэтому, например, человеку с невротическим уровнем организации личности намного проще строить отношения, адаптироваться, социализироваться, вообще как бы воспринимать действительность, жить проще, потому что это легче, да. И человеку, например, с пограничным уровнем организации личности, вот так он ему досталось. И не всегда он в этом виноват, даже чаще всего сам-то он в этом, может быть, и не виноват. И теперь он должен вот с этим он должен жить. То есть здесь еще одна важная деталь, которую хочу сказать, что человек – это всегда плод взаимоотношений. Плод эмоционально значимых отношений с эмоционально значимыми для него людьми. Угу. То есть, начиная с момента, как человек родился, до вот периода, как вот обычно считается, что где-то 6-7 лет, как психика формируется. Вот это ключевое время, когда формируется психика человека. Да? Генетические предпосылки могут играть роль, там, ну, не всегда все однозначно, но основную роль формирование психики человека играет взаимоотношения с людьми и то, как он прожил эти этапы жизни до 6-7 лет.
1: Дмитрий, получается, мы все родом из детства.
0: Да, мы все родились и были в детстве.
1: А расскажите поподробнее, что, когда и как зарождается.
0: Да. Ну так, итак, значит, любой человек – это плод взаимоотношений. И эти взаимоотношения начинаются со значимыми для нас людьми, эмоционально значимые отношения со значимыми, с эмоционально значимыми для нас людьми, начинаются практически с самого первого дня своего рождения. И здесь выделяют три основных стадии. Я опять-таки хочу сказать, что я говорю об этом с точки зрения именно пасторского подхода, а не профессионального психологического, так скажем, подхода. И говорю очень-очень так обобщенно. Ну, обобщенно. Значит, три стадии, которые проходит ребенок, так традиционно принято считать, до того момента, как его вот этот калейдоскоп, его психика, скажем, затвердеет и вот будет дальше находиться вот уже в таком положении. Значит, первая стадия называется стадия базового доверия. Принято считать, что человек ее проходит в возрасте от 0 до 1,5 лет. Вторая стадия – это стадия базовой автономии. Сейчас я поясню чуть позже, да, каждую из них. Это принято считать, что это стадия где-то от 1,5 до 3 лет, до 4 лет, вот так где-то. И следующая – это стадия обретения идентичности как раз и инициативности. Это стадия от 3 до 6, там, от 4 до 7, вот так вот принято считать. Вот. Что значит каждая из них? Значит, стадия.

0: базового доверия. Когда человек рождается, у него есть базовые потребности. И от того, как эти базовые потребности будут восполняться, таким он воспринимает мир. Угу. Ну, пример можно привести так очень тоже быстро. Предположим, ребенок родился, там он, ну, там 3 месяца, 4 месяца ему сколько, как. Вот он плачет, и он хочет есть, да, то есть он своим плачем он сигнализирует о том, что что-то ему там не так, что дискомфортно, или он говорит своим плачем о том, что он хочет быть сухим, предположим, или там у него чего-то болит, или еще что-то. И у него формируется вот как раз вот этот импринтинг, да, о котором тоже мы говорили в одной из передач, происходит. У него формируется понимание мира. Если я прошу о помощи, эта помощь ко мне приходит. У меня есть потребность, эта потребность удовлетворяется моими родителями. Мир не такой уж и плохой. Здесь у него формируется доверие этому миру. Он начинает воспринимать мир адекватным. Когда он вырастает, ему проще строить доверительные отношения. Он понимает, что людям вообще можно доверять, что с людьми можно эти отношения строить. Если он плачет, а ничего не происходит. Если он плачет, а в ответ этого, например, он еще по отношению к себе чувствует какую-то агрессию, неприязнь. Ну, это может зависеть от состояния матери.
1: Родителей.
0: Да, родителей, в первую очередь матери. Да. А может, у него вообще нет родителей, тогда это вообще намного сложнее все. И тогда он понимает, что мир – это то место, где нужно
1: выживать
0: фактически, да. Вот. И таким образом формируется его психика. Это на самом деле жутко интересно и жутко ответственно. Если говорить о стадии автономии, уже я тоже вкратце не буду уже приводить примеры, просто скажу, например, ребенок начинает в этот момент что-то начинает уже делать сам. Здесь он как раз начинает отделяться от своей матери. Если до этого он с мамой был практически одно, то вот в этот период времени он сам уже начинает уметь... ну, там, ходить в туалет, сам начинает уметь говорить, начинает там...
1: Завязывать шнурки, одеваться. Там,
0: ну, еще, может быть, до шнурков дело не дошло, да, но может одеваться уже, да, начинает... То есть он начинает, у него появляется некая автономия, начинает отделяться, у него появляется своя территория, свои границы. И от того, как он проходит этот период, тоже, да, зависит того, как сформируется у него психика. И следующая стадия – инициативность. То есть после 3-4 лет, до 6-7 лет ребенок уже проявляет какую-то инициативу. У него происходит, здесь вот очень важен этот конфликт между тем, какие у него появляются желания и как родители на эти желания отреагируют. Угу. Здесь это не просто, речь не идет о каких-то нравственных, безнравственных вещах, а просто, например, ребенок это хочет, а родитель, например, не в настроении, и он не способен, ну, как-то адекватно отреагировать, потому что он тоже устал, или, например, родитель, ну, сам немножечко сложный человек и так далее, да. Но, кстати, про второй этап в развитии, там человек очень часто начинает в этот момент слышать слово «нет». Это тоже определение рамок и границ. И здесь нужен строгий баланс. Если человеку можно все, это вредно для психики. Если человеку нельзя ничего, это тоже
1: вредно.
0: Да. И вот принято считать, что если человек проходит нормально все эти 3 этапа развития, то у человека формируется нормальный уровень организации личности. Если человек застревает на первом, базовые потребности не удовлетворены, то человек может сформироваться как психотик, психотическим уровнем организации личности. Если человек застревает на втором уровне, то он может как бы сформироваться как пограничный уровень организации личности. Если человек застревает на третьем, то есть первый, второй прошел, на третьем застревает, то это невротический уровень организации личности. То есть вот что в этой
1: вот
0: фразе значит.
1: Вот как раз такие 3 уровня.
0: Да, вот она, эта фраза, что мы родом
1: из детства,
0: да.
1: Но вот мы говорим про то, что вот мы уже выросли, да, и то, что, к сожалению, это на нас отражается. Если говорить в религиозном контексте, вот, да, мы рассматривали в одной из программ «Я верю в то, во что я верю». Да. Как это сюда относится?
0: Почему я верю в то, во что я верю, да? Вот на самом деле я именно для себя, в первую очередь, с этой позиции и рассматривал вообще все вот это, помимо того, что как правильно строить отношения с людьми, как правильно вообще понимать себя, как правильно понимать других, как помочь другому, с одной стороны. С другой стороны, понять, почему мы такие разные, почему иногда люди очень сильно категоричные. Вот я для себя ответил, ну, на этот вопрос. Смотрите, например, вера у человека с невротическим уровнем организации личности и у человека с пограничным организацией личности.

0: будет ли отличаться вера этих людей?
1: Да, Я думаю, конечно же, будет.
0: Да. Если, например, вера человека с пограничным уровнем организации личности, это будет более такая рациональная вера, это будет более такая взвешенная вера, это будет больше такая как бы вера, ну, способная видеть оттенки, будет способная, ну, там, какой-то гибкости, каким-то размышлением, какому-то росту, да, то вера человека с пограничным уровнем организации личности, это будет достаточно категоричная вера. У него будут категоричные взгляды. Либо так, либо по-другому. Либо это хорошо, либо это плохо. Что-то такое. А вот в зависимости от ситуации, это уже будет очень сложно для него так эти вещи понять. Интересно, что если рассматривать этот вопрос с точки зрения посвящения, да, я думал об этом, меня это очень сильно удивило. Пограничник в сферу своей вот такой категоричности иногда очень может быть посвященным Богу человеком. Очень посвященным. Почему? Потому что если ты ему сказал, что тебе нужно посвятить себя Богу, то он в сферу своей категоричности посвящает. Это вот как мы говорили, если уже пограничник любит, да,
1: то он любит,
0: да, до тех пор, пока он тебя ненавидеть начнет, да. Но вот точно так же и с посвящением Богу. Если он уже посвящает себя Богу, то это полностью, то это вот, вот он разобьется, но сделает, то все, он готов пожертвовать многим и всем. Невротик на это очень редко способен, потому что он все взвесит за и против, он обязательно не забудет себя. То есть, ну, понимаете, вот это очень интересно. Лично мне это помогло людей понять. И плохо, когда происходит то, что одни начинают осуждать других. Например, люди с пограничным уровнем организации личности начинают осуждать других и говорят: да что ты делаешь для Бога, да какое твое посвящение, да сколько ты ради него пожертвовал, там, сколько ты времени ему посвятил, сколько ты послужил ему, сколько ты людям рассказал о Боге, сколько ты других обратил, сколько ты книг раздал, газет раздал и все. Вот посмотри на меня, да? А невротик думает, да что за наезд? А при этом невротик может действительно как бы... Ну, как у него же тоже есть свои загонности, особенно с чувством вины, с тревожностью. И он начинает думать, да, и вот так далее. Но это очень жутко интересно. То есть у каждого индивидуальная судьба, у каждого индивидуальное призвание. Но красота и милость Божья здесь, она заключается в том, что Бог ведь не ставит ни на ком крест. Ты с невротическим уровнем организации личности, ты обязательно найдешь и свое призвание, и свое служение, и милость Божия к тебе будет всегда проявляться. Ты с пограничным уровнем организации личности, ты не безнадежный человек. Бог обязательно тебя сможет использовать, и может быть даже еще больше, чем людей более склонным к рационализму, потому что ты не способен на этот рационализм, ты более можешь... вот так вот всего в себе взять и отдать Богу.
1: То есть вот это, интересно, конечно.
0: Да, это вообще для меня было...
1: Что делать с этим? Как жить? Да.
0: Давайте, прежде чем что делать, я вот еще один такой момент, чтобы было понятно все-таки. Вот на примере сплетен. Ну, хотя это просто как пример, да? Просто как бы тоже однажды этот вопрос был задан, мне он очень понравился. Например, сплетни – это умышленная стратегия очернения другого. Ну вот так, если мы дадим краткое определение. И предположим, когда это делает невротик, когда невротик решил посплетничать. Это плохо, это грех, умышленное очернение, умышленная стратегия очернения другого, то есть ты умышленно роняешь репутацию другого человека. Когда делает это невротик – это грех. А когда делает пограничник –
1: то это замечание просто. Да. И...
0: то он искренне верит в то, что он говорит. Он не понимает, в отличие... невротик понимает, я говорю неправду, но я говорю так, потому что, ну, вот, меня свои, я свои цели преследую.
1: Да.
0: Но когда говорит пограничник, он верит, что это так. Если ему сказали, что этот человек такой, и он действительно в это... он такой, и он с искренней верой это говорит. И ты не можешь его осудить за то, что он сейчас сплетничает. А на самом деле, если объективно посмотреть, то это может быть сплетничает. Это тоже относится к вопросу, почему я верю в то, что я верю, да? Очень интересно, потому что одно и то же действие, совершаемое людьми с разными уровнями организации личности, ты по-другому уже оценку этому даешь. Ты не можешь о пограничнике сказать то же самое, что о невротике. И вот Бог же на это все дело смотрит, он все вникает, он в этом всем разбирается, он это все понимает, и он каждому, каждому свой подход. В общем, жутко интересно, разнообразно.
1: Это интересно, и самое интересное, что Бог нас всех любит и

0: принимает такими, какие мы есть.
1: Да, да, да, с нашими загонами, тараканами и да. разными уровнями организации личности.
0: Разными уровнями, да, но вот а нам как быть, потому что мы все со своими особенностями и с разным уровнем.
1: Да, вот это очень важный вопрос, очень важный вопрос. Попробуем о нем сказать несколько слов, что же делать. Вообще, возможно ли какая-то терапия, возможно ли исцеление, да?
0: Да, изменение какое-то. Да.
1: С точки зрения психологии, психологов, практики, психологической практики, то, конечно, невротики идут к психологу сами чаще всего, угу. потому что они сознают свои проблемы, свои, там, скажем, загоны. Пограничник просто так психологу сам приходит вряд ли. Если в случае только какого-то личностного расстройства, которое он может себе заметить, ну, может быть, там, панические атаки или еще что-то, да, ну, какие-то другие, мы не говорили о них, поэтому не буду перечислять, но может его привести родственник. Конечно, когда пограничник работает с психологом, особенно с христианским психологом, с человеком, у которого христианские ценности, который не отрицает вмешательство Бога, это очень ценно. И здесь такие консультации, такая терапия, она помогает человеку социализироваться, адаптироваться. Получается, что человек застрял на этапе развития, вот, да, в детстве.
0: Ну да.
1: Психика его застряла. Он физически вырос, а психика застряла. И в этих вот взаимоотношениях с консультантом, с психологом получается...
0: Человек растет.
1: Человеку помочь вырасти. Но самый главный фактор... Самый главный фактор исцеления – это взаимоотношения. Мы с вами сказали такую вещь, что человек – это плод взаимоотношений. Плод эмоционально значимых взаимоотношений с эмоционально значимыми для него людьми. И если вот эта вот травма, этот уровень организации личности, который сформировался у человека, он сформировался не за день, не за два, он формировался годами, годами. И еще не факт, что если человек... В 7 лет она у него сформировалась, эта психика, да, и что дальнейшая жизнь тоже она складывалась. Она либо усугубляла в этом же направлении, либо она как бы работала...
0: Исцеляла
1: и работала на восстановление личности. Мы должны понимать, что если травма нанесена путем взаимоотношений, то и исцеление может произойти только в рамках взаимоотношений. Это ключевой фактор исцеления. Взаимоотношения. И здесь не нужно питать иллюзии, что это может произойти быстро. Если это происходило годами, то и исцеление, хотя бы такое, какое более-менее, чтобы человек мог приблизиться к невротическому уровню, не организации личности, а способ социализации, построения взаимоотношений, да, то тоже нужны года. Нужно время, нужно регулярное, длительное время, в основе которой будет лежать именно вот общение, взаимоотношения, доброжелательность, принятие и потихонечку поддержка.
0: А с кем строите? Какие именно отношения?
1: Ну вот я пытаюсь к этому потихонечку подойти, да. То есть только в нормальных, долгосрочных взаимоотношениях происходит исцеление. Самые лучшие институты для, так скажем...
0: Корректировки.
1: Для взаимоотношений, да, если так можно сказать. Вот уже тоже мы говорили про естественную жизнь, не про неестественную жизнь. Самое лучшее, если это семья или церковь. Вот как ни крути, но нормальная семья или нормальная церковь, если человеку досталась нормальная семья... Нормальный супруг или супруга, не идеальный, но нормальный человек, понимающий, принимающий и помогающий, это лучшее место для терапии. Поэтому, если у вас, дорогие друзья, там,
0: если вы смогли найти такого человека,
1: если вам повезло, слава Богу, аллилуйя, это лучшее, что может быть, церковь, малая группа в церкви, это тоже, если досталась церковь, в которую ты приходишь, и ты чувствуешь эмпатию, ты чувствуешь принятие, ты чувствуешь, да, есть рамки, для пограничника важно строить отношения в рамках, как мы сказали об этом, но ты чувствуешь принятие, ты не приходишь туда, где постоянно тебя тыкают, и ты грешник, ты, ну, в общем, да, но ты чувствуешь принятие, и это ты попал, ты нашел такую церковь, это тоже великое счастье и великое преимущество.
0: Наверное, да.
1: И вот еще очень важный момент, вот этим эмоционально значимым и

0: еще вот этим эмоционально значимым, как бы эмоционально значимой личностью, с которой ты можешь строить взаимоотношения, им может быть и Бог. И не только может быть Бог. Если им является Бог в твоей жизни, это архиважно. Это очень круто работает. Мы говорили об отличии христианской психологии от нехристианской. Вот здесь ключевой момент. Человек способен на выстраивание взаимоотношений с Богом. Способен. И он делает это невидимым и непонятным образом. Также для, с детства Бог пытается с человеком строить на его уровне эти взаимоотношения. И то, насколько человек откликается на эти взаимоотношения, от этого очень сильно влияет вообще становление его психики или исправление его психики, если, например, он был закрыт для Бога в определенный период жизни, и он открыл ему свое сердце в будущем. То есть это взаимоотношения, в которых мы можем размышлять над качествами Божьими характера, можем, произнося своими устами, хвалить Бога за то, каков он является. И вот в этой хвале происходит соприкосновение, грубо говоря, нашего уровня формирования личности, вот этого искаженного импринтингами разными, да, и святой Божьей сущности. И вот в этих соприкосновениях происходит исцеление. Поэтому исцеление – это всегда плод взаимоотношений, да? С родными, близкими, с церковью, с Богом. И это обязательно поможет.
1: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Человеческие взаимоотношения, особенно отношения в рамках семьи, это очень сложная система. Некоторые отношения имеют очень большой потенциал, и люди счастливы, когда в этих отношениях. Другие отношения превращаются в сущий кошмар и ад. Можно ли спасти отношения, которые терпят кризис? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. И чтобы нам легче было это сделать, мы разобьем условно людей на 4 категории. Первая категория – это люди с тяжелой психопатологией. Как правило, к ним относятся психопаты, социопаты и нарциссы. Вторая категория людей – это люди тоже с психопатологией, но не такой тяжелой, как предыдущая категория. К этой категории людей относятся, как правило, абьюзеры. То есть это люди, которые имеют искаженное представление о самих себе, об этом мире и о людях. Третья категория – это люди сложные, конфликтные. Эти люди, как правило, не умеют нормально взаимодействовать, нормально коммуницировать, и с ними в отношениях сложно. Но их нельзя отнести к двум предыдущим категориям. И четвертая категория – это люди целостные и самодостаточные. Эти люди, как правило, не имеют серьезных психологических травм, или, по крайней мере, они их проработали. С ними в отношениях довольно легко. Давайте попробуем более пристально посмотреть на каждую из этих категорий, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. И начнем мы с людей с тяжелой психопатологией. Как правило, это социопаты, психопаты и нарциссы. Эти люди действительно больны, психически нездоровы. Если мы говорим о нарциссах, о людях с нарциссическим расстройством личности, то эти люди патологически зациклены на себе. Они практически не испытывают эмпатии по отношению к другим людям, то есть они не сочувствуют. У них может пробуждаться некие зачатки сочувствия, но практически это отсутствует у них как навык, как опыт. Эти люди делают все, чтобы мир вращался вокруг них. Они заставляют всех своих домочадцев и всех людей восхищаться собой. И если кто-то этого не делает, они, конечно же, натыкаются на очень серьезную, яростную, иногда такую гневную реакцию. Эти люди могут испытывать некие зачатки стыда по поводу своего поведения. Но вот только стыд у них не по поводу своего поведения, дескать, они сделали что-то не так. А стыд у них связан с тем, как люди смотрят на них, в каком свете они предстали в той или иной ситуации. Также к людям с тяжелой психопатологией относятся социопаты и психопаты. Разница между одними и другими заключается в том, что психопаты в принципе не способны испытывать сопереживание. У них отсутствует эмпатия, потому что часть их мозга не работает так, как она работает у обычных людей. Они рождаются такими, и с этим, к сожалению, на данный момент пока ничего сделать нельзя. Не придумано лекарство от психопатии. Поэтому эти люди, они опасны. Эти люди совершенно не испытывают никакой жалости. Они не испытывают вообще эмоций. Они умеют лишь имитировать эмоции. Если они говорят о любви, то они не чувствуют любовь. Они ее просто имитируют.

цитируют. А для этого они очень внимательно изучают человеческие взаимоотношения. Они смотрят на то, как люди реагируют на какие-то внешние раздражители. То есть они могут плакать, но не потому, что им больно или грустно, а просто потому, что в этот момент положено плакать. Обычно нормальные люди плачут. И поэтому, не имея внутренних чувств, эти люди пытаются имитировать. Кроме того, психопаты – это люди, которые, как правило, абсолютно не заботятся о тех, кто находится рядом с ними. Их заботят только их собственная персона. Они способны подстраиваться, мимикрировать. Они способны рядиться в абсолютно разную личину. Это страшные и опасные люди. Социопаты, в отличие от психопатов, тоже не испытывают эмпатии и не испытывают эмоций. Но не потому, что это врожденный дефект мозга, а потому, что они приобрели в процессе жизни, в результате травмирующего опыта или каких-то серьезных переживаний, они приобрели стойкую ненависть к этому миру и, по сути, ведут себя так же, как и психопаты. Люди с тяжелыми психическими расстройствами, о которых я сказал чуть выше, это опасные люди. Это люди, жизнь с которыми точно превратится в сущий кошмар. Люди с более легкой формой психопатологии – абьюзеры. Абьюзеры умеют сопереживать, у них не полностью отключены эти функции. Но их недоверие к миру насколько сильное, их ненависть к этому миру насколько глубокая и всеобъемлющая, что вот это внутреннее чувство неудовлетворенности, внутреннее чувство недоверия, оно заполняет их целиком. Для того, чтобы абьюзер чувствовал себя более-менее хорошо, ему необходима жертва, которой он будет управлять, над которой он будет издеваться, потому что это тот человек, который дает ему эмоции, как положительные, так и возможность выплеснуть свои отрицательные эмоции. Абьюзера совсем не заботит то, что чувствует жертва, о чем она переживает. Его не заботят ее интересы, боли, страдания и так далее. Все, что нужно абьюзеру, человеку с психопатологией, потому что это психопатология, это использовать жертву максимально, как только он может. Следующая категория людей – это конфликтные люди. Это люди психически здоровые, относительно, конечно. Это люди, которые тоже пережили в свое время психотравмы, но они не пришли к такому убеждению, что людей нужно использовать в своих целях, невзирая ни на что. Эти люди, они способны испытывать чувство вины, стыд за свои поступки. Им просто тяжело общаться. Таких людей еще называют иногда или конфликтными, либо токсичными. Хотя токсичной личностью можно назвать и людей с тяжелой формой психопатологии, и с более легкой формой психопатологии. Они просто не умеют общаться, у них заниженная самооценка, они также не доверяют своим партнерам, детям, коллегам и так далее. С такими людьми реально сложно. И целостные люди, в принципе, это люди, у которых сформированы и система ценностей, и они внутренне самодостаточны. Какие отношения можно спасти? Во-первых, скорее всего, вам не удастся спасти вообще никак отношения с людьми, имеющими тяжелые психические расстройства. Нарциссическое расстройство личности, социопатия и психопатия. С этими людьми просто невозможно выстраивать отношения, от них лучше сразу и точно бежать. Абьюзеров, которые не являются тяжелыми психопатами, но тем не менее имеющие серьезное расстройство психическое, с ними тоже, скорее всего, не получится построить отношения, и брак ваш, скорее всего, не спасти. Только 2% абьюзеров идут в терапию, то есть начинают как-то сознательно работать над собой.
и только 0,8 из них доходят до конца и, в принципе, меня

свое мышление и учатся жить по-другому, учатся по-другому строить взаимоотношения. Как вы видите, процент крайне мал, поэтому, скорее всего, с этими людьми у вас тоже не получится отношения спасти. Дальше идут конфликтные люди. Таких, наверное, подавляющее большинство. Мы все рождаемся в этот мир в той или иной степени людьми травмированными. Но конфликтный человек имеет достаточную степень самоосознания. То есть он понимает, где он допускает ошибки, он слышит аргументы от своего партнера, мужа или жены. И такие люди, в принципе, да, они тяжелые в отношениях, но с ними вполне можно выстраивать такие отношения. Такие отношения корректируются, лечатся, и их рвать не стоит, в отличие от двух предыдущих. Ну и целостные люди – это, пожалуй, самая такая, наверное, желанная категория, когда вот именно эти люди, вот нам хочется с такими людьми строить отношения. Но, дорогие друзья, вы знаете, в нашем мире, который искалечен грехом, довольно небольшой процент целостных людей. Целостный человек – это человек, который работает над собой, причем в течение всей жизни. Он учится понимать себя, учится понимать других людей, учится понимать устройство этого мира, учится понимать Бога, в конце концов. И путем постоянной работы над собой, во взаимоотношениях, не только в браке, но и вообще в отношениях, он учится быть адекватным, нормальным, приятным в общении. И поэтому, вы знаете, наверное, скорее всего, заводя отношения, вы можете столкнуться с людьми, которые, ну, достаточно травмированные и довольно конфликтные, не имеющие навыка общения. Но если вы любите друг друга, если вы будете идти вместе по жизни, то вы оба можете стать целостными людьми, и ваш брак будет настоящим благом для вас, для ваших детей, для окружения. Поэтому за третье и четвертое отношения действительно стоит бороться. За первые два, к сожалению, скорее всего, не спасти, особенно первый пункт. Что же делать, когда вот мы столкнулись с людьми из этих категорий? Ну, давайте сконцентрируемся, пожалуй, вот на этих двух, на третьей и четвертой. Потому что первые две не спасти. Что же нужно делать и как отношения спасать? И здесь стоит обратить на следующие важные моменты. Прежде всего, вам самому предстоит стать целостной натуре, целостной личности. Потому что только когда вы сами в гармонии с собой, с Богом, вы можете быть в гармонии с другими людьми. К сожалению, по-другому это не работает. Если у вас заниженная самооценка, или непроработанные психотравмы, или какие-то, ну, взгляды на жизнь, ценности, которые приводят вот к такому вашему поведению и реакции, то, конечно, вам будет достаточно сложно выстраивать отношения, вы сами будете таким вот конфликтным человеком. Поэтому, прежде всего, стоит заняться собой, посмотреть внутрь себя, исследовать себя, насколько вы целостная натура, и просто потихонечку, постепенно работать над собой. Вам вовсе не нужно быть идеальным прямо сейчас, ведь это жизненный процесс, и нормально, когда мы развиваемся, когда мы растем. Следующий важный момент, на который обязательно стоит обращать внимание, это ваши личные границы. Когда вы находитесь во взаимоотношениях со сложными людьми, вот из третьей категории, то вам эти границы просто жизненно необходимы, потому что люди внутренне конфликтные, они будут пытаться, ну, как-то отстоять свою точку зрения, и, как правило, они это делают, ну, возможно, в грубой форме, неуважительной форме, или, ну, так, как вам не нравится. Вот в этот момент очень важно эти моменты проговаривать. Не нужно обвинять человека, не нужно как-то в грубой форме ему отвечать точно так же. Помните принцип, который озвучил Христос? Не нужно отвечать злом на зло или ругательством на ругательство. Но сказать о том, что с вами так общаться не нужно, вы понимаете и другой, более спокойный язык, если вы покажете человеку, как вы ожидаете, что он будет с вами общаться, то человек из третьей категории, будучи, ну, в целом нормальным

психически нормальным человеком, он вас поймет и попросит прощения и начнет меняться. Да, может быть, ему будет не всегда так просто, как бы вот сразу измениться, потому что вы же имеете дело с человеком, с отдельной личностью, и не всегда так просто быстро поменяться, потому что за его плечами целая жизнь, и он тренировал эти навыки, неправильные навыки общения довольно долго. Но если вы постоянно выстраиваете свои границы, то есть даете понять, как с вами можно, как нельзя, человек, адекватный человек из третьей, тем более четвертой категории людей без проблем вас понимает, и вы таким образом выстраиваете взаимоотношения. Постепенно вы оба становитесь целостными личностями, и вы понимаете, как решать конфликтные ситуации, как решать сложные вопросы. У вас это формируется как навык. Следующий важный момент. Человеку необходимо понимать причинно-следственную связь. Как правило, у людей с тяжелыми психическими расстройствами и у людей с психическими расстройствами, к которым относится абьюзер, у них очень серьезные проблемы с причинно-следственной связью. Они не улавливают, что за любым действием, любым словом последует реакция, должно прийти, так сказать, воздаяние. Поэтому, общаясь с конфликтным человеком, вам тоже стоит практиковать этот принцип. То есть, если человек, предположим, в ваш адрес позволяет себе какие-то, ну, грубые выражения, вы отреагируете, скажите, что для вас неприемлема такая форма общения. То есть вы не просто промолчали, да? Вы не просто как-то вот эту ситуацию попытались замять, а вы отреагировали. Таким образом, у человека формируется причинно-следственная связь. Ага, если я сделаю вот так, то это вызовет такую вот ответную реакцию моего мужа или моей жены. И таким образом формируется вот эта причинно-следственная связь, которая очень важна для целостных взаимоотношений. Если вдруг ситуация очень тяжелая, особенно если речь идет об абьюзерах, то можно предпринять следующую попытку. Это так называемый терапевтический уход из отношений. Абьюзеры только в одном случае начинают, ну, понимать, что им нужно что-то поменять в своей жизни, как-то, ну, пройти терапию, когда они теряют свою жертву. И в этот момент довольно многие абьюзеры говорят о том, что «хорошо, я пойду в терапию, лишь бы ты осталась со мной». Но вот в этом и заключается подвох. Нельзя оставаться с абьюзером на одной территории, даже если он вам обещает, что пойдет в терапию. Потому что у него очень быстро пропадет мотивация как-то заниматься собой. Поэтому, если вы хотите сохранить отношения с абьюзером, и, ну, вы считаете, что справитесь с этим, то вам как минимум стоит уйти на некоторое время, по крайней мере, пока абьюзер не начнет серьезную терапию и вы не увидите некоторые сдвиги. Но еще раз должен вас предупредить, абьюзеры практически не меняются. Поэтому терапевтический уход может быть каким-то стимулом для них, возможно, единственным, но это вовсе не гарантия, что этот человек каким-то образом может поменяться. Ну и последнее, о чем мне хочется сказать, если вы попали вот в отношения с психопатом, социопатом, нарциссом или абьюзером, то лучшим и безопасным способом будет уйти из этих отношений и не сохранять эти отношения. Потому что, как показывает многолетняя практика, и не только моя, как правило, такие люди не останавливаются, и они доводят свое дело до конца. Жертва либо серьезно болеет, либо вообще умирает. Поэтому, дорогие друзья, прежде чем понимать, что же нужно сделать с отношениями, попробуйте ранжировать людей, с которыми вы находитесь в отношениях, по вот этим четырем пунктам. Отнесите их к какому-то вот из пунктов. Вам для этого вовсе не обязательно быть психотерапевтом или психологом. Будь тяжелый, то вам не нужно ставить ему диагноз. Просто поймите и посмотрите на то, что вот он такой. Попробуйте ранжировать людей по этим категориям, и вам станет ясно, какие отношения можно спасти, а какие нет. Насильник использует множество способов

манипулирование для того, чтобы жертва стала созависима. Это позволяет абьюзеру контролировать свою жертву. Ей тяжело уйти от насильника, и она становится заложницей собственных эмоций. Но выход есть. В программе «Эмоциональное отделение» я расскажу вам о том, как перестать быть зависимой жертвой тирана и начать жить свободно. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение».

когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Мы продолжаем говорить о еженедельном уходе за кожей лица. И сегодня мы с вами разберем не менее важный компонент этого ухода – это наложение маски. Но перед наложением маски мы с вами разбирали на прошлых программах, кожа должна быть очищена. Поэтому вначале мы начинаем с теплого умывания. Обычно теплая вода, просто умывание кожи. Домашний вариант под струей воды над раковиной. Далее этап очищения поверхностного с использованием геля очищающего. И тонизирование кожи. Вспоминаем, что после каждого контакта с водой кожа должна тонизироваться. Ну и перед нанесением маски кожа должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба. Вспоминаем из прошлых наших встреч, скраб наносится на кожу, по массажным линиям растирается и сразу же смывается. Сегодня мы с вами делаем керабовую маску. Кераб – аналог какао.

Для маски используем половину чайной ложки керба. Добавляем половину чайной ложки косметической глины. Глина подбирается по типу кожи. Добавляем 3-4 капли эфирного масла, ваше любимое масло. Здесь в данном случае я добавила лаванды, масло эфирное. И вода, несколько капель до консистенции маски. Все это тщательно размешиваем. И наша маска готова. Итак, маску мы наносим кисточкой по массажным линиям. Остаются открытыми область глаз, носа, рта. На шею также мы маску можем наносить, область декольте. На коже сохраняется маска 15 минут, потом смывается. Почему я предлагаю именно кербовую маску? Эта маска универсальна. То есть она выполняет много функций для нашей кожи. Она увлажняет кожу. Она содержит много питательных веществ, то есть как питательную маску можно ее использовать. Ну и она оказывает омолаживающее воздействие, то есть дает лифтинг-эффект. То есть наша кожа выглядит сияющей, молодой и красивой. 15 минут у нас прошло. Мы можем смывать маску. Берем теплую воду, салфеточку, ватные диски. Или, вспоминаем домашний вариант, можно смыть маску под струей воды над раковиной. Смываем несколько раз, кожа должна быть полностью очищена. После снятия маски мы должны тонизировать кожу после каждого контакта с водой. Тоник выполняет функцию, удаляет остатки маски и подготавливает кожу к заключительному этапу нашего ухода. Это нанесение увлажняющего крема. Крема, мы об этом говорили с вами в прошлых наших встречах, подбираются по типу кожи. И крема по своему составу не должны содержать ланолин, вазелин. Крем наносится по массажным линиям. Можем немножечко легкими движениями вбить его в кожу. И остаточки можно промокнуть салфеткой. Регулярный и систематический еженедельный уход поможет нашей коже чувствовать себя более комфортно. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Стул есть в каждом доме, но сегодня мы будем использовать его не только для того, чтобы на нем сидеть, но это будет нашим тренажером, нашим снарядом, и мы будем делать тренировку со стулом. На самом деле стул может разнообразить наши тренировки, и есть множество упражнений, которые мы можем сделать, используя стул. Это можно сделать дома, это можно сделать в офисе, это очень просто, это доступно, это удобно. И несколько упражнений, которые обогатят и разнообразят нашу тренировку. Первое упражнение – это отжимание. Многие знают это упражнение, оно не новое, но тем не менее есть нюансы, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Итак, мы садимся на стул и упираемся руками, и потом сходим со стула. И начинаем сгибать руки, таким образом выполняя упражнение, сгибая, разгибая руки. Садимся достаточно глубоко. Это упражнение достаточно большой интенсивности, поэтому нужно правильно дышать. Когда мы выпрямляем руки, нужно выдыхать. Если это упражнение легко делать, то можно немножечко выпрямить ноги, усиливая нагрузку на руки. В это время работают трицепсы, в это время работает нижняя часть грудной мышцы, в это время работают плечи. Это хорошее упражнение для плечевого пояса. Если нам совсем легко, или мы можем выпрямить ноги полностью и совершать это упражнение вот таким образом, в полной амплитуде, касаясь, по сути, земли и садясь на землю. Мы сели на землю, сели на пол и выпрямили руки. Таким образом, мы делаем 15 повторений, и подход заканчивается. 3-4 подхода нагрузят наши плечи, нагрузят наши руки, и это будет хорошо. Следующее упражнение – это махи ногой. Это упражнение очень эффективно для мышц тазобедренного сустава. Очень полезно, когда есть проблемы с тазобедренным суставом или коксоартроз, потому что нагружает и питает мышцы, а тем самым питает и сам сустав. Мы можем придерживаться за другой стул, чтобы сохранить равновесие, и делаем махи ногами туда-обратно. От высоты спинки зависит нагрузка. Делаем следующим образом. В одну сторону и в другую сторону. Это одно повторение. В одну сторону и в другую сторону. Это второе повторение. И таким образом мы делаем 10 повторений на одну ногу, потом меняем сторону и делаем то же самое на другую ногу, таким образом нагружая мышцы тазобедренного сустава. Замечательное, эффективное упражнение. Следующее упражнение – это отжимание. Наверное, каждый человек отжимался когда-то от стула, потому что это удобно, не всегда можно от пола отжиматься. Причем отжиматься можно по-разному, можно класть ноги на стул и отжиматься от пола, что увеличивает нагрузку, это самое сложное отжимание. Можно отжиматься при помощи двух стульев, и когда мы отжимаемся при помощи двух стульев, тогда амплитуда движения максимальная. Можно отжиматься, положив руки на стул, и таким образом тоже прорабатывать грудные мышцы, потому что в этот момент грудные мышцы и трицепсы задействуются всех больше. А мы сегодня будем отжиматься от двух стульев. Мы можем взять два любых стула. Главное, чтобы не было скользко, чтобы пол не был скользкий, стулья не расходились. Чем шире стулья, тем больше нагрузка на грудные мышцы. Чем уже стулья, чем уже хват, тем больше нагрузка на руки, на трицепсы. Мы возьмем сегодня средний хват и попробуем поотжиматься. Снова про дыхание. Дыхание, когда мы выпрямляем руки, поднимаем тело, нужно делать выдох. Это фаза усилий. Мы встаем ровно, голова ровно, сгибаем руки и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом мы делаем 15 повторений и тоже 2-3 подхода. Таким образом нагрузка на мышцы достаточно для одной тренировки. Следующее упражнение мы сделаем, сидя на стуле. Мы садимся на стул ровно, выпрямляем одну ногу и поднимаем ее вверх. Ладонь мы можем положить под ногу, и поднимая ногу прямую, мы должны почувствовать, как рука освобождается.
Это достаточно сложное упражнение на самом деле, хотя по амплитуде, и когда человек смотрит со стороны, это кажется легко, но на самом деле это не так. Прямая нога, и нога поднимается вверх, освобождая руку, которая лежит под ногой. 15 повторений одной ногой, 15 повторений другой ногой. Здесь мы тоже дышим правильно, поднимая ногу, мы делаем выдох. Это хорошее упражнение. Следующее упражнение – это такие перехлёсты ног. Мы можем взяться за стул и начинать так вот ноги перехлёстывать. 15 раз. Потом вверх и тоже 15 раз. И последующее упражнение для мышц пресса, когда мы ноги подтягиваем к себе. Делая каждое упражнение по 15 раз, мы нагружаем зону пресса, нагружаем снова мышцы тазобедренного сустава, что очень важно, когда человек совершает или занимается сидячей работой, потому что именно здесь происходят застои. Человек постоянно сидит, и постоянно вся эта зона у него не работает. От этого происходят проблемы внутренних органов и проблемы органов малого таза. Еще одно упражнение, которое многие любят, это велосипед. Его мы сделаем и на полу, но на стуле его тоже можно делать и достаточно эффективно. Мы выпрямляем одну ногу и начинаем имитировать езду на велосипеде, совершая это 15 раз. Носочек на себя, нога выпрямляется полностью, и таким образом тренируются мышцы ног и пресс. 15 повторений, 2-3 подхода. Это замечательное упражнение для нагрузки ног и пресса. Нам никуда не деться от приседаний, потому что приседания – это базовое упражнение для людей любого возраста. Поэтому, используя стул, мы тоже можем поприседать. Безопасно, но достаточно эффективно. Мы делаем стандартные приседания. На ширине плеч ноги находятся, и мы просто садимся на стул, спину сохраняем прямой, и потом встаем. Мы садимся на стул не полностью, сбрасывая напряжение с ног, чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Мы можем разнообразить это упражнение, делая взрывные поднятия. То есть мы тихонечко встаем и взрывным образом поднимаемся. Выдыхаем на подъеме. Можем делать это упражнение медленно садясь и медленно вставая. Медленно садясь и медленно вставая. Таким образом мы прорабатываем разные волокна мышц ног и достигаем большего эффекта. Это упражнение максимально сберегает наши колени, потому что мы не садимся слишком глубоко, но дает оздоровительный эффект такой же. Делаем это упражнение 15-20 раз и делаем их тоже несколько подходов, 2-3 подхода. И следующее упражнение – это зашагивание на стул. Это упражнение, которое тренирует заднюю поверхность ноги и нашу ягодицу. Это та зона внимания, которые очень часто уделяют люди, потому что недостаточное развитие ягодичных мышц и задней поверхности бедра приводит к защемлению седалищного нерва и многим другим проблемам, в том числе к проблемам коленного сустава. Мы заходим на стул, поднимаем ногу и поднимаемся, и спускаемся. Правой ногой заходим, правой ногой сходим. Выдох. На усилии мы делаем выдох. Так сделали 15 раз одной ногой, потом поменяли ногу и делаем то же самое другой ногой. Выдох. 15 раз другой ногой. Если нам достаточно легко делать

Эти упражнения мы можем усложнить. Это упражнение, совершая 15 раз такую смену ног. Эта интенсивность позволяет нам получить большую нагрузку и разнообразить наши упражнения. Божья программа здоровья проста, доступна и практически бесплатна. Нужно помнить об этом, выбирая себе упражнения. Движение – это жизнь.

Диета при диабете или стол 9. Диабет – это еще одно заболевание, которое молодеет, к сожалению, с каждым годом. К нам в компанию обращаются даже 20-летние клиенты, которым уже поставлен этот диагноз. И это печально, но чаще всего это результат нашего неверного выбора в питании. Сейчас мы не будем разбирать само заболевание и причины его появления. Там много нюансов, но уделим внимание именно питанию. Потому что питанием можно очень хорошо увести заболевание в ремиссию, если мы говорим про диабет второго или третьего типа, и существенно выровнять работу организма при диабете первого типа. Так называемый стол 9 – это питание, проказанное при диабете. Суть этого питания – это избегание резких скачков сахара крови. Давайте немного разберемся, как работает наш организм. Когда мы что-то съедаем, любой углевод, который поступает в наш организм, он начинает расщепляться, всасывается и попадает в кровь в виде глюкозы. Это и называется сахаром крови. Количество глюкозы в вашей крови. И если мы съели быстрые углеводы, то сахар повышается очень быстро, резко. И в ответ на это организм выделяет инсулин, для того, чтобы этот инсулин забрал эту глюкозу и разнес ее в клетки организма для получения энергии. И диабет – это заболевание, когда либо идет неправильная работа вот именно при выброске инсулина, либо инсулин не может завести глюкозу в клетки. И поэтому наша задача помочь с помощью питания организму немножко привести в порядок вот эту систему. Потому что если мы это не сделаем, если сахар будет постоянно высокий, то организм развалится достаточно быстро. Что же тогда должно быть в рационе? Это большое количество овощей. Это травы, да, тоже большое количество, большие объемы. Обязательно должны быть, конечно же, медленные углеводы в виде круп, возможно, в виде каких-то цельнозерновых макарон, цельнозерновых хлебцев. Все это можно употреблять, но если мы говорим все-таки про мучные какие-то изделия, пусть даже цельнозерновые, они не должны быть основой рациона. Их должно быть немного. Просто я понимаю, что невозможно просто все взять и выкинуть из своего рациона. Обязательно должны быть белки, потому что мы знаем, да, из наших программ, что белки – это необходимый строительный материал для нашего организма, и они должны быть в рационе. Какие варианты вообще углеводов могут быть в девятом столе? Да? Мы уже поговорили про цельнозерновые какие-то вещи, про крупы. Что хочется сказать здесь отдельно, наверное, про картофель, потому что если мы едим картофель только что сваренный, горячий, то это быстрый углевод, потому что там молекулы крахмала, они еще не схватились в цепочке. Но если картофель остыл, прошло какое-то время, то вот эти молекулы крахмала, они соединяются в цепочке и становятся уже сложным углеводом. То есть организму для того, чтобы их расщепить, нужно сначала разорвать вот эти цепочки. Поэтому охлажденный картофель, картофель, который запечен с кожурой, он будет уже гораздо меньшим гликемическим индексом обладать. Его есть можно, потому что он будет не только не вреден, да, но еще и полезен, так как он является хорошим источником питания для нашей микрофлоры. Еще хочется отдельно сказать про каши, потому что когда мы, например, варим кашу и добавляем цельное молоко, то гликемический индекс такой каши он будет достаточно высокий. Если мы добавили туда просто воду или, например, добавили овсяное молоко или кокосовое молоко, то гликемический индекс такой каши будет ниже. Ну и, конечно же, каша она должна быть сварена из цельных круп, да, а не быстро развариваемых хлопьев. Что еще может снизить гликемический индекс? Ну, например, это добавление кислоты в ваши продукты, да, то есть

0: Если мы в блюдо, например, сбрызнули лимонным соком, то гликемический индекс нашего приема пищи, он будет гораздо ниже, то есть медленнее будет усваиваться сахар. Хочется еще рассказать вам пример рациона, чтобы вы примерно понимали, а что я могу есть в течение дня, если у меня диабет. Но завтрак лучше начать либо с какого-то омлета, либо вы варите кашу, да, на овсяном, на кокосовом молоке. И обязательно съедайте что-то белковое. То есть это может быть яйцо, это может быть сыр. То есть какой-то белок в каждом приеме пищи у вас должен быть. Следующий прием пищи у вас должен быть не раньше, чем через 4 часа. Что может быть в следующем приеме? Это может быть какой-то суп. Лучше, если в этом супе не будет картофеля, да, или он будет снижен. Кстати, в одной из программ мы показываем, как приготовить суп. Вот как раз при 9-м столе это будет идеальный суп. Будет хорошо, если у вас на обед будут овощи, плюс тоже какой-то белок. Белок может быть в виде яйца, в виде сыра, в виде бобовых продуктов, в виде, может быть, рыбы или мяса, если вы их едите. В качестве гарнира можно использовать гречу, можно использовать пшено. Это отличный тоже гарнир. В одной из программ мы показываем, как приготовить вкусный гарнир, например, из пшенной крупы. И, конечно же, если мы говорим про ужин, то это всегда только овощи, не крахмалистые овощи. Это может быть вообще свежие овощи, да, какой-то салат, в котором много травы, в котором много овощей, и с добавлением белка. Это может быть рыба, это может быть сыр. То есть вот такой ужин, да, то есть уже без углеводов должен у вас быть. И помните, что с помощью правильного питания можно прожить с диабетом долгую и качественную жизнь. А, к сожалению, можно потерять здоровье и жизнь очень быстро, потому что сахар, он моментально разрушает все системы нашего организма. Берегите себя, берегите своих близких и прививайте в своих семьях правильную культуру питания. Это будет хорошим фундаментом для здоровья тех, кого мы любим.
1: Уповайте на Господа вовеки! Ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: каждый сталкивался с такой ситуацией, когда врач назначает дорогой импортный препарат. С другой стороны, придя в аптеку или задав вопрос в интернете, мы обнаруживаем множество аналогов по доступной цене. Так, например, у самого известного в кардиологии препарата аналогов в России около 120. И мы оказываемся перед вопросом, как поступить в этой ситуации? Что выбрать? Ведь от этого зависит здоровье и жизнь. Сегодня у нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Кожухарь Вячеслав Юрьевич. Он поможет нам определить плюсы и минусы замены лекарственных препаратов их аналогами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами говорим об аналогах лекарств. И первый вопрос будет такой. Сколько в среднем аналогов имеет наиболее используемые препараты?
1: Хороший вопрос. На самом деле, подсчетом препаратов-синонимов у оригинального никто не занимается, поскольку после окончания 20-летнего периода срока патентной защиты препарат могут выпускать препарат-дженерик кто угодно. Нет ограничений. Поэтому для наиболее востребованных молекул существует порядка 20, 30 и даже 40 препаратов-синонимов, их дженериков. Вот такая вот ситуация.
0: Понятно. Вот вы сказали такое слово «дженерик». Объясните нам, что это такое, чтобы мы все были в курсе.
1: Дженерик или воспроизведенный препарат – это лекарство, которое содержит ту же молекулу или то же действующее вещество, что и оригинальный препарат. Прежде чем препарат появился в аптеках, его нужно ведь создать. Эту молекулу нужно изобрести и исследовать. И этим занимается компания, выпускающая оригинальный препарат. Порядка 10-15 лет проводятся все эти исследования по клиническим, доклиническим изучениям молекулы. И 20 лет препарат продается только под брендом оригинальной компании. После окончания срока патентной защиты, как я уже сказал, выпускаются его генерические формы.
0: Вот это и называется?
1: Это и называется дженерик, или воспроизведенный препарат.
0: То есть мы можем это называть, или в народе это называют аналогом, да, наверное, в народе?
1: Все-таки более грамотно разделять аналог и синоним. Вот синоним – это есть дженерик, содержит то же действующее вещество в той же дозе или в нескольких дозировках, что и у препарата оригинального. А аналог, препарат-аналог – это лекарственное средство, которое оказывает похожее или то же самое фармакотерапевтическое действие, но содержит другие лекарственные средства, другие вещества.
0: Понятно. То есть разница между аналогами и оригинальными препаратами все-таки есть.
1: Давайте приведу конкретный пример, чтобы было более понятно. Например, препарат Вольтарен оригинальный содержит диклофенак. И существуют его дженерики. Диклофенак, диклофен, диклогель, диклак, ортофен и много-много еще других. Это его генерические формы. Но у всех этих препаратов действующее вещество будет диклофенак натрия. И аналогичные препараты, средства, например, от головной боли. Пенталгин, спазмолгон, максиган и другие. Препараты содержат разные действующие вещества, но эффект оказывают схожие. То есть снимают воспалительные процессы, снимают острую боль. Вот это препараты-аналоги. Первый пример – это препараты-синонимы.
0: Спасибо, понятно. Следующий вопрос меня беспокоит.

0: какой-то. И, например, если я пришла с рецептом в аптеку, и оказывается, что то лекарство, которое мне выписали, его нет, то мне фармацевт предлагает аналог. Вот могу ли я доверять фармацевту, когда он мне что-либо советует?
1: Ну, в данном случае снова речь идет о препарате-синониме. Фармацевт в аптеке при отсутствии препарата, выписанного в рецепте, может предложить синонимичную замену в рамках данной молекулы. И на усмотрение пациента, согласно законодательству, производится выбор этой молекулы. Однако следует учитывать, что при создании генерических лекарств сам процесс синтеза молекулы отличается, и влияние на организм может быть различное. И только лечащий врач, имея клинический опыт, знает, какой из синонимов более подходит конкретному пациенту. Поэтому все-таки на замену у серьезных лекарственных препаратов следует проводить после консультации с врачом.
0: С врачом,
1: да, именно. Как со специалистом, который имеет опыт замены, и он знает, что лучше подойдет конкретному пациенту. А фармацевты в аптеке, понимаете, они не занимаются отслеживанием именно результатов терапии. Их к этому не учили. И не всегда они имеют даже опыт и глубину знаний, чтобы сделать эту равноценную замену.
0: Понятно. То есть не стоит считать себя достаточно умным, да, прийти, прочитать состав, допустим, того лекарства, которое мне выписали, и если его нету, то самому себе подобрать по этому составу другое лекарство нельзя. То есть нужно все-таки идти к врачу, и я это повторяю для того, что очень часто мы так и делаем в народе. Мы прочитали в интернете или еще где-то пошли, и потом сами все себе выписали, в общем-то, хотя вроде не отошли от рецепта, потому что нам, ну, тот же самый состав вы посоветовали.
1: Ну, еще раз хочу повторить, что вы можете это сделать. Просто при замене именно результатом терапии, что каждый из нас и ожидает лучший исход, да, результат, обладает именно врач, который имеет опыт применения конкретных
0: молекул. Ну, просто лучше не рисковать.
1: Желательно приобретать тот препарат, который врач выписал в рецепте.
0: Понятно. Ну, тогда вот посоветуйте, в каких случаях мы все-таки можем сэкономить на лекарстве, а когда не стоит этого делать?
1: Ну, по моему мнению, экономить можно в тех случаях, когда препараты при нетяжелых и несерьезных заболеваниях. Например, увлажняющее средство для глаз, как вариант, да, можно взять более дешевые, если это полимерные какие-то растворы и так далее. Наружные формы в некоторых случаях можно заменить на более недорогие. То есть несерьезные какие-то заболевания. Но если мы говорим про лечение головного мозга, если мы говорим про терапию сердечно-сосудистых заболеваний, где важно именно, чтобы молекула работала, и чтобы оказывало определенное действие у конкретного препарата, в данном случае все-таки лучше производить замену с согласованием лечащего врача.
0: Понятно. Вот бывает такая ситуация. Врач выписал целый список лекарств. Я смотрю на них и думаю, ведь это столько побочек, столько неприятных действий, которые могут проявиться. Можно ли хотя бы часть из этих лекарств, из этих компонентов, можно ли заменить какими-то травами, народными какими-то средствами? Вот могу ли я сама себе это сделать? Может ли человек, ну, либо с тем же самым врачом посоветоваться? Или как-то можно это сделать так, чтобы не пить так много лекарств, выписанных врачом?
1: Ну, вот как раз сами себе немножечко противоречите. Дело в том, что заменять лекарство, которое выписал врач, на лекарственное растительное сырье, ну, не совсем грамотно, потому что врач точно знает, что нужно принимать для того, чтобы был определенный эффект. С другой стороны, врач при назначении ряда лекарственных препаратов, он, видя карточку пациента, общаясь с пациентом, проведя, так сказать, анамнез, он видит, что пациент принимал до этого, какие у него еще заболевания, потому что известно, что к 60 годам у многих пациентов существует порядка 27 заболеваний. Представляете, сколько препаратов? Это уже 27 препаратов нужно принимать. И врач это все учитывает. Поэтому назначение больше трех препаратов при одновременном приеме следует, конечно, проводить, ну, врачи все это знают, с учетом того, что уже пациент принимает и какие у него существуют заболевания. Ведь есть основная линия терапии, вспомогательная, сопутствующая, терапия под прикрытием и так далее. И вот эти все нюансы учитывает лечащий врач. Если вы чувствуете интуитивно, что слишком много препаратов выписал врач, можно ему напомнить о том, что у вас, вероятно,

0: может возникнуть аллергия на лекарственные препараты. А вдруг у вас появится анафилактический шок, и любой специалист об этом задумается и может изменить назначение, его скорректировать. Uh-huh. Но самостоятельно отменять какие-то препараты, заменять их на лекарственное растительное сырье или на другие препараты из другой группы все-таки недопустимо без согласования с врачом.
1: Понятно. Ну, я так понимаю, что по принципу соседу помогла вот эта травка, и мне поможет, лучше не жить. Я вас
0: поняла. Все-таки аккуратнее. Ну, это
1: просто ваше здоровье. Мы так часто тоже все живем, и, наверное, мы поэтому создаем с вами вот эту программу и беседуем, потому что эта проблема существует. Когда человеку плохо, он может пойти к подружке, к соседке, посоветоваться. Вот скажет врач, столько выписала я. Вот я употребляла, допустим, вот это вот я заменила травкой или еще что-то. Поэтому я у вас спрашиваю настолько подробно. Это просто потому, что он очень нас беспокоит.
0: Бывают вообще курьезные случаи, когда у меня знакомые приходят с рецептами, где действительно 3-4 препарата, и спрашивают, что можно не пить.
1: Вот, да, да. И
0: такое ведь если бывает. Врач выписал препарат, значит, есть в этом необходимость. Что значит, что можно не пить? Uh-huh. Ну, действует, конечно, нужно очень грамотно.
1: Нам нужно подходить. Очень серьезно к этому относиться.
0: А лучше сразу с врачом это обсуждать, uh-huh. а не дождаться выписки рецепта, и потом прийти и задавать такие вопросы. Сразу у врача надо выяснить.
1: Мы же еще стесняемся врачам вопросы.
0: Да, почему-то пациенты иногда боятся задавать врачу такие вопросы. Да.
1: Скажите, какие формы лекарственных средств представлены на нашем рынке?
0: Угу. Ну, если все существующие лекарственные формы мы можем разделить на две основные группы. Это лекарства для детей uh-huh. и лекарственные формы для взрослых. Ну вот у нас на столе, посмотрите, уже представлены некоторые лекарственные формы.
1: Да.
0: Ну вот если говорим про взрослые формы, это в первую очередь классический пример, это таблетки.
1: Uh-huh.
0: Таблетки бывают разные, таблетки шипучие, покрытые оболочкой, таблетки классические, капсулы. Также выделяют капсулы или таблетки с модифицированным высвобождением, то есть длительная определенная порция лекарственного uh-huh. препарата выделяется в течение времени. Есть таблетки или капсулы сложного состава, где входят микрогранулы, микрокапсулы, которые позволяют в разное время выделяться разным дозам лекарственного препарата, обеспечивают комплексное действие. Да, это очень интересно.
1: Да, это
0: бывает,
1: интересно.
0: Бывают таблетки, капсулы 2-3 в одном, то есть 3 препарата в одном, uh-huh. чтобы увеличить так называемую комплаентность или приверженность пациента к терапии. Также видим, у нас представлены наружные формы, да, это мази, кремы, гели различные, присыпки выделяют и так далее.
1: Uh-huh.
0: Бывают таблетки для получения растворов и обработки кожи. Uh-huh. Также можем выделить и формы для инъекционного uh-huh. применения, да, это ампулы различные, растворы для вливания. Опять существуют таблетки для растворения и вводящиеся внутривенно.
1: Даже вот так.
0: Существуют такие экспресс-формы.
1: Я понимаю, что это очень много всего.
0: Для внутривенного внутримышечного введения подкожного. Также мы видим, что существуют сиропы, спреи, растворы для орошения, спреи интраназальные и так далее. То есть очень много существует различных форм.
1: Да, даже некоторые, что вы сказали, я никогда не слышала.
0: А еще для детей... Специальные формы.
1: А зачем тогда так много? Вот объясните, почему так много именно форм?
0: Это связано с тем, что у каждого пациента существуют свои особенности.
1: Угу.
0: Так, например, начнем с самого приятного. Это детки наши, самые драгоценные. Да? Дети, они очень восприимчивы к терапии, к лечению.
1: Uh-huh.
0: Они восприимчивы к виду лекарственного препарата.
1: Uh-huh.
0: У них часто возникает отвращение или такая известная детская впечатлительность к лечению.
1: Uh-huh.
0: Поэтому для них создаются лекарственные формы для естественного перорального применения, то есть внутрь, в виде сиропов,
1: суспензий,
0: да. Всем известных, да, желейных конфет.
1: Uh-huh.
0: В виде постилок, в виде геля, который выдавливается на ложечку, и ребеночек его принимает. Поэтому эти препараты следует хранить вдали от детей. Uh-huh. Да?
1: Потому что он думает, что это что-то вкусненькое.
0: Конечно, они конфетка. Действительно вкусные, они действительно приятные, они их начинают съедать. Также еще для деток существуют пластыри различные,
1: uh-huh.
0: наружные формы, с учетом именно особенностей развития детского организма. У них недостаточна система выделения, выведения, у них не так работает еще желудок.
1: Mm-hmm.
0: И у детей легко очень вызвать интоксикацию лекарственными препаратами. Поэтому не каждый препарат для взрослых подходит ребенку. И все это знают производители и создают специальные детские лекарственные формы. Также еще в детских формах не разрешены различные консерванты, mm-hmm. подсластители, которые годны для взрослых, красители. Ну, поскольку, мы уже говорили с вами, вызывают аллергию у детского организма. Сейчас очень большой такой всплеск аллергических
1: uh-huh.
0: реакций.
1: Uh-huh. Ну, про детей понятно, в общем-то, да, это все так.

0: Логично. А для взрослых-то зачем такое разнообразие?
1: Ну, у взрослых тоже свои особенности. Например, некоторые пациенты просто не способны проглотить элементарную таблетку, не могут ее проглотить. Для них создаются формы, так сказать, таблетки диспергированные или растворимые формы лекарственных препаратов, чтобы можно было принять препарат. Есть пациенты, которые боятся пить таблетки. Угу. Им кажется, что они подавятся. Угу. Это уже такое психологическое влияние. Для них существуют другие формы в виде сиропов, например, гели, суспензии. Угу. Также, вот, кстати, форма суспензии помогает объединить несколько взаимонесмешивающихся между собой твердых лекарственных частиц и образовать единую такую вот массу, которая быстрее будет всасываться в организм и оказывать более быстрое терапевтическое действие. Также известны и различные наружные лекарственные формы. Например, чем отличается вот мазь от крема? Многих такой вопрос.
0: Да, кстати.
1: Да, вот,
0: и еще гель.
1: И гель, да, это более современная форма. Мазь содержит мазевую основу, которая очень хорошо действует при сухости кожи, при вот таких состояниях, когда кожа твердая, жесткая. И здесь мы можем ее питать и умягчать. Форма крема позволяет за счет легкой кремовой основы легко наносить препарат. Крем, кстати, легко очень удаляется с одежды, он ее не пачкает, в отличие от мази. Крем быстро впитывается, это удобно, когда нужно нанести препарат, чтобы он сразу впитался и исчез, чтобы не было видно. Допустим, на лицо форма наносится. Форма геля, это считается более современная, поскольку гелевая основа она быстрее за счет своей гидрофильности проникает в нужные слои и гораздо эффективнее работает. Но не все препараты можно вводить в форме геля. Также существуют различные спреи, спреи назальные, спреи для горла. Более современный подход к интерназальным глюкокортикостероидным препаратам.
0: Уже очень сложно.
1: Ругательные выражения. Существует современная система доставки, когда вы нажимаете просто на кнопочку, не нужно уже делать вот эти вот движения спреем, нажимаете на кнопочку, и нужная, точная доза лекарственного препарата вводится на слизистую носа.
0: Прекрасно.
1: Это современный подход. Также очень интересно, для пациентов с сахарным диабетом существуют такие шприц-ручки с инсулином. Пациент легким таким движением выводит дозу и нажимает на кнопочку, препарат вводится подкожно. Очень удобно. Легко и быстро.
0: Видите? Понятно.
1: То есть это прогресс.
0: Спасибо большое, просветили. Вот интересный такой вопрос. В Японии, например, уже практически не применяют инъекции. Предпочтение отдают таблеткам. Что на самом деле безопаснее для человека, укол или таблетка?
1: Ну, на самом деле таблетированные формы, это капсулы, таблетки различные, они для организма более естественные. Ну, также и сиропы, например, да? Потому что прием пероральный, то есть пер-ост через рот, он для организма привычный. И это самый легкий способ. Однако не все лекарственные препараты эффективно работают при таком приеме. Например, препараты того же инсулина, это белки, которые будут просто перевариваться в среде желудочного сока, в агрессивной кислой среде, и их эффект сводится к нулю. Поэтому инсулин в форме вводится, конечно, только инъекционно.
0: Ну, вообще, есть такое мнение, что инъекции, ну, это в моем, может быть, понимании, многие так думают, что инъекции все-таки более хорошо действуют, что ли, быстрее действуют, чем таблетки. Вот коротко буквально об этом, у нас с вами немножко времени осталось.
1: Ну, это действительно так, поскольку, когда препарат вводится в инъекционном виде, то есть через инъекцию, молекула не подвергается метаболизму в системе воротной вены печени. И препарат вводится в кровяное русло в неизмененном виде. И он может сразу начинать работать. Есть даже такой эффект у адреналина гидрохлорида, например, эффект на кончике иглы. То есть вы только иглу ввели, и уже идет эффект, представляете, на конце иглы. Вот настолько быстрое действие. И с инъекционным формой введения сопоставимы и ректальные лекарственные формы. Это суппозитории, свечи. Да, так быстро всасываются сразу в кровь, минуя тоже систему пищеварительного
0: тракта. Мы, кстати, об этом даже совсем не поговорили. Да, то есть они тоже настолько же эффективны, как уколы.
1: Да, практически сопоставимы по действию. Поэтому в каждом случае врач назначает соответствующую форму соответствующему пациенту с учетом его особенностей. И все лекарственные формы, они важны. Это наши помощники в общем результате здоровья пациента.
0: Понятно. Ну и, наверное, вот совсем коротенький вопрос. Может ли человек сам себе заменить? Ну, к примеру, ему посоветовали, выписал врач в таблетках лекарства, а он решил себя проколоть этими же лекарствами. Вот можно ли так себя вести? Можно ли так поступать?
1: Но самый большой враг самого себя – это когда пациент, который говорит, я же врач, есть даже такое понятие у нас, я же врач, да. Ведь лечащий врач, выписывая определенную форму лекарственного препарата, он уже учел все особенности организма, он учел какие-то сопутствующие заболевания, и врач точно знает, в какой форме препарат окажет максимальное действие с минимальным побочным эффектом. Поэтому самостоятельно делать такие замены без согласования с врачом вообще недопустимо.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересно, очень познавательно и очень полезно, я думаю, для нас, для всех. Всего вам хорошего. До встречи.
1: Спасибо, до встречи.
0: Сделаем выводы. Лекарства-синонимы содержат те же действующие вещества, что и оригинальный препарат. Но не все лекарства-синонимы одинаково эффективны и безопасны. Лекарства-аналоги содержат разные действующие вещества, однако используются для лечения одних и тех же заболеваний или обладают схожим терапевтическим эффектом. Помните, при замене выписанного лекарства на более дешевое следует проконсультироваться с врачом. Также врач поможет подобрать оптимальную лекарственную форму препарата. Будьте здоровы! До новых встреч!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции, и такой материал практически не перерабатывается.
1: Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.

«Вы – род избранный, царственное священство», – писал апостол Петр. Многие христиане с удовольствием цитируют этот текст. Но что он значит? Что значит быть царственным священством обычному прихожанину? И что имел в виду автор этого текста?

0: На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы обратимся к тексту, который написал апостол Петр в одном из своих посланий. «Вы, род избранный, царственное священство». Ну, как бы так он звучит, этот текст. И вот многие христиане, они с большой любовью к этому тексту относятся и думают, что если они являются царственным священством и избранным родом, для них никто не указ, Бог им, если нужно что-то открыть, напрямую им лично откроет, для них нет авторитетов, и они таким образом подчеркивают, что ли, значимость своего положения, когда этот текст цитируют. Вот это ли действительно имел в виду апостол Петр, или он имел в виду что-то другое?
1: Угу. Ну, в моем представлении, конечно, апостол Петр имел нечто другое, потому что вот буквально перелистывая страницу в 5 главе 1 послания, смотрите, какие слова мы находим. «Пастырей ваших умоляю я сопастырей, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидаемый венец славы». И вот 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». То есть, продолжая читать послание Петра, мы видим, что он совершенно не преследует мысль показать, как бы, что теперь все равны. Ну, равны, да, но что кто-то перестал быть поставленным на роль священнослужителя, он показывает, что есть младшие, которые должны повиноваться старшим, как только что мы прочитали. Поэтому я думаю, что здесь совершенно друг. Теперь никто им не указ. Мне вот вспоминается, что я даже наоборот, как пастор, должен был увещевать, говорить, вы же царственное священство, вот вы призваны к этому. Да, поэтому я вот лично так понимаю, что нет, такой мысли апостол Петр не подразумевал в этом послании.
0: Ну, просто все же есть и такие христиане, которые считают, что Бог им напрямую открывает толкование каких-то текстов, вот, и мало ли что там сказал пастор, мало ли что сказал пресвитер или какой-то руководитель церкви, мало ли что они сказали, вот у меня сейчас такое понимание, и вообще, ну, такое... Ну, такое явление, оно наблюдается. Но это как бы одно, одна тема. Но вы говорите, что все-таки апостол Петр не это имел в виду.
1: Думаю, что нет.
0: Но все-таки слова, они высокие.
1: Угу.
0: И как бы это и ответственно, и в то же время это возвышает положение человека, который, ну, к которому эти слова обращены. Ну, давайте разбираться, что имел в виду на самом деле автор текста. Да.
1: Смотрите, вот продолжая как бы то, о чем мы только что сказали.
0: Да.
1: Нам будет полезным увидеть, что вот эти слова апостола Петра, они, собственно, не новы. Они еще были в Ветхом Завете. Давайте мы с вами откроем книгу «Исход». И в книге «Исход» в 19 главе, мы прочитаем 6 стих. Книга «Исход», 19 глава, стих 6. «Господь говорит Моисею, обращаясь через Моисея, говорит к народу израильскому». 19 глава, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть вот если продолжать отталкиваться вот от той идеи, которую вы как бы вначале обозначили, то давайте посмотрим на Ветхий Завет. То есть там эти слова уже звучат. Там Господь говорит, вы будете у меня царством священников, говорит к народу, но тем не менее это не мешает ему устроить институт священства, делить колено Левина, поставить их в служении перед Богом и перед народом и прописать для народа ряд правил, как должны они взаимодействовать именно со священниками, с левитами. Поэтому еще раз хочу сказать, что здесь другая идея. Какая? Наверное, у нас тогда возникает вопрос, что за эта идея? Для чего апостол Петр пишет об этом? И когда мы задаем такой вопрос, то, наверное, нам будет полезно задаться вопросом,

0: или сделать такой легкий экскурс по страницам Священного Писания, по теме, чем должен был заниматься священник. Угу. То есть в чем его предназначение? Царственное священство, то есть отделенные для священнического служения вот, в возвышенном таком ранге царского священства. Да? Когда мы смотрим на разные места Священного Писания, то мы видим, что вот если говорить о Ветхом Завете, собственно, институт священства, он оттуда пришел. Мы там видим, как он был обустроен, как это все получалось. То в еврейском языке это слово «кахен», которое подразумевает следующее. Или вот вместе с этим словом идут у нас целый ряд как бы тех обязанностей, может быть, видов служения, которые Господь прописывал в Слове Своем. Ну, например, мы можем посмотреть на ту же 19 главу книги «Исход», только 22 стих. Там написано: «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть первое, что мне хотелось бы отметить, одна, ну, наверное, из первых обязанностей священника – это приближаться к Богу. И знаете, вот, ну, простите, но, наверное, так я скажу, но это вообще это признак профессионализма священника. То есть если священник не приближается к Богу, ну, все остальное, знаете, вот можно о многом говорить, но оно просто теряет смысл, потому что само предназначение, сама роль, само как бы вот, ну, сам удел в этом служении – это быть близким к Богу. Это общаться, передавать то, что хотел бы передать Господь. Дальше мы можем посмотреть с вами, что когда мы читаем, чем занимались священники, какие были правила, показаны для них, мы можем прочитать в книге Левит, в Ветхом Завете, в 10 главе, с 9 по 10 стих такие слова. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входишь в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого». То есть здесь мы уже начинаем говорить, что от священника ожидалось не просто, ну, вот, стремление иметь близкие отношения с Богом, да, быть в тесном общении с Богом. А его жизнь должна была соответствовать определенного рода правилам. То есть, скажем так, стилю определенному. Это должна была быть богоугодная жизнь. И в частности, вот здесь мы прочитали о крепких напитках, вино, секера. То есть это были алкогольные напитки того времени. И ну, Господь прямо говорит, ни ты, ни сыны твои не должны вообще это употреблять. И вы знаете, я как-то повстречался с человеком, он, видно, приехал из такой местности, где было все наоборот в жизни священников, вот, не уточняю, какой церкви, и он, мы с ним как-то разговаривались, и он говорит, у нас, говорит, всех священников делят на три категории. Какие? И он говорит, это устойчивые, это застенчивые священники, это выносливые. Но я не подразумеваю никакого подвоха, говорю, а что это значит? Он говорит, устойчивые те, кто еще на ногах стоят. Значит, застенчивые – те, кто за стенку уже держится. Ага. А выносливые – это тех, кого уже выносят. Да? Ну, да. Кстати, кстати, в Священном Писании у нас тоже есть такие негативные примеры, когда вот мы, например, можем с вами в книге Исаии, 28 главе, в 7 тексте прочитать, что тоже нечто подобное иногда встречалось. Написано, «Но и эти шатаются от вина, сбиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, в служении спотыкаются». И вот если мы сейчас чуть-чуть вернемся назад к первому вопросу, что как бы это означает, да? Вы царственное священство, народ, люди, взятые в удел. То есть, значит, к христианам сегодня по Новому Завету, согласно вот этих слов апостола Петра, тоже предъявляются такие высокие требования. То есть ты призван сближаться с Богом, ты призван вот эту близость твоих отношений с Богом проецировать на этот мир, делиться с миром, тем, чем наделяет тебя Господь, но и твоя жизнь тоже должна быть богоугодной. То есть твоя жизнь должна свидетельствовать, что это как жизнь священника из царского рода, то есть тот, который живет именно такой жизнью.
1: Вопреки представлениям некоторым,

0: Вот бывают такие представления, что вот священник в церкви, вот он хранитель Божьих тайн. Угу. У него вся информация о Боге, истину он знает, он на любой вопрос даст ответ. А я обычный прихожанин, хочу-хожу, хочу-не-хожу, ну, дай Бог, приду два раза в год на праздник. Я не обязан разбираться в этих ваших священных книгах, если что, мне подскажет священник. Угу. Как я живу среди, в течение всего церковного года, неважно, важно, что я хотя бы там, ну, немножко пост подержу или в праздник приду в храм. То есть апостол Петр имеет в виду совершенно другое. Так?
1: Да, что... видите. Ну, да. Да. Uh-huh. Видите, Юля, наверное, мы должны говорить, говоря о христианстве, о разных уровнях духовного роста. Uh-huh. И помните, апостол Павел напишет: «Вы сильные сносите немощи слабых». Он, uh-huh. он пишет о христианском сообществе. И он как бы этой фразой разделяет на сильных, несильных, uh-huh. есть слабые, есть uh-huh. сильные. Поэтому да, наверное, вот как бы не пытаясь кого-то там судить, там обличать, там становиться совестью для другого человека, мы, наверное, можем сказать так, что в христианском мире сегодня ярко присутствует разделение, скажем так, по видам духовного роста. Uh-huh. Кто-то вот, ну, в самом начале, кто-то вот действительно вот так вот говорит, вот я там ношу что-то на теле, или uh-huh. я там прочитал один раз там в какое-то время что-то uh-huh. из Священного Писания, я сходил на какую-то службу, я uh-huh. что-то где-то отпостился, я три раза помолился где-то, вот это все, это мой потолок, да? Ну, не все. Вот этот текст говорит, это не все. Угу. То есть должно быть что-то большее, должно быть что-то очень высокое, что-то идущее вперед. И, между прочим, апостол Павел пишет, вот как бы говоря о духовном росте, он говорит, в меру полного возраста Христова. То есть мы должны угу. расти угу. в меру полного возраста Христова. То есть вот тебе кажется, что ты достиг, угу. на самом деле нет. И вот то, о чем мы сказали, я, знаете, вспомнил одну историю. Мы с супругой, нам довелось в 2004 году быть с коротким визитом в Палестине. Это был первый mm-hmm. раз в нашей жизни. Мы оказались на этой земле. Нам все так интересно. Нам все так хочется увидеть. Времени мало, 4 дня всего. И вот в один из дней как бы нам помогли. Там был водитель со своей машиной. Он пообещал нас провести по таким знаковым местам. Ну, хотя mm-hmm. бы по некоторым. И мы целый день ездили с ним. Он возил нас по Галилее, Кумранские, как бы вот эти развалины и все остальное. Мы с ним общались. И послезавтра, это было в четверг, послезавтра была суббота. Ну, вы знаете, что в Библии суббота, она выделена особым образом. Вы знаете, что иудеи, они особым образом. И вот он русскоязычный был человек, то есть он в каких-то начале 90-х приехал в Израиль. Вот. И он нам все так рассказывает и делится историями своей жизни и говорит, четверг, завтра пятница, послезавтра суббота. Он говорит, ой, послезавтра, вы знаете, мне мебель привезут с фабрики, я вот буду собирать, я так люблю, там все, новая мебель. Я слушаю, что-то не понимаю. Я ему говорю, простите, вы же иудей? Да. А послезавтра, кажется, суббота? Да. А вы так свободно говорите о том, что вы там этим будете заниматься. Ведь иудеи, насколько я понимаю, очень конкретно, четко, строго к этому относятся. Он так, знаете, так посмотрел на меня с таким, знаете, каким-то сожалением, дремучесть какая-то. Ага. И мне говорит, да что вы, у нас, говорит, есть фарисеи, у них целый квартал им отделен. Ага. Они за всех нас молятся, они за всех ага. нас все соблюдают. Мы живем, как мы можем. Мы другого... Ну, такая жизнь. Ну, вот в субботу, в другой день не могу. Поэтому, да, оно встречается и в христианстве, и, наверное, в других религиях, когда человек, вот, ну, знаете, он просто для себя решает, мне вот этого достаточно. Якобы. И вот как раз то, о чем пишет апостол Петр, оно нас призывает подумать о большем. Подумать о том, что вообще-то наше призвание не просто номинал какой-то выполнить, что-то вот, ну, вот галочку поставить, все. Это очень высокое предназначение. Это царственное священство. Это люди, взятые в удел. И там написано, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и смыв чудный свой свет.
0: Вот, прежде чем мы перейдем к пояснению еще и этой фразы, да, то есть вы взяты в удел для определенной цели. У вас задача есть.
1: Да, да.
0: Возвещать совершенство да. призвавшего вас.

0: Ну, Петр, да, здесь, конечно, немножко сложно пишет. Но все-таки пока хочется чуть-чуть остановиться вот на священстве. Вот если мы поняли, что эти слова обращены к каждому верующему, да? Если речь идет о священниках Ветхого Завета, там понятно, чем они занимались. Жертвоприношения были, в храме служили. После смерти Христа храмовое служение утрачивает смысл, жертвы уже не приносятся, потому что жертва, Христос, уже был принесен. То тогда что должны делать вот эти священники Нового Завета, ну, верующие Нового Завета, коль скоро они названы священниками?
1: Ну, смотрите, первое, значит, один пункт, два, вернее, мы с вами проговорили. То есть так же, как и священники в Ветхом Завете, христиане нашего времени призваны сближаться с Богом, да? То есть иметь близкие отношения с Богом. Второй пункт мы тоже с вами проговорили, что мы призваны с вами вести богоугодную жизнь. То есть, ну, в своей жизни показывать, что мы все-таки царственное священство, не кто-то, кто живет другой жизнью. Что касается жертв, то, мне кажется, мы можем тоже кое-что найти в Новом Завете, чтобы подумать, остается ли что-то для христианина в этой проекции, в этой параллели со священством в то время, когда жертва Христа уже принесена. О каких жертвах может ли вообще быть речь? Да? Давайте посмотрим с вами на некоторые тексты. Вот, например, Римлянам 12 глава, стих 1. Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Самое первое, о чем мы говорим, говоря о жертвах. То есть, ну, простите, тебе придется чем-то пожертвовать ради своих убеждений. Это жертва благая, угодная перед Богом. Это та жертва, которую ты приносишь. И вот, вот здесь опять мы, видите, с чем сталкиваемся. Люди, которые не готовы идти дальше каких-то банальных, номинальных понятий в духовной жизни, да, они сразу вот, ну, сталкиваются, а почему я? А почему я должен? А зачем я должен страдать? Почему я от этого должен отказываться? Да? А оказывается, жертвы есть. То есть и мы это делаем, мы это приносим ради того, чтобы показать нашу принадлежность с Богом, сохранить взаимоотношения с Ним. Дальше можем посмотреть на послание к евреям, 13 главу, стих 15. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Жертва хвалы. Помимо того, что мы тела приносим, да, что мы от чего-то отказываемся. Ну, тела имеется в виду, что мы живем в теле, которое названо храмом Духа Святого в Новом Завете, да? Значит, от блуда, от всего того непотребства мы отказываемся. Тут еще упомянута жертва уст хвалы. То есть это, вот помните, были в Ветхом Завете мирные жертвы, благоуханные такие жертвы, от которых аромат исходил, да? Вот они, мирные жертвы, они просто как бы показывали вот, ну, признательность, да? Они не были там какой-то вот такой жертвой за грех, что-то, да? Признательность, благодарность, что Бог есть, Он меня ведет. Вот она жертва хвалы. И когда подумаешь, ну, а как часто ты прославляешь Господа, да? Что исходит из твоих уст? Какие слова? Насколько они прославляют Господа? Тоже, наверное, есть над чем подумать. Ну, можем еще на одно место посмотреть. 1 Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть, вот она жертва. То есть, если ты видишь, что стоит вопрос, да, пожертвовать чем-то в своей жизни ради брата, ради кого-то. Это тоже жертва ради Господа. То есть и это называется и описывается как жертва. Или, допустим, Филиппийцам 4:18. «Я получил все, я избыточествую, я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Апостол Павел пишет о пожертвованиях, которые были переданы одной общиной для верующих другой общины. Вот вам еще одна жертва. То есть, когда наши средства мы можем передавать, мы можем жертвовать на дело Божие ради того, чтобы где-то христиане могли что-то рассказать о Боге, ради того, чтобы кто-то мог прочитать о Боге. То есть, вот вам тоже жертва. Поэтому я думаю, что на самом деле

0: деле, если мы вот так будем внимательно прослеживать параллели, мы видим, что кое-что у нас есть и в Новом Завете, из того, о чем мы подумали, что это давно ушло в прошлое.
1: Ну, то есть, как бы действительно настоящий христианин, он должен и устами славить Бога, и доброе произносить должны его уста, но он должен и делать. То есть, допустим, вот люди собрали пожертвования, реально доброе дело, не просто на словах благословили своих собратьев, а передали им деньги для восполнения нужд. Итак, а сейчас, наверное, дальше пойдем и возвратимся к нашему тексту, что здесь нужно возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
0: Да.
1: Что это значит, да?
0: Вы знаете, вот можно вот этот текст, который вы прочитали сейчас, взять в этом размышлении, и еще 12-й, потому что они очень близко звучат по значению. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вы знаете, когда мы читаем вот эти слова, ну просто вот нельзя не вспомнить то, о чем сказал Христос, да? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Mm-hmm. Такое впечатление, что Петр просто вот повторяет, то есть только перефразирует немножко вот то же самое. Вот эта идея. То есть, как Господь призывал в 5 главе, это 16 стих Матфея, да, что «так да светит свет ваш пред людьми», так и здесь. Апостол Петр говорит, вот это все, вот эта богоугодная жизнь, она вообще-то должна быть не столько ради того, чтобы вы почувствовали себя ну, такими суперсвятыми, такими, знаете, с погонами, регалиями, там, с какими-то уже заслугами святости, да. Нет, как я недавно услышал от одного проповедника, он говорит, ну, есть высоковольтные святые, то есть настолько святые, что трудно, осторожнее, дотронешься, так тебе от этой святости, да, высоковольтный святой. Нет, здесь апостол Петр говорит, что во всем этом есть очень конкретный смысл, что вот это все, оно призвано прежде всего оказывать влияние на этот мир, помогать другим людям почувствовать, что есть другая жизнь, что есть Господь, который помогает избавиться от всяких прегрешений, помогает начать новую жизнь, помогает быть таким, каким Господь хотел бы тебя видеть, помогает жить уже не жизнью эгоиста, а жизнью человека, который желает служить Богу, желает служить людям. И вот поэтому апостол Петр говорит, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Чье совершенство мы в этом возвещаем? Разве свое? Разве мы показываем? То есть тут тоже глубокий смысл, что апостол Петр говорит, не надо вот это все как свое совершенство показывать. Да? Это наоборот должно отразить совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу сказать, что вот то, что я как пастор наблюдал и наблюдаю в жизни разных людей, да, ничто так не трогает людей, как видоизмененная жизнь человека, который был грешником, а теперь, ну, как мы его там не назовем, святым стал, христианином стал, богоугодным. Вот ничто так не трогает. Когда они видят, действительно, что вот он человек, которого мы знали совершенно другим, который был вот именно такой, теперь он другой. Теперь его жизнь изменилась. Теперь он прославляет Бога. И вот поэтому, да, в 12 тексте мы прочитали, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Вот здесь мы должны сказать еще о следующем. Христиане в первые века претерпели очень много гонений, очень много вышли, мягко говоря, нареканий в свой адрес, и очень много грязной лжи просто вот вылилось на христианство в первое столетие, потому что враг не смирялся с тем, что Христос победил, и он пытался с самых первых вот шагов христианства оболгать, облить грязью все. И вот здесь Петр говорит, вот если вы так будете жить, то вот то, за что они вас злословят, видя ваше доброе житье, они просто прославят Отца Небесного. Здесь мы можем вспомнить, как умирал Христос. Вы помните, что все ругались над ним. Он висел на кресте, да? И глумились. Других спасал, себя спасти не может. Ну и все остальное. Ругались все над ним. А он шептал слова молитвы. Он жил богоугодной жизнью, даже умирая на кресте.

0: на кресте. И помните, он молился о том, что «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вы помните, что сделал сотник, когда Христос испустил дух?
1: Сказал,
0: об этом пишет, да.
1: Истина, это, по-моему, истина. Сын Божий.
0: Там да. написано, сотник же, прославив Бога, сказал, истина, человек этот был Сын Божий. Вы представляете, что произошло? То есть тот, кто стоял рядом, Христос висит, обруганный, распятый, умирает, все глумятся, все ругают. А тот, кто рядом, видит, что это богоугодная жизнь. И когда Иисус испускает дух и говорит слово, произносит слово «совершилось», сотник прославляет Бога. Вот это не могло просто не вызвать вот этой реакции. Так и в жизни христиан. Может быть очень сложно, люди будут неправильно оценивать, люди могут глумиться, оболгать много раз, да? Но если это вот такая жизнь царственного священства, это обязательно приведет к тому, что они просто прославят Бога, когда увидят такую жизнь. Угу.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за разъяснение, спасибо за то, что так подробно, ярко все представили, эту тему раскрыли. Спасибо. Благодарю вас еще
0: раз. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас,

Дорогие друзья, исследователи Слова Божьего, сегодня мы поговорим с вами о одном месте, об одном событии, о купальне у овечьих ворот, называемой по-еврейски Вифезда. Там было огромное количество больных, хромых, слепых, увечных, и они ожидали все движения воды, чтобы иметь возможность окунуться в эту купальню и чудесным образом получить исцеление. Мы поговорим сегодня об исцелениях от Бога и исцелениях не от Бога, потому как не всякое исцеление действительно Божьей силой совершается. Но возможно ли это, да, вообще, чтобы исцеления происходили не по воле Божьей или не силой Божьей? А если да, то в чем разница и как нам отличить, и какие могут быть последствия? Вот сегодняшняя наша тема будет основана на 5 главе Евангелия от Иоанна. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 5. С первого текста будем читать. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, что значит в переводе «дом милосердия», и при которой было 5 крытых ходов. И в них, вот в этих ходах, в этих таких вот входах там, туннельного там, со сводами вот такими, лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Вот на этом остановимся и попытаемся понять, что же там на самом деле происходило и каким образом выздоравливали люди. Написано: «Ангел Господень временами сходил и возмущал воду в этой купальне». Понятное дело, что крайне вряд ли этого ангела кто-то видел, но даже если и видел, мы знаем также, что и дьявол иной раз может принять вид ангела света, как написано в Священном Писании. Для чего? Для того, чтобы совратить, если возможно, и избранных. Но вы представьте себе, огромное количество больных, слепых, хромых, увечных, иссохших лежат, ожидая чуда. Ожидая чуда, чтобы вода в купальне начала как-то бурлить, возмущаться, двигаться. И вот после этого начинается ни много ни мало гонка инвалидов. Попытка первым добраться до этой купальни. Никто не знает, когда это произойдет в следующий раз. Может быть, через час, а может быть, через день, а может быть, через неделю. Когда будет следующее возмущение воды? И очень многие пытаются дежурить возле этой купальни, чтобы, если что, прямо вот в нее спрыгнуть, свалиться. Очень многие пытаются искать каких-то друзей, родственников, которые могли бы их поднести и бросить в эту купальню в тот момент, когда это произойдет. Написано: тот, кто первый попадет в эту купальню после возмущения воды, тот и выздоравливал. Вы можете представить, какое столпотворение там начнется в тот момент, когда вода начнет бурлить? Как люди будут друг через друга, не обращая внимания никого, по головам и в переносном, и в буквальном смысле рваться к этой купальне в тот момент? На каждого исцелившегося сколько будет еще тех, которые получат дополнительные травмы в попытке туда добраться? Неужели Господь исцеляет вот таким образом? Неужели Господь устраивает гонку больных, слепых и увечных за исцелениями? Кто первый, тот и будет исцелен. Но в итоге первым будет кто? Наверняка самый крепкий и самый здоровый из них. Неужели так Господь работает? Для того, чтобы показать, что Господь действует абсолютно по-другому, в этот день пришел туда сам Господь Иисус Христос. И Он делает абсолютно по-другому. С 5 текста читаем: «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его,

лежащего и, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Глупый вопрос спрашивать у больного, хочет ли он выздороветь. Ну, конечно, он хочет выздороветь. И смотрите, как реагирует этот человек. Он говорит: «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». То есть к тому времени, когда вот этот вот, как написано, да, расслабленный, который этот, лежащий там уже 38 лет, пока он туда доползет, там уже кто-то первый есть. И он в надежде: «Слушай, а может быть, ты мне подкинешь туда? Может быть, ты меня дотащишь раньше всех? Может, ты там растолкаешь других и окунешь меня?» На что надежды у этого человека? Выиграть гонку за исцелением. Вы знаете, я встречал больных людей, которые готовы были сделать все, что угодно ради исцеления. Обходить любых проповедников, любых целителей, любых шарлатанов. Они готовы были тратить время, средства. Они готовы были ездить за 3-9 земель, только бы получить хоть еще малейшую надежду на исцеление. Можно ли в этом их уличить, обвинить? Нет, конечно. Кто может, будучи здоровым, сказать больному: «Болей дальше, все нормально»? Или обвинить его в том, что он желает исцелиться? Каждый болеющий, страдающий желает исцеления. Каждому ли оно дается? Иисус Христос, зайдя в эту купальню, исцелил там одного. А все остальное, великое множество лежавших там, ожидавших чуда, так и остались там лежать, ожидать чуда. Христос исцелил одного, аккуратно с ним поговорив и тихо оттуда исчезнув. Посмотрите, как это было. Больной отвечал ему: «Так, Господи, хочу быть здоров, но нет человека». Восьмой текст. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Вот тот момент, Иисус не спрашивает про веру этого человека. Этот человек верит, но не в Иисуса. Этот человек верит в купальню, в того мифического ангела, который там что-то сделает. Верит в эту гонку. Он верит в исцеление, но не верит в исцеление через Иисуса. Господь дает ему это исцеление, несмотря на его веру, несмотря на его неверие. Он просто говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И тут же он укрепился, его тело изменилось, он стал здоров. Он почувствовал себя здоровым, он встал. И как Христос повелел ему взять постель, он скрутил то, на чем лежал. Что это было? Матрас, подстилка какая-то. Просто какие-то одежды, на которых он лежал, чтобы было хоть немножко помягче. Он все это под мышку или на плечи, или куда-то взял эту постель и пошел. Есть маленькое здесь замечание. Было же это в день субботний. Мы еще вернемся к этому замечанию, потому что это особенная часть истории в этом тоже заключается. И в этот момент Христос с ним расходится. Пока он встает, пока он здесь в шоке от того, что происходит, пока он собирает свою постель, Христос исцелил его и пошел дальше. Вполне возможно, что это был не самый больной человек из всех находящихся там, но уж точно не самый здоровый. Пролежать там 38 лет. Не знаю, хватило ли бы у кого терпения столько там находиться, и не потерять еще веру и надежду на исцеление.

как действует Господь и как действует вот это мистическое исцеление в купальне. Господь тихо пришел, тихо исцелил и тихо ушел, так что исцеленный не успел даже его поблагодарить. Мы видим потом из текста, что они встречаются чуть позже, в другом месте. И Христос потом этого исцеленному говорит: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». И этот текст немножко показывает, что вполне возможно, этот больной, пролежавший там 38 лет, был сам виноват в том, что с ним произошло. Возможно, нездоровым образом жизни, возможно, еще каким-то образом. И Господь предупреждает его, чтобы он теперь больше не грешил. Как и многим другим, он говорил: «Иди и впредь не греши». Он призывал людей жить другой жизнью, как и этого человека. Он тихо пришел, тихо исцелил, дал маленькое напутствие относительно жизни и благочестия и пошел дальше. Как же исцеляет не Бог? А вот альтернатива. Как исцеляет купальня в данном случае? Это бурление воды, это большое шоу, это огромное количество людей, это гонка за этим исцелением, это хождение по головам, это еще вопрос, чем ты заплатишь для того, чтобы получить это исцеление. Вроде бы бесплатно, но пока ты туда добрался, кто-то получил еще, в хорошем случае, пару синяков, пока ты через них прыгал, а кто-то, может быть, и больше повреждений. Исцеление получает не самый нуждающийся в исцелении, не самый достойный, не самый раскаявшийся, а самый крепкий, самый смелый или тот, у которого достаточно друзей, которые могут его принести. И после этого все остальные завидуют тому одному исцеленному, и продолжают ждать очередного шоу, очередного чуда, очередной какой-то вот такого волнения для того, чтобы тоже исцелиться. Я полагаю, что этот человек, пролежавший там 38 лет, уже какое-то время точно не пытался даже бежать туда, к этой купальне, надеясь, может быть, на какую-то милостыню или какую-то помощь других людей, а сам уже отчаявшись, вряд ли лез туда, понимая, что если он будет даже поблизости от воды, то скорее получит больше повреждений, чем пользы. Все равно найдется кто-то сильнее и быстрее. Как исцеляет Христос и как исцеляет не Христос. Но в исцелении Христа есть нечто особенное. Он говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». И сделал он это в день субботний, и не просто в день субботний. В первом тексте мы не зря прочитали, был праздник иудейский. А на праздник в Иерусалиме, там не только жители Иерусалима, там огромное столпотворение людей, это паломнический центр, туда приходят отовсюду. На праздник Иерусалим просто переполнен людьми. Праздник, суббота и свежеисцеленный с постелью. И куда он пошел? Иудеи говорили ему, исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». А он говорит: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель и ходи». 14 текст. «Потом Иисус встретил его в храме». Куда пошел исцеленный? Вот с этой постелью в храм. Логично? Вполне. С одной стороны, праздник. С другой стороны, благодарность Богу за полученное исцеление. И благодарность исцелившему, которая выразилась в повиновении и послушании. Когда ему сказали: «Не должно тебе носить постели, потому что суббота», –

Он говорит, тот, кто меня исцелил, повелел. И он не бросил там постель. Представьте себя на месте вот этих служителей храма. Праздник, огромное количество паломников, много работ, много задач. И тут среди всех прочих идет человек с постелью. Мало того, что нарушая вот эти предписания, не должно тебе что-то носить, так они перестраховывались от любого нарушения святости субботнего дня, записанного в 4-й заповеди. Ничего не носить, ничего не трогать, не брать, не поднимать, ничего не завязывать, не огромное количество правил, которые они добавили, чтобы постараться максимально все сферы жизни включить, чтобы ничего не упустить, чтобы все было регламентировано. И вот этот человек, который, скорее всего, ну, до купальни он так и не добрался, значит, и пахнет от него, наверное, соответствующий лежавшему 38 лет на одном месте, и постель его вряд ли в последнее время менялась. И такой человек в праздник входит в храм. Как на него должны отреагировать? А как бы вы, будучи служителями этого храма, на него отреагировали? А как бы вы отреагировали, если бы вчерашний, бездомный, больной, только что исцелившийся в своей одежде, со своим запахом, со своим матрасом, зашел в вашу церковь, в ваш храм, в ваш молитвенный дом, в большой праздник, когда у вас торжественное богослужение? Он, естественно, своим видом смутил бы, как минимум, всех, кто там находится. А может, кто-то бы и ушел оттуда. А может, кто-то бы и возмутился и сказал, слушай, выйди отсюда. Не мешай нам светить субботу. Не мешай нам праздновать наш праздник. Ты откуда здесь такой взялся? Ты когда последний раз мылся? Ты когда последний раз вообще задумывался о том, что ну не с постелью же в храм переть? Почему Христос, зная, что праздник, зная, что суббота, зная, что это произведет возмущение в народе, дает такое повеление исцеленному? Возьми постель твою и ходи. Не скажи он про постель, да он бы бросил бы эту постель, наверное, здесь, пошел бы так. Да, может быть, пахнуть от него лучше не стало бы, но, по крайней мере, его никто бы не уличил бы в нарушении, ну или в нарушении того, что иудеи понимали под законом. Почему Христос провоцирует вот такую проблему? А подумайте, а как еще донести до правоверного иудея то, что они заповедь Божью обложили десятками и порой сотнями ненужных преданий, ненужных лишних требований, которые не облегчают людям доступ к Спасителю, которые не облегчают людям вход в храм Божий, которые только отделяют еще дальше человека от Бога. В этом смысле Господь сознательно идет на этот шаг. Возьми постель твою и иди. Да, будет провокация. Вот вам еще один момент того, что делает Господь, исцеляя человека. Ты переходишь от одного испытания к другому. Твое предыдущее испытание – пролежать 38 лет вот здесь, не имея возможности исцелиться, не имея человека, который бы тебе помог, сменяется другим испытанием. Исцеливший тебя Господь говорит, возьми постель твою. А ты знаешь, что на тебя сейчас за это возмутятся. Исцеливший тебя Господь дает тебе новое поручение, а ты хочешь другого. Вспоминается еще один человек, страдавший другой болезнью. Или не болезнью вовсе. Человек, из которого Господь изгнал легион бесов.

тот тоже был ужасом для окружающего города, для окрестностей всей. И когда Господь его исцелил и изгнал из него всех этих бесов, то тот человек просился, говорит: «Господи, можно я пойду с тобой?» Христос сказал ему: «Нет, со мной не надо. Ты иди в город и расскажи, что там с тобой произошло». И как он пойдет в город? Когда из-за него этот город лишился огромного стада свиней, кто-то получил материальный урон, кто-то до сих пор не верит в его исцеление, думает, он прикидывается, а он был свирепым и действительно внушал страх. Кто-то не знает, что ожидать от того, кто исцелил. А что он в городе скажет? А как он будет извиняться за свои преступления против жителей этого города? Он хотел бы пойти за своим спасителем, но спаситель говорит: «Нет, у тебя другое задание». Каждый раз, когда мы встречаемся с Богом, Господь не оставляет нас без поручения. И у каждого поручение разное. Кого-то встречая, он говорит: «Следуй за мной». Кого-то встречая, он говорит: «Иди, продай имение, раздай нищим». Кого-то встречая, он говорит: «Нет, вот как раз тебе за мной не надо следовать. Иди и расскажи, что с тобой случилось». А кого-то он говорит: «Возьми постель твою, и вот такой, какой есть, грязный, вонючий, иди в храм». У каждого свое поручение. И у каждого из нас может быть свое поручение, когда мы встретимся с Господом. И поверьте, оно очень часто будет отличаться от тех желаний или от тех представлений, которые я для себя построил. И когда мои представления на жизнь требуют от меня одного, а Господь говорит: «Знаешь, иди, и вот другое». И это будет новое испытание. Исцеление, которое предлагает не Господь, оно красивое, оно с шоу, оно дает какую-то победу сильнейшему, оно дает, приносит не просто радость, оно приносит гордость. Я успел, я преодолел, я залез в эту купальню первый. Исцеление, которое дает Господь, переносит тебя от одного испытания к другому. Но Господь говорит: все эти испытания – это только благословение, чтобы сделать тебя и твой характер лучше, чище, сильнее, более христианским, более христоподобным. Что Господь предлагает сегодня нам? Нам, больным грехом. Он предлагает не просто исцеление, Он предлагает спасение и жизнь вечную. Мы здесь многие годы, каждый, кто сколько уже прожил, заперты в греховном мире. У нас нет отсюда ни выхода, ни входа. Того, который бы нам был подвластен точно. Господь говорит: «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». Идет ли речь об этой жизни? Или речь идет о жизни вечной? Господь хотел бы нас исцелить, но почему тогда Господь не исцелил всех в этой купальне? Был ли смысл в физическом исцелении? Господь пришел для того, чтобы исцелить наше сердце, чтобы исцелить нашу душу, чтобы исцелить наше естество, чтобы исцелить наш характер, чтобы дать нам силу противостоять греху. Господь пришел для того, чтобы мы могли победить этот грех Его праведностью, Его любовью, Его характером и Его силой. И если мы откликаемся на это, то мы сможем по-настоящему быть здоровыми. Господь спрашивает у каждого из нас: хочешь ли быть здоров? Не просто здоров физически. Хочешь ли быть здоров духовно? Хочешь ли не болеть больше грехом? Какое условие? Выполняй, что скажет Господь.

Господь. Одному скажет: возьми постель, одного пошлет свидетельствовать в город, одного скажет: иди за мною, куда я не пойду, а другому скажет: иди все раздай, а следующему скажет еще что-то. Что Господь поручит вам? Откройте Священное Писание. Найдите, что Господь поручает вам. Обратитесь к Господу.

говорит, зайди в дом твой, в комнату твою, закрой дверь, и там, в тайне, молись Отцу. И вот Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно. Простятся грехи, изменится сердце. Будет дано какое-то повеление или поручение. И тогда человек, исполняющий это поручение от Господа, будет иметь жизнь вечную. Исцеление, которое дает Господь, и исцеление, которое предлагает мир. Два разных исцеления. Я рекомендую вам познакомиться с Господом. А кто знает Его, углубите свои взаимоотношения с Ним, чтобы познание нашего Господа было непрестанным действием в нашей повседневной жизни, чтобы, познавая, мы могли больше и больше подчиняться Ему, даже в самых странных повелениях, которые Он дает. Пусть Господь услышит наши молитвы. И кого исцелит, исцелит. Кого дать терпение на то, чтобы лежать еще 38 лет, пусть даст терпение и благословение, чтобы это было не даром, но для изменения характера и для жизни вечной. Кому даст поручение, чтобы дал силы и выполнить поручение. Пусть Господь благословит и будет прославлен во имя Иисуса. Аминь.

0: Можно ли очень хорошо знать Библию, верить в Бога и все же быть не готовым принять Царствие Божие? Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 3 главу, с священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Илья Александрович, вот у нас до этого было две главы, и там мы читали про уже чудеса, и про первых учеников, Иоанна Крестителя, и Христа. Но все-таки, что самое важное и главное, нужно нам знать, как, так скажем, зрителям и жителям 21 века? Что бы вы сказали?
1: Что Иисус Христос есть Бог, как это было актуально знать для читателей Иоанна при его времени, также это и актуально и для каждого из

0: нас. Ну, вот чисто пример один такой из Евангелий. Очень часто Иоанн, как мы могли это уже увидеть до этого, указывает на то, что Иисус знает, что в сердце человека. И он делает это не просто так, чтобы показать всеведущего Бога, да? Но он показывает, что Иисус Христос есть Бог. Каким образом? Таким, что иудеи верили о том, что есть семь вещей, сокрытых от человека и доступных только Богу. Это его день смерти, день утешения, день суда, глубины суда. Это награда человека, время, когда будет восстановлено Царство Божие, время, когда порочное царство, ну, то есть Рим, будет разрушено, и вот эти вот шесть названных, они относятся к будущему, да, которое неизвестно человеку. И седьмое — это то, что внутри человека. Это то, что доступно только Богу. И каждый раз, когда Иоанн пишет о том, что Иисус знал, что внутри человека, да, то каждый раз мы видим с вами о том, что Иоанн говорит, Иисус есть Бог.
1: Да, это, мне кажется, один из ключевых моментов, которые мы должны не только знать, но и понимать, наверное, как-то осознавать в нашей жизни. И сегодня я так понимаю, что мы прикасаемся к одному из еще одних личностей, знакомимся с одной такой личностью, как с Никодимом. Да, мы читаем с 1 по 21 текст синодального перевода. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
0: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рождение от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны».
1: Благодарю. Вот самый первый такой момент, на который я обратила внимание, вот в отрывок с этого начинается, почему Никодим вообще приходит к Иисусу ночью?
0: Здесь, знаете, идет продолжение темы поверхностной веры, о которой мы читали ранее. Веры, основанные на чудесах. И вот Никодим является одним из представителей этой группы людей, но он является исключением из этой группы, потому что его искренний, неподдельный интерес не Мессия ли Христос, заставляет его выйти за рамки чудес и действительно прийти к Иисусу. То есть Никодима это и отличает от других начальников, что он, видя и слыша все, что говорит Иисус, он приходит к нему.

0: ему в том, чтобы убедиться лично.
1: Вот он называет Иисуса учителем, пришедшим от Бога. Это и здесь и это имеется в виду, да? Вот его вера.
0: Смотрите, мы видим, что Никодим, он мог присутствовать в храме, так, когда Иисус его очищал, да? И Никодим мог быть частью тех посланников к Иоанну Крестителю, где свидетельствовал Иоанн Креститель. И он слышал эти слова, он видел знамения, творящие Иисус, который творил. И он приходит, и в нем есть вот этот вопрос, а не Мессия ли он? То есть он допускает эту мысль, и ему хочется это понять. Мы знаем, что сам по себе Никодим, он, во-первых, был человеком благочестивым. Во-вторых, он был одним из членов Синедриона, да, то есть он был одним из учителей закона и одним из членов Синедриона. Синедрион — это был управляющий орган в Древней Иудее, куда входил 71 человек, туда могли входить только благочестивые люди. И вот мы видим о том, что Никодим, он пользовался большой славой, в принципе, среди учеников. И что нам известно из Евангелия о том, что он был не беден. Нам известно о том, что он был относительно бесстрашным человеком, потому что когда Иисуса хотят осудить начальники, то он обличает начальников в том, что они поступают сами не по закону. Но об этом мы поговорим позже, как бы. Но вот такой некий портрет самого Никодима, да, то есть это богатый человек, это учитель закона, уважаемый. И он приходит к Иисусу, называет его учителем, то есть он видит о том, что то, что делает Иисус, это одобряемо небом, так скажем. Но у него вопрос, а Мессия ли он или нет? Кто он? Почему он себя так ведет? Но при этом имеет неуверенность, и именно поэтому он приходит ночью. И здесь есть несколько таких интересных вещей. То есть он приходит ночью, потому что это пасхальная ночь, да, во-первых. Во-вторых, это время, когда его, ну, в пасхальную ночь люди не спали. И то есть это была норма и в эту ночь прийти, то есть культурно, вежливо, так назовем. С другой стороны, мы видим о том, что Никодим не хотел запятнать свою репутацию, и поэтому он приходит, ну, когда никто не видит, да, то есть когда не привлекает внимание, чтобы иметь это личное общение с Иисусом. И в то же время сам Иоанн, когда пишет об этом, он использует слово «ночь» в необычном времени. То есть в каком плане? Если это переводить на русский язык, то его посыл таков, что Никодим, он сам пришел со тьмою внутри, с ночью внутри своего сердца.
1: Это как?
0: Ну, на русский язык это, к сожалению, сложно перевести с греческого языка. Но он показывает то, что происходит внутри самого Никодима.
1: То есть с неким недоверием?
0: Со тьмою. Он приходит к Иисусу, и Иисус его озаряет светом. То есть та тема, которая у нас есть в прологе.
1: Да.
0: Вот. И это очень интересно. То есть он приходит еще сомневающийся, неуверенный. Да? То есть у него поверхностная вера только на чудесах основанная. Но у него есть искреннее желание узнать Господа. И вот мы видим, что он как раз-таки и приходит к Иисусу вот в это время. И Иисус его выводит в свет.
1: Дальше, почему Иисус сразу говорит о рождении свыше? Что это вообще значит? Это как-то говорилось про то, это как-то связано с тем, что Иисус есть свет? Да, у нас есть такой стих. Никодим говорит ему, как человек вообще может родиться, будучи стар? Да, неужели он может другой раз войти в утробу матери и родиться еще раз? Да, и Иисус ему отвечал, да, что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух.
0: Здесь, ну, смотрите,
1: родиться свыше.
0: Здесь очень интересная вещь. Мы в третьем тексте читаем, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Возникает вопрос, а где сам вопрос Никодима? Почему Иисус ему дает этот ответ?
1: Ну да, он начинает ему вообще говорить это.

0: Вот,
1: то есть Никодим приходит, хвалит его, говорит о своем расположении к нему, не задает еще вопроса, а Иисус ему дает ответ. На какой вопрос?
0: Это интересный, конечно, момент.
1: И здесь еще раз подчеркивается тот факт, что Иисус знает, что в сердце человека. О том, что подлинный вопрос Никодима о восстановлении царства. Потому что Никодим, он, как и любые другие начальства или же иудеи, ждал мессию-воителя, мессия-правителя, мессию, который установит земное царство израильское, восстановит его из праха, из гнета Рима его выведет. И когда он приходит, то его вопрос именно этот волнует. Но Христос ему показывает то, что ему действительно важно знать. Он ему говорит о том, что ты вот сейчас спрашиваешь о царстве, а сам даже не понимаешь, что нужно, чтобы туда войти. Почему он не понимает? Ну, потому что здесь, опять же, тема касается того, что все иудеи верили, как мы ранее говорили, о том, что они, будучи потомками Авраама, имеют прямой доступ в Царство Божье. То есть им больше ничего не нужно. Если прозелитам необходимо было креститься, да, то есть пройти этот обряд покаяния, усыновления, то иудеям это совершенно не нужно. Но Иисус показывает на то, что ему не хватало. Он ему как раз-таки показывает и говорит о том, что тебе необходимо сначала понять, как войти в Царство Божие. Потому что ты надеешься на него, но ты еще не можешь туда войти.
0: Да, и здесь вот уже Никодим задается вопросом.
1: Да, здесь Никодим уже задается вопросом. Вот, и мы видим, что свыше, что это вообще такое рождение свыше, да, или рождение снова. Мы, вот как уже сказали, что ждали, что они, иудеи представляли, что они могут войти по своему, как сказать, родству с Авраамом. Но Иисус говорит о том, что здесь это так не работает. О том, что, как он скажет позже, вы не можете, ну, в 8 главе он скажет, что фактическое родство, оно ничего не значит. И он скажет о том, что духовное вот это вот родство, нравственное, оно принимается в расчет, а не просто по признаку...
0: Родства.
1: Да, родства. И вот у Никодима возникает вопрос, а как это вообще все может быть? То есть он не то чтобы не понимает самого процесса, то, что речь о духовном, но у него вот эти вот чувства непринятия того, что говорит Иисус. Зачем мне, иудею, нужно креститься заново, да, еще что-то делать? Как вообще? И здесь мы видим, что Иисус ему говорит о том, что рождение свыше, оно происходит от воды и духа. То есть от воды. Это вот как раз-таки крещение, о котором мы говорили, да? И от Духа это то, о чем как раз-таки говорил уже Иоанн. О том, что я крещу покаяние, а вот за мной идет тот, кто будет крестить Духом. И здесь мы видим о том, что крещение от воды и Духа – это то, что Господь силою Святого Духа преобразовывает каждого человека. То есть необходимо внутреннее преобразование. Принятие Иисуса Христа посредством веры и крещения, но и то преобразование, которое должен совершить Дух Святой в сердце человека. Вот Иисус указывает на важность вот этих преобразований, то есть родство и преобразование. Что важнее, кровь или то, когда ты подобен своему Господу, своему Отцу? Да, и то есть здесь речь идет о том, что человек, который принимает Господа, он должен следовать за Ним во всем. Он должен изменять свою жизнь, но, опять же, не своей силой, а Божьей силой, да, когда под действием Духа Святого. Мы понимаем о том, что человек, принимающий Иисуса Христа, должен оставлять грех. И вот здесь он как раз-таки это все и раскрывает Иоанну. И мы видим о том, что он говорит о том, что человек, который получает вот эту благодать Христа, он стремится жить безгрешной жизнью. Ну и дальше он объясняет, как проявляется рождение свыше.
0: Да, вот этот.
1: То есть он говорит,

0: здесь мы читаем «дух дышит где хочет». Но на самом деле на греческом языке слово оригинала, оно переводится, да, как «дух», также оно переводится как «ветер». И о чем это говорит? О том, что как раз-таки Иисус приводит пример. И аналогия ветра здесь куда намного ближе и понятнее. Почему? Мы с вами не видим ветра.
1: Да.
0: Но мы знаем, что он есть. Каким образом?
1: Но мы его чувствуем. Ощущаем.
0: Еще?
1: Мы это видим.
0: Мы глазами. Это видим глазами, потому да. что деревья колышутся. И мы не знаем, где ветер. И где он будет потом? Это как, знаете, буквально недавно, я не помню, чем занимался, мне важен был поток ветра. И я вот стою, смотрю, он отсюда вроде. Раз, поворачиваюсь, а он уже в другую сторону. А потом смотришь, он вот так просто крутится где-то, и ты не знаешь, где он будет дальше. И вот здесь Господь говорит о том, что человека, рожденного свыше, какое-то там знамение с неба не поражает. То есть нету знамения, которое бы сказало, ты рожден или не рожден. А о твоем рождении свыше говорят твои поступки, твои дела. То есть по плодам их узнаете их. И это является очень важно для нас, потому что порой в наше время мы слышим о том, что у рождения свыше должны быть какие-то чудесные знамения. Но мы открываем Евангелие, и Христос говорит, никаких знамений не должно быть. Должны быть плоды изменений, принятия нашего Господа. От того, что ты просто однажды сказал, да, я верую в Господа, но за этим не идешь за Ним. Помните, как мы говорили, важен момент принятия и момент следования, постоянный процесс. Да. И вот здесь это опять же нам подчеркивается.
1: Да, согласна. Мы когда говорим, да, про рождение свыше, ну, соответственно, про духовное рождение, да, мы понимаем, что Никодим это понимал в прямом ведь смысле, да, этого слова. Ну, то есть он не понял же изначально.
0: Ну, здесь спорный вопрос. Ага. Здесь вопрос может быть просто, как я ранее сказал, его нежелание принять того, что он слышит от Христа. И поэтому он изъясняется простыми человеческими примерами, говорит, ну не может же ребенок дважды в мать войти. Он говорит, если я рожден от Авраама, как я заново могу усыновиться им? То есть это аналогия.
1: Ну, и вот здесь интересная тоже такая аналогия, где мы можем отсылочку такую получить, как змей в пустыне. Почему вообще, в принципе, да, Христос говорит об этом? Зачем это здесь? Мы опять, как и в прошлых программах, немножко отходим к Моисею?
0: Видите, в чем вопрос? Во-первых, мы видим, как Иисус здесь обличает самого Никодима, говоря ему, неужели ты учитель и не знаешь такого простого?
1: Да.
0: То есть здесь под земным, в принципе, подразумевается то, что должен был знать каждый рядовой израильтянин. Небесный — это сфера того, о чем должны были уже учить учителя закона. Он говорит, ты обычного не знаешь, чего должен знать каждый израильтянин. Как ты будешь учить о чем-то небесном? То есть он его сначала вразумляет о том, что ты должен принять эту истину. И он говорит о том, что единственным ключом к новому рождению, рождению свыше, является смерть Иисуса Христа на кресте. То есть он пытается донести ему вот эту истину, которую не хватало ни ему, ни другим начальникам, чтобы это понимать. Он пытается открыть его глаза на то, что если не будет моей смерти на кресте, не будет никакого рождения свыше. И опять же, это для нас с вами урок о том, что благодаря смерти Иисуса Христа на кресте мы имеем возможность, чтобы Дух Святой действовал в нас, преображал нас, и благодаря этому мы могли уподобляться нашему Небесному Отцу.
1: Мне кажется, здесь еще такой интересный момент, который связан с тем, чтобы мы тоже так же, как Никодим, да, не были теми, кто вот тут является учителем, но на самом деле забывает или, допустим, ну, может быть, не знает каких-то элементарных вещей.
0: Ну, я бы не сказал, что Никодим был из таких людей, потому что он был ревностным искателем Бога, и он переходит через свое эго, будучи учителем закона, он идет ко Христу и общается с ним лично, и принимает даже то, что для него неудобоносимо. Вот, да. И мы видим, что в примере со змеем,
1: да, вот,
0: здесь это очень удачное сравнение.

0: Во-первых, в обоих случаях, как Иисус на кресте, так и змей в пустыне, средство исцеления дано было Богом. То есть Бог сказал в пустыне поставить этого змея. Второе, это средство исцеления, оно было выставлено на обозрение. Все это видели. Третье, это взгляд приводил средство исцеления в действие. То есть им нужно было посмотреть сначала на это. Четвертое, это средство исцеления было камнем преткновения для человеческого разума. То есть, как Христа не хотели принимать, так же спотыкались, и почему змей вдруг на кресте тот, который является образом сатаны, да? Как в книге Откровения написано, змей древний. То есть, и вот здесь вот этот вот вопрос. И мы понимаем, что также в обоих случаях последствия непослушания были одни и те же – смерть.
1: Да.
0: То есть это очень удачный образ, который для понимания Никодима использует Иисус, чтобы показать о важности собственной крестной смерти. И для людей крест — это вопрос жизни и смерти фактически. И мы должны четко понимать, что благодаря этой жертве Иисуса Христа мы имеем возможность избрать Его своим Спасителем и избрать жизнь. Как некогда Господь говорил народу израильскому о том, что «вот я тебе предлагаю благословение и проклятие, избери жизнь». И Господь нам и сегодня предлагает и то, и другое, и говорит «избери жизнь». Я делаю все для того, чтобы ты мог ее избрать как раз-таки.
1: Вот здесь такой маленький еще подвопрос. Да, мы тоже почитали здесь такую фразу, да, как «поступающий поистине идет к свету». Вот что она значит для нас сейчас? Это как, вот, допустим, как выбирать вот эту вот жизнь, да, и идти вот во свете Христа, да, как вот произошло это с Никодимом.
0: Видите, в чем здесь суть? Здесь описывает такую вещь Иисус, что человек, он, вообще у нас может возникнуть вопрос, как человек может отказаться от жизни вечной, от спасения. Но реальность такова, что большинство именно и отказываются, как это было во времена Иисуса, так и в наше время. Почему? Потому что мы видим, человек не хочет пускать Бога в свои потаенные уголочки души. Потому что там раскрывается, когда свет туда попадает, то весь бардак, который в той квартире...
1: Подсвечивается.
0: Да, он подсвечивается. И это никому неприятно совершенно. И поэтому люди боятся этого. И есть люди, которые, наоборот, начинают приводить свою квартиру в порядок, а есть, которые просто отказываются от гостей.
1: И все.
0: И здесь мы видим о том, что Господь как раз-таки и говорит о том, что многие люди не хотят, вот, чтобы их жизнь была выставлена на свет. Они боятся, что там что-то обнаружится. Да? Ну и греховная человеческая природа заставляет их просто бежать от света. И каждый раз, когда рядом с ними появляется человек, который озарен светом, для них это риск о том, что он сможет подсветить то плохое, что есть внутри них. И поэтому он начинает гнать этих людей от себя, он начинает пытаться отвергнуть их, уничтожить, да? И это то, что мы видим с вами как раз-таки в Евангелиях, когда начальники и другой народ начинают гнать Иисуса Христа, потому что Христос подсвечивает то, что было им неприятно. И здесь мы видим, что как раз-таки Никодим, ему было неприятно слышать, что ему Христос говорит и его обличает, но он принимает то, что ему говорит Иисус Христос.
1: Мне кажется, это важное — принимать, что хочет до нас донести Христос.
0: Да, поэтому вывод прост. Нужно убирать квартиру сразу, не оставлять на потом, потому что чем больше копится там мусора, посуды и еще чего-либо, тем сложнее начать это разгребать и тем страшнее, что к тебе кто-то придет в гости.
1: Да, и в самом начале, да, был такой момент про то, что мы можем хорошо знать там Библию, хорошо там верить, думать, что мы так делаем, но не принимать ни Христа в свое сердце, да, не принимать и не осознавать Его миссии в нашей жизни. Вот, мне кажется, важно принять Христа всем сердцем, да, и искать, наверное, так же Его, как искал Никодим.
0: Да, ну и здесь, видите, последние тексты нам как раз-таки говорят о том, что Иисус, Он пришел, чтобы спасти.

0: это его миссия. Но в следующем же тексте написано о том, что кто-то осужден, а кто-то не осужден. И сразу вопрос, как так, пришел не судить, а уже осудил, да? И мы видим, что Иисус, когда Он предлагает спасение, дает эту возможность, Он пришел спасти, то каждый, кто не откликается на Его призыв, он сам выносит себе приговор. Тот зов, который к нему направляет Иисус, становится для него приговором, когда он его отвергает. И поэтому здесь, наверное, сегодня для каждого из нас, наших зрителей, слушателей, стоит вопрос. А как вы реагируете на призыв Господа к вам даже сегодня, через то, что мы сегодня вместе читали и разбирали? Когда мы читаем с вами о том, что Иисус говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да?
1: Да.
0: И мы как прочли с вами о том, что «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И мы видим, что истинная любовь – это любовь, которая в действии, любовь, которая жертвует собой ради ближнего. И это великий пример для нас любви, о том, что наша любовь к ближним также должна быть на самопожертвовании основана, а не на излишках или эгоизме. И мы видим, что для нас большим уроком является то, что Бог возлюбил нас именно этой любовью.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за ваши развернутые ответы на наши вопросы. Разговор с Никодимом – это приглашение к новому началу. Рождение свыше – не обряд и не эмоция, а новая природа, когда Дух Божий оживляет сердце. Свет пришел в мир, но увидеть его может лишь тот, кто готов выйти из тьмы.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: На следующий день все играли в прятки. Сначала водил Кима, а потом Глаша, потом Лёлик и последней была Вита.
1: Теперь моя очередь водить.
2: Давай я буду водить.
1: Нет, я, моя очередь.
3: Дайте ей поводить, сейчас ее очередь.
0: Вита умела считать только до 8, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно.
3: Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться.
1: Раз, два...
0: Тима и Лёлик спрятались на чердаке.
2: Зачем мы сюда залезли? Она бы нас и во дворе не нашла.
0: А Глаша спряталась за диваном.
3: Пойдем вниз.
0: Но время...

0: Время шло, а Вита не появлялась.
1: Я же говорил, что она здесь нас искать не будет.
0: Когда ребята спустились во двор, они увидели...
2: Вы случайно не видели Виту?
0: Глашу.
1: Нет.
2: Куда она исчезла? Не могу ее найти.
0: Виту пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне.
2: Зачем ты доела этот торт?
3: Этот кусочек был ничей.
2: Я знаю, что ничей. А почему ты нас не искала?
3: Я вас искала. Я вас искала во дворе. Я вас искала дома.
2: Ясно. Ребятам это не понравится.
0: А вечером уже все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа.
4: В Египте Иосифа ожидали необычные приключения.
3: Я тоже хочу в Египет.
5: Вита хочет, чтобы ее продали в рабство.
3: Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу.
6: Молодец, Вита. Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал.
4: Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Потифару, начальнику охраны фараона.
5: А кто такой фараон?
0: Фараон – это царь Египта и бог Египта.
5: Как
3: он
5: это
3: что,
5: бог?
3: Идол?
4: На этот раз мы имеем дело с удивительной религией. Главным богом египтян был их царь – фараон.
3: Человек?
0: В это трудно поверить, но это был человек.
4: Хотя в истории были подобные случаи, например, в Древнем Риме. Некоторые императоры причислялись к богам, но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте.
1: И что делал этот фараон?
0: О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях, но сегодня... Мы будем говорить про Иосифа, который по воле Божией позже познакомится с самим фараоном.
6: Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед.
4: А по порядку дело было так. Когда Иосифа продали начальнику телохранителей фараона, жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму.
0: Бог знал, что Иосифа оклеветали, и он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа и сделал его начальником над всеми узниками.
4: И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф.
0: И вот однажды в тюрьму посадили двух царедворцев фараоновых. Это были главный виночерпий и главный пекарь.
4: Иосифу поручили охранять этих людей и заботиться о них.
0: Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены.
1: Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица?
4: Мы видели сны,
0: а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование, расскажите мне ваши сны.
4: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Она расцвела, и цветы превратились в грозди винограда. Я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
4: Хорошо ты истолковал мой сон.
1: Это Бог мне дал понимание. Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо.
2: И этот сон исполнился?
4: Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет, и что приснилось другу виночерпия, главному пекарю, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрпризы.

0: Ваня, Ваня, привет!
1: Привет, Свекай!
0: Вот у тебя это, лопата есть, а?
1: Свекай, а зачем тебе лопата?
0: Как зачем, как? Ты представляешь, я хочу дерево посадить шоколадное!
1: Свекай, ты что, такого не бывает!
0: Да как, ты представь, дерево! А на нем конфет шоколадных, видимо-невидимо, а на всю жизнь хватит.
1: Смекать, ты что? Придумаешь
0: тоже. Ты мне не веришь.
1: Ты что, я маленький, что ли, в сказки верить? Я уж вырос.
0: Так пойдем со мной, сам увидишь. Ну, лопату давай.
1: Пойдем.

0: Сейчас мы вот тут выкопаем ямку. А вот и конфета.
1: Мика, ты что, конфет хочешь сажать? Давай я лучше съем.
0: Ты как, ты не понимаешь, Ваня, что завтра ты съешь 100, а может быть 1000 конфет и лимонадом запьешь, потому что я хочу, чтобы в речке вместо воды лимонад тек, а? Представляешь, как здорово!
1: Мика, ты сегодня спал, с чего ты это все взял?
0: Ты понимаешь, Ваня, да скучно так жить, ну скучно так жить! А ты представь себе, что будет, если с неба вместо дождика шарики надувные падать будут, а вместо травки, ха-ха, а вместо травки хрустящая соломка будет расти. Ты представляешь, а вместо цветов пирожные, а на деревьях будут расти бублики и пряники.
1: Мика, да, здорово. Такое-то в людей лицах бывает.
0: А ты никогда не видел?
1: Нет.
0: Так пойдем, я тебе покажу.
1: Пошли! Мика, я лопату забыл.
0: А, лопата?
2: Стой, Ваня, а как же мы узнаем, где мы дерево посадили, а?
1: Ну... А я знаю, надо знак поставить.
2: А, правильно. О, смотри, палка.
1: А у меня платочек есть.
2: Молодец, побежали. О, вот здесь. О,
3: так.
2: Ну, все,
1: да,
2: ну, побежали.

0: представляешь?
1: Представляю.
0: Вместо травы кукурузные хлопья растут.
1: Чуть не верится, Микай.
0: А на них хрустящие палочки.
1: Ну, чуть не верится.
0: Не верится. А в речке вместо воды Фанта течет.
1: Ну, чуть не верится, Микай.
0: Смотри. Опа.

0: А? Ну, понравилось? Ну, понравилось,
1: Мика, только в жизни такого не бывает. Ладно, помечтали, хватит. Пойдем лучше на речку купаться.

0: Эх, жаль, что ты мне не веришь. Ну ладно, пойдем.
1: Пойдем, смекай.
0: Да, пойдем, пойдем.
1: Пацан, мать. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: Смотри, я и не знал, что оно так быстро вырастет. Ха! Ты видишь, а? Вот оно дерево-то.
1: Играй, а где конфеты-то?
0: Конфеты? А, ой. Да вон они, вон! Ну! Вот они, вот они! Ну, садись, садись скорей! Садись, смотри, вот! А, конфеты!

0: Ребята!
1: Мы торопимся!
0: Куда?
2: За вами погоня!
0: Какая погоня? Ребята, привет! Вань, смекай! Смекай! Смекай, привет!
1: Тихо, у меня тут срочное дело!
0: Какое дело, смекай?
1: Да срочное, срочное
0: какое
1: дело!
0: Какое дело? В сундуке?
1: Да, у меня в сундуке!
0: Давай вместе его и решим!
1: Да нет, смекай, нет, это мое, только мое дело!
0: Тихо, тихо, тихо! А где Ваня, смекай?
1: У него тоже дело!
0: Ну где он, где он, скажи! Так? Угу. Все? Вань, привет!
2: Надь, привет! Закрой меня! Закрой!
0: Вань, да ты что? Выходи! Ты что сюда залез?
2: Ну хорошо!
0: Вань!
2: Ай, пожалуйста! Ай!
0: Ребят, да что с вами? Что себя попрятать? Кого-то за вами кто-то гонится! Вань, смекай!
1: Там нас один дяденька ищет!
0: Да никто вас не ищет, ребят! Разве вас здесь найдешь? Выходите! Вань, выходи! Давайте помогу! Пойдем! Смекай. Смекай. Выходи, небось, никто вас не ищет.
1: Правда, не ищет?
0: Да, конечно. Кстати, ребят, а вы зачем его конфеты-то съели?
2: Мы думали, они на дереве так, выросли.
1: Так я и думал, что это конфетное дерево будет. Ну да, я закопал, взял лопату, выкопал, взял дерево, посадил. Да, да, мы с ним посадили.
3: Да, пожалуйста, не перебирайся, потом я пробую, вот вы.
0: Все понятно.
1: Собака.
0: Ну, прям-таки небылицы получились. А в небылицах, ребят, всегда-то не знает, что тебя ждет.
2: Что-то не хочу больше жить в небылицах.
1: Да, я тоже не хочу.
0: Но я рада, что вы теперь представляете, как выглядел бы мир, если каждый его переделал так, как захотел. Тогда, наверное...
1: Ой-ой-ой, все, не надо.
0: Ребят, кстати, а вы знаете, почему у вас так получилось?
2: Почему?
0: Да потому что мы с вами порой не ценим многого того, что имеем. И не замечаем многих чудес.
1: А где чудеса? Какие чудеса?
0: А что, не знаете?
2: Нет.
0: По-моему, мы с вами давно не заглядывали в очень мудрую, удивительную книгу. Догадались, как?
2: А я знаю! Это Библия!
0: Точно, Библия!
1: Библия!
0: Пойдем посмотрим.
2: Это Библия!

0: ребята, вот вы хотели жить в чудесах, которые сами придумали, да?
1: Да.
2: Ну да.
3: Но ваши фантазии, по-моему, ни к чему хорошему не привели.
2: Нет, совсем.
0: А ведь мы с вами совсем забыли про чудеса, которые придумал сам Бог. А их так много, я не совсем рядом.
2: Да где, где, где чудеса,
0: которые сделали? Повсюду, ребят.
2: Где, где?
0: Ну вот солнце, это разве не чудо, смотрите. Смотри, солнце.
2: Так солнце, оно и есть солнце. Чего же в нем чудесного?
0: Представьте, что если бы кто-то вместо солнца повесил бы электрическую лампочку, тогда в одной стороне всегда была бы ночь, в другой стороне был бы всегда день.
2: Подожди, подожди, подожди. Как это, как это, как это лампочка вместо солнца? А, на столбе!
0: Да!
2: А, ну да, да!
0: Ну, чтобы нам всем с вами было тепло, светло и радостно, Господь создал солнышко.
2: Ха, вот здорово!
1: Здорово!
2: А когда? Ну, когда? Ну, да, когда же он его создал-то?
0: А ты не знаешь?
2: Да нет, конечно,
0: а ты,
2: не знаю.
0: Нет. Ну, давайте прочитаем тогда.
2: Давайте, давайте.
0: Смотрите. Так, где это? А, вот. И создал Бог два светила великие. И был вечер, и было утро, день четвертый.
2: Четвертый?
0: Да.
1: Четвертый.
2: Ха! А чего же он тогда создал в первый? В первый?
0: Тоже
2: ты
0: не знаете.
2: Что создал?
1: Нет.
0: Так. Ребят, тогда я вам себе предлагаю смастерить поделку, которая поможет нам запомнить, что Господь сотворил каждый день творения. Согласны?
2: Поделки! Я люблю поделки!
0: Здорово! Для этого нам понадобятся рейки, картон, краски, ножницы и веревочка.
2: Так у меня это все есть!
0: Тогда за дело.

0: раскрасим наши рисунки. Аккуратно вырежем. И сделаем отверстие для веревочки. Прикрепляем клейком. Все.
1: Ну что, поделка у нас готова?
2: Ага.
1: Давайте с вами вспомним, что Господь создал в каждый день творения.
2: Давай.
1: Вот смотрите, первый день Господь что
2: создал? Я скажу? Свет.
1: Точно, а во второй день, Вань?
3: Облака.
2: Правильно.
1: В третий день?
2: Сушу и моря, и разные моря, и океаны.
1: Молодцы. А в четвертый день?
3: Солнышко,
2: луну, звезды, луну, месяц.
1: Молодцы. А в пятый день?
2: Морские рыбы и птицы.
1: Точно. А в шестой день?
3: Зверей и человека.
2: Ага.
1: Молодцы, отлично все запомнили.
2: И вообще, эти чудеса значительно лучше, чем всякие там небылицы. А то можно такого напридумывать, что потом отвечать приходится.
1: Хорошо, что за всем на земле следит Бог. А это значит, что нам не стоит бояться,
3: что на дерево вырастут чужие конфеты.
2: А мы их съедим.
1: Да.
2: Ребят, ну а вы-то запомнили, что Господь сотворил за 6 дней?
3: Я запомнил.

0: Мы запомнили.
1: Тогда отгадайте мою загадку. Внимание! Угадай, на сколько дней солнце старше голубей? Ну? Ха-ха, запомнили? А если вы ответите на этот вопрос и напишите мне письмо, то я вам каждому пришлю вот такие закладки.

0: Может, он будет на нас обижаться. Ну что, пойдем?
1: А я ему тогда подарю конфетку, которую закопал. Выкопаю и подарю, ладно?
0: Я думаю, что ему будет приятно свекать. Пойдемте.
2: Ребят, я сегодня понял, что нужно радоваться всему тому, что создал Бог. Иначе вы можете в такое попасть. Вот сейчас вы увидите.

целый день она на грядке воду ведрами носила, а под вечер очень сладким пирожочком угостила. В благодарность нужно маме сделать что-нибудь такое.

0: еды устал я очень. Вот обрадуется мама.
1: Ой, а кто огород-то вытоптал?
0: Правда, класс.

Сегодня стремительно развивается торговля. Мы уже не представляем свою жизнь без супермаркетов и интернет-магазинов. Можно зайти в магазин и купить все, что хочешь. Примерно так же выглядит рынок для удовлетворения духовных потребностей человека. В мире существует огромное количество религиозных направлений и учений, церквей, групп и сект. И человек практически без труда может выбирать себе церковь по вкусу. Хочешь с красивыми храмами и ритуалами – тебе сюда. Хочешь больше медитировать – сюда. Любишь простоту и функциональность. Хочешь больше общения или, наоборот, любишь оставаться незаметным. Можно найти наиболее удобную для себя церковь. Все верования можно разделить на две большие группы. Первая группа верит в личность, которая сотворила мир и человека. Вторая группа обожествляет природу, человека, верит в духи предков или считает важным нравственные идеалы. Как понять, есть ли среди всех этих течений истинное, такое, которое бы отличалось от всех других? Если проанализировать все течения и направления, то есть взять их учение и поместить в небольшую черную коробку

и тщательно перемешать, а потом достать основную мысль, то она будет следующей. Если хочешь получить лучшую жизнь, здесь можно подставить такие слова, как рай, нирвану, просветление, джанат, вальгалу. Тебе нужно сделать приятное Богу, то есть выполнить ритуал, принести жертву или делать добрые дела. Или достичь наивысшей степени духовности через различные практики – молитву, медитацию, заучивание наизусть духовных текстов. А если выразиться еще короче, в рай попадешь, только если будешь делать все правильно, только посредством своих усилий. Но, возможно, для кого-то будет удивлением узнать, что среди всех религий мира есть такая религия, у которой совершенно иная философия, и это христианство. Однажды на конференции, где собрались ведущие профессора теологии, один молодой человек задал вопрос: чем христианство отличается от других религий? Ученые начали совещаться, но никак не могли прийти к единому ответу. Проходит час, другой, и тут в дверях появляется христианский писатель, написавший произведение «Хроники Нарнии» Клайв Стейплс Льюис. Профессора подумали и решили задать ему этот вопрос. Писатель без раздумий ответил: «Благодать». Так просто? Благодать? Да. Нет больше ни одной такой нелогичной религии. По-человечески справедливо действие причинно-следственной связи. Ты что-то делаешь, за это что-то получаешь. Это человеческая логика. И поэтому мысль о том, что Бог, величайшее существо, берет на себя заботу о твоем будущем, о твоей вечной жизни, о твоем спасении, является просто революционной. Это не плод человеческой фантазии, так как эта мысль противоречит человеческому мышлению. Христианство утверждает, что Бог решает спасти согрешившее человечество ценой собственной жизни. Да, только в христианстве Бог, Творец и Создатель, становится человеком, чтобы умереть за провинившихся детей. Найдите еще хоть одну религию, где божество настолько любит свое творение, что не ожидает от них жертв, а само приносит себя в жертву. В отличие от других религий, в христианстве ты не должен заслужить любовь и принятие Бога. Бог уже любит тебя, как отец, так как его отношение основано не на справедливости, а на отцовской любви и благодати. Феномен благодати неземной. Только сошедший с небес Иисус смог показать человечеству, что это такое и почему она так важна. Благодать – это незаслуженная милость по отношению к нам. Но кто-то возразит: но разве в христианстве не надо соблюдать заповеди или выполнять определенные обряды? Что же получается? Мы принимаем эту жертву и продолжаем жить так, как нам угодно? Действительно, в христианстве также есть определенные правила. Но понимание благодати приводит к тому, что человек начинает соблюдать эти установления не из-за желания получить жизнь вечную, а из благодарности и ответной любви к Богу. У человека уже нет страха сделать что-то не так, так как он уверен в любви Божией. Именно с Божьей помощью человек преодолевает греховные наклонности своей жизни. Мой любимый христианский гимн «Как дивна благодать Твоя» — это один из самых известных христианских гимнов. И история у него тоже очень интересная. Его автор Джон Ньютон долгие годы занимался отвратительным бизнесом, работорговлей. Охотился на африканцев, он владел своим кораблем для перевозки рабов. Однажды чудом, спасшись из ужасного шторма, он понял, насколько милостив к нему Бог. Он оставил свое бесчеловечное занятие, стал пастором и написал чудесный гимн, выражающий чувство человека, осознавшего свой грех и спасенного благодатью Иисуса Христа. Именно осознание того, что Бог тебя любит, даже когда ты поступаешь неправильно, дает силы к истинному преобразованию жизни, потому что изменения, происходящие под влиянием страха, они временны, до тех пор, пока есть страх. А изменения под действием любви вечны, так как Бог вечен в своей любви. Определить свое отношение к Божьей благодати – серьезное и важное решение. Принимая его, человек выбирает свою вечную участь. Поэтому я христианин.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Ваш ведущий я, Размик, Велина. Сегодня мы будем слушать продолжение истории Олега, чем он занимался, когда ушел от Бога. Олег, расскажи нам о деталях, подробностях, чем конкретно ты занимался.
1: Да всем, чем не попадя. На самом деле, я никогда, если там ждут от меня ответа, что там ходил по клубам или что-то... Нет, этого никогда не было. Я ни разу не был в клубе, кстати.
2: Ну, я помню, что ты не любишь людей.
1: Да, да. Но, тем не менее, вот это ощущение тревоги, наверное, не давало мне пустить, наверное, во все тяжкие. Я пил.
0: Как сильно? Выпивал?
1: Мне, учитывая то, что я никогда не пил и вдруг начал пить, мне достаточно было бутылки пива.
2: Вот. Как был вообще первый раз, вот ты попробовал алкоголь?
1: Это когда мне было плохо. Вот когда после расставания, мне надо хоть было как-то это все дело заглушить. И с тех пор я более-менее терпимо отношусь к алкоголикам, к тем людям, которые пьют, потому что я понимаю, почему они это делают. Ну, все вот, опять же зависит, почему, люди разные. Но, тем не менее, у меня была такая же проблема, по сути, своей.

0: мне хватало бутылки. И просто вечером я спокойненько засыпал, то есть не было никогда такого. Но в какой-то момент я просто проснулся, увидел рядом с собой бутылку с пивом и просто понял, что, ну, по-моему, ну, все, хватит, наверное. Ну, что-то серьезно. А был момент, когда я попробовал наркотики. Легкие, но сам... Я, честно говоря, ничего не понял, что произошло. Вот, но...
1: Как это вышло вообще?
0: Знакомый предложил. Вот. Я не могу сказать, что я помню какой-то эффект. Я вообще, ну, я все хорошо помню весь этот день, но эффект никого не заметил, честно говоря. Вот. Но меня выбил из колеи тот факт, что я все-таки это сделал. Угу. То есть я переступил ту черту.
2: То есть это был один раз или это зависимость?
0: Один раз. Я переступил ту черту, я просто понял, что я тот человек, который всегда был против этого. Я вдруг, вот только что-то случилось, не пустил и пошло-поехало. Меня это выбило из колеи очень сильно. И я рад, что этого никто не знает, уже ед, не знал до этого дня. Да. На самом деле мало кто это знал, мало кто это видел. Мой знакомый видел, мой друг, вот он знал это.
1: Спасибо за откровение. Это очень, конечно, трудно, наверное, об этом рассказать. Ты это все пробовал, потому что хотел забыться?
0: Да.
1: То есть просто как снотворное, как что-то,
0: да,
1: такое?
0: Да, да.
1: Но тебя это вызвало какое-то привыкание, может быть, уже
0: нет,
1: не мог без этого?
0: Нет, не успел. У меня был самый момент, когда я просто понял, что это какой-то, ну, ну, противный путь. Очень противный. То есть, ну, неинтеллигентный, что ли.
2: Вот. А были у тебя какие-то еще попытки, ну, забыть, заглушить причиненную боль изменой?
0: Я много раз думал, чтобы понять что-то сильнее. Много раз. Очень много раз. И я, честно говоря, не знаю, каким образом... Опять же, честно говоря, сработало правило, что я был научен, что это все дикое зло. И не просто родителями. Для меня это самого было неприятно. И если бы вот не было этого тревожного ощущения, я порой боюсь представить, что бы со мной было дальше.
1: Правильно я понимаю, что до момента, когда вы расстались со своей девушкой, ты ничего не пробовал?
0: Нет.
1: Брал вообще?
0: Да, да.
1: Даже уже не находясь в церкви?
0: Да.
1: А почему?
0: Тревога.
1: Что значит тревога? Объясни подробно.
0: Просто понимал, что, ну, не то. Это как вот ты понимаешь, что все равно за этого не будешь делать. Даже если
1: совесть
0: ты...
1: мучает?
0: Наверное, да. Наверное, даже при одной мысли, что ты бы мог бы сейчас это купить и что-то вот такое сделать, ты понимал, что нет, ты не будешь этого делать. Вот просто не будешь, и все, как будто просто кто-то сверху, ты не будешь это
2: Но
0: делать.
2: Но ты когда-нибудь думал, что дойдешь до этого?
0: Нет. Я больше скажу, я был уверен, что этого не будет никогда. Вернее, я даже знал, что этого не будет, но никогда... Ну, когда, вернее, это произошло, произошло, что я этого не заметил. Просто в какой-то момент я проснулся и понял, что вот уже поздно, переступил.
1: В прошлой программе ты говорил, что ты уходил от церкви, но не от Бога.
0: Да.
1: В какой-то момент ты начал уходить от самого Бога или нет?
0: Наверное, нет. Именно поэтому и была, наверное, постоянная тревога. Я не мог... Это какая-то, знаете, сложно, когда ты уверен, неважно, чем ты занимаешься, где-то, с кем-то, ты уверен, что он есть. Ты знаешь, что он есть. Просто ты стараешься от него убежать. Вот все.
1: Спрятаться?
0: Да. Но ты знаешь, что он есть. Я никогда не сомневался в том, что он есть. Но вот так вот как-то.
2: Но если смотреть твои отношения с Богом, они как-то вот в эти периоды улучшались или ухудшались?
0: По-разному. Иногда казалось, что вроде я на грани срыва. Иногда казалось, что я сейчас вот наоборот иду наверх, вроде все хорошо, потом опять какое-то падение. То есть, ну, конечно, проблема в том, что я был один. У меня все знакомые, все друзья были неверующие. Здесь, конечно, умный человек что сделает? Придет как раз в ту самую церковь.
1: Mm-hmm.
0: И будет общаться с молодежью хотя бы для начала. Но я же не хочу с ни с кем общаться. Вот я один сижу и пытаюсь это все дело заглушить. Это сложнее.
2: Mm-hmm. Ну, то есть, Олег, это было все-таки, ну, ты говоришь, попробовал и сразу перестал. Это было воспитание такое сильное повлияло, или твои личные отношения с Богом, они останавливали?
0: Я до сих пор пытаюсь в этом разобраться, до сих пор у меня нету самого ответа, что это было. Я думаю, что это все вместе.
1: А как ты думаешь, в тот момент, если бы ты продолжал ходить в церковь, у тебя появились бы вообще эти отношения, и довелось бы это до такого состояния, попробовал бы ты алкоголь и наркотики?
0: Буду еще уже в церкви.
1: Но если бы ты не уходил из церкви, ты говоришь,
0: нет,
1: что ты не уходил,
0: нет,
1: от Бога?
0: Нет.
1: Почему?
0: Не знаю, просто нет. Для меня это табу было. То есть табу, причем сознательно. Я занимался спортом, для меня это вообще было, ну, со всех сторон неприемлемо.
1: То есть ты связываешь тот факт, что когда ты ушел из церкви, для тебя это стало как-то более разрешено?
0: Да,

0: Да. Это необъяснимый факт. То есть ты просто себе это позволяешь. Но сначала ты себе это не позволяешь, а потом...
1: Есть много людей, которые верят в Бога, иногда ходят в церковь, но им ничего не стоит выпить по праздникам, что-то закурить.
0: Объясню, да, сейчас. Грех есть разный. И вот тот факт, что я пришел в церковь вот сейчас, да, то, что я вернулся, я своей жене рассказываю, она сейчас в церкви. Это не финал. Я понимаю, чем дальше я иду, я понимаю, что у меня больше проблем, которые я хочу решить в себе, и все больше открываешь, насколько ты дурной внутри. И ты пытаешься это исправить, по-настоящему пытаешься. И все зависит, какие проблемы ты решаешь. Те проблемы для меня казались вообще чем-то закрытым, то есть чем-то запрещенным. Я это попробовал, понял, что нет, я выше этого, именно личностно, я еще выше этого. Я не хочу быть таким. Я ушел. Но есть другие аспекты, с которыми сейчас борешься, вспыльчивость характера и так далее, и так далее, и так далее. Очень много моментов. Вот они абсолютно такие же. Угу. Просто какие-то ты даешь себе сразу изначально установку «нет», а каким-то ты уже привык. Угу. И вот их уже бросить гораздо сложнее. Найди свой
2: путь. У тебя есть какие-нибудь, не знаю, рекомендации или не рекомендации, как вот таким людям выходить из подобной ситуации?
0: Верующим или неверующим? Верующим, те, которые...
2: Может, и таким, и таким.
1: Ты имеешь в виду, если предательство было?
2: И не предательство. Вот, допустим, даже на фоне предательства они опускаются до такого. Mm-hmm. Вот. Как, вырваться из этого?
0: Первое, наверное, я сейчас скажу по отношению, наверное, к парням. К представителям мужского пола. Мужчина должен оставаться мужчиной вне зависимости от ситуации, что с ним происходит.
1: Что это значит?
0: Ню не подобрать. Серьезно. Не опускаться до алкоголя. Мужчина не тот, кто выпил, не тот, кто подрался, не тот, кто выкурил что-то, не тот, кто что-то себе позволил. Он это тот, который как раз от всего этого смог отказаться. Я это понял. Я это понимал, даже будучи в миру. Нужна для этого сила воли. Первое, никогда не опускаться. Даже если вы опустились, посмотрите на себя со стороны, попытайтесь на себя со стороны посмотреть еще раз. Но опять же, это все зависит от того, как вы воспитали человека. Вот. И неверующим Бог есть вне зависимости от того, верите вы в него или нет. Поэтому так или иначе, выбор вы будете делать в жизни. Это, собственно, я сказал и жене. Такой очень странный, да, это общение с женой, первое там, свидание, да, сразу ты говоришь, я просто сказал, что человек делает свой выбор рано или поздно, так или иначе, как я в свою жизнь сделал. Иногда это может быть чревато последствиями, иногда нет. Я иногда думал, где бы я был, если бы все пошло дальше. Если бы, к примеру, я не был в церкви, если бы меня не воспитывали так. Я не буду говорить, но я знаю, где бы я был. Я знаю, каково было бы мое будущее, я уверен в этом. Если бы я не был в церкви, если бы меня не наставляли родители, если бы вообще я плохо знал Бога.
1: Это было бы плохое будущее?
0: Это вообще была бы беда. Это был бы кошмар.
2: Хорошо, но рекомендацию вот ты для мужчин дал, не распускать нюни. Вот это твое основное правило, я так понимаю, по жизни.
0: Да.
2: Вот. А для женщин что ты рекомендуешь? Девушек.
0: Да так же, в принципе, как и для мужчин.
1: Быть мужиком.
0: Да, в нашем мире сейчас порой это полезно. И у нас тенденция, опять же, в плане отношений девушек с парнями. Золотые мои, молитесь, серьезно. Я не молился. Я просто, у меня был вариант, вот я его взял. Я его ни разу не спрашивал. Ни разу не спросил ничего, я даже не задался вопросом. Я просто сделал то, что мне, как я хотел поступить, я так и поступил. Спрашивайте, его иногда дают ответы очень резкие, вы их сразу понимаете. Понятно, что с девушками там сложнее, но тем не менее. Нельзя давать себе повод думать, что вы что-то решаете.
1: То есть ты ничего не решаешь?
0: Нет, я принимаю решение то, которое принял он.
1: Не более того. У тебя вообще нет права выбора?
0: Есть. Либо принять то, что если я его о чем-то прошу, он мне предоставляет, вот, пожалуйста. И у меня есть вариант, вот, мне оно нравится или нет. Я могу это взять или нет, но я теперь уже знаю, что
2: это заключается выбор. Тебе постоянно мир что-то предлагает, или Бог, или, в общем, постоянно перед выбором, делать это или не делать. Вот это имеет, наверное, Олег. Да. То есть брать это или не брать.
1: Брать из жизни все?
2: Либо выбирать, фильтровать.
0: Потому что то, что он предлагает, порой не нравится. Откровенно не нравится.
1: У тебя было такое?
0: Конечно.
1: Например?
0: Очень часто. В плане общения с людьми, в плане, когда нравится какая-то девушка, и ты понимаешь, что нет,

0: не она.
1: Почему?
0: А не знаю, просто вот спрашиваешь, и ты понимаешь, что не она. Это, знаете, как вот ты приходишь, это тебе сначала приятно с человеком общаться, а после того, как ты спросил, ты приходишь общаться...
1: Спасибо Богу,
0: да. Приходишь с этим человеком говорить, и ты хочешь уйти. Вот непонятное ощущение, ты просто хочешь уйти.
1: Может, просто человек неприятный?
0: Но вчера это было нормально все. То есть я еще раз говорю, все вопрос, готовы ли вы это слышать? Готов ли человек это услышать?
1: Ты рассказывала про отношения с той девушкой, что они были очень тяжелые. Это было по причине того, что у нее был какой-то не такой характер, или потом по причине того,
0: она,
1: что...
0: Она целиком и полностью не хотела ничего принимать из религии, а я все-таки пытался это как-то навязать.
1: Несмотря на то, что ты занимался...
0: Да, но я вот как, именно когда человек появился, тоже как вот сейчас у меня произошло, человек появился, я все-таки захотел как-то все-таки, ну, вернуться.
1: Это
0: вернуться
1: привычка?
0: Еще и... Да, наверное, да. И, но ее получилось, что она меня со стола стащила. Не я ее затащила, а стола она меня стащила.
1: Ты имеешь в виду, затащила в церковь?
0: Mm-hmm. Да.
1: Это, она это вообще вытащила. Нормально?
0: Да, нормально. Но тем не менее, человек же все равно сделает свой выбор. Меня же в детстве таскали просто... Я же ничего не понимал. Меня просто таскали. Я просто это видел.
2: Найди, найди свой путь.
3: Слушай, Олег, а как ты воспитывал бы своих детей, ну вот, как верующий человек? Брал бы какие-то примеры из родителей?
0: Да.
3: Какие, например?
0: Да. Во-первых, мои родители дали мне свободу выбора. Причем очень большую. Я мало знаю детей, которые дали такую свободу выбора детям своим.
1: Чем это?
0: И в свободе, ну, абсолютно. Я захотел поехать туда, я поехал туда учиться. Без проблем. Многие родители не отпускают своих детей. Они давали мне свободу, никогда не лезли в мои личные дела, в мое личное пространство. То есть это было для меня очень дорого. И я это сейчас уже понимаю. И что правильно было, я постоянно был в церкви. Я постоянно сидел рядом и постоянно был в церкви. То есть я был постоянно под присмотром. И это как была привычка.
3: Чтобы... То есть наблюдать за своим ребенком, да?
0: Да, да, да. Что бы я делал? Я боюсь сейчас об этом думать, потому что я действительно понимаю, что я не готов сейчас иметь детей. Mm-hmm. Потому что много у меня есть самого вопросов, и это очень ответственный шаг. Но что бы я точно делал, они точно бы не шатались, где попало. В церкви они бы сидели со мной. И в то же время я попытался бы до определенного возраста дать им максимум того, что я могу дать. Угу. Вот. Опять же, какой выбор они сделают, я знаю эти ситуации, когда дети все равно уходили окончательно из церкви. Я знаю эти ситуации, но тут уже нет, меня зависит. Моя задача максимально с его помощью дать им максимум.
1: Фундамент.
0: Да, основание.
1: Вот скажи, вы тогда расстались с девушкой, я так понимаю, что как бы ты видишь в этом Божье провидение.
0: Да. Однозначно я его спросил. Я его спросил, вытащи меня за волосы, он меня вытащил. Мы вот тут сразу же была измена, вот тут же прям практически.
1: Ты никогда не задавался вопросом, что это как бы, может быть, Бог так подстроил или что-то такое? Ну,
3: это получается хорошо для тебя, но плохо для нее.
1: Или... Для ваших отношений.
0: Для нее, я думаю, вряд ли это было плохо. Просто человек был такой, и... Но не я ей был нужен. У меня все равно были принципы. Она вообще не любила слово «принцип». Поэтому, а я пытался хоть как-то, но пытался как-то себя вернуть, ее куда-то наставить. Но нет, это все гиблое дело. Поэтому, на самом деле, лучше искать в церкви. Нет, в церкви молитесь, он все-таки решает эти проблемы.
1: А после того, как вот ты с ней расстался, ты как бы послушал Бога, и после этого сразу твои отношения с Богом наладились? Ты
0: нет,
1: начал ходить в церковь?
0: Нет, я говорю, я вот вылез из этой ямы, он меня вытащил, и дальше опять пошел вот оттуда. Mm-hmm. Потому что, ну, это как... Легко стало. Вот как будто с тебя груз сняли, и ты просто хочешь спокойно пожить, чтобы тебя никто не трогал.
1: Угу.
0: Вот это было. И вот за этот период, честно говоря, сразу, наверное, скажу, да, мне и за предыдущие, и за этот, да за все эти периоды, мне действительно стыдно перед многими людьми, мне стыдно, как я себя вел, что я говорил, когда я говорил. И, к сожалению, этого не изменишь. То есть это будет до конца дней моих, наверное, меня преследовать, но это даже хорошо, потому что ты, глядя на это, понимаешь,
1: ну,
0: тот
3: факт не изменишь, но сами отношения с людьми у тебя сейчас...
0: Меняются.
1: Как отношения с родителями?
0: Отлично.
1: Лучше, чем было?
0: Да, ну, у них, конечно, терпения полно, за что им честь и хвала. Вот, но я только сейчас, на самом деле, взрослые люди все об этом говорят, что только с возрастом они понимают, насколько их родители, сколько они дали. Не именно финансово там или еще как-то, нет, именно... Как они воспитывали? Если меня спросили, мы как-то с мамой говорили по этому поводу, захотел бы я повторить вот этот путь тоже в воспитании, я сказал да. И со всеми этими минусами, о которых я думал в детстве, я бы захотел повторить то же самое в воспитании.
1: А захотел бы ты повторить весь путь, который ты прошел сейчас?
0: Нет. Нет, нет. Но опять же,

0: У каждого он свой, и, наверное, возможно, как-то по-другому бы дело пошло. Есть люди, кто учится на чужих ошибках, есть те, кого нужно самих ткнуть в грязь носом. Вот мне пришлось ткнуть.
1: Или ты сам в нее залез?
0: Ну, сам залез, еще и ткнули, да.
2: Олег, спасибо, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю, поделился откровениями. Для нас это очень ценно. Друзья, помните, насколько низко вы не пали бы в своей жизни. У вас есть всегда дорога домой, и наш Небесный Отец ждет вас с распростертыми объятиями. Это программа «Найди свой путь». До скорых встреч.

0: Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Меня не устраивает мой голос. Когда я говорю, меня часто не слушают. Почему так происходит? Я хочу говорить ярче и интереснее. Как сделать ваш голос более насыщенным, сильным и привлекательным? Об этом вы узнаете прямо сейчас.

Для начала мы с вами разберемся, что же такое речь. И здесь все просто. Речь — это то, что мы говорим. Насколько важно ею правильно владеть, здесь я попробую максимально ярко раскрыть при помощи цитат. И первая цитата, которую я приведу, она принадлежит Сократу. «Заговори, чтобы я тебя увидел». Вы можете здесь услышать, что Сократ говорит о том, что он вас увидит только когда вы начнете говорить. И это, конечно же, не говорит о том, что он слепой. Он вас явно видит воочию. Но именно вашу внутренность, то, что вы себя представляете как человек, какие ценности несете, он с этой позиции вас увидит только когда вы начнете говорить. И эту же цитату мы спокойно переносим на нашу жизнь. Ведь у нас же так и происходит, что когда мы видим человека, при том, когда он молчит, это один вариант, но только этот человек начинает говорить, мы сразу понимаем, кто он, что из себя представляет, ну или во всяком случае более широкую картину его личности мы начинаем замечать.

отмечать. Далее мы с вами обратимся к словам Соломона, которые записаны в Библии в притчах в 16 главе. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению». Здесь мы можем услышать, что Соломон говорит о том, что недостаточно быть просто мудрым человеком. Здесь еще важно и уметь доносить эту мудрость. Поэтому если ты мудр, но не умеешь разговаривать, не умеешь говорить, то толк от этой мудрости будет только лично вам, только в вашей жизни. Но на других людей вы будете влиять в очень и очень ограниченном масштабе. К примеру, вы можете вспомнить лекции в университете, на которых вы засыпали. Думаю, почти каждый человек с этим сталкивался. И вы явно засыпали в первую очередь не потому, что тема вам была неинтересна, а потому, что лектор, который доносил информацию, говорил это скучно, неинтересно, техническим языком и вообще непонятно зачем. С другой стороны, вы можете вспомнить преподавателя, которого вам всегда было интересно слушать, даже если в обычной жизни вам кажется, что этот предмет не пригодится. Абстрактно пусть это будет биология. Вроде как особо и не нужно знать каких-то тонких терминологий или материй из этого предмета. Но когда преподаватель доносит это интересно, с какими-то примерами, общается с вами, ведет диалог, вы намного больше запоминаете из того, что он говорит. И это производит на вас большее впечатление. Также в Евангелии от Матфея написано: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Еще раз поставлю акцент на последней части. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть здесь говорится о том, что все, что вокруг вас происходит, и качество всей вашей жизни во многом зависит от того, что ты говоришь и что ты доносишь до людей. Потому что при помощи своих слов, как ты можешь приобрести друзей, как ты можешь кому-то помочь, так ты можешь кому-то навредить или разрушить чью-то жизнь. Ну и сейчас нас с вами ожидает самое интересное, а именно практика. Практика техники речи. К слову, техника речи – это измеримые параметры нашего голоса. И сегодня мы с вами разберем такие понятия, как дыхание, дикция, скорость и динамика речи, иначе еще называют темп речи, и паразиты в нашей речи. Четыре понятия. И первый параметр, который мы с вами разберем, это дыхание. И это важная составляющая, потому что от того, как мы дышим, зависит и звучность, и громкость нашего голоса. И здесь важно, дышите ли вы грудью, дышите ли вы диафрагмой, или дышите ли и тем, и другим одновременно. Давайте для начала с вами проверим, а потом я скажу, что же здесь важно. Такое будет у нас с вами упражнение. Вам нужно положить одну руку на грудь, вторую руку на живот. И просто начать дышать и отслеживать, что же у вас поднимается при дыхании. Грудь, живот или и то, и другое. Попробуем.

А теперь ответьте себе на вопрос. Что у вас поднималось при вдохе? Живот, грудь или и то, и другое? И правильным должно быть так, чтобы у вас поднимался именно живот. Потому что когда вы дышите животом, то у вас работает правильное диафрагмальное дыхание. И это важно даже не только с позиции речи, но и с позиции вашего собственного здоровья. Потому что когда вы дышите только грудью, то кислородом насыщается не так много наших внутренних органов. Его поступает к нам заметно меньше. И большая часть у нас выходит обратно при выдохе. Но для того, чтобы все наши внутренние органы, в том числе и наш мозг, получали достаточное количество кислорода, нам нужно дышать воздух так, чтобы он уходил в диафрагму. И таким образом распределяется весь кислород. И также, когда вы начинаете выдыхать из диафрагмы, то ваш голос сам по себе становится более звучным. При этом расслабляются ваши связки, потому что, когда вы говорите на связках, силы вашего голоса хватает намного меньшее количество времени. Связки

имеют свойство уставать. Мы разобрались, как правильно дышать, но следующий шаг, который нам нужно совершить, это научиться контролировать наше дыхание. И это нужно для того, чтобы мы понимали, где и на каком этапе нашей речи важно остановиться и вдохнуть воздух, и не запнуться на каком-то моменте. Почему это важно? Потому что во время того, когда вы говорите, вы совершаете нетипичные запинки, которые нарушают лаконичность, скорость вашей речи. Покажу на своем примере. Вот сейчас я вот так запинаюсь. Конечно, это я показал такой гиперболизированный пример, но в принципе, в то время, когда вы говорите с другим человеком, и если вы встречаете таких людей, которые запинаются, вы можете обратить внимание, что во многом это происходит в том числе и из-за того, что человек не умеет контролировать свое дыхание. И теперь мы с вами перейдем к упражнению на контроль дыхания. И здесь задача довольно-таки проста. Нужно всего лишь распределить ваш выдох на заданное количество времени. И важно учиться распределять его равномерно, чтобы не получалось так, что в конце вы выдыхаете быстрее, чтобы закончить упражнение. То есть, если, допустим, нам нужно выдохнуть весь кислород из легких на счет 5, то к 5 у вас должен закончиться выдох. И давайте с вами попробуем.

Таким образом, вы увидели, что когда я выдыхал, я силу выдоха распределил так, чтобы на 5-й секунде у меня закончился кислород в легкие. И сейчас мы с вами сделаем то же самое, но только уже на 10.

И вот так же на 10, и потом можно делать и на 15, и на 20, в зависимости от ваших ощущений, насколько вы способны с этим справиться. Еще один вариант, как вы можете учиться распределять свой выдох, это взять какое-нибудь стихотворение или какой-нибудь рассказ и, глядя на предложение, которое в нем есть, заранее просматривать и распределять свой выдох так, чтобы одного выдоха вам ровно хватило на одно предложение. Это будет заметно сложнее, потому что в рассказе или в стихотворении предложения могут иметь самую разную длину. Но выполняя это упражнение с той или иной регулярностью, у вас постепенно в голове будет откладываться новая нейронная связь, которая будет создавать привычку. Привычку отслеживать, как вы дышите и как вы распределяете свое дыхание. Следующий аспект, который мы с вами заденем, это дикция. И от дикции зависит то, как нас слышат люди и понимают ли вообще в принципе слова, которые мы произносим. И как тренировать дикцию, для этого я вам предложу несколько упражнений. И первое упражнение, которое я вам предложу, оно довольно простое и не требует предварительной подготовки. Все, что вам будет нужно, это максимально четко, даже нарочито гиперболизированно произносить слова. Например, огонь, регулировщик, снегопад, четверть и так далее, и так далее. Вы специально опускаете свою челюсть максимально низко, увеличиваете воздушный мешок во рту и максимально четко произносите слова. И это помогает выровнять вашу речь в обычной жизни. И вы уже сами начинаете замечать, как вы четче и четче произносите слова. Второй вариант того же упражнения, но только более усовершенствованный, который я могу вам предложить, это читать вслух книгу. Но опять-таки читать те слова, которые там есть, так, чтобы это было максимально гиперболизировано четко. Показываю. Я был грустно настроен и очень скучал. Уехать из города на лето было еще рано. И мне посоветовали сделать непродолжительную прогулку с целью увидеть новые, непримелькавшиеся лица.

0: дикция. Таким образом, ваша речь, ваша дикция будет выравниваться и становиться такой, как, например, у меня прямо сейчас, когда я преподаю вам это задание. Ну и третий вариант упражнения, который я могу вам предложить, это классические скороговорки. А если быть точнее, я бы предложил вам скороговорку, которая называется «Лигурийский регулировщик». Вы можете ее найти спокойно в интернете, вбив в поисковой строке «Лигурийский регулировщик» или иначе «Самая длинная скороговорка в мире». И обязательно выскочит вам она, потому что она по тексту занимает примерно целый лист А4. Продемонстрирую часть вам этой скороговорки. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И вот так же максимально быстро и четко вы стараетесь произносить эту скороговорку. Но и отдельно отмечу, что если с первого раза вы много спотыкаетесь, в этом нет ничего страшного. Это обычный процесс роста и развития. И если получается так, что вы много спотыкаетесь, то начните читать чуть медленнее. И постепенно у вас будет получаться лучше и лучше, быстрее и быстрее.
1: Сегодня мы с вами разобрали, что же такое речь, и также некоторые элементы техники речи, а именно дыхание и дикция. Но это еще не все. У нас с вами еще впереди такие понятия, как скорость и динамика в речи, и также слова-паразиты. Что это такое и с чем это едят, мы с вами разберем в следующем занятии. А сейчас практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. И не бойтесь ошибаться. И тогда у вас обязательно все получится.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: идиотка. И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже 2 кг набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда.

0: бы они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
1: Ненавижу эту жизненную нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться, ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Если все слишком сложно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю открыть библейские отрывы, которые многих приводят к некоторому смущению. Люди, зачитая его, задаются вопросом, почему Бог так поступил не с кем-то, а со своими священниками, которые должны были служить во святилище для него и для израильского народа. Это книга Левит, 10 глава, с 1 по 3 тексты. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и возложили на него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И после этого вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон же молчал». Когда мы читаем этот отрывок, у нас возникает, естественно, целый ряд вопросов. Что же неправильно сделали, что неправильного сделали Надав и Авиуд? А на что так конкретно остро реагирует Бог? Неужели была какая-то действительно веская причина так реагировать? И, конечно же, а что Бог хотел сказать этим поступкам? Что Он хотел сказать тогдашнему поколению Своего народа? И что Он может этим сказать нам, нынешнему поколению Его народа, то есть христианам? И, конечно, перед тем, как ответить на эти вопросы, немножко погрузимся в сам библейский текст, в историю. Попробуем лучше ее понять. Кадильница. Здесь встречается интересное слово. Многие читающие Священное Писание, давно читающие, уже так, как само собой разумеющееся, относятся к этому слову, к этому предмету. Ну вот была у священников

такая кадильница. И у людей, которые дома совершали богослужение, тоже были кадильницы, у язычников были кадильницы. Кадильница – это часто встречающийся в ритуальном контексте предмет. В Израиле или даже у язычников. Но давайте попробуем разобраться, что же это все-таки такое. Когда мы читаем книгу «Исход», а именно 25, 27, 38 главы, то мы видим, что кадильница – это специфический предмет для работы с углями. Когда они пылают, или когда они уже потухли, только лишь дымят, но еще эти угли сохраняют жар костра, жар огня. Для работы с ними использовалось то, что в нашей Библии переведено на русский язык словом «кадильница». Нам не дано в Библии точного описания того, как они выглядели. Это был бытовой предмет, он был буквально-таки в каждом доме, но, видимо, для служения во святилище эти предметы делались как-то более искусно, может быть, они выглядели как-то лучше, но у нас, опять же, повторюсь, четкого описания и внешнего вида нет. Ну, а, наверное, они были более торжественны. Главное предназначение этого металлического инструмента не кадить, как следует из названия в русском, в нашем синодальном переводе, а именно работать с углями. Для чего это было нужно? Когда зажигался очаг в одном месте, то эти угли потом можно было взять и, не используя сложных приспособлений для того, чтобы зажечь новый костер, просто взять эти угли и перенести в другой очаг и разжечь из них костер. Очень полезный для своего времени предмет. Пристальный интерес исследователей в этом отрывке вызывает также и словосочетание «чуждый огонь», а конкретно само слово «чуждый». Если слово «огонь» в Священном Писании, оно абсолютно нейтральный характер имеет, то вот слово «чуждый» достаточно экспрессивное. И возникает вопрос, где чаще всего это слово встречается. В Ветхом Завете это слово относится к посторонним людям, например, которых не должно быть на том месте, где они находятся. К людям не на своем месте относится это слово «чуждый». Также этим словом обозначаются в Священном Писании иноземцы, иноплеменники, иные боги обозначаются словом «чуждый». Это слово относится в Библии к духовному отступничеству, когда человек, вначале находясь в завете с Богом, потом этот завет нарушает, и его поступок чужд завету, и он сам становится чуждым союзу с Богом. Это слово относится к блудной женщине. И, наконец, это слово используют для определения чувства отвращения. Мы можем утверждать, что это не нейтральное какое-то слово, оно очень экспрессивное, несет массу оттенков от наименее экспрессивного «инородный», «чужой», там, «пришелец» до наиболее экспрессивного «отвратительный», заставляющий отвернуться, отшатнуться. Вот такие слова создают определенный эмоциональный контекст в этой истории. Надав и Авиуд взяли какой-то, пока что еще нам не до конца понятный, чуждый, а именно отвратительный для Бога огонь. Почему? Что же там произошло? Обратимся теперь непосредственно к самой истории. В книге «Исход», книге Священного Писания, Моисей тщательно следит за тем, чтобы было построено святилище для Иеговы. Моисею был показан образец, план всего святилища, было объяснено ему, из каких материалов должны быть сделаны столбы, чем они должны быть обшиты, было показано, из каких материалов должны были сделать покрывала, которые будут накрывать эту скинию. По сути, свое святилище, которое израильтяне сделали для Бога в пустыне, это была большая палатка с богатой позолоченной утварью. Но это была скиния, большая палатка, святилище, посвященное Богу.
тем самым

Бог хотел показать, что Он готов странствовать со своими людьми. Он даже на это готов вместе с ними. Поэтому для него была сделана такая большая палатка, скиния или святилище. А вот в конце книги «Исход», в последней главе, описан очень интересный момент. Святилище построено, все предметы сделаны, все стоит на своих местах, но теперь нужно было получить Божье благословение. Нужно было получить доказательство того, что работа израильтян Богом принимается. И он теперь будет жить в этом святилище со своим народом. Немного подробнее о том, как это происходило, описывает уже книга Левит, 8 и 9 главы. И вот о чем там сказано. Получили Божье благословение стены, все покрывала, жертвенник, который стоял на улице, жертвенник, который стоял внутри, все это получает Божье благословение. И вот приводят ко входу во святилище Аарона, будущего первосвященника, а вместе с ним двух его сыновей, Надав и Авиуд. Их благословляют, но стать священниками они смогут только через 8 дней. И так проходит 8 дней после их благословения, собирается большая толпа людей, ну, естественно, это все израильтяне, для того, чтобы посмотреть, как Аарон, Надав и Авиуд вступят в обязанности священников. Там проводятся некоторые ритуалы, но самый важный и интересный для нас в контексте нашего изучения – это ритуал жертвоприношения. Аарон поднимается по ступеням на жертвенник, который стоит во дворе святилища. Это высокое сооружение, по нему надо было подняться по специальному пандусу, и там он совершает жертвоприношение. После этого он берет кровь этой жертвы, и вместе с Моисеем он заходит во святилище. Он заходит во святилище для того, чтобы там попросить еще раз Божьего благословения на себя, на народ, на своих сыновей, чтобы Бог принял их, вот это святилище построенное. И когда Моисей и Аарон выходят, то из святилища выходит огонь. Это огонь, который дает сам Яхве, сам Бог. И где этот огонь останавливается? А он останавливается вот на этом жертвеннике, с которого спускается Аарон. Там еще остатки жертвы, они еще до конца не сгорели. И огонь, вышедший из святилища, останавливается на этой жертве и сжигает ее до конца. Так вот, согласно закону, который Бог дает через Моисея, вот этот огонь необходимо было поддерживать всегда горящим. Он никогда не должен был потухнуть. И когда даже израильтяне все это собирали и переходили с места на место, то угли с жертвенника, угли, которые в себе содержали память об этом Божьем огне, фактически это огонь, который зажег сам Бог, их бережно тоже переносили. Они были святы, они были огнем, который зажег сам Бог. Некоторое время спустя, мы точно не знаем, сколько времени прошло, Надав и Авиуд взяли свои кадильницы, положили в них угли, приготовили совершать ежедневное служение во святилище. Они насыпали специальной курительной смесью. Что такое курительная смесь? Это был такой состав из разных трав. Их, входя во святилище, нужно было сыпать на угли. Эти угли, естественно, были в кадильнице. И поднимался дым от них. Они тлели. Вот этот состав истлевал на горячих углях и давал запах определенный. Так необходимо было являться перед Божьим лицом, только так. И они собрались выполнять свои повседневные обязанности и вошли с этими кадильницами во святилище. Но когда они это сделали, вышел огонь, тот же самый, который ознаменовал начало их служения –

и убил их. Они взяли угли не с жертвенника. Из какого-то простого костра, на котором похлебка готовилась, быть может, на которую проливалась, может быть, еда, которую затушили там чем-то, а может быть, накануне. Они его раскрыли, этот очаг, достали оттуда угли по непослушанию или вследствие прямого пренебрежения того, что сделал и сказал Бог. Они что, совсем даже не думали о том, что произойдет с ними? Они не придали, неужели, никакого значения тому, что на жертвеннике сам Бог зажег огонь? Я не знаю, но они это сделали, и они погибли. Огонь, которым они воспользовались, не имел никакого отношения к тому огню, который вышел из святилища. Не имел никакого отношения к тому огню с жертвенника, который зажег сам Бог. В их святых кадильницах был огонь иного рода, и тот запах, который он давал, заставил Бога испытать отвращение и отвернуться от них. Угли с жертвенника давали приятное благоухание. Кто-то спросит, это удивительно, ведь там же сжигалось мясо. Там же сжигалась плоть когда-то живого существа, которое приносилось в жертву. Это живое существо, это ягненок мог быть, на которого возлагались грехи, и он умирал за грех человека. Это символ Иисуса Христа. Ведь он там сжигался. О каком приятном запахе ты можешь говорить? Это не был приятный запах. Я с этим соглашусь. Но дело в том, что этот запах, который исходил от этих углей, когда на них посыпалась курительная смесь специальная, он был приятным в символическом значении. Ведь эти угли, они собой ознаменовывали жертву, которая была принесена за грех человека. Как и кровь, которую заносили священники во святилище, они брали эту кровь, кропили там перед Божьим лицом, доказывая, принося доказательства перед Яхве. Кровь за грех человека принесена. Прости человека, оправдай его. Вот так же эти угли, на которых сжигались эти жертвы, они тоже собой свидетельствовали, они тоже несли свидетельство, что жертва за грех человека принесена. И запах, который они давали, когда на них сыпалась специальная курительная смесь, Бог принимал. Надав и Авиуд, которые не принесли с собой свидетельство того, что за их собственные грехи тоже принесена жертва, заставили испытать Бога отчуждение, заставили Бога от них отвернуться. Угли, которые клались в кадильницу для входа во святилище, для исполнения там повседневных обязательств, несли очень важный знак, несли очень важную весть. Огонь Божьей ярости ко греху утолен. Он утолен, больше он гореть не должен. И только поэтому Бог позволял человеку войти в его присутствие. Кровь жертв, огонь жертвенника – это видимые, осязаемые и даже обоняемые доказательства искупления человеческого греха. И только они, вот эти доказательства, позволяли таким важным в Израиле людям, как первосвященник, как его помощники, являться перед Богом. Вся эта история приводит нас к мысли о том, что святость Божья заключается в том, что в нем нет порока, нет даже пятна порока и греха, и он не терпит порок и грех в своем сердце.

присутствии. И вот эти угли из обычного костра, они стали символом непокрытого преступления, они стали символом непрощенного беззакония, которое люди внесли самовольно в присутствие святого Бога. Они, Надав и Авиуд, не принесли свидетельства своего искупления, и их ничего не отделяло от огня Божьей ярости, горящей против греха. Итак, греховность Надава и Авиуда, их греховная, порочная человеческая природа, которую мы разделяем все вместе с ними, вот именно их собственная греховность осквернила святость Божьего присутствия и привела к наказанию, которое они испытали. Тяжелый урок, который получаем мы все. Как же нам к нему приблизиться? Но как же нам получить его благословение? Как же нам достучаться до престола милости, докричаться до престола благодати Божьей? Он один, кто может нас благословить. Он один, кто может дать полноту жизни и счастья и смысла нашему существованию. Но не могу я войти в его присутствие, не могу просто так к нему обратиться. Я грешник. Что-то должно покрыть мои грехи. Что-то должно стать свидетельством того, что ярость Божья ко греху больше не должна гореть в мой адрес. Бог хотел и тогдашнему поколению своего народа, и нынешнему поколению своего народа, всем христианам, да и всем людям сказать одну простую вещь. Путь к нему лежит через жертвенник. Путь к нему лежит сегодня для нас через Голгофу, через Иисуса Христа. И нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Когда Иуда, предатель Иисуса, осознал, что вследствие его действий Иисус предан смерти и осужден на смерть, он горько раскаялся. Он взял 30 серебряников, которые ему заплатили за предательство Иисуса, и он принес их священникам. Кинув к ногам священников, он сказал, горько раскаиваясь, согрешил я, предав кровь невинную. На что рассчитывал этот человек, предавая Иисуса? Может быть, он рассчитывал на то, что Иисус, когда увидит, что его хватают, он призовет своих сторонников, разразится революция, и Иисус зайдет на престол, зайдет на трон. Но его ожидания в этом отношении, безусловно, не оправдались. А что нам до этого ответили первосвященники, князья израильского народа, судьи израильского народа? Ты создал эту ситуацию, ты сами думай, какой выход тебе найти. Иуда нашел, он пошел, вышел и покончил жизнь самоубийством. Священники взяли эти 30 серебряников и не захотели их положить в церковную казну, в казну храма, потому что это были деньги, на которые была куплена человеческая жизнь. Они купили землю горшечника за пределами Иерусалима, чтобы там хоронить путников, хоронить иностранцев, людей, у которых не было своего дома, бедняков, тем самым исполнив пророчество Иеремии о том, что именно так и произойдет. Но у первосвященников и судей Иисуса Христа была одна проблема. Они не могли сами исполнить приговор, который вынесли Иисусу, потому что Палестина была на тот момент римской провинцией, и Рим оставил за собой право лишать жизни даже самых отъявленных преступников, исполнять любой смертный приговор. Просто израильтяне не имели на это права, они не могли этого сделать самостоятельно, и тогда, связав Иисуса, первосвященники утром в пятницу, еще до наступления субботы, а Иисуса схватили в четверг вечером, они отвели Иисуса.

Иисуса к тому, кто мог утвердить их приговор, к римскому прокуратору Понтию Пилату. Когда они привели к нему Иисуса Христа, Понтий Пилат посмотрел на него, стоящего в окружении лучших людей Израиля. И он услышал, как эти лучшие люди Израиля, книжники, ученые люди, верховные судьи, члены Верховного суда Синедриона, первосвященники, как они сыплют на его голову обвинение за обвинением, а он молчит, а он ничем не отвечает. Он понял, что Иисуса предают из зависти. «Ты ли царь иудейский?» – спросил он Иисуса. «Ты сам пришел к такому выводу», – ответил ему Иисус. «Почему же ты не отвечаешь на обвинения, которые сыпятся на твою голову? Неужели ты ничего не слышишь?» Но Иисус продолжал молчать. Тем самым он очень удивил Понтия Пилата. И Понтий Пилат пришел к выводу, нужно что-то сделать для того, чтобы спасти этого человека. А около его дома уже собралась большая толпа иудеев, потому что была Пасха, праздник. На этот праздник Понтий Пилат должен был по обычаю освободить одного узника. И он решил воспользоваться этой возможностью. Он поставил Иисуса, а рядом он поставил Варавву, убийцу, перед толпой людей. Варавва был человеком, который организовал мятеж, и во время этого мятежа убил несколько человек. «Кого вам освободить?» – спросил Понтий Пилат. «Иисуса, которого называют царем иудейским, Мессией Христом, или Варавву?» «Варавву! Освободи нам Варавву! Но что же я сделаю с ним, с Иисусом, которого Христом называют?» «Распни его! Распни!» – кричала толпа. «Но какое зло сделал он!» «Распни его!» – еще сильнее кричала толпа. Тогда Пилат умывает демонстративно руки перед всем народом. «Не виновен я в крови этого праведника, но пусть будет по-вашему». И тогда Иисуса бичевали и отдали в руки римских солдат. Когда человека в те времена приговаривали к смерти, его уже не считали, жильцом. Поэтому целый полк собрался для того, чтобы поиздеваться над этим странным, удивительным человеком. Человеком, которого называли царем иудейским. Иисуса одели в пурпурную красную одежду, на голову возложили венец из колючего терновника. Издеваясь, ему говорили: «Радуйся, царь иудейский!» Потом брали палку и били его прямо по голове. Вдоволь наиздевавшись, его раздели, возложили на плечи крест деревянный и отправились в сторону выхода из Иерусалима. По дороге они переложили крест с плечи Иисуса на плечи некого Симона из города Киринея, и он нес вместо Иисуса крест. И когда пришли на лобное место, по-еврейски Голгофа, что в переводе означает «холм, похожий на череп». Там Иисуса полностью раздели, положили на землю крест, дали Иисусу пить кислое вино, смешанное с желчью, чтобы облегчить его страдания. Но он не захотел пить, когда понял, что ему дают. И там его распяли. С правой и с левой стороны от него распяли двух разбойников. Делили, когда его одежды, они оказались целнотканные, поэтому бросали жребий, чтобы понять, кому достанутся, и тем самым тоже исполнили библейское пророчество о смерти Мессии. В 12 часу дня густая тьма заволокла Иерусалим. Произошло сильное землетрясение, и Иисус пронзил эту тьму воплем: «Эли, Эли, лама савахвани, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И в третьем часу, испустив еще один вопль к небу о чем-то о своем, он умер. Так жертва за грехи человеческого рода была принесена.

то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес и нашел там несколько учеников, и спросил он у них: «Сошел ли на вас Дух Святой, когда вы уверовали во Христа?» Они же ему отвечали: «Мы вообще не слышали, что есть еще некий Дух Святой». «Какое же крещение вы приняли?» – спросил у них Павел. «Крещение Иоанна», – ответили они. Крещение Иоанна было крещением в знак покаяния. Он призывал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса, – сказал Павел. Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда же Павел возложил на них руки, Дух Святой сошел на них, и начали они говорить на прежде неизвестных им языках и возвещать весть Божью. А было их всего человек 12. В течение 3 месяцев Павел посещал синагогу и смело проповедовал там о Царстве Божьем, беседуя с людьми и убеждая их. Но некоторые из них упорствовали, не хотели верить и хулили перед всеми путь, учение Божие. Тогда он покинул их, забрав с собой учеников, и в школе некоего тиранна каждый день проводил свои беседы. Так продолжалось в течение 2 лет, и потому все жители Асии, как иудеи, так и язычники, смогли услышать Слово Господне.

0: Говорят, что христианин возьмет на небеса только свой характер. Поэтому надо его улучшать, доводить до совершенства. Действительно ли это так? И можем ли мы сделать свой характер безупречным, богоподобным? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну вот, собственно, ну, мы попробовали сделать такой контрастный заголовок. Надо ли совершенствовать свой характер?
1: Ну, наверное, здесь две большие темы. Угу. Первая тема – это, собственно, что такое характер. Вот. А вторая тема – а имеет ли это какое-то отношение к спасению? Две темы.
0: Так, да? Хорошо.
1: Ну, может быть. Угу. Может быть, еще что-нибудь найдем в ходе нашего разговора.
0: Хорошо.
1: Что такое характер? Что такое характер? Ну, вообще, вопрос не очень-то простой. Ну, например, темперамент человека – это характер?
0: Ну, это определенная черты характера, темпераментом также.
1: Ну, знаете, вообще, вот как бы под характером понимают то, что человек приобретает. А темперамент – это то, с чем он рождается. Угу.
0: Вот человек рождается. Одно на другое влияет.
1: Так ну, конечно, в этом мире все одно на другое влияет. Но все-таки характер, он воспитывается, да, приобретается, меняется. А темперамент, в принципе, остается с человеком всю его жизнь. Если он флегматик от рождения, знаете, вот дети есть, вот они могут, маленький, да, вот он сидит, иногда какую-то штучку меняется, перебирает что-нибудь, и ничего ему не надо.
0: Иногда, да, меняется, не радикально, конечно, но, как сказать, некое смещение при жизни происходит.
1: Ну, конечно, но в принципе мы можем видеть разницу. Вот. А характер – это то, что человек в себе воспитывает или в нем воспитывает. Да. И, как правило, то, что

0: в детстве заложено, да, оно так или иначе сопровождает человека всю жизнь, но в силу тех или иных обстоятельств жизненных может поменяться и характер. Вот. Ну, в нашей культуре, в российской, да, больше под характером, наверное, вообще-то как-то не очень это слово используется. Вот, наверное, больше понимается воля. То есть, когда говорят «человек с характером», то говорят о том, что человек волевой.
1: То есть, человек, способный достичь поставленных целей.
0: Да, вообще характер изначально это слово, ну, характер – это черты. То, что характеризует человека, особенности. Выпуклости его, да, какие-то, вот это характер. Вот то, что можно посмотреть на него и как бы охарактеризовать. Он такой, такой, такой или такой. Вот. Ну, у нас, да, это особенности и воля. Вот. Есть люди с характером волевые, они могут управлять собой, своими эмоциями, они могут... хладнокровно встречать опасности.
1: Ну, вот, они мне могут... кажется, немножко все-таки другое значение в том плане, что есть человек с характером и есть человек слабохарактерный.
0: Да, да.
1: Вот слабохарактерный, он, ну, в таком понимании, он просто подстраивается под все. А человек с характером, он продавливает под себя, да, все, что...
0: Подстраивается под обстоятельства, под других людей и даже под свои собственные хотения или нехотения. Вот. А человек с сильным характером, он может себя заставить. Да?
1: То есть он отпечатывает что-то вокруг себя.
0: Это меня. Как это у Заболоцкого, по-моему. Держи в черном теле. Душа обязана трудиться день и ночь. Да? Держи ее, значит, в черном теле. Вот это характер. Крепкий, сильный характер. А если... расслабишься, то нет. Вот какое это отношение имеет к спасению? Вообще имеет ли какое-то отношение? Вопрос такой, да?
1: Ну вот я не могу, к сожалению, близко процитировать, но мне приходят в память тексты из Священного Писания, где говорится о том, что, ну, например, «держи, что имеешь, крепче». Ну или «будьте тверды». То есть стойте до конца, ну и так далее. То есть таких призывов там много.
0: Да, но эти призывы больше касаются вопросов веры. То есть держи, что имеешь, означает вера во Христа в тех обстоятельствах, которые были. Да? А когда мы говорим о характере, то, наверное, все-таки речь идет о чертах характера. И вот какие бывают черты характера? Да, вот какие? И какое-то отношение имеет к духовности человека, к его... вере, вот, и имеет ли вообще какое-то отношение. Вот. А вообще вера, ну, человека, если, его если убеждение, мы... влияет ли на его характер? Или наоборот, характер влияет ли на его веру? Вот есть ли какая-то взаимосвязь? Да, наверное, вот эта тема связана с характером.
1: Ну, если мы говорим все-таки о чем-то, что меняется, о чем-то, что воспитывается, то все-таки понимается, мне кажется, ну, что-то, что проявляется в поступках, в каких-то действиях. То есть, когда говорится о характере человека, то это все-таки о том, как человек, что человек делает, или как человек реагирует на что-то, с чем он столкнулся.
0: Да, вот есть такой древний документ русский, да, поучение Владимира Мономаха своим, значит, просто там, поучение Владимира Мономаха подданным своим потомкам, детям. Вот, и, в общем-то, там речь идет о характере, хотя это слово не используется. Да? Вот он говорит о том, что человек должен быть милосердным. Вот это милосердие. Должен заботиться о вдовах, должен заботиться, значит, о людях, попавших в трудное положение. Человек должен держаться своего слова, вот если он дал крепко. Да, он должен управлять тем, что вот дал ему Бог, так, чтобы добро творить. Вот может ли человек, который в характере своем жесток,

0: себелюбив и своенравен, творить, быть добрым, да, творить добро, быть милосердным, видеть ближним своем не соперника или врага, а видеть того Божье чадо, к которому вот нужно прийти, значит, с любовью и с помощью. Вот, вот здесь уже вопрос переходит вот в духовную как бы сферу. Это не просто черты человека, которые его отличают от другого, да? Не просто темперамент там, или еще что-нибудь, а нечто такое, что хотел бы Бог видеть в нас. Угу. То есть это духовный вопрос. Вопрос характера – это на самом деле вопрос духовный. То есть вопрос, связывающий нас с Богом. Ну, вот у апостола Павла...
1: Можно ли сказать так, что характер на самом деле это вопрос, чему человек отдает предпочтение? Своим желаниям или какой-то целесообразности, воли Божьей, можно сказать?
0: Когда мы говорим о мотивации, да, конечно. Но вообще, знаете, это как нахоженные тропы.
1: Привычки.
0: Да, это привычки. Вот где-нибудь в поле там или, не знаю, вот в городах, ну, в городах асфальт, это как бы трудно назвать нахоженными, да? Но вот где-нибудь там вот люди так даже ходят. Они не ходят вот так по траве или через бурелом, а ходят вот так. И ходят долго, то есть десятилетия, может, столетия. Нахоженные тропы. Вот это характер. Эти тропы – это и есть черты характера. Мы, повторяя те или иные действия или прокручивая те или иные мысли в своей голове, мы нахаживаем, протаптываем вот эти тропы.
1: То есть, если мы знаем человека, то, в принципе, мы знаем, ну, или как можем ожидать какой-то...
0: Вот, по каким тропам он ходит.
1: Да, что он сделает в той или иной ситуации.
0: И также мы и себя можем знать. Мы же можем вникать в себя, исследовать себя, да, понимать себя. Это важная черта... человека глубокого, человека, который не на поверхности живет, да, который вот пытается и себя понять, и мир, который вокруг. То есть характер формируется, тропы нахаживаются. И можно, как и в ландшафте природном, пробить новые тропы, проложить. Можно же взять топор, вырубить кусты.
1: Как в природном ландшафте,
0: да, непросто. И ходить вот новой дорожкой, а та зарастет. Совсем через короткое время, через год-другой зарастет, и от нее не останется никаких следов. Но проложить новую тропу. Вот точно так же здесь. И в этом смысле приближение человека к Богу подразумевает постижение новых ценностей, как мы говорим, да? Прокладывание новых троп. Если воля Божия в том, чтобы мы были человеколюбивы, милосердны, добры к другим людям, да, то, подходя, приближаясь к образу Божию и видя в нем это, да, мы незаметно, может быть, для самих себя начинаем прокладывать эти новые тропы. Как апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, мы взираем на славу Божию и преображаемся, глядя на эту славу, да, так, что становимся похожими. Мы же созданы изначально как образ Божий. Помните, и создал Господь Бог человека по образу своему и подобию своему. То есть характер наш изначально был характером Божиим. Но грех человека исказил, тропы по-другому проложены.
1: Не станем ли мы от этого менее интересными? То есть если мы все станем похожи на кого-то, то не станет ли мир менее интересным, менее разнообразным?
0: У Достоевского есть такая история, повесть, наверное, «Сон дурного человека», «Смешного человека». Да. Ну, не буду пересказывать всю там историю «Сон смешного человека», почитайте. Там вот этот главный герой во сне оказывается в идеальном мире, где нет зла. И он

0: в шоке, в хорошем смысле слова, от этого мира. Люди живут в взаимопонимании. Вроде бы так же, как все на Земле, но только отношение людей друг к другу совсем другое. И он просто наслаждается пребыванием в этом мире, это здорово, там совсем не скучно. Но проблема в том, что он приносит туда это свое человеческое наше представление, и как бы этот мир со временем разрушается. То есть, ну, если интересно все время враждовать, все время воевать, все время быть в напряжении, ну, кому-то да, может быть, это интересно. Но для христианина, наверное, интереснее созидать, а не разрушать. Строить отношения, а не ломать их.
1: Да, на самом деле, да, для всех интереснее строить, чем разрушать. Но
0: это как в детстве, знаете, но были...
1: Проблема в том, что мешают же постоянно.
0: Дети вот из лего строят долго что-то, а потом кто-то приходит, раз, или в шахматы играют, кто-то приходит, раз, все фигуры свалил, и нет вот этой комбинации, конструкции.
1: Но это чаще все-таки такое детское...
0: Это то же самое в взрослой жизни. Нам строить интересно, потому что это бесконечное развитие.
1: А разрушает все-таки человек, который не способен строить, не способен понять что-то, но как-то проявиться он там должен. И вот поэтому разрушает. Ну, это вопрос взросления.
0: В этом смысле характер не является условием спасения. Потому что мы грешны, да, от рождения. Как псалмопевец в 50-м псалме говорит, в беззаконии я зачат. Да? Ну, об этом можно много говорить. Но является индикатором нашего приближения к Богу. То есть чем ближе человек к Богу, тем он больше на него похож. Тот образ, который отображен вот в славе, значит, Божией, в Писании. Да? Например, апостол Павел говорит о плодах Духа. Если вы Духом водитесь, и о плодах плоти, 5 глава послания к Галатам. Да? Плоды Духа – это... долготерпение, милосердие, да, а плоды плоти наоборот. И какими путями мы ходим, тем мы и есть.
1: Ну, то есть, по большому счету, мы не можем с Богом быть в других отношениях, чем мы в отношениях со всеми остальными. То есть, так или иначе, мы и там, и тут будем...
0: Ну, вопрос еще был, возьмем ли мы на небо свой характер, да? Я думаю, что я бы не хотел бы свой характер взять на небо. Я, знаете как, ну, как мы все самокритичны же, да, к
1: себе? Вопрос ведь не только хотение, я бы тоже не хотел.
0: Да. Дело в том, что вот основа вообще, суть христианства, суть сердца, в том, что мы спасаемся благодатью. А благодать покрывает в том числе и наш характер. И Бог дает нам не только вечную жизнь, но и...
1: Вопрос опять ведь в чем? Если у меня забрать мой характер, а чего там моего-то останется?
0: Нет,
1: то это вообще будет, я буду, или это будет другой человек?
0: Ну, характер, опять же, мы же говорили, это многозначительное слово. Да?
1: Да.
0: Есть то, что вас характеризует как личность, а есть то, что характеризует вас как хорошего или плохого человека. Вот то, что характеризует вас как, или меня как плохого человека, Господь по милости своей изменит в то, что будет нас характеризовать как... Вот не достает нам воли, например, а ее будет доставать. Вот не достает нам терпения к ближним,
1: а будет доставать. Само собой, одномоментно.
0: Хотя мой взгляд, как человека на этот мир, моя самость, самобытность моя, она, конечно же, останется.
1: Ну, все-таки вопрос, это одномоментно, вот раз, и будет заменено, или требуется... мои усилия. То есть смысл-то, когда люди говорят, что мы на небеса можем взять только свой характер, подразумевается, что мы должны упорно этот характер здесь.
0: Вы знаете, на самом деле так никто не говорит-то особо. Это мы искусственно вопрос этот привносим в нашу жизнь. Жизнь, она идет так, как идет. И ничего с этим поделать нельзя. И вот эти новые тропы, о которых мы говорим, их очень тяжело прокладывать. И блаженны те люди,

0: люди, которые с детства были правильно воспитаны и не делали глупых ошибок. Да, им меньше гораздо, менять приходится. Вот. Но все, что есть, то есть. Например, разбойник на кресте. Разбойник на кресте с определенным характером. Угу. Христос говорит: ныне говорю тебе, будешь со мною в раю. С каким он там характером будет?
1: Ну, да. Мне кажется, тут определенный момент тайны, загадки есть.
0: Ну вот, характер – это Божий дар. Да, конечно, и наши усилия.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, важно в понимании самого себя, в совершенствовании своих привычек и характера, важно не заменить собой действие Божье и пребывать в спокойствии, потому что мы в полной мере не властны над тем, что будет в будущем. Но, тем не менее, мы...
0: В надежде.
1: Да, спасибо. В надежде. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.

Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня, как и всегда, мы знакомимся с очень интересным гостем. Те из вас, кто внимательно смотрит наши программы, наверняка узнают сегодня Андрея Кочелабо. Спасибо большое, Андрей, что вы у нас в гостях, и что вы в гостях вот в этой именно гостиной и на этой передаче. Знаете почему? Вот Андрей, он ведет у нас... интересные очень программы, ну, проповеди, богословские, ну, рассказывает жизненные какие-то истории. Он участвует в очень хорошем цикле «Территория реальности». Вот в первом сезоне 2020 года он в нем снимался. И вот мы смотрим на человека. Он за кафедрой, он со сцены, он такой, какой он должен быть. А вот сегодня, Андрей, вы очень такой, ну, с вами смешно, с вами радостно, с вами весело.
1: Надо снять галстук.
0: Ну, вы и в галстуке такой же. Вот, вы будьте естественным, такой, какой вы есть. Просто для того, чтобы те, кто слушает ваши проповеди, а у вас ведь еще есть и в Инстаграме прямые эфиры, вы блоги по пятницам, вы блоги ведете в интернете. И, кстати, Андрей, он доктор практического богословия и магистр молодежных
1: программ.
0: Вот, то есть, видите, очень интересный человек. Вот для того мы и собираемся здесь, для того мы и приглашаем вас, дорогие наши, в гости к телекомпании «Три ангела», чтобы мы могли узнать, что за человек, что у него, вот чем он живет.
1: Чем он дышит.
0: Да, чем он дышит, чем он живет. Вот, Андрей, давайте начнем с того, давно ли вы верующий человек?
1: Ну, да, наверное... Если вспомнить момент, когда я крещение принимал, это было перед армией в 1994 году. Mm-hmm. А в церковь ходил, ну, где-то с 12 лет. Mm-hmm. Вот так,
0: можно сказать, что встреча с Богом – это было что-то вот осознанное, что-то такое пережитое вами? Или это скорее было просто как вот жизнь складывалась?
1: Ну, 50 на 50, потому что... Я не могу сказать, что прямо такое, знаете, вау, я пережил вот этот момент. Ну, были моменты, где я видел, что это Бог. И вот он меня сохранил, поддержал, ответил на молитву. А с другой стороны, у меня...

0: очень, я считаю, была благочестивая мать. Мама, которая нас любила, и когда мы, у нас было два брата, была еще сестра старшая, но она умерла, и получается, что мы вдвоем остались, ну и папа, два сына, и мама одна у нас как бы. И она воспитывала так, как знала. И когда мы возмущались, или я помню конкретно возмущался, вот, неправильно воспитывать, она говорит, свои будут.
1: Вы на «вы» маму звали?
0: Всегда, да.
1: Ой, а еще я спрошу, откуда вы, из каких вы краев, где мам называют на «вы»?
0: Ну, мама с Украины у меня, папа тоже с Украины. Но родился я уже на Кавказе, в городе Пятигорске. Очень красивый город, добро пожаловать. Вот, там я прожил всю жизнь, ходил в одну школу, вырос на одной улице, скажем, все как бы так стабильно было. Более-менее очень простая семья у нас была. Мы никогда не жили богато или зажиточно. Скромно всегда работали. С 13 лет, наверное, где-то меня уже вот брат старший брал к себе на работу. И мы работали, малярка, лепка, тогда это было модно, позолота. Ну, учился этому, братья помогали, Валерий Яганов, ну, многие, скажем, принимали участие. Николаю Руму, ну, его сейчас нет, он уже разбился, погиб, но он очень повлиял на меня, он был пастором, тогда был молодежный руководитель, и именно он как-то так вот духовную составляющую, можно сказать, тоже подогревал.
1: Да. Понятно. Вы сказали, что мама была очень благочестива, или есть мама жива?
0: Нет, мамы нет. Уже 7 лет онкология была. Ну, так получилось.
1: Вот, мама была очень благочестивой, и вы ей говорили, мама, почему вы так меня воспитываете?
0: Она говорит, вырастешь, своих будете сами воспитывать. А мне как Бог дает мудрость, и так я и воспитываю. Но я, как сказать, не склонен там нахваливать ее. Она была обычная, но порядочная, добросовестная, трудолюбивая. Вот и папа, и мама. Папа сейчас живой. Он старше мамы на достаточно приличный срок. Ему сейчас 87 лет уже. Но он живой, как бы сам себя обслуживает. Все хорошо. Болел вот прошлым летом. Но, тем не менее, как бы то, что они дали, вот именно мама больше даже, я бы сказал, она очень как-то настраивала, чтобы мы боялись греха. Вот. Как бы курева, например, там, алкоголь, ни в каком случае. То есть вот это была ее такая вот, знаете, строгость в этом.
1: Ну, а как она настраивала? Строгость. Она пугала, она наказанием грозила?
0: Ну, я сейчас не помню таких прям деталей. Ну, битые были, давай так скажем. Получали регулярно, получали много.
1: Это правильно?
0: Очень правильно.
1: По-моему, даже в Священном Писании говорится, что пожалеешь розги и испортишь ребенка.
0: Да, там написано, не жалей розги, иначе потом еще больше придется наказывать. Mm-hmm. Но она дает мудрость, розга. То есть выбивается вот эта, наверное, строптивость, прививаются какие-то качества. Тоже трудолюбие, там чистоплотность. Ну как, качественно, да, вот чтобы помыл посуду качественно. Да. Это же не просто помыл, а она вся жирная. Ну, главное, что галочка стоит, что помыл.
1: Но все-таки я вот к этой теме телесные наказания хочу вернуться. А ведь можно же зайти за грань, когда там, не знаю, странный какой-нибудь родитель получает от этого удовольствие, он подавляет ребенка.
0: Нет, мой папа не странный родитель, не получал удовольствия. Я получал, но бывало так, что мама регулярно нас наказывала. Но я знаю, что еще и брату моему старшему влетало из-за меня, из-за моих «Шкод». Потому что мы просто были два живых, нормальных, шустрых, без интернета, растущих мальчишек. То есть мы спать приходили домой только спать. Вот все остальное у нас в доме и уроки, когда надо делать.
1: А уроки так, вы сами делали? Вот у меня внуки, я учусь сейчас заново. Уроки сами или мама сажала делать уроки?
0: Не, с ремнем. С ремнем. Не, ну, конечно, сами, как бы, может, она, конечно, и подсказывала. Я сейчас так не помню детали, но, как бы, вы учитесь, уроки делаете. Я делаю, кушать готовлю, на работу хожу. Папа пчеловодом был. Бывало, что мама регулярно нас наказывала. То есть она, вот ее не обманешь, ее не проведешь. Она видела все насквозь, по глазам, по одежде. А почему ты так поздно пришел? Да нас задержали. А ну подойди сюда. А, вы ходили на пруд купаться? Ну да, ходили там, ага, плавки мокрые. За неправду получишь, за то, что ходил без спроса получишь. А папа редко бил, но сильно. И бывало, мама доведет уже его, говорит, Саша, ты вот не смотришь, его потом тюрьма будет воспитывать, улица, ну куда это годится, ты посмотри, там то-то. Папа, ничего, вырастет, поймет.

0: потом он собирает. Потом не выдержит, как даст мама, еще дай ему, а то он точно нам что-нибудь... Я мотоцикл сжег в детстве. В 2 годика, наверное, мне было, там, спалил дотла. Она говорит, он дом спалит. Потом папа дает уже, а мама говорит, все, Саша, хватит. Ну, это такой, скажем, эпизод. Мама говорила, ничего, вырастешь, будешь говорить, еще мало наказывали. Я говорю, не буду так говорить. Посмотрим.
1: А сейчас смотрю. И теперь вот вы благодарны своим родителям за то, что
0: потому
1: они
0: что,
1: так вас воспитывали.
0: Знаете, наверное, что я вот вижу, наблюдая уже со стороны жизни прожитой.
1: У вас свои дети ведь есть, да?
0: Нет, у нас своих нет. У меня все конференционные, все наши дети. Я очень люблю детвору. Они меня, как вижу, тоже любят. Взаимно у нас это такое, скажем. Они не дают мне стареть. И так получается, что когда, например, если вот с детьми вращаешься, но справедливо. Они очень тебя за это
1: чувствуют.
0: Уважают. Даже если ты наказал, но справедливо. Но несправедливо для них это трагедия. Я потому что 10 лет фактически, я с 2001 года там, уже занимался плотно молодежью и подростками. Ну, с детворой как бы больше. Там,
1: именно как ну,
0: молодежь,
1: лидер,
0: как руководитель. Да.
1: Uh-huh.
0: И проводил летние много слеты, лагеря. Жил там по месяцу на поляне с ними. И вот это мне очень помогло. То есть армейский опыт, и вот там я это понял очень хорошо, что никогда не надо бояться вот этих трудных детей. Он трудный не просто так. Он просто нереализованный или не припаханный, или как это сказать, я не знаю.
1: Ну, да, нереализованный.
0: Незадействованный, да. И когда ты ему находишь какую-то нишу, где он выкладывается, и ты его за это еще и хвалишь, ну, представьте, все его ругают. У школы, дома, там, везде он получает. А тут вдруг ты ему говоришь, молодец, вот это ты молодец. Все, он хвостом ходит, этот ребенок, потом, потому что он видит, что... Нащупали вот его, как бы сказать.
1: И это не лезть ребенку, что вот, ой, вот просто я ему скажу что-то, чтобы он меня полюбил. А это правда ведь?
0: Ну да, просто надо найти ее. Ну то есть у нас даже в лагере, я помню, проводил раньше вот эти слеты или как бы общение у нас было. То у нас была прям такая установка найти, за что похвалить ребенка. За то, что вовремя пришел, за то, что аккуратно одет, за то, что хорошо заправил постель. И ребенку приятно. То есть это же его мир, маленький мир. Мы такие для него далекие, большие дяди, а представь, похвалили.
1: Когда мама вот хвалила? Этим... Мама хвалила за что-нибудь?
0: Ну, не так часто. Ну, хвалила, конечно, наверное, но не, как бы сказать, не нахваливала. Я бы вот так.
1: Не захваливала.
0: Вот. Я даже всегда как бы думал, что мало вот она хвалит. А она, я бы так вот проиллюстрировал, есть фильм «Легенда номер 17», когда там в конце такой эпизод, где они хвалятся, и ему говорят, тренер, мы выиграли, мы победили, мы там 7 голов, по-моему, забили. А он такой спокойный, говорит, вы мне лучше скажите, как 3 шайбы в наших воротах оказались. То есть, ну вот это мама. То есть, был момент, когда меня избрали руководителем уже в церкви, как бы. Ну и вечером она, созвонились мы с ней. Она говорит, ну что, кто, кого там у вас выбрали? Ну я как бы так говорю, да есть, говорю, там один. Ну так, знаете, скромно как бы. Вот. И она потом, когда уже узнала, она не то что сказала, ой, мой сын. Знаете, как некоторые... Мой сын, да, он всегда был такой. Она всегда так говорит, ой-ой-ой, буду еще больше за тебя молиться, чтобы Бог дал мудрости, чтобы ты никого не обижал, чтобы ты терпеливый был, выслушивал всех, то есть, чтобы ты служил для людей. Вот это была ее реакция. То есть, не то, что там, знаете, гордость такая, мой сын, а она восприняла это как вызов еще больше молиться. Ну, я в армию уходил, она 3 дня постилась. Не пила, не ела, ничего. Я даже не знал. Я это узнал, когда уже... То ли отслужил, то ли, я не помню, уже спустя время приличное. Хотя проводы были, кушать готовили. Ну, вот такая она была. Поэтому для меня ее пример, ну, много значит. Потому что как-то вот я себе даже не представлял, что я, как я могу ей сказать, что, мама, знаешь, я плохой, да, например, там, условно говоря. Я там оболтус, да, или курю, или еще что-нибудь. Да это невозможно было. То есть, вот это, значит, убить ее просто, ну, по факту, в сердце. Вот как-то так она, этот Бог дал ей эту мудрость. Хотя она очень всегда, мы вот, когда она уже умирала, мы с братом, вот он очень много помог, потому что живет рядышком. Я далеко жил, за 500

0: километров в Ростове, то, конечно, мы маму, ну, красиво, достойно похоронили, спасибо и церковь, откликнулись все. Столько людей пришло, там человек 250, наверное, не меньше было, может, mm-hmm. и больше. Хотя она была простой уборщицей, mm-hmm. то есть не было вот mm-hmm. такого чего-то
1: особенного. Ну, это вот очень удивительная история, потому что, ну, вот говорят, что Бог отец нам, то есть, ну, мать. Ну, как он mm-hmm. говорит в Священном Писании, забудет ли женщина грудное дитя свое, но даже если она забудет, то я не забуду вас. То есть вот возможно такое, что, например, то, что вы теперь служитель Божий и служитель людей во славу Бога, что это было заложено в вашей семье. И вот то, про что вы рассказываете, вот эта справедливость, это, ну, отдача, что ли, себя семье. Можно сказать, что оттуда?
0: Знаете, не знаю, как правильно ответить. Обычная семья у нас была, вот обычная, вот, mm-hmm. ну не такая выдающаяся, ни академиков там, ни, mm-hmm. ни как,
1: но зато вы, знаете, доктор,
0: офицерский род.
1: Доктор,
0: я честно скажу, я не любил школу, mm-hmm. пусть это никто не обижается, но, скажем, учителя, были хорошие учителя, и я вот почему не знаю, вот что это Бог сделал, у меня нет никого в роду пасторов. Вот не было. Я никогда не думал, что я буду пастором. Mm-hmm. Я это говорю откровенно. Я сегодня, когда молодых людей приглашаю к служению, чтобы они Богу послужили, людям послужили. Yeah. Потому что служитель Божий – это в первую очередь служитель людям. Mm-hmm. И я не боюсь этого делать, потому что моя жизнь очень хорошо сложилась в этом вопросе. Потому что у меня огромное количество друзей, широкий спектр общения, не зауженный. Семья обычная была, но мне нравились вот учителя, которые вот именно, например, ко мне хорошо относились. Угу. Я для них готов был хоть что. У нас была Софья Михайловна, я у нее и под партой сидел, наказания у нее были такие. Но она говорила: так, тебе надо четверть закрывать или нет, ты мне скажи. Я говорю: ну, Софья Михайловна, конечно, надо. Так, елку мне найдете? Мы говорим: Софья Михайловна, обижайте. Конечно, все, она раз, четверть закроет. Может, конечно, это преступление, да, там так нельзя было. Но она это чувствовала, что просто давить, кричать, ругать, вызывать родителей. В те годы, тогда да, вызвать, ты что, если папу вызвали в школу, он ни разу mm-hmm. за всю учебу не был в школе. Только мама, и то, может быть, несколько mm-hmm. раз. Это была трагедия. А не так, как сейчас. Мамы идут ругаться, и учителя не знают, куда деться. У нас было все наоборот. То, конечно, я вот таких людей уважал, и у нас был очень хороший пастор, который именно вот показал пример хорошего пастыря. Я помню, тогда я был ребенком, но мне мама рассказывала, что я молился: Боже, я хочу быть вот как этот дядя. Mm-hmm. Ну и, конечно, наверное, Бог услышал какую-то молитву, потому что когда уже после армии мне предложили учиться в академии, я очень не хотел. Я как бы говорю: ну как, это не мое. Свадьбу провести, давайте, там, съездить куда-то, молодежь, в горы, да что надо. Ну, пасторам это как-то... Ну, и потом договорились, что попробую. Я попробовал один год, поучился, мне все понравилось. И я увидел, вот честно говорю, откровенно, это может быть кто-то нас смотрит из преподавательского состава, учителя. Вы даже не представляете вообще, какую роль вы играете в жизни простых людей. Вот простых детей. И когда я увидел, что можно учиться, и тебя не валят... Тебя не просто там вот, лишь бы ты скорее, знаете, как в армии, календарик, дырочки колешь, чтобы быстрее день прошел, закончил и все, и зашел, вышел оттуда и дембель. А именно, что ты учишься, и тебе готовы помогать, чтобы ты знал, меня это перевернуло. И поэтому я это взял на вооружение. А то, что, скажем, я провожу программы, там, проповедую с молодежью, семинары, какие-то другие вопросы... Оно мне, ну просто оно мне дано Богом, и я его развиваю. Вот и все. Наверное, тут никакие там другие вопросы неуместны.
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Андрей Кочелаба. Если вот этот человек вызывает у вас доверие, если вам хочется с ним поближе пообщаться, ведь он верующий, он доктор богословия, практического причем, он магистр молодежных программ. Вы можете к нему обратиться на протяжении программы этой нашей встречи. Вы видите на экране контактные данные. По пятницам он проводит Инстаграм.
0: Да, прямой эфир.
1: Прямой эфир. Во сколько?
0: В 8, а в летнее время, наверное, в 9 вечера.
1: Вечера.
0: 21.
1: Так, вот, в 20. Да, в Краснодарском крае они проживают. Поэтому им удобно такое время московское, да?
0: Да.
1: Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь к Андрею. Мы с удовольствием.

0: ну, знакомим вас с ним, узнавайте о нем побольше. Андрей, вот вы сказали, что ну, вся ваша жизнь подвела вас к тому, мне очень понравился ваш рассказ о детстве, это все было так ярко, красочно, но вот становится понятно, что когда вы теперь участвуете в воспитании молодежи, вы прекрасно помните, что такое быть маленьким, что такое быть молодым, ну вот человеком, который еще только начинает, что ли, жить. Вот расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете современную молодежь, с которой вы работаете? Вот какие проблемы есть у молодежи? В чем трудности их? Вы работаете только с молодежью из церкви или с неверующими тоже?
1: Нет, ну, во-первых, я открыт, мы общаемся. Я люблю там те же горные лыжи, например, волейбол. Ну, какие-то спортивные такие вещи. Сам стараюсь заниматься тоже, ну, дома. Не в смысле, что я там бодибилдингом занимаюсь. Нет, я просто занимаюсь, слежу за здоровьем, стараюсь. Но молодежь, она молодежь. Ее нельзя, как сказать, это как температура по больнице, она везде разная, так и молодежь. Один депрессивный, другой безголовый, третий забитый, четвертый развязанный. Но они продукт своего времени. Мы были своего времени. Наверняка, когда мы что-то творили, шкодили, наши там родители и бабушки, они за головы хватались. Сегодня наши, ну, скажем, все, колесо истории, оно катится, и так и есть. Я хочу сказать, что вот я наблюдаю, что молодежь, да, стала другая, конечно, но вместе с этим она, нужды остались у нее те же самые.
0: Ой, вот я тоже так считаю. Я считаю, что вообще ничего не изменилось на протяжении тысячелетий. Как бы мы ни говорили, да, конечно, гаджеты совсем тогда были другие, если бы.
1: Они их уносят в нереальный мир. Вот бывает человек, который много играет, он, во-первых, очень плохо читает, плохо пишет, там почерк плохой, все такое. Но я помню, как мама мне одну вещь такую сказала. Что-то я поломал чего-то там, не помню. Ну, как у детей, все будильники. Сколько будильников поломал
0: родители? Чтобы понять, почему
1: чтобы
0: он тикает.
1: Чтобы оттуда волчок взять оттуда. Когда открываешь будильник, он... О, все, назад ничего не собирается. Куда-нибудь спрятал, потом папа нашел, там всыпал тебе. Ну, это детство, понимаете? Вот я не могу сказать, что у меня не было детства. У меня было детство. Хотя я очень просил папу, там, купи лыжи. Зачем там, то есть зима короткая. То есть он смотрел зрелым глазом, а мы как бы как дети, хотелось чего-то. Но зато мы сами собирали себе велосипеды и все такое. Так вот, что я обратил внимание, когда ребенок, ну или подросток много, скажем, вот в этом виртуальном мире, для него реальный мир, он напрягающий. Было лагерная какая-то встреча, собрание давно еще. Мы взяли, изъяли все телефоны у детей. Вот мы наблюдали картину, они не знали, чем заняться. Они как зомби, знаете, вот вылазят, смотрят друг на друга, начинают знакомиться, играть. Потому что мы сказали, все, у кого находим телефон, тот фу. Как бы это не модно, не приветствуется. Все лежат, ну там перед ужином час можете взять, позвонить родителям. То есть они все спрятаны. И вот они маялись. Но через каких-то там полдня все гудело просто, потому что реализовались люди. Они начали находить себе игры, друзей, программа. Вот оно, твое внимание ребенка, оно вот оно. То есть он адекватный. А когда он весь сидит, он вроде слушает тебя, а сам там... Вот это как бы проблема, я считаю, что...
0: А какие еще проблемы есть? Это, ну вот это то, что современность, что ли, к чему?
1: Раннее взросление, на мой взгляд. Знаете, то, что мы себе в 17 не могли как бы позволить, ну, отчасти, оно уже в 13 пришло. И поэтому где-то нам надо тоже перестроиться, чтобы...
0: Взросление в какой сфере?
1: Да во всех сферах. Ну, хотя, как сказать, как говорят, ума не нарастает, может, так много, опытности нет... Но есть некая дерзость такая, знаете, знание. Вот сейчас же Google все. Раньше, мама, как это? Не, ну, не знаю. Как мама сказала, ну, да. А тот говорит, ты как? А мама так сказала. Не, ну, и вот мы там обсуждаем. А сейчас ребенок взял, две секунды, он уже типа знает ответ на вопрос. Поэтому вот это взросление подразумевает, что они хотят, чтобы мы с ними, ну, считались, как бы, знаете, с их единицей. С их фактом бытия, что вот человек имеет мнение и так далее. Но вместе с этим это не проблема, если ты ее понимаешь, что для него это важно, номер один. Поэтому относись с уважением к подростку, к ребенку. Будет великолепно все. То есть я так думаю. Хотя есть, конечно, невоспитанные дети. Видно, что не хватало кое-чего такого. Но опять

0: Опять же, видите, современность привела такую нам аргументацию, что не надо наказывать. Как же ж, он же там психика травмируется. Хотя я не вижу проблем. Вот. Угу. Понятно, есть крайности, наверное, патологические там взгляды на наказание. Угу. А я считаю, что молодежь, ей надо давать как-то реализоваться. Вот, чтобы они что-то делали. И я помню, когда в школе где-то там дразнили, еще что-то. Потом вдруг я вот в церковь пришел, и я начал быть нужным. Аппаратуру носить, там, настраивать, устанавливать. Да даже элементарно, выйти, там, микрофон поправить. Это же моя часть, понимаете? И это важно. И потом так во всех остальных. И я вот, вот этот момент хотел рассказать, что, что меня вот как бы так вот чуть-чуть исправило мое мировоззрение, когда я ломал игрушки, и потом мама мне сказала, ну ломай, то есть ломай. Просто у других детей будут нормальные целые игрушки, а ты будешь с поломанными играться. Ты ж не думаешь, что я буду, ты ломаешь, я покупаю. Так же неправильно. И вот это как-то меня остудило. Я как вот, вот как сейчас, да? Помню даже мимику маминого выражения лица, вот как она это сказала. И все, и с тех пор вот я стал бережливым. Я даже семинары проводил на каком-то молодежном конгрессе о том, что два качества, бережливость и трудолюбие, они сделают тебя очень успешным. Я сам так живу. То есть можно там ту же Библию или там ноутбук, знаете, вот так его, вот так, бросить, как иногда это видно. А можно аккуратно, это же самое, также аккуратно закрыть, и оно прослужит намного дольше, красивее и качественнее.
1: Угу. Вот прозвучало, Андрей, что ну, у молодежи те же проблемы сегодня, которые были и давно, только ну, с другими устройствами, так скажем. Ну, естественно, и теперешние проблемы, они новые, тоже появляются. А вот какую вы задачу перед собой ставите? Вы молодежный лидер, вам это нравится, вы и в соцсетях лидер. А какую вы задачу перед собой ставите? То есть я вижу, что вы их любите, что вам хочется, чтобы им было хорошо. А что вы хотите для них?
0: Знаете, я мог бы так сказать. Когда рос, у меня, наверное, была, как сейчас модно сказать, заниженная самооценка. Есть люди, они изначально мнят себя и видят себя успешным. И им как бы вот ключевая фраза «не додали чего-то», вот «недоаплодировали», «я мог бы выиграть первое место, меня просто там засудили». Вот оно просматривается. А я как раз-таки вот рос с понятием, что, как говорят, не прибили и слава Богу, знаете, не отчислили, не оставили на второй год, и хорошо. Вот как бы вот это было. И когда ты учишься быть довольным малому, а потом вдруг ты обнаруживаешь, что да ты-то можешь больше. Угу. Почему ты решил, что тройка для тебя идеальная оценка? Потому что тебе учительница сказала, ты смотри, а то я тебе это вообще не аттестую. А не аттестуют не потому, что я не понимаю предмет, потому что он просто баловался, например, или понял быстрее всех, или еще почему-то, не знаю. И вот это я как бы беру на вооружение, и теперь, когда я общаюсь с молодежью, я не ориентируюсь на успешную молодежь. Я ориентируюсь на вот тех, которые как раз-таки могут сказать, ну, вам хорошо, вы вот такой. Да не был я такой. Не было у меня родителей, которые бы за меня, там, знаете, решали вопросы. В армию пошел, как все. Отслужил 2 года, скажем. В армии оставил добрый след. Мне не стыдно. То есть в Ставрополе, где я служил, и в церкви шикарная община, церковь, все. То есть везде добрые отношения. Потому что я понимал, что мне надо заработать этот авторитет. То, что ты хочешь, чтобы тебя уважали, это хорошо. Но сделай что-то для этого. И вот эта установка, условно говоря, она помогла мне. И я сейчас, когда вот работаю с молодежью, я им то же самое как бы говорю. Надо бояться фатальных ошибок. Ну, такие, если прям можем тогда сказать. Например, там не просто там флирт какой-то, да, вроде, ну что там безобидно. Девственность, понимаете, надо беречь то, что Бог тебе дал, чтобы ты в тюрьму не угодил, по глупости, по какому-то там сникерсу украденному, понимаете, или еще чему-то, чтобы ты на наркотики не подсел, просто потому что хи-хи-хи-хи, знаете, и лень было отказать, или стыдно. Вот этого надо бояться очень сильно. А в остальных вопросах ты живи, просто живи и пробуй больше. Ну, раз это смог другой, значит, сможешь и ты. Ну, например, там, сесть на шпагат. Ну, нет уже такого, что только вот рожденные с этого года по этот могут сесть на шпагат. Любой Петросян на шпагат садится.

0: свои 70 или сколько ему там лет. Значит, можно, просто позанимайся. Не сиди в интернете там, а пойди в спортзал. И когда человек начинает какие-то достижения иметь, какие-то, любые, в музыке, там, в спортзале он подтянулся больше, чем другие, у него меняется самооценка или как бы отношение к жизни. Все. И он начинает тогда уже становиться победителем в других каких-то сферах и областях. И оно само нащупывает. Знаете, если это не его, он ее оставит. И иногда родители, это же тоже поколение уже не советское, не идеологическое. Это выжившее поколение, ну, которое сейчас молодежь воспитывает. Они пережили 90-е, кризис, бедноту там и прочее. Поэтому спрашивать надо не столько из них, сколько... Это такая ситуация. И поэтому из нее надо извлекать максимально лучшее, чтобы ребенок понимал, что его жизнь – это ценность, что не надо ее разбазаривать, что друзей тоже можно выбирать, а не дружить с кем попало, там, со всеми подворотнями, потому что ну, на умных я не тяну, кто со мной будет общаться и так далее. Что надо следить за собой, ну и так далее, там, гигиена и прочее. Вроде все просто, а вот она и жизнь. И никаких там нет высокопарных каких-то мега-идей, чтобы сказать, да, знаете, ну это не для меня. Да все для меня, ну для нас, я имею в виду, для людей. И вы спросили, какая цель? Ну вот я, наверное, в этом вижу ее. И они это чувствуют, что здесь нет угрозы. Все, я им... не судья, я им не строгая мама или там учительница, но я могу очень строгая. Но что я заметил, когда ты справедливо и по делу говоришь, даже очень строго, они все равно тебя продолжают любить и тянутся. Потому что они понимают, что это, ну, так надо, а не потому, что я плохой или я хороший, они плохие или наоборот.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Кочелаба. Если сейчас молодые люди впечатлены тем, какой он, пожалуйста, вы можете к нему обращаться по тем контактным данным, которые вы видите на протяжении программы. Если, может быть, родители или воспитатели тоже хотели бы как-то пообщаться, поучиться, пожалуйста, у него есть прямые эфиры в Инстаграме, у него есть канал на Ютубе. Да, вот. Напоминаю, что Андрей – доктор практического богословия, магистр молодежных программ. Вот, ну, и священнослужитель. Очень интересный человек, очень своеобразный. У меня у самой педагогическое образование, вот я его слушаю и прямо думаю, ну вот Макаренко. Ну, да. То есть он также, Макаренко, работал с подростками, с трудными, и он делал их счастливыми людьми. Вот. Ну, я, наверное, отличие все-таки Андрея от Макаренко, я не знаю о религиозных убеждениях вот, известного педагога, а про вас я вот что хотела бы спросить. Вот в какой момент вы подводите ребенка к Богу, как это происходит, и вообще делаете ли вы это? И еще вот, когда я смотрю с вашим участием программы «Территория реальности», вы говорите об этом, что Бог меняет человека, он ему дает силы быть другим. А в то же время от молодежи я постоянно слышу эти вопросы. А между мной и Богом стена, я вообще не знаю, где он. Хоть я и в церкви, хоть я и Библию читаю, хоть я ну, и молюсь, и ничего, никакого Бога я не чувствую. Вот об этом аспекте расскажите, пожалуйста.
0: Ну, написано в Писании, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Поэтому, когда люди говорят, я много читаю, это всегда надо уточнить, что значит много. Потому что если он один раз взял и прочитал главу, и считает, что он уже духовно прозрел, то, наверное, завышенное ожидание. С другой стороны, я уже говорил, да, мы из обычной семьи. Я точно так же живу, как все остальные люди. Также заправляю машину, езжу, мерзну, понимаете, люблю баню, лыжи, там, ну, как я говорю, да, какие-то жизни, сферы. Люблю Писание. Не всегда оно мне даже, может быть, сказать... Вот тянет, вот давайте будем честными. Но иногда, как вот офицер, например, он же не может утром проснуться и сказать, да не хочу я сегодня на службу, я так устал вчера, там это усиление, мне так надоело, и не пойду. Так нельзя. Он идет, встает, и это его дисциплинирует. И поэтому я считаю, что духовные вещи, они тоже должны быть дисциплинированными, то есть упорядоченными, и человека они тоже дисциплинируют. Вопрос очень хороший. Как почувствовать Бога? Во-первых, надо иметь правильное ожидание. То есть, если я сейчас буду ждать,

0: вот этого эйфорического, знаете, вдохновения, что вот Бог вошел в мою жизнь, оно может не наступить. Или еще хуже, сатана может дать такое же. И ты будешь думать, как будто ты Богом Вадим, а результаты какие-то дьявольские. С другой стороны, нужна какая-то вот постоянство, практика в постоянстве. Грубо говоря, Бог с нами? С нами. Это факт? Факт. Ну, как бы, а куда он делся? Это мы можем деться, а он никуда не делся. Господня земля, что наполняет ее. Поэтому, если Господь рядом, теперь вопрос. Вот я, например, иду и нашел 100 рублей. Реакция. А, супер, классно. Хорошо, что я пошел этой дорогой. Хорошо, что я вниз смотрел. Какой я вообще молодец. А можно сказать, о, слава Богу. Вроде мелочь. Доехали до дома. Можно сказать, ну все, молодец, ты столько часов там от Москвы до Краснодара ехал, 16 часов там больше, один за рулем, молодец. Слава Богу. У нас нет этого в лексиконе у многих. Я понесло, пронесло, повезло, поперло, ну как говорят, да, сегодня, что угодно, только не слава Богу. А если слава Богу, то это такая, без апелляционно к Богу, просто, ну как связка слов. А фактически нужно видеть это. И тогда, когда ты начинаешь это видеть, как вот даже, кстати, у мусульман, сделал доброе дело, подними палец вверх. То есть поблагодари Всевышнего за то, что он тебе это дал. Не ты, а он. И когда вот этот принцип начинает, тогда вы начинаете чувствовать, что действительно Бог здесь. И второй момент, как, ну это мой опыт, моя практика, бойся похулить Бога. Вот если сказано нельзя, например, да, оно не должно быть вот так написано, нельзя. Достаточно вот так, нельзя. Если это Бог сказал, и ты от Бога ожидаешь благословения, то не обижай Бога. И вот поэтому, когда Библию читаешь, я стараюсь каждый год прочитывать Библию от начала до конца, да, но вот в этом году я себе, кстати, купил новую Библию, и вот уже начал ее читать. Я отмечаю у себя в Библии, скажем, что я вижу вот здесь, что она мне открывает. Она мне открывает то, что Бог, он с нами разговаривает на понятном нам человеческом языке. Он говорит, если взыщете меня, найдете. Если взыщете всем сердцем вашим.
1: А что? Ну, вы же не слухом слышите эти слова? То есть это в разуме вашем?
0: Да, я думаю, что однозначно речь идет о вещах, как Бог, когда отвечает. Он может это сделать через обстоятельства, через людей. Он может это сделать через мысли. И, допустим, даже тот же самый мир, покой в сердце, когда ты спокоен, это тоже Божий ответ. Угу. Понимаете? А почему я решил, что Бог мне должен голосом говорить? Кто я такой? Если были величайшие пророки, написано, и заболел Елисей болезнью, от которой потом и умер. Так что, Бог забыл про Елисея? Почему он его не исцелил? Мне этот текст открылся, когда вот мы, мама болела, мы уже готовились. И, знаете, какие-то вопросы, мы молились, там, или помазание делали, и все. И она как бы, ну, умерла все равно. И потом я нахожу этот текст, и Елисей заболел. А прошли годы, хоронили юношу в тот же гроб в скале высеченной, где лежали кости Елисея. Он коснулся костей Елисея и воскрес. Получается, Бог привлек внимание народа к забытому пророку. Так, значит, Бог не забыл про Елисея? Не забыл. А почему он тогда заболел и умер? Такая воля была. Мне понятно? Ну нет. Ну прими ее. Это не значит, что все, что я приму, только то, что понимаю. Я не понимаю, как работает мой телефон, но я почему-то очень хорошо им пользуюсь. Понимаете? Хотя не понимаю, как оно там все это работает. Точно так же и в духовных вопросах. И когда я понимаю, что Бог так сказал, надо это принять, вот тогда начинаются отношения. То есть ты ищешь его, и потом мысль приходит. Гордости не должно быть. То есть маленький ребенок может подсказать. И такую вещь подскажет. Дядя, а это неправильно. Понимаете? И все, и ты стоишь, а это нечестно. Я помню, взял у ребенка самокатик, он катался. Я говорю, а ну дай, проеду. Наступил, у него колеса разломались. Он китайский, там пластмассовый. Эх, я такой стою. Он подошел, говорит, дядя, а зачем вы поломали мой самокат? Я говорю, сынок, я тебе такой же найду. Пошел, купил, потом, ну, через там короткое время, когда закончилось, все, еще лучше, там, железный такой. Они дорогие, оказывается, да. Отдал его отцу, он говорит, да не надо. Я говорю, не-не, а то еще подумает, что дядя ломает и никогда не возвращает. Отдай ему, пусть катается на радость. То есть Бог, он хочет нас направить, но он не обязан голосом говорить. Поэтому вот эти отношения, они тогда, когда ты, вот, например, как можно сказать, слава Богу, да, я сегодня...

0: Вот здесь с вами мы общаемся, и кому-то это будет полезно. Слава Богу. А где-то меня Бог через кого-то учит. Кому-то я полезен, чьей-то семье, какому-то ребенку. Родители благодарят. Спасибо, вы поговорили с моим сыном, он изменился. Да не я его изменил, Бог его изменил. А вы ему вкладывали, а я просто активировал вот это понимание его. То есть, потому что мама не авторитет же у нас. Понимаете, у нас же авторитет какой-то дядя посторонний. Вот поэтому я и говорю об этом. Ну, грубо говоря, где-то так. Поэтому Бог, Он рядом. Давайте чаще говорить спасибо, слава Богу, с Божьей помощью. И тогда мы поймем, что да, действительно, мы не замечали много раз, как Бог был рядом. Мы это относили на разные случаи совпадения. А потом говорю, да что-то я не чувствую отношений с Богом. Ну, как-то так.
1: Спасибо огромное, Андрей. Очень хочется, и я уверена, что и тем, кто нас сегодня смотрит, тоже хочется, чтобы побольше было встреч с вами. Еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях Андрей Кочелаба. Его контактные данные на экране. Можете слушать его прямые эфиры, смотреть в Инстаграме, на его канале на Ютубе. Пожалуйста, пишите ему, обращайтесь. А вам, Андрей, хочу пожелать самых больших благословений от Господа. Пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете. И делайте это как можно больше во славу Господа и во благо людей.
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну что ж, дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.

0: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я довольно долго, уже к тому моменту, когда случилась эта история, трудился. И бывает такое, что я могу утром уехать по делам и проехать там один город, другой город, потом вернуться домой. Бывало, что я довольно поздно возвращался домой. А моя семья тогда жила в многоэтажном доме. И это было 5 подъездов, 10 этажей, но практически никакого места для парковки. Все парковались вдоль дороги, было немножко места около одного магазинчика рядом. Но, в общем, если ты не успел до 8 часов припарковаться, потом были всегда большие-большие трудности, потому что люди возвращались с работы, и там уже и на клумбы заезжали, и куда угодно. В то утро я уехал рано, потому что у меня были дела сначала в офисе, а потом мне нужно было уехать на посещение одной семьи, что я и сделал. И домой я вернулся, ну, сильно после часа ночи. Чем ближе я подъезжал к дому, тем больше я понимал, что, наверное, у меня шансов нет. Потому что парковки все заняты, где стоять машины. Ну, я подумал, ладно, я где-нибудь там за домом, на другой парковке, около другого дома поставлю. Там, в принципе, было много рядом разных домов, и где-то я надеялся найти себе свободное место для парковки. Подъехал к дому, заехал во двор, естественно, там пусто, ну, в смысле, никаких вариантов нет. Машины чуть ли не друг на друге стояли. Нереально было хоть куда-то вписаться. Ну, я, в принципе, этого ожидал, никак не удивился, проехал весь двор кругом и выехал за двор, поехал на соседнюю парковку. Там тоже было удивительным образом все забито. Я проехал на третью парковку, стоящую рядом. Никого. Ни одного свободного места. Я начал проезжать вдоль домов на этой улице, но ни одного свободного места тоже не было. Везде стояли машины. Вот почему-то в эту ночь они как будто все, как муравьи, съехались в одно место. И невозможно было найти. Я сделал один круг вокруг своего дома. Второй круг вокруг своего дома. Уже третий круг сделал.

я понимаю, что я буду так до утра, в принципе, крутиться, и ничего не произойдет. Я подумал, Господи, а почему я раньше не помолился? А потом мысль такая, а что молиться? Ну, толку. Ты сам видишь, все забито. И другая мысль, лучше помолиться. Я свернул с дороги в сторону, там, в один из двориков, встал и говорю, Господи, вот сейчас я буду молиться Тебе о парковке. Я вообще не знаю, что Ты собираешься делать. И можно ли вообще хоть что-нибудь сделать? Я не знаю, зачем я Тебе молюсь сейчас, но вот я молюсь. Потому что Ты последняя надежда. Я не хочу здесь кататься до утра. Мне надо попасть домой, я устал, я хочу лечь и заснуть. Такая молитва довольно странная была. Я сам себя ловил на мысли, что я как-то так разговариваю, довольно дерзко. Но, с другой стороны, я уже правда устал. Я подумал, ну ладно, я помолился, что стоять, поеду. Я сдаю назад, разворачиваюсь и еду. Ничего не изменилось в ландшафте. Все машины как стояли, так продолжали стоять. И я заворачиваю дальше. Я проехал через двор с одной стороны. Все забито, с другой стороны все забито. И вот я выкатываюсь на то место, где мы его называли с детьми ВИПка. Ну, то есть это место для ВИП-персон. Это магазинчик у нас был, и перед ним парковка на 4 машины. Там только 4 машины остановились. И, естественно, первые, кто приезжали с работы, сразу на эти места остановились. Это было идеальное место. Ты очень быстро мог оттуда выехать и уехать, не надо было ни с кем толкаться. И вдруг я проезжаю, теперь я объехал весь двор и подъезжаю к этому месту и вижу, я не понял, место ровно под мою машину. Я аж остановился и протер глаза. Пустое место. Я ездил здесь уже полчаса. Не было ни одного свободного места. И вдруг я вижу пустое место. Я аж застыл. Я не знал, мне заезжать туда, не заезжать. Потом мысль, ну ты же молился об этом. Я заехал туда, встал. Вышел, посмотрел во все стороны. Действительно, это пустое место. Никакого следа ни одной машины. Но там кто-то стоял однозначно. То есть не было такого, что там никого не было. Я не понял, как это возможно. Но я вышел, и я просто закрыл двери машины, встал и начал громко молиться и благодарить Бога за Его удивительную заботу обо мне. И пока я шел до дома, у меня в голове не прекращала биться одна и та же мысль. Это всего лишь парковка. Это просто кусок земли. 3 на 4, куда можно было бы поставить свою машину. Я не должен был Бога об этом просить. Но мне так казалось. Это слишком дерзко и слишком самоуверенно и самонадеянно будет молиться, Господи, а ну-ка, разгони машины в 2 часа ночи и дай мне туда встать. Но по какой-то причине Бог услышал эту молитву. И Бог сделал так, что я нашел место и встал там. Причем Он нашел мне лучшее место из всех, которые возможно. Я подумал, как Он любит меня, что даже эту простую молитву Он услышал. Я был тронут до глубины души и, придя домой, еще раз молился о том, что молитвой благодарности Богу и в то же время молитвой покаяния и исповедания, потому что невозможно получать такие подарки и оставаться безучастным к той Божьей любви, которую Он на нас изливает.

приехали сюда в 96 году, 25 лет назад, я понял, что для этого я родился. Поэтому я никогда не смотрел назад. И я не думаю о себе как норвежец. Я думаю о себе, что я русский. Ну, понятно, акцент есть, но мы ни одного дня не думал о том, чтобы ехать обратно. Я просто думал, что Бог, Он дал мне родиться и вырасти в Скандинавии. Наверное, какой-то опыт оттуда было хорошо, я не знаю. И потом Он привез меня в мою страну, и это Россия. Молитва – это тот поток, который всегда должен быть в церкви и в жизни человека. Все начинается с молитвой. Все начинается с того, что я обращаюсь к Богу, и то, что я успокаиваю свое сердце, чтобы слышать от Него. Это для меня начало всего, что происходит в моей жизни и то, что происходит в нашей церкви. Иисус сказал в Матфея 18 главе, если двое из вас согласятся молиться,

0: о любом деле, тогда дано будет вам отцом моим. И я много раз думал, почему он сказал это. Много написано в Библии, что молитесь, получите. Он тоже говорит, что особенно, когда мы соглашаемся. И я думал, причин, наверное, много, но Богу угодно, когда мы собираемся вместе, когда мы вместе договоримся о том, что мы просим Бога, когда мы любим друг друга, когда мы в единстве поклоняемся Ему, это Богу угодно, и тогда открывается тоже небо над нами. И поэтому важно, что местная церковь собирается молиться, и очень важно тоже, что как все люди из разных конфессий, из разных церквей, что они собираются, и когда у нас одно сердце, тогда что-то особенное с неба, потому что Иисус, Он говорил об этом. И быть в этой атмосфере, это просто чудесно. Я так люблю молиться с другими, верующими из разных церквей.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе своей бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятия, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 24 и 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая я, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь их на них» означает несение вины. А здесь взрослые говорят: «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность.

Хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли, в первую очередь, вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи. И страшное творилось. Вот небольшой абзац из книги автора по имени Дерек Принс «Благословение или проклятие ты можешь избрать». Эти слова сочетали два вида проклятия. Наложенное на себя проклятие, то есть кровь его на нас, говорят взрослые, и проклятие, переданное своим потомкам и на детях наших, сказали взрослые. Объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия, «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения. И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, который часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по 27. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, — говорит Господь, — благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит, я благословлю тогда, когда вы будете благословлять, то есть произносить благие слова сообразно моей воле. И многие, естественно, задают вопрос, а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения. Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу право таким образом теперь действовать, а слова Его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит, если вы произносите то, что я вам говорю произносить, то тогда я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего

Божьего благословения есть великая сила. Итак, я благословлю их, говорит Господь. Теперь еще применительно непосредственно касательно семьи. Книга Бытие, 48 глава, 20 стих. Бытие 48, 20. Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48, 20. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Что означает эта фраза? Что значит «тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина. «Тобой да благословляет Израиль». То есть это призыв. Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, «тобою будет благословлять». То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасе». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше». У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но, как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Ефраим и Менаше. То есть говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии», мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они также твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова «Тобою пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасе, чтобы их использовать для благословения во всех семьях». И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Если же вы Христовы, то вы, пожалуйста, что дальше?
семя Авраамова, и по обетованию наследники, мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли. Потому вот это есть заповедь.

для всех родителей. Это и заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга «Бытие», 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. Прочитаем 24 глава книги «Бытие», стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит: «И благословили Ревеку, и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих», и так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели». И вот дальше идет благословение. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют, и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа, мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 25 по 28 и 34. «Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий, родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим

видим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку? Нужно ли ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен бы возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующее обетование Священного Писания, которое описывает, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор на их возраст, характер, личность и таланты. Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его. То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано, поцеловал их и обнял их. И второе, руку свою положил на голову каждого из них. Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание. Да благословит Господь. Бог да сотворит тебе. И так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано, обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень часто родители мыслят так – но я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит, ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать. Это в действительности резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано, у нас времени очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26, описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только крещение Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. Аполлос учит о Господе неправильно.
не знает учения Христова, только у него начатки учения, он только про Иоанна знает, больше ничего.

ничего не знает. Давайте мы его наставим истине. Понимаете? То есть то же самое можно описать в целом правильно, да. И нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь. Но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого, в данном случае о взрослых людях идет речь. А потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать, ты что сегодня тут говорил? Ты что, не понимаешь, где тебя учили? И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю, можно к одному слову в проповеди прицепиться и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете? Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, все правильно было сказано. Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много. Очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста. «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4. «Вести Ефесской церкви». Сказано, «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал. Но, имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, и перечисляется все доброе. Если оно есть, обязательно это надо отметить, но имею немного против тебя. То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем, вот это в тебе хорошо. И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть, сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям, «Вы царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя» и так далее. И для дочерей добавляем «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословения, которые этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа 6 главу стихи с 24 по 26, и далее Бытие 48:20. «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам, что когда мы с женой узнали эти простые законы, которые сегодня я только вкратце мог представить, законы и силу благословения, и стали благословлять детей своих вот так, и добавляя то, что было им нужно для возрастания, Господь стал использовать свою силу, чтобы преобразовывать характер, привычки, поведение наших детей. Сила благословения необыкновенно высока. Когда дети отправляются куда-то, это обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание. И, в принципе, утром и вечером – это два таких момента, когда детей можно благословлять. Желаю, чтобы вы и ваша семья на опыте своем собственном, на жизни и судьбе своих детей, внуков и правнуков познали силу благословения. «Благословляйте, – говорит Священное Писание, – ибо вы к тому».

0: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина

0: мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он тебя не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
9: Неудобный стул на работе, токсичные отношения, унижение от начальника. Почему мы годами терпим то, что давно можно было изменить? Это страх перемен, неуверенность в себе или искаженное понимание христианского смирения? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Алина, как известно, по большей части женщины – это те люди, которые постоянно что-то терпят, претерпевают. Хотелось бы сегодня рассмотреть эту тему в плане того, что где грань между смирением, между терпением, и когда стоит сказать «нет», а когда, ну, на что-то нужно и согласиться. И вот самый первый, наверное, вопрос про то, почему мы терпим, когда вот терпеть уже нет сил.
10: Угу. Ну, это такая история про выученную терпимость, когда человек по-другому просто даже не умеет. Это про привычку скорее, потому что очень часто бывает такое, что у человека в процессе воспитания формируется такая связка в голове, что если я что-то сделаю не так или по-другому, чем от меня ждут, то я буду плохой. Будет осуждение какое-то со стороны там, либо взрослых, либо учителей или родителей, еще кого-то, или общества. Я сделаю по-другому, а мне хочется быть принятым, любимым, чтобы как минимум выжить, чтобы меня принимали, обо мне заботились. Я начинаю подстраиваться. И вот эта вот модель выученной такой терпимости, которая становится уже чертой характера, а потом человек даже не понимает, что он, оказывается, привык вообще все подряд терпеть и даже не фильтровать и не замечать, что он уже что-то где-то терпит и где-то кто-то переходит границы.
9: Вот, но здесь же и вот эта вот самая главная опасная грань может быть, когда мы потихоньку, когда там, допустим, молодая девушка изначально терпит какие-то действительно маленькие неудобства, которые, допустим, есть в ее семье, которые постоянно нарушаются какие-то границы, ее постоянно о чем-то просят, она постоянно на это соглашается, то потом это может, наверное, привести к каким-то абьюзивным отношениям. Вот как не перейти вот в самый сложный такой как бы момент абьюза, может быть? Что нужно сделать?
10: Это становится чертой характера, и действительно человек перестает слышать себя до такой степени, что он может действительно перейти, ну, построить такие какие-то отношения, где второй человек, второй партнер будет действительно как-то относиться без должного внимания к потребностям и желаниям другого человека. Почему? Потому что этот человек, вот конкретно эта девушка, она сама не знает ни своих потребностей, ни своих желаний. Вот, конечно, а как не перейти? Ну, это только переучиваться, это менять свой характер, это обозначить себе то, что у меня есть такая сложность. А как это обозначить? Ну, обычно же как бывает, человек терпит, терпит, терпит, никому об этом не сообщает, а потом происходит срыв, и он либо разводится, увольняется и меняет страну, либо же он уходит в нервный срыв и действительно там заболевает или что-то такое, каким-то способом уходит из ситуации, которая даже бывает, что умирает. Плюс даже до такой степени бывают какие-то тотальные последствия, когда человек не знает, как выйти из ситуации, которая, ну, когда умирает, я даже не обязательно говорю про суицид, а бывает действительно происходит что-то такое, что человек уже не может находиться в ситуации, и он ищет выход. И выходит из ситуации не таким вот неграмотным способом.
9: Вот вы сказали про то, что, допустим, переезжает, разводится, меняет работу.

0: смена произошла, а человек-то остался тот же. Вот как быть в этом случае? Может быть, есть какая-то причина, с которой мы должны справиться? Есть ли там какие-то чувства, с которыми мы можем как-то поработать и не приходить к тому, что терпеть все до последнего?
1: Конечно, причина есть. Причина, она, как, конечно же, в детстве, в привычках поведения, да, как человек привык, так, ну, как его воспитали, он подстраивался и так далее. Значит, он где-то, установки как они простраиваются в голове, что если я сейчас соглашусь, если я сделаю так, как от меня ожидают, я буду хорошим, я буду принятым, я буду правильным, я буду и так далее. Вот, и человек боится идти против взрослых, против какой-то другой силы. Но когда он взрослый, он остается в той же маленькой позиции, боится идти против чего-то такого серьезного, против каких-то сложностей. Боится быть отвергнутым, боится быть нехорошим. А иногда в этой истории бывают выгоды такие, что не только я получаю таким образом то, что признание, что меня принимают, понимают, я как будто бы свой, но не до конца, потому что на самом деле я даже сам у себя не свой в такой ситуации, когда я что-то терплю. Но бывают и внешние материальные выгоды. Некоторые женщины соглашаются терпеть многие вещи, когда имеют какие-то материальные выгоды.
0: Да, когда есть много денег, когда муж много зарабатывает.
1: И деньги.
0: Да, как же я буду жить одна, если я уже привыкла к такой роскоши?
1: Конечно, да. И человек, тут нужно определиться, что за что я готов заплатить. И какая цена на самом деле? Потому что если мы сознательно что-то терпим из взрослой позиции, то это нормально. Не бывает жизни такой, чтобы мы вообще ничего не терпели. Вот только действую, состояние хочу сейчас, хочу это, хочу то. Мы все равно подстраиваемся под других людей, под жизненные обстоятельства. Что-то разумно терпим, и это нормально. Если это наш свободный выбор, мы решили здесь потерпеть ради чего-то там, и это хорошо, если это в каких-то адекватных рамках.
0: Вот здесь можно вот сразу задам такой вопрос, прошу за то, что перебила. Вот как отличить здоровая терпимость, да, здоровая, вот когда мы готовы, может быть, это как-то называется даже смирением, от вот именно нездорового, когда мы самопредаем себя, когда мы действительно уже все, переходим эту грань и терпим, ну вот потому что привыкли к этому.
1: Здоровая — это когда я сам принимаю решение здесь, то есть это про сознательность, это про осознанность. Я полностью понимаю ситуацию, я понимаю, что происходит, я понимаю последствия, я понимаю, какие будут последствия, и готов нести за них ответственность, я принимаю это решение, потому что вот так. Вот. Это взрослая позиция, это нормально, это здорово. Если же эта ситуация, вот это внутреннее чувство вины, чувство страха, страха покинутости, страха быть нехорошим, непринятым, ненужным, отвергнутым, мной управляет, то это не про здоровое. То есть я не сделал свободный взрослый выбор, я просто действую из состояния каких-то детских ощущений.
0: Или за чувство какого-то, да, страха, чувство вины.
1: Да, когда-то они закрепились, когда-то в детстве эти чувства. Они мной управляют, и это уже нездоровая история.
0: Это как, допустим, вот мне кажется, пример, если мы хотим иметь здоровый какой-то зуб, да, и нам нужно его отремонтировать, то нам нужно претерпеть эту боль у зубного,
1: да,
0: и, соответственно,
1: для того, чтобы получить результат.
0: Да. И вот здесь я хотела спросить, вы сказали про такие классные чувства, которые нами иногда руководствуются, да, руководят, как, допустим, чувство вины и чувство страха, да, то есть мы терпим из-за того, что чего-то мы боимся. Или, допустим, там, нам что-то там нами движет, да, как чувство вины. Вот что делать вот здесь, с этими чувствами? Как вот, вот из этого нездорового состояния, да, выйти?
1: Работа с детскими сценариями. Вот когда я говорю про сценарии, это прописаны вот эти программы поведения, да, которые закрепились когда-то. Вот. И если человек, в принципе, как они могли закрепиться? Да? Если человек такой покладистый, адаптивный, он привык слушаться, и это все было как бы нормальным, и действительно мог быть как одна из таких историй, и довольно-таки частая, когда какой-нибудь такой вот, такая сильная властная личность, которая управляет другим и влияет очень сильно. И здесь включается такая программа дискредитировать для того, чтобы подчинить. Его, если человек находился в подчинении все время с детства, ну не в здоровом подчинении родителям, когда родители заботятся о благе ребенка, а когда они просто управляли, реализуя свои психологические какие-то вот, потребности, даже нездоровые, то сформировавшись вот в этой истории ребенок, он закрепляет эти позиции, и потом, как мы вначале говорили, может искать действительно другую личность, которая будет управлять, вот так вот, пытаясь дискредитировать. А как можно дискредитировать человека, его, скажем так, выбить почву из-под ног для того, чтобы им управлять? Через страх и вину — это основные механизмы манипулирования.

0: Вот, поэтому, чтобы выйти из этой всей истории, нужно понимать причины, что это все манипуляция, которая основана на чувстве страха, чувстве вины. Эти чувства, они не мои истинные, я их чувствую, они есть, мы их признаем и смотрим в них, лицом поворачиваемся, как бы пускаем свет туда, там есть проблема. Она, проблема эта не моя, она сформировалась неосознанно в детстве, потому что в детстве мы, один ребенок одну ситуацию переживает таким способом, а другой проживает совершенно по-другому, делают совсем другие выводы.
1: У каждого свой защитный, наверное, какой-то механизм.
0: Да. Да, и он такой не всегда логичный, правильный, потому что ребенок как среагировал, так себе и решил. Там у него могут быть разные совершенно выводы, которые он закрепляет как целую модель поведения. А когда уже взрослый следует этим моделям поведения, это немножко странно. Вот. Поэтому все это вывести в осознанность и понять, что они не есть истина, эти ощущения, и не бояться их внутри себя. Просто их признать и сказать, что да, они у меня есть, но я не живу из этого состояния. Даже если где-то тело будет включать какую-то тревожность, какой-то страх, какую-то вину, вот пытаться нас сковать как-то, вопреки этому расправляем плечи, поднимаем подбородок и говорим, что теперь я буду действовать иначе. Даже так, скорее всего, можно переучиться, если это не очень запущенная ситуация.
1: Вот мы говорим вот про чувство вины, да, про чувство страха, когда нам сложно. Вот, кстати, бытует такое интересное мнение, мне оно очень понравилось, одного из психологов, сейчас не вспомню кого, который говорил о том, что мы можем проживать какие-то детские травмы до 30 лет, а потом мы берем эту полностью ответственность на себя и работаем уже с этим сами, самостоятельно. И вот здесь хотела спросить, еще, наверное, есть такой момент, когда мы боимся отказать тем же самым родителям. То есть вот это чувство стыда за то, что, а как я скажу, нет, а как я вообще у них? На девочку, вот она должна и то, и все, и за братьями, и за сестрами следить, и воспитывать, и все делать, то, все, пятое, десятое. Вот. Сложно во взрослом возрасте сказать нет. Ну вот, ну не научился человек, что делать?
0: Да, и это говорит о том, что человек вполне не сепарировался ни от родителей, ни не сформировала свою полностью жизненную такую свою личность до конца. Ну, до конца мы ее формируем всю жизнь, но в целом он не отделился от всего вот этого. Обращаемся к подросткам. Как подросток пытается сбросить авторитет родителей? Он идет в протест, начинает бунтовать. Не каждый, не все подростки, но много это часто. Так, о, он подросток. Это понятно о чем? Бунт, да? Ребенок маленький, он подчиняется. Так или иначе, что бы там ни происходило, он вынужден. Физически он, весовая категория другая. Подросток понимает, что я уже, в общем-то, 180 сантиметров ростом, хоть и это, я уже могу. Он выходит в бунт, и он начинает бунтовать против всего, что только можно. Можно попробовать пройти вот эту стадию, это будет немножко выглядеть смешно, но оно очень даже помогает. И человек и в 20, и в 30 лет может выйти в состояние бунта и бунтовать против всего, что происходит, где ему что не нравится. Это может сначала выглядеть, ну, как говорят, научись говорить нет. И он пошел всем говорить нет. Всех пообижал, отношения попортил, тем не менее научился говорить нет. Это один из путей. Он такой не слишком экологичный, но он помогает человеку обрести вот эту силу, уверенность. Да, я так грубо там сказал нет, я вышел, сказал, что не буду там делать и так далее. И в конечном итоге смотришь, а не так-то и страшно. И никто не умер, никто на меня не напал.
1: Это так классно, когда так человек может сказать, но вот, допустим, чаще всего, ну, это девочка, которая, вот она вся такая, ей сложная, она либо уже такая очень эмоционально берет и кричит там, нет, отстаньте от меня, да, но это получается очень редко, это уже когда все, на ней уже все висит. Да, и она начинает уже от возмущения, да, так говорить. А можно ли терпеть, допустим, без скандалов? Можно ли вот это вот здраво, я так понимаю, это, наверное, про границы, взрастить вот это вот самоощущение того, что как бы в чем-то, да, можно и смириться, да, но это про другой момент, а вот научиться не терпеть, а говорить. Можно ли так сделать?
0: Можно, но это нужно научиться сразу же слышать себя, сразу же слышать чувство отвращения. Как бы странно ни звучало, но это именно про отвращение. Отвращение — такая базовая эмоция, которая нам по рождению дана. И она как раз помогает нам выжить. И ребенок кушал-кушал, раз не хочет, раз там что-то, особенно через еду и через вот такие вещи. И когда нам продавливают еще ложечку, мне это не нравится, нет, покушай, это полезно немножечко. Вот, я хочу, там, мне жарко, там, да, вот отвращение, все, вот снять, мне плохо, жарко, или там что-то колит какая-то ковчика, нет, носи, она хорошая, я ее тебе дорогой купила, ну и так далее, и так далее. И мы заблокируемся, перестаем чувствовать вот эти вот, вот это ощущение отвращения, когда или достаточно, или хватит, или некомфортно, или не мое, тебе вкусно, а мне невкусно, не потому что это хорошо или плохо, мы разные. Вот это вот чувство отвращения, оно, по идее, работает, как и чувство любопытства и другие вот

0: которые нам даны по рождению. Но если оно очень сильно забито, нужно его активировать. Учиться прямо прислушиваться, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Вот это работа, в общем-то, с телом и прислушаться к сигналам тела. Здесь ничего нового нельзя сказать, потому что если человек не привык прислушиваться к себе, то он терпит не потому, что он даже как бы боится сказать «нет». Часто бывает такое, что он даже в моменте не понял, хотел он, не хотел и так далее, и уже по привычке на него все наложили, там навешали и так далее, а он в этом живет, и ему нормально. Да ладно, как бы там я привык, ничего страшного, так это... А когда он, если сядет посмотреть свою жизнь, здесь на него там наговорили чего-то, здесь на него навешали кучу работы, здесь за его счет там решили какие-то проблемы, ну и много разного всего, он такой, ну типа, я уже привык, мне не больно. А люди в этом в этой позиции закрепляются и продолжают так себя вести. И чтобы из этого вот прям выйти, нужно формировать вот это чувство отвращения и не позволять другим людям так проявляться в своей жизни, потому что таким образом ты как бы их делаешь хуже, позволяешь им быть хуже, они могли либо быть лучше, но ты как бы активируешь их не очень хорошие стороны, они даже тоже на автомате это делают, ты на автомате так привык, вот, поэтому нужно активировать чувство отвращения, чтобы сразу же в моменте чувствовать не то.
1: Вот, Алин, вы говорите классно, когда мы можем вот в себе прислушиваться к себе и вот, так скажем, самоопределять вот это отвращение, но допустим, мне очень сложно отказать, потому что если я откажу, я останусь одна, и больше у меня никого не будет. Я, наверное, не буду так делать, потому что, как бы, иначе с кем я буду общаться? Я прислушался к себе в этот момент. Я такой понял, что, как бы, это страшно, да. Или я там не готов. Или очень часто, ну, как бы, вот как отличить вот это самоопределение отвращения именно от страха вот
0: этого? Ох, как часто бывает, когда девочки говорят, если я ему сейчас откажу, то он со мной больше не пойдет на свидание.
1: Да, он не будет со мной встречаться.
0: Часто бывает, это просто такая история, это про самооценку. Если он не пойдет с тобой больше на свидание, зачем он тебе? Он не заинтересован ни в тебе, а она настолько находится в состоянии страха, отвергнутости и вот в этом состоянии одиночества, что готова платить любую цену за то, чтобы просто почувствовать, что я там не одна и что меня не отвергли. Но это уже к самооценке, это уже к формированию структуры личности, вот полноценности, это к духовным вопросам, когда чувствую я вообще себя целостной личностью, что я себе представляю. И здесь более глубокая терапевтическая работа нужна, чем просто осознать, что вот я боюсь там отказов. Отказать кому-то в чем-то и так далее, и сказать нет, потому что, ну, я привела такой довольно-таки яркий, грубый пример, специально эмоционально окрашенный, для того, чтобы понять, насколько люди иногда дорого платят за то, что они имеют свои психологические сложности. И вот это чувство одиночества, отвергнутости, вдруг я останусь одна, это иллюзия, это неправда. То есть всегда найдутся люди, которые будут рядом с тобой, настоящие.
1: На планете столько людей, да. И самое главное, что у нас есть тот, к кому можем всегда обращаться. Да? То есть это Бог, который вот нам кажется, да, мы его не видим, там, мы его не слышим, да, не чувствуем, но это тот, к кому мы можем прийти, рассказать о том, что мы чувствуем, о том, что нам не нравится. Да даже то самое, там, Боже, убери вот этот стыд, может быть, или чувство вины, или страх, и Бог обязательно поможет.
0: И, может быть, впервые в жизни почувствовать ценность себя настоящего.
1: Алина, я благодарю вас за такие развернутые ответы на наши вопросы. Надеюсь, для наших зрителей было много чего важного и полезного.
0: Спасибо.
1: Если вы чувствуете, что вам трудно сказать «нет», помните, что Бог дал вам не только любящее сердце, но и разум для установления границ. Вы заслуживаете жизни, в которой есть место как терпению, так и радости.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем

Открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание и поговорить о благословениях, которые Господь обещал своему народу, как народу Завета. Когда Господь привел народ израильский на Синай, Он предложил им стать их Богом и ожидал, что они согласятся быть Его народом. Когда израильтяне вступили в Завет с Господом, Господь предложил им благословение и проклятие, в зависимости от того, как они будут исполнять божественные заповеди. Я приглашаю вас открыть книгу Левит, 26 главу, и мы будем читать с 3 стиха. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». Обратите внимание, самое первое благословение, которое Господь обещает своему народу, Он обещает ему дождь. Он не просто обещает дождь, Он обещает дожди в свое время. Сегодня, когда мы с вами живем в России, мы можем находиться в условиях, когда либо очень много дождей, либо очень мало дождей. Дожди идут непредсказуемо. И бывают годы, когда у нас засуха, и бывают годы, когда у нас большое количество дождей. И одно и другое для урожая очень плохо. Господь, обращаясь к народу израильскому, говорит: «Я вам дам дожди в свое время», то есть в то время, которое необходимо для посева и для собирания урожая. Что это за дожди в свое время? Об этом нам говорит книга Второзакония, 11 глава, 14 текст. Приглашаю вас открыть книгу Второзакония, 11 глава, 14 текст. Господь через Моисея обещает израильтянам: «Если вы будете слушать заповеди мои, то дам земле вашей дождь в свое время». Обратите внимание, те же самые слова говорит Господь через Моисея: «Дам земле вашей дождь в свое время». Что это за своевременные дожди? «Ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой», и так далее. Что такое ранний и поздний дождь для народа израильского? И почему так важно было Господу обещать народу своему дождь? Если мы посмотрим с вами на рельеф Израиля, на рельеф Палестины, то мы с вами должны будем заметить, что на берегу Средиземного моря достаточно плодородные равнины. Далее, если идти с запада на восток, человек вынужден подниматься в горы, и он достигает вершины, центральный горный кряж – это горная гряда, которая проходит с севера на юг по всей земле обетованной. Далее человек спускается с гор и попадает в Иорданский разлом. Это разлом, по которому течет река Иордан. И течет она ниже уровня моря. Человек выходит из Иорданского разлома, попадает на Трансиорданское плато, и перед ним открывается большая равнина, сухая, и фактически безжизненное. Если в древних культурах, если в Египте и в Месопотамии человек мог заниматься земледелием, и он мог заниматься орошением,

потому что мог отводить воду из рек, как это делали египтяне, как это делали вавилоняне-ассирийцы, как это делали древние шумеры, то израильтяне не могли обеспечить полив с помощью Иордана, потому что вода находилась глубоко внизу в Иорданском разломе. Все, что могли получить израильтяне, это дожди, которые могли прийти от Господа сверху. Только дождь и только роса были источником орошения, который давал израильтянам возможность получать пищу, выращивать хлеб, выращивать различные культуры. Самое первое благословение, которое Господь обещает своему народу, это дожди в свое время. Это дождь ранний для того, чтобы посеять урожай, и дождь поздний для того, чтобы урожай собрать, для того, чтобы злаки созрели, для того, чтобы колос наполнился и не было голода. Если не будет дождей, или если дожди будут не в свое время, то израильтяне просто ничего не вырастят, и им нечего будет кушать. В те времена, когда израильтяне отступали от Господа, и вы помните эпизод в истории Израиля, когда Илия помолился, и была засуха 3,5 года, израильтяне страдали, изнывали и молились о том, чтобы Господь каким-то образом вмешался. Многократно израильтяне уклонялись в поклонение Ваалу, потому что Ваал считался богом дождя, богом бури и богом росы. И израильтяне очень часто пытались заигрывать с тем богом, который, как они считали, мог, если Яхве их не благословляет, мог обеспечить их водой, мог обеспечить их дождем и росой. Господь обращается к своему народу и говорит, что дождь израильтяне получат на определенных условиях. Дожди в свое время израильтяне получат только в том случае, если они будут верны Господу. Если будете поступать по уставам моим и по заповедям моим. Мы видим с вами, что Господь ожидал от своего народа участия, сотрудничества. Когда Господь обещает со своей стороны одно, а израильтяне со своей стороны участвуют в божественных благословениях своим исполнением заповедей. Если израильтяне готовы служить Господу, если они готовы поклоняться Ему, а не Ваалу, Господь обещает исполнить то, что Он им предложил. Он обещает им дождь. И если будут дожди, то земля обетованная должна была обеспечить израильтян не просто пищей, она должна была обеспечить их пищей с избытком. Мы читаем 5 стих 26 главы книги Левит. «И молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». Обратите внимание, Господь обещает израильтянам, что Он не благословит их праздностью. Господь обещает израильтянам, что они будут работать все время. Современный человек, который живет в современной культуре, не может понять, что значит быть благословенным трудом. Когда Господь обращается к своему народу, Он говорит, «Молотьба хлеба будет достигать собирания винограда». Как только вы закончили молоть хлеб, вы не можете остановиться, вы должны будете дальше работать, вы должны будете собирать виноград. Как только вы собрали виноград, вы должны будете приступить к посеву. И мы видим с вами, что Господь обещает народу своему постоянную занятость. Он обещает трудиться вместе со своим народом. Давайте вспомним с вами 4-ю заповедь. Что в этой заповеди Господь обещал своему народу? Он сказал, 6 дней работай и делай всякие дела твои. Когда мы говорим о 4-й заповеди, мы обычно обращаем внимание на 2-ю часть. Помни день субботний, помни 7-й день. И это требование, этот призыв звучит как обязательное к исполнению нечто.

помни день субботний, воздерживайся от всякого труда в день субботний. И это правильно, и это необходимо делать, потому что так написано. 6 дней работай, а 7-й день Господу Богу твоему. Но мы забываем очень часто первую часть 4-й заповеди закона Божия, где сказано 6 дней работай. Почему Господь сказал человеку 6 дней работай? Почему Господь сказал человеку 7-й день отдыхай? 7-й день отдыхай, потому что Господь 7-й день отдыхал. Почему человек должен 6 дней работать? Потому что Господь 6 дней трудился. Что должен человек делать всякий раз, когда он трудится? Он повторяет божественную творческую неделю. Господь трудился, и всякий день, когда он смотрел на дела рук своих, он говорил «хорошо». Мы призваны трудиться вместе с нашим Господом. Когда мы начинаем наш день, мы призваны пригласить Господа и сказать: «Господи, я хочу, чтобы ты сегодня сотворил мой день. Я хочу, чтобы сегодня ты работал вместе со мной, чтобы ты благословил мои руки, чтобы ты благословил мою голову, чтобы ты благословил все, что я делаю». И когда заканчивается день, мы можем услышать, как Господь скажет вместе с нами: «Хорошо». И если такая практика будет у нас на протяжении всей недели, если Господь будет с нами трудиться каждый день, если Он будет благословлять наши труды, если Он будет благословлять наши руки, когда закончится неделя, мы посмотрим на благословенные труды наши совместные, и мы вместе с Господом сможем сказать: «Хорошо весьма, Господи, Ты меня благословил». Господь приглашает нас в 4-й заповеди к сотрудничеству. Он желает, чтобы мы вместе с Ним работали на протяжении всей недели. Господь не ожидает от человека праздности. И мы видим с вами, что с самого начала, когда Господь приглашает израильтян к совместной жизни в Завете, Он им говорит: «Я приглашаю вас к совместному труду. Мы будем работать вместе. И вы будете работать много. Вы будете сеять, вы будете жать, а я буду обеспечивать воду». Если Господь будет с Израилем, если Израиль будет верен Господу, если Израиль будет делать то, что Господь обещает, то Израиль никогда не испытает голода. Когда мы читаем Ветхий Завет, читаем книги Ветхого Завета, мы находим там такие слова, где Господь говорит, что в случае неверности Он пошлет на них позор. И такой позор будет голод, скудость хлеба, скудость еды. Голодать, если ты человек Божий, это позорно, потому что Господь – это Господин труда, это тот, который сам трудился и который ожидает от человека трудиться. Если человек верен, Господь даст ему труд, Господь даст ему возможность трудиться, и человек не будет испытывать позор голода. Первое благословение, которое Господь обещал своему народу, это благословение обилия пищи. Это благословение обилия пищи, потому что Господь будет контролировать дожди. Он будет посылать дождь ранний и дождь поздний. Народ Божий не будет голодать. Но вы хорошо понимаете, уважаемые, что если на моем огороде растет очень хороший урожай, а на соседском огороде он скудный, у соседа может появиться зависть. И в лучшем случае он будет завидовать внутри себя, а в худшем случае он совершит набег на мой огород. Для того, чтобы обезопасить те благословения, которые Господь обещает своему народу, Господь обещает, что народ израильский будет жить безопасно. Как я уже сказал, израильтяне, если смотреть на землю обетованную в разрезе с запада на восток, израильтяне никогда не контролировали прибрежные равнины, они не контролировали Трансиорданию, они жили на горе. Они жили на горе и могли только исключительно по милости Божьей что-то выращивать в гористой местности. И даже в этой гористой местности, мы с вами знаем, у них вырастал такой урожай, который периодически привлекал захватчиков. Если мы читаем с вами книгу Судей, мы видим, что многократно на территорию Израиля приходили враги, которые пытались эти благословения.

благословение у них отнять. Если народ Божий будет верен, Господь говорит, я обещаю сохранить то, что вы вырастили. Я обещаю сохранить плод ваших рук. Мы читаем с вами конец 5 стиха и далее 26 главы книги Левит. «И будете жить на земле безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча». Обратите внимание, уважаемые, что Господь говорит. «Ляжете, и никто не обеспокоит вас. Меч не пройдет по земле вашей». Другими словами, Господь говорит, если кто придет к вам с мечом, то навстречу ему выйдет кто-то больший, с еще большим мечом. Кто будет сражаться за Израиля, когда враги с мечом придут на его землю, если израильтяне будут верны Господу? Приглашаю вас открыть книгу чисел, 10 глава, 8 и 9 стихи. В этой главе говорится о том, какое вооружение и каких воинов израильтяне должны были обязательно взять с собой, когда идут на войну. Кого они не должны были забыть ни при каких обстоятельствах. 10 глава книги чисел, 8 стих. «Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши». Господь определил особую семью в Израиле, которая должна была трубить трубами. Только израильтяне имели право, только сыны Аарона имели право трубить трубами. Для особых дел, для особых мероприятий. Для каких? 9 стих. «Когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами». Обратите внимание, что говорит нам библейский текст в 9 стихе. «Когда пойдете на войну?» Предполагал ли этот текст то, что израильтяне будут иметь право вести захватнические войны, как народ Завета? Ответ однозначный нет, потому что текст говорит, «Когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас?» Израильтяне, военная доктрина израильского народа была исключительно оборонительная. Израильтяне не должны были вести наступательные войны. Они должны были объединяться в армию тогда, когда в пределах их границ появлялся нападающий на них враг. Конечно, вы можете мне задать вопрос, а как быть с войнами, которые вел Давид? Как это ни парадоксально, но Давид вел войны в границах земли обетованной. Когда Господь привел Израиля к границам земли обетованной, Господь очень четко в книге чисел очертил границы, где должны быть расселены колена. Самая северная граница, обещанная Израилю земли, проходила по реке Ефрат. Территория современной Сирии должна была входить для расселения колен Израилевых. Трансиордания должна была входить в состав племен, которые должны были эту землю возделывать. Это была огромная территория. Но когда мы внимательно читаем книгу Иисуса Навина и когда мы читаем книгу Судей, мы видим, что по причине своей неверности, по причине своей неготовности израильтяне не смогли приобрести землю в тех объемах, в тех границах, которые Господь обещал. Но все те войны, которые вел Давид, это были войны исключительно в пределах обещанной Господом территории. Израильтяне не имели права вести наступательные войны, они должны были вести только оборонительные войны. И обратите внимание, кого они должны были обязательно взять с собой на войну. «Пусть священники будут трубить, пусть священники трубят». И пусть они трубят тревогу. Трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. Израильтяне могли, когда они шли на войну, забыть все, что угодно.

Они могли забыть меч, они могли забыть щит, они могли пол армии забыть. Главное, они должны были взять с собой священников, которые не должны были забыть свои серебряные трубы. И когда израильтяне выходили на поле брани, священники должны были трубить трубами, и это была молитва к Господу о том, чтобы Господь был верным в завете и сейчас вышел как воин на поле брани и сражался с врагами Израиля. Когда Господь обещает израильтянам защиту против меча, который придет на их землю, Он говорит, что я сам буду тем воином, я сам буду тем ратоборцем, который выйду сражаться за всего Израиля. Если вы будете верны, то вашим защитником, вашим воином, вашим спасителем будет Господь. Мы возвращаемся с вами далее в книгу Левит. Когда Господь благословляет меня дождем, и у меня обилие пищи, когда Господь благословляет меня защитой, и то, что я вырастил, Он готов сохранить, то что делать мне в старости, когда я уже стану совсем недееспособен и не смогу возделывать ту землю, и даже не смогу ходить на войну? Что мне делать? Господь обещает, я решу эту проблему, потому что я благословлю вас детьми. Мы читаем 9 стих книги Левит, 26 главы книги Левит. Господь говорит, «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Господь говорит, обязательно у вас должны быть дети. Не один ребенок, не два. «Я размножу вас, я сделаю вас плодородными», то есть плод чрева у вас будет обильным. На Древнем Востоке не было пенсионной системы. И чем больше у человека было детей, тем больше он мог рассчитывать на безбедную жизнь. Если у человека много сыновей, если у человека много детей, то он будет обеспечен в старости. Господь предложил израильтянам всего три благословения, которые должны были ответить на все их насущные нужды. Господь обещает им пищу, Господь обещает им дом полный детей, Господь обещает безопасность. Мы видим с вами, уважаемые, что Господь не обещает народу израильскому какую-то роскошную жизнь, Он не обещает израильтянам какую-то праздную жизнь. Господь говорит о том, что жизнь человека Божия будет простой, будет связана с трудом, будет связано с деторождением, и время от времени человек Божий будет видеть чудеса Божьи, когда Господь будет защищать свой народ. Три благословения, но не последние. Самое главное, самое основное благословение, которое Господь обещал своему народу, мы находим в 11 стихе 26 главы книги Левит. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. Я буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Господь обращается к своему народу и говорит, «Я обещаю вам, что я буду жить рядом с вами. Я поставлю среди вас свое жилище». 25 глава книги «Исход» говорит о том, что Господь велел построить израильтянам. Книга «Исход», 25 глава, 8 текст. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них». Господь обращается к своему народу и говорит, «Я не буду Богом, который подобен богам Древнего Ближнего Востока, которые находятся где-то далеко, которые не отвечают нуждам своего народа. Я буду Богом, который будет жить рядом». Господь обещает своему народу, что ожидает от своего народа, что народ Божий поставит ему особое жилище. Слово «жилище», которое здесь употребляется, иначе можно перевести как «обиталище». Производное от этого слова, от еврейского слова «мишкан»,
переведенное у нас здесь как...

Обиталище, производное от этого слова шохен, сосед, тот, который живет рядом, тот, который живет поблизости. Обращаясь к своему народу, Господь говорит: «Я хочу жить рядом со своими детьми. Я хочу находиться рядом с теми, которых хочу благословлять. Я хочу быть вашим соседом», говорит Господь. Обратите внимание, какие слова мы находим здесь, в 12 стихе. «Я буду ходить среди вас». Когда мы читаем 3 главу книги «Бытие», мы находим там такие слова, где сказано, что Господь ходил среди Эдемского сада, и если дословно переводить, ходил туда и сюда. Та самая фраза, которую мы находим в 3 главе книги «Бытие», где говорится о том, что Господь ходил в Эдемском саду среди Адама и Евы, эта же самая фраза встречается здесь, в 12 стихе. Господь обещает своему народу ходить среди него так, как он когда-то ходил в Эдемском саду. Господь обещает свое присутствие, свою славу, которая будет вместе с ними постоянно. Сегодня Господь обещает то же самое и нам. Он говорит: «Я хочу благословить тебя трудом. Я хочу, чтобы ты трудился. Я хочу, чтобы ты, будучи моим человеком, 6 дней работал, а 7-й день посвящал мне». Сегодня Господь обращается к нам и говорит: «Я хочу благословить тебя, я хочу благословить твою семью, я хочу благословить тебя детьми, я хочу, чтобы в старости ты не был одинок». Сегодня Господь, обращаясь к нам, говорит: «Ты ведешь духовную брань, и поэтому помни те слова, которые записаны в молитве «Отче наш». Избави нас от лукавого, защити нас от врага рода человеческого, дай нам защиту». И сегодня Господь обращается к каждому из нас и говорит: «Я хочу вселиться в твое сердце, я хочу, чтобы святилище мое было в твоем сердце, я хочу жить сегодня вместе с тобой». Готов ли ты сегодня, дорогой друг, получить из рук нашего Господа эти 4 благословения? Готов ли ты получить сегодня из рук Господа благословение труда? Готов ли ты сегодня получить из рук Господа благословение на твой дом? Готов ли ты сегодня получить от Господа защиту? И готов ли ты сегодня, чтобы Господь вселился в твое сердце и был с тобой всегда? Да благословит тебя Господь!

0: Любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.
1: Бог любит всех людей и желает их спасти от греха и смерти. Некоторые откликаются на эту любовь, а некоторые, к сожалению, сопротивляются, несмотря на многочисленные страдания, которые приносят человеку его отделенность от Бога. Благоволение Божье – это его родительская забота о человеке, откликнувшемся на его призыв. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». В 4 главе послания к филиппийцам апостол Павел призывает христиан стремиться лишь к тому, к чему благоволит Бог. В 12 главе послания к римлянам апостол умоляет верующих представить свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения. Тогда Господь производит в них и хотение, и действие по своему благоволению. Согласно 2 главе книги Екклесиаста, Бог дарит мудрость, разум и радость тому, кому благоволит. Он отвечает на его молитвы. Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.
0: Наипаче

0: Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы с Еленой принимаем у себя Александра, пресвитер церкви, исследователь священного писания, специалист в области IT-технологий. Очень интересный подход, такой всеобъемлющий, сопоставляет, систематизирует вот такие вот вещи, которые можно почерпнуть из священного писания. И сейчас вот это вот у нас тема, то есть опять мы соединяем Ветхий Завет и Новый. Потому что Мелхиседек, как мы с вами выяснили на прошлой встрече, он был языческим царем, да, который описан был в Ветхом Завете.
1: Но нельзя сказать, что он был языческим царем, потому что он был еще священником Бога.
0: Да.
1: Уже к нему такое не подходит.
0: Спасибо за это исправление. Он был одним из тех, кто подошел к Аврааму, да?
1: Да.
0: Вот. И в то же время мы говорим, что Иисус Христос, Священное Писание об этом говорит, что Он священник по чину Мелхиседека.
1: Да.
0: А это уже Новый Завет.
1: Да.
0: Вот, Александр, как мы развиваем дальше эту мысль?
1: Давайте посмотрим. Лучше, чем сказал апостол Павел, мы все равно не скажем, да? Поэтому давайте за его мыслью посмотрим, да?
0: Давайте.
1: И вот у нас послание к Евреям, 7 глава, 4 стих. Он говорит, видите, то есть... Как велик, то есть мы говорили о десятине, да, что Авраам дает десятину. Mm-hmm. То есть Авраам своим имуществом, по сути, поддерживает служение
0: Мелхиседека.
1: Да, он признает его священником, то есть посредником между Богом и человеком, да, между Богом и грешником. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Да, давайте дальше читать. Получающий священство из сынов Левиных, да, вот они у нас здесь. Кто это, значит? Это у нас первосвященник, да, это, значит, Аарон, брат, значит, Моисея, да, то есть его род получил священнические функции.
0: Это было заповедано Богом в Ветхом Завете, вот когда было установление о скинии дано, да?
1: Да. Да, вот священник, он из рода Аарона, то есть он может быть не первосвященником, да, а может быть просто священником там, то есть что он может делать? Он может заходить во святое, да, давайте вспомним, что они делали, заходили во святое, да, значит, там служили, но во святое святых может заходить только сам первосвященник, да.
2: И который... один раз в год.
1: Один раз в год, да, в день Йом-Кипура, да.
0: А просто священнические функции мог выполнять первосвященник?
1: Конечно, именно вот в день, значит, суда, то есть Йом-Кипур, все функции, то есть утренние, вечерние жертвы и так далее, все делал именно первосвященник, да, первосвященник. Потому что мы когда суд разбирали, мы говорили, что весь суд отдал кому? Христу, да, то есть потому что он есть Сын Человеческий. Вот, смотрите, получающие священство, да, сынов Левиных, имеет заповедь, то есть повеление от Бога, брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев.
0: Еще раз, это мы говорим про ветхозаветных священников,
1: ветхозаветное
0: служение.
1: И левитов тоже, да, то есть все, кто из колена Левия, вот, берут десятину. Почему? Потому что

0: у них нет своего удела, Бог не предусмотрел для них. Ну, и сегодня на самом деле. Ну что такое удел? Это то, с чего бы они кормились, правильно? Чем бы занимались, это их дело, это их бизнес. Почему пасторы сегодня не имеют бизнеса? Потому что они бы занимались этим делом. А Бог призывает их, что делать? Заниматься, служить Богу и служить людям, правда? Они брали десятину со своих братьев, потому что они служили Богу и служили людям. Да? Они,
1: то есть у них не было своей земли, как было, вот вы сказали, было, они своим там каким-то делом не зарабатывали себе деньги, поэтому люди их поддерживали, потому что священство было необходимо.
0: Ну да, видите, как все сбалансировано. То есть как все сбалансировано. На самом деле 12 колен, 11 отдают десятину одному колену.
1: Ну, священническому.
0: Да, священническому, да, то есть левитскому, да. То есть,
1: мы такие сложные вещи с вами разбираем. Вот, то есть начинает быть понятен Новый Завет вот-вот благодаря такому разбору, основанному на Ветхом, да?
0: Да. И тогда это колено имеет примерно столько же, сколько имеет каждое колено. То есть в среднем, что Израиль имеет, да, то есть имеет, так сказать. А что имеет Израиль? Как благословит Господь? Вот. А как будет Господь благословлять? А, исходя из духовного состояния народа. А как духовное состояние народа? Оно связано с тем, как вот эти вот люди, левиты, значит, священники научат, так сказать, их функция как раз была еще и закон Божий, да, то есть передавать народу. Вот, то есть,
1: ну, основная, наверное, это была и закон Божий, вообще служение во святилище. Мы ведь с вами говорили, что это план спасения вообще человечества.
0: План спасения,
1: они должны были его сами понимать, может быть, не всегда и понимали, и должны были передавать народу.
0: Передавать народу, да. Они служили этим и в скинии, в храме. Служили, да. Вот. А, хотя и сии произошли от чресл Аароновых, да?
1: Авраамовых,
0: да. Но сей не происходящих от рода их получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование.
1: Еще раз. Сей, то есть Мелхиседек, да, не происходящий от рода Левина, получил десятину от Авраама.
0: Да.
1: Можно говорить, что вот мы десятину сегодня приносим, и она вот Иисусу Христу, то есть она идет
0: ему.
1: Духовному служению.
0: Она принадлежит ему.
1: Да, она принадлежит Иисусу.
0: Она принадлежит
1: Христу.
0: Богу, и это святое. Вот. Оно принадлежит Богу, да.
2: Но это вот, наверное, как раз и объясняет то, что десятины не отменены со служением левитского этого.
1: Да, да. То есть
2: они существуют и сейчас,
0: конечно,
2: для поддержания.
0: Да. Конечно, конечно.
1: Да, то есть именно на основе вот этого текста, наверное, который сейчас прозвучал, да?
0: Ну, не только этого текста.
2: Да,
0: там много очень текстов, на самом деле, и принцип-то понятен. То есть вы же знаете, то есть принцип отца и ребенка опять, да, или там матери. То есть вы же даете конфетки, да, то есть сыну, дочери, да? А что дочь делает?
2: Возвращает?
0: Вам конфетку одну, понимаете? То есть, и ты со мной там это... То
1: есть, и ты со мной поделись.
0: И ты со мной, да, то есть поделись. То есть, ну, Бог-то, разве ему нужно это наша десятина? Бог может из малого сделать великое, там, бесконечное. Даже из ничего может сделать бесконечное. Здесь нужно наше отношение к нему. Вот, если мы отдаем ему десятину, как он просит, вот, тогда мы показываем, что мы свою, так сказать, уверенность в жизни базируем не на там, средствах деньгах. Каких-то, не на деньгах, да, а на ком?
2: Ну, и
0: а на нем.
2: Вообще, прежде всего, то, что все то, что у нас есть, принадлежит ему.
0: Ему, да.
2: Да, и это вот важно, что и мы принадлежим Богу, да, и все
0: Богу,
2: то, что у нас есть. Он нам дает, мы возвращаем малую-малую толику.
0: Конечно. Да,
1: ну, и я бы сказала, что это еще и средство укрепления веры. Потому что десятая часть – это не так мало отдать. Вот. А ты отдаешь с верой в то, что если Бог это заповедал, так Он тебе и возместит.
0: Конечно.
1: И еще во много крат больше возместит, чем ты отдаешь.
0: Принесите все десятины, значит, в дом моего хранилища. Да? И хоть в этом испытайте меня, говорит Господь, да.
2: Не благословлю ли я вас там,
0: да?
2: До избытка.
0: Это у пророка Малахии.
2: Да, да.
1: Вы, а мы все стараемся своими силами.
0: Там,
1: да,
0: говорит, вы обкрадываете меня, говорит Господь. Да. А вы скажите, как мы можем обкрадывать Бога? Вот своими приношениями десятины. Да. Вот. Как мы можем Бога обкрадывать? Вот так.
2: И

0: Как есть выражение, да, что 9 десятых гораздо больше.
1: Гораздо больше
0: 10.
1: 9 раз больше. Авраам сразу дает десятину. Сразу. То есть вот мы должны Аврааму последовать, да. Без всякого прикословения, да, как говорится.
2: Прикословие?
1: Прикословие, да. Угу. Меньший благословляется кем?
2: Большим.
1: Большим.
2: То есть Мелхиседек был больше Авраама?
1: Получается, что так.
0: Да.
1: Логика у апостола Павла такая. Угу. То есть тот, кто служит Богу, он всегда больше, да, он благословляет Авраама. Вот. Смотрите, и так сказать, сам Левий, принимающий десятины, да, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чресах отца, когда Мелхиседек встретил его, то есть Авраама, да?
2: Встретил Авраама.
1: Да, да, то есть отец отдал десятину. То есть это более высокое священство, чем...
0: Священство Левия.
1: Да, и апостол Павел, правда, доказывает. Видите, как велик тот, которому и сам Авраам дал десятину.
2: Очень сложно, да. Но понять можно, разобраться.
1: Да, ну мы просто вспомнили, что десятина дается священникам, да, то, те, которые служат за нас.
2: То есть священник назван большим,
1: да,
2: по сравнению с человеком. Вот. А священники, о каком идет речь? Об Иисусе Христе.
1: Об Иисусе Христе. То есть его священство намного более высокое. И мы говорим, что по чину Мелхиседек. Что такое чин, да? Вот есть два слова, которые в Священном Писании используются. Это еврейское дивра, да, слово, и греческое таксис. Да? То есть в псалме исполнено слово дивр. Да? То есть они означают одно и то же. Да? Это значит способ, метод и порядок.
0: Служение.
1: Да, да? Порядок. Да. То есть чин чего-то, да, это означает, что, как оно должно происходить. То есть другим,
2: по чину,
1: да. То есть другими словами, тут какой-то другой немножечко.
0: То есть как бы законодательное, да, то, что как положено по закону, да, так оно и должно совершаться.
1: То есть есть закон, заповедь левитского служения, да, а есть, то есть, например, есть многообразные жертвы за разные грехи.
2: Животные.
1: Животные.
2: Это все вот ветхозаветнее служение.
1: Да, и хлебное приношение есть, да, и вино приносится, и ели приносится, да. Вот, но Иисус же, он принес свою жертву, да. То есть мы вот будем разбираться, в чем разница на самом деле.
2: Ну и разбираемся уже, в чем разница между служением в ветхозаветном святилище,
1: да,
2: и в служении Христа.
1: Да, то есть смотрите. Вот на свадике они даже одинаково одеты, как будто бы, да? То есть задача-то у них одинаковая, да? Какая, значит? Это, значит, прощать грех, да? И очищать.
0: И брать на себя.
1: От него, да, от греха, да?
2: То есть... У нас слева от нас Иисус Христос, справа первосвященник ветхозаветнего святилища, да?
1: Да. То есть смотрите, значит, каждая жертва заканчивалась такими словами. И очистит священник его... Любая жертва, да, то есть мы левит читаем.
2: Любое там, жертвоприношение.
1: Да, да, да. И очистит священник его, и прощено ему будет. То есть, чем бы мы ни согрешили, да. То есть, вот две вещи, то есть мы с вами об этом говорили. Что делает священник? Первое, прощает. Но вот в Ветхом Завете написано, что прощено ему будет. А, значит, и очищает, да. А что про Иисуса Христа написано? Что если мы не имеем греха, то мы обманываем сами себя. А если мы перед Ним покаемся, то Он, будучи верен и праведен, да, очистит нас от беззакония наш и простит. Простит нам, написано, и очистит нас. То есть Иисус сам нас прощает и очищает. То есть те же самые две функции. С одной стороны. Но с другой стороны, то, что мы видим в Ветхозаветном святилище, это символизм, это иллюстрация того, что делает на самом деле Христос. Христос, служение Христа намного более высокое и намного более непостижимое. Ну, например, мы сейчас можем посмотреть, да.
2: То есть оно настоящее, оно то, что на самом деле, оно реальное, да.
1: Да, да, да.
2: А все-таки, а естественно, то, что происходило в Ветхом, Ветхозаветном святилище, это были просто образы, которые образы, указывали,
1: да, да, да,
2: на,
1: да,
2: истинное служение Христа.
1: Да, на истинное служение Христа, которое сегодня происходит в новозаветнем святилище, в святилище небесном. Вот посмотрите, даже одежда священника говорила о том, как Иисус, значит, служит за нас, да, то есть смотрите. То есть мы с вами говорили о его ефоде, вот этой вот жилетке такой, да, на которой есть нарамники на плечах, да, вот здесь они соединяются, и там два камня оникса, помните, мы с вами говорили?
0: Да.
1: Да, то есть это, и мы с вами говорили, это, что они одинаковые. На одном плече, значит, написано, то есть лежит камень оникс,
0: шесть имен
1: сынов Израилевых, и на другом, да, то есть все они написаны на одинаковых камнях, да, по порядку их рождения. То есть мы с вами говорили, это означает, что Бог поддерживает свою церковь, да? Он носит их,
2: несет на своих плечах.
1: На своих плечах, Он защищает, Он умер за всех. Жертва Христа – это за всех, да? То есть Он является священником всех и так далее. Разве может это сделать обычный священник?
2: Нет. Защитили. Потому он и есть по чину Мелхиседека, да, да, так же, как Мелхиседек необычный, но он был человеком, но в Ветхом Завете описано, людям это более
1: понятно.
2: Да,
1: мы не видим в Ветхом Завете, что какую там жертву приносит Мелхиседек, да, то есть как вот Левий постоянно приносил. Вот, смотрите, дальше мы говорили,
2: что... Мелхиседек не приносил жертву, потому что это символизирует то, что... Иисус Христос, например,
1: нет,
2: сам...
1: Нет, я не говорю, что не приносил. Я говорю, что мы не читаем, что там, как он это делал. То есть это от нас скрыто, да? Вот, это не описывается. Описывается то, что по левитскому закону действует, да? Вот, и на нагрудник был, да? И на нагруднике судный наперсник. И там уже камни какие там, 12 камней.
0: Разные.
1: Рубин, сапфир там и так далее, тут оникс там и так далее. И на каждом камне было написано опять имя.
0: Да.
1: Сына Израиля, да? И мы с вами говорили, что это судный наперсник как раз, значит, будет носить имена сынов Израилевых, то есть каждого из нас, состоящего в Завете, перед сердцем своим, да, у сердца своего, да, когда будет входить во святилище для памяти, написано, перед Господом. То есть это личное отношение с каждым из народа.
0: То есть как важно, вот, казалось бы, на мелочи, да,
1: да,
0: обращать внимание.
1: Да.
0: Ну, вот, вообще, то есть такой символизм, да, и вот если мы обращаем на это внимание, то он начинает раскрываться и начинает показывать
1: ничего
0: всю глубину,
1: нет,
0: да, всю глубину
1: и красоту,
0: любви
1: и
0: Божией высоту, к человеку.
1: Посмотрите, да, то есть сердечные отношения с каждым членом общества, да, или каждым этим человеком из народа, разве может такое сделать? Обычный,
0: да, священник.
1: Разве может обычный священник давать Духа Святого всему народу, всей церкви? Нет. Он что делал? Он просто подходил к миноре, к вот этому светильнику, и добавлял туда масло.
0: Угу.
1: Понимаете? Что символизировал, что сейчас делает для нас Христос. Вот насколько отличаются эти. То есть Иисус посылает нам Духа Святого, да? А тот просто делал какие-то вещи, которые символизировали. Но и там, и там, и в том святилище, и в Ветхозаветном, и в Новозаветном есть престол Божий, и есть физическое присутствие Бога. Там ковчег, да, и физическое присутствие Бога.
2: В Ветхозаветнем скинии.
1: Да, да. И, то есть это тоже не игрушки, хотя это как бы, ну...
0: Символы.
1: Символы, но это не игрушки. Вот, это очень важно для Бога, да? Вспомните,
0: ну,
1: Надава,
0: да,
1: и Авиуда, да, которые,
0: да,
1: там,
0: да,
1: куда-то,
0: которые приказ...
1: там вошли там с каким-то огнем, да, то есть быстренько поплатились.
0: Да. А еще даже Озия, да, прикоснулся, когда там,
1: да,
0: наклонился,
1: да, да, да,
0: да,
1: да,
0: и он был...
1: То есть это настолько свято, это настолько все. Вот, то есть это очень серьезное ветхозаветное святилище. И оно нам помогает понять, как сегодня служит для нас
0: Христос.
1: Христос. Без него нам ничего не будет понятно. Поэтому так подробно изучали. Вот, и еще будем изучать. И самое главное отличие между двумя священниками. Давайте посмотрим на следующий слайдик. Здесь десятины берут человеки смертные, а там кто? Имеющий в себе свидетельство, что он живет. А там Бог. Тут у нас священник, обычный смертный человек, который тоже... имея склонность к греху, да, вот почему, прежде чем первосвященник войти во святое святых, раздвинуть завесу, он приносил жертву за себя, чтобы уподобиться Христу.

0: за грех за свой и за свой, и за свой дом.
1: Раскаивался в своем грехе, да, чтобы, да, да, чтобы представлять Христа таким, каков он, да, есть, то есть безгрешным.
0: Именно, именно. Вот почему. А Христу этого не нужно. Он сразу вошел и воссел. Куда?
2: Одесную престола.
0: Посмотрите, какая разница. Угу. Вот мы будем, кстати, говорить, чем отличается небесное святилище от святилища земного.
1: Угу. Вот. Ну что же, очень интересно, Александр, спасибо большое. Надеемся, что вам, дорогие друзья, лучше открывается значение Священного Писания благодаря этим программам. Пишите нам, пожалуйста, продолжайте присылать свои комментарии. Ждем новой встречи. До свидания.
0: До свидания.
3: Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня интересуется вопросами библейской истины. Как вы увидели в названии, мы сегодня будем говорить об Иуде Искариотском. И эта личность, она достаточно необычная, незаурядная, и с ней очень много вопросов. Я знаю, что некоторые люди как бы задаются вопросом, а почему Христос, зная, что вот его ждет такое, скажем, подлое предательство, не как-то повлиял на это определенным образом до того, как это случилось. Ну, так мыслит любой нормальный, здравый человек, потому что мы, если бы знали наперед, мы бы что? Конечно, предотвратили или пустили бы все по другому сценарию. Но только проблема в том, что мы не знаем, что, почему и как произойдет в будущем, мы допускаем те или иные вещи. Но если Христос знал будущее, то почему тогда он допустил, чтобы Иуда имел место быть среди его вообще учеников? Почему это не произошло вот другим сценарием? То есть вот есть Иисус, есть его 12 нормальных учеников, и потом вот эти зловестники, злостники, такие, знаете, люди, которые фарисеи, саддукеи, книжники, вот те, кто его терпеть не могли, они бы и сделали это предательство, да, ну и предали бы его смерти, давай так. Но нет же, из среды Иисуса как бы нашелся человек с такими циничными принципами, когда, во-первых, он взял деньги за предательство, и он взял 30 серебряников. Много это или мало? Ну, немало, если посмотреть на то, что 30 серебряников это равно 4 месяца работы в винограднике. Получается, 4 месяца работы, это, ну, без малого, почти полгода, полугодовалая зарплата, да, ну, как бы немало, как бы можно на это пойти, скажет, да, такой человек сребролюбивый, кстати, мы сейчас ниже немножечко этого обязательно коснемся, но и вместе с этим целование, в котором мы видим замешан Иуда, он подходит к Иисусу, он не просто говорит, все, мы с тобой больше не имеем отношений, я вот разочаровался в тебе или там еще как-то, нет, он подходит, целует его, говорит, радуйся, Рави, то есть, предлагая ему некую такую как бы провокацию, чтобы вот он теперь проявил себя, хотя он уже взял деньги за предательство Иисуса, потому что он взял деньги, он не просто договорился, что возьмет, он взял, потому что написано, после этого он пришел и бросил эти деньги к ногам этих священников, и они рассыпались, ну и они не взяли эти деньги для себя, чтобы потом каким-то образом там их потратить правильно, они купили землю горшечника, кстати, об этом сейчас тоже немножко ниже поговорим. Но давайте вот от этой предыстории вернемся в библейский текст, Евангелие от Марка, 3 глава, и мы здесь 14 стих читаем. Ну, давайте с 13 даже стиха чуть-чуть выше возьмем. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес». То есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Итак, мы здесь сделаем с вами паузу, посмотрим, все-таки какая была мотивация у Иисуса и где он мог так проглядеть своего предателя, что допустил его проникновение в среду близких к нему людей. И мы читаем, что он сам позвал, кого хотел, и из них поставил 12, чтобы с ним были, и посылать их на проповедь. Кстати, очень интересное предназначение ученика – проповедовать Евангелие. Если вы откроете Евангелие от Марка ранее, вот первые страницы, что мы здесь мы читаем здесь? Иоанн, написано, проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин развязать обуви. Он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Люди исповедовались. Дальше мы читаем здесь, после того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие.

покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это очень интересное словосочетание. Приблизилось царство и исполнилось время. Что это означает? Во-первых, мы знаем, что Христос, он был предсказан в пророчествах. Я знаю, что сегодня есть люди, которые очень нервничают, когда речь идет о пророчествах, о каких-то датах, о цифрах. И они так напрягаются от этого, что вот как, это должно быть все по-другому, вот не нужны никакие цифры. Но вы посмотрите, как текст библейский четко говорит. Говорил сам Иисус, что проповедует Евангелие Царствия Божия, то есть добрую весть Божьего Царства. Какая добрая весть? Что Бог прощает грехи. Что пришел Мессия, который взял на себя грехи грешника, и таким образом перед грешником открылись ворота в Царство Небесное. И он что говорит? Исполнилось время. Какое время исполнилось? Что значит пришел час? Что значит наступило время? Или, например, когда приходили еллины, или там хотели видеть Иисуса, или, например, вот здесь он говорит человеку, которого исцелил, да, или из которого вышли бесы, и он говорит, строго запрещал, чтобы не делали его известным. А потом проходит немножко времени, и написано, когда же настал час. И вот пошло, как бы уже началась новая часть служения. Так оно и есть. Это все предсказано в библейских пророчествах. Предсказано время появления звезды. Предсказано время его рождения. Предсказано время его выхода на служение. Распятие. После того, что будет происходить. Семь седьмин. В половине седьмины прекратится жертва. То есть это пророчество книги пророка Даниила и книги Откровения. Да, пророческой книги Откровения. Они имеют очень красивую гармонию между собой. Поэтому Иисус очень хорошо разбирался в пророчествах. И когда шел с учениками по дороге в Эммаус, написано, он им рассказывал все сказанное о нем у Моисея, у пророков и в псалмах. То есть он очень хорошо ориентировался в Писании, где о нем было сказано. Поэтому, как написано, когда исполнилось время и приблизилось Царство Божие, он говорил опять о чем? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Заметьте, какая простая проповедь у Иисуса. Покайся и веруй в Евангелие. И более того, здесь он говорит своим ученикам, что я вас сделаю, и вы станете ловцами человеков. Ну, более того, он здесь... По захождению солнца, кстати, тоже очень интересно, потому что, когда мы здесь читаем о субботе, что приходит в Капернаум, вскоре в субботу вошел в синагогу и учил, и он учил как власть имеющий, о нем расходится молва, и при наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос, а утром удалился в пустынное место и там молился. Но более того, в 38 стихе его находят ученики, а он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее, и изгонял бесов. Ну, интересно то, что предназначение Иисуса проповедовать Евангелие и параллельно исцелять, оно очень важно для нас. Потому что сегодня многие люди... очень заинтересованы в том, чтобы Христос их исцелял, помогал. Но проповедь Евангелия, как она вот должна звучать, эта весть, для них как бы считается очень тяжелой наукой. Но это не так. О чем проповедовал Христос? О покаянии. Второе, он проповедовал о том, что есть вечное Евангелие, да, есть Евангелие Царствия Божия и что время пришло. То есть вот это очень важно нам с вами усвоить из проповеди Иисуса о том, что, о чем же он проповедовал. И вот он берет себе человека, поставил из них 12, чтобы теперь и они это делали, и чтобы они посылать их на проповедь и имели власть. И вот здесь, если бы была точка, имели власть, о, кажется, что у слуг Иисуса, да, у его учеников была власть. Какая власть? Власть, как у врача. Лечить чужие болезни, да, исцелять от болезни и изгонять бесов. А это уже не есть власть, это есть призвание, потому что власть над нечистыми духами, над той силой вражьей, которая обуяла людей, которая держит все в своей власти. И поэтому сатана называет этот мир и эту землю своей, потому что он здесь дирижер. Люди

делает то, что он хочет. И поэтому много есть интересных вещей. Даже есть одно стихотворение о смерти. Как-нибудь я его обязательно расскажу. О том, что действительно, как бы смерть иногда говорит, почему вы меня вините? Вы сами творите какие-то вещи, а я виновата в конце концов. Ну так вот он их начал посылать на проповедь. Для чего? Чтобы они стали ловцами человеков в Царство Божие. Потому что, как я уже говорил, они идут в погибель, а сыны царства вылавливают этих людей, способных к тому, чтобы принять Евангелие. Ну и вот теперь мы доходим до последнего ученика, Иуду Искариотского, который и предал его. Но что интересно, его имя Иуда, Егуда, да, то есть Иуда по-нашему, по-простому, как бы, да, произношению, оно переводится как «восхваление Господа» или дословно «хвала» или «прославление». Если бы не эпизод с предательством Иисуса, я думаю, Иуда, это было бы одно из распространеннейших имен, потому что хвала Господа, да, или прославление Господа. Ну, кто бы не хотел назвать своего сыночка именно таким именем. И вы знаете, что есть у Израиля два, скажем, направления, и один из сыновей Иакова, его звали Иуда, и от него пошло целое, скажем, потомство большое иудеи. Ну и, соответственно, потом были израильтяне, когда царство разделилось. Ну так вот, что интересно, а вот слово «Искариот», оно тоже вызывает вопросы, и есть как минимум таких пять идей, мыслей о том, что это такое, потому что это прозвище с достаточно неясной этимологией. Первое, это человек Искариота, потому что он мог быть так назван по месту своего рождения, или Кариота, или Кириов. По-русски, в русских библиях мы читаем Кириов Арбы там было, да, Кириов Арин, и вот Кириов. Поэтому это тоже город Кариот в Иудее. И есть точка зрения, согласно которой, что он принадлежал колену Иуды, и это был единственный фактически ученик Иисуса из этого колена. Все остальные были ученики из Галилеи, а он как бы был из Иудеи, потому что они были евреи из Галилеи. Есть вторая точка зрения, тоже очень интересная, что Кириот имеет означение или значение «пригород». Дословно переводится как «житель пригорода», то есть возле Иерусалима, потому что с окраины, да, грубо говоря, с периферии по-сегодняшнему, если сказать более по-простому. Поэтому Иерусалим считался большим городом, а были рядом маленькие селения, и, возможно, он где-то был там, вот рядом жил с Иерусалимом, и так его прозвали. Еще есть одна версия, очень интересная, это Ишкария. Ишкария, то есть Искариот, да, по-нашему, это сикарий, то есть Ишкария это лживый, от корня греческого, древнегреческого, а еще корнями уходит в древний арамейский, это означает красить или красильщик, то есть некая лживость, то есть там одно, а сверху накладывается другое, как бы, ну, вот такая глубина этимологии, да, как бы глубина слова. Четвертое есть еще тоже идея, мысль о том, что это искаженное древнегреческое «сикариос» или «сикарий», что означает «вооруженный кинжалом» или «убийца». Таким образом, так называли зелотов, участников освободительной борьбы против римского владычества в Иудее. То есть зелоты были опоясаны мечами, и их так могли называть тоже сикарии, потому что они носили меч. И пятое, от глагола «сакар» или «сегар», и существительное, буквально «видевший знамение». Это подобное словосочетание, кстати, встречается в Евангелии от Иоанна в отношении тех, кто шел за Иисусом. То есть, как бы они видели знамение. Поэтому, в принципе, к чему мы приходим? Что прозвище Искариот среди апостолов Иуда получил для того, чтобы получить отличие от другого ученика Иуды, сына Яковлева, прозванного Фаддеем. Из евангелистов только Иоанн называет четырежды Иуду, кстати, Симоновым. И, между прочим, есть мысль такая, что Иоанн прямо не называет апостола сыном Симона, а значит, что Симон мог являться Иуде и старшим братом, если отец его умер раньше времени. Ну и вот самое, опять же, трудное, да, что Иуда является учеником Иисуса, один из двенадцати, и вместе с этим он, получается, является частью
учеников Иисуса. Неужели Иисус не видел, что Иуда не тот человек, не чистоплотный, не порядочный?

Порядочный. Ну и как написано в Евангелии от Иоанна, что он вообще-то был вором. Давайте мы, скажем, можем даже об этом прочитать. Несколько историй, связанных с Иудой, это то, что в Вифании он присутствовал во время помазания Иисуса миром, которое в Евангелиях описано тоже, между прочим, по-разному. И получается, что в доме Симона Прокаженного, давайте Матфея 26, 6 по 8 прочитаем. Матфея 26, 6 по 8. Что мы там находим? Давайте читать. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать Иисуса. Итак, мы видим, что от учеников исходит идея продать за большую сумму. Интересно другое, да, что то же самое, когда Иоанн описывает в 12 главе помазание тоже миром ног Иисуса, то здесь написано, эта женщина обтерла волосами, и Иуда говорит, а почему бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Ну, получается тоже сумма достаточно большая. И мы видим, что как бы он проявляет некую такую рачительность, да? И вот что интересно, что после смерти Иуды ученики достаточно быстро, в первой главе Деяний апостолов, они бросали жребий, и там было большое собрание, около 120 человек, и один из них находился среди них, который тоже знал, и они выбрали из двух кандидатов Иосифа, называемого Варсавой, который прозван Иустом, и Матфея, и помолившись Богу, чтобы он указал, на кого, скажем, упадет этот жребий. И, конечно, он пал на Матфея, и он был сопричислен к 11 апостолам. То есть между двумя, еще раз, да, между Иосифом и Матфеем бросался жребий. Но на Матфея выпал этот жребий. И поэтому имя Иуды в итоге оно стало нарицательным. Оно обозначало предательство. И вот это, скажем, 30 серебряников, которые он взял у них, это цена раба. Почему это, скажем, является таким вот, ну, неким омерзительным поступком со стороны Иуды, что он своего Господа, Спасителя, Исцелителя, Мессию оценил недорого. Да, это дорого в смысле, что, как мы сказали в начале, если ты берешь эти деньги в карман, но когда мы говорим о другой составляющей цены, это очень недорого, потому что, конечно, это была цена раба. И поэтому вот этот... даже и поцелуй, о котором я сказал в начале у Иуды, он символизирует вот этот цинизм или высшая степень коварства, когда ну, вот такое отношение к дорогому человеку с таким, ну скажем, абсолютно циничным подходом. К сожалению, да, и вот интересно, что мы видим, что даже Иоанн Златоуст, кстати, я нашел интересное высказывание, где он пишет, что Иуда, как и другие апостолы, совершал знамения, изгонял бесов, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, однако лишился Царства Небесного, и знамения не могли спасти его, потому что он был разбойник, вор и предатель Господа. То есть, пожалуйста, да, вот он участвовал во всех этих великих действиях, и лишился. Вы знаете, я нашел интересные вещи относительно апокрифов и легенд. Вы только вслушайтесь, друзья, во что вообще люди начинали верить и о чем писали. Иуда Искариот родился 1 апреля. Например, это сказано в поверьях у лужичан и поляков. Этот день считается несчастливым. У нас 1 апреля это день смеха, а у них, вот видите, какая, скажем, ассоциация с этим. Интересно, о молодых годах Иуды Искариота повествуется сказание Иеронима об Иуде предателе. Смотрите, что пишут. Согласно преданию, родители Иуды Искариота бросают новорожденного в ковчежице в море, так как видят сон, что их

сын станет погибелью для родителей. И через много лет, проведенных на острове, Искариот Иуда возвращается, убивает отца, совершает грех кровосмешения с матерью. После раскаяния в 33 года он носил во рту воду на вершину горы и поливал сухую палку, пока она не расцвела. И после этого Иуда Искариот был принят в число учеников Христа. Ну, вы сами понимаете, до чего можно вообще дойти во всех этих, скажем, иносказаниях. Еще одно апокриф есть, согласно, это арабское Евангелие детства Спасителя. Там есть 35 глава Иуда. И вот смотрите, что там они пишут. Что Иуда Искариот жил в одном селении с Иисусом и был одержим сатаной. Когда мать привела его на лечение к маленькому Христу, Иуда, разозлившись, укусил Иисуса за бок, после чего разрыдался и был исцелен. И тот бок Иисуса, который ему Иуда поранил, иудеи потом пронзили копьем. Вы знаете, как много вот всякого такого наслоения. Вот это же очень серьезно, понимаешь, укусил. Вот. Кто это видел, где это сказано, да, ну вот так. Еще интересная мысль тоже из этой же серии. Есть такие сказания, которые, скажем, вообще в голову не вкладываются. Но, например, есть версия, что Иуда хотел повеситься на березе, и она сразу побелела. Вот. Есть версия, что он повесился на осине, и его кровь, которая брызгала, она как раз таки окрасила, поэтому в осине есть вот эти красные такие прожилки. В Польше считают, что он повесился на рябине. Вот. Кто-то считает, что он повесился на ольхе. Вот. Поэтому у нее тоже красноватый цвет. По одной из легенд, осина после повешения Иуды стала дрожать от ужаса при малейшем ветерке. И еще я нашел интересную вещь, что Господь изменил облик Иуды, якобы это написано в Евангелии от Варнавы, и предателя ошибочно казнили вместо Иисуса, а ученики распространили слух о воскрешении Иисуса. Ну, конечно, в Украине тоже есть, да, украинское поверье, пишет, что душа Иуды не имеет пристанища даже в аду, его там не приняли, и она, скитаясь по земле, может вселиться в человека, нарушившего пост на страстной неделе, и вызвать падучую, то есть это эпилепсия, есть такая болезнь. Ну, друзья, давайте будем серьезными людьми. Можно ли сегодня в это верить? Не кажется ли сегодня вот очевидным, что сатана закинул, знаете, самого нелепого, чтобы человека сбивать с толку? Но давайте сконцентрируемся на другом. Чему мы можем научиться у Иуды? Ведь мы должны исследовать эти вопросы для того, чтобы, когда все закончится, когда мы скажем аминь, чтобы я, как человек, да, любой из нас, мог сделать для себя вывод и сказать, вот это меня научило сегодня, этому, этому, этому или этому. Ну вот, давайте посмотрим сейчас на мотивацию, почему он предал Иисуса. Итак, мы читаем, что, например, Матфей, евангелист Матфей, прямо считает мотивом предательства сребролюбие. Потому что он говорит, один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам его предам. Марк тоже настаивает на том, что как раз таки причина предательства это тоже сребролюбие. Лука пишет, что сребролюбие и сатана. Тоже заметьте, да, вот как-то не разделяя этого. И Иоанн то же самое говорит об участии сатаны. После того куска сатана вошел в Иуду. В этом тоже можно сделать очень много интересных выводов, да, потому что вот это сребролюбие и вообще, что потом, кстати, сделали с его деньгами, есть понятие, что как бы он-то не потратил эти деньги, а написано, что они потратили, вот эти фарисеи, и слово поле, кстати, тоже оно стоит площадь или рыночная площадь купить на открытом рынке. А есть слово еще и участок древнегреческое, да, это тоже земельная собственность, которую можно получить во владение. Так вот, что интересно, что вот это плата за предательство, которую они ему предложили, 30 серебряников, она как раз-таки говорит о том, что можно было приобрести землю в черте города. То есть, казалось бы, да, при всем вот этом цинизме есть какая-то польза. Вот. Ну или вот этот динарий, дневная плата рабочего и так далее. То есть, получается, что эта сумма была потрачена уже не Иудой, а священниками, потому что он бросил в храме и удавился. И они как бы приобрели вот эту цену, ну, один евангелист об этом пишет, что они отдали эту цену за землю горшечника для погребения. То есть, как бы,
Вот так они решили распорядиться. И вызывает еще

Еще интересный вопрос, что значит «не зринулся и расселось чрево его»? Есть такая, скажем, точка зрения, и Папий примеряет эти две версии, что он повесился, но веревка оборвалась, и он не зринулся, упал и расселось его чрево. Ну и что интересно, есть еще, конечно, одна версия, когда она нелепая тоже, о том, что он дожил до старости, и потом он умер от загадочной болезни, потому что его чрево раздулось. Ну, друзья, евангелисты подтверждают, что он закончил жизнь раньше времени, он повесился. Упал ли он с этой веревки? Мы не знаем, но такая версия имеет место быть. Но теперь я хочу сделать выводы. Итак, первое. Вот мы поговорим, познакомились с этим персонажем. Христос говорит, должно соблазнам прийти, но горе через кого они приходят. И какие выводы? Первое. Он был с Иисусом, делал чудеса, но это не спасло его, потому что он не пережил рождение свыше. Поэтому давайте не будем падкими на чудеса, будем стремиться к тому, чтобы нам пережить вот это новое рождение, рождение свыше. Второе. Какой вывод я нахожу здесь? Сребролюбие – это великое зло. Оно толкает людей на многие преступления. Даже причем без логики, потому что многие богословы там спорили, а мог ли Иуда на это пойти, много ли это 30 серебряников. Но вы знаете, сегодня мы тоже удивляемся. Нам по телевизору даже показывают квартиры, набитые деньгами. И сразу возникает вопрос, зачем, когда сумки хватит и тебе, и детям? Сумки, если там 500-евровые купюры, представляете, да, какие-то суммы. Но нет, вот люди квартиры набивают деньгами, то есть без логики, неоправданная роскошь, неумеренное потребление ресурсов и так далее. И об Иуде написано, он был вор, то есть он готов был бы, сделав вид, что можно раздать нищим, но и если я буду раздавать что-нибудь, да и оставлю себе. То есть, пожалуйста, сребролюбие, великое зло. Как нужно сегодня просить у Бога мудрости и учиться быть непадким на серебро? Да, это не означает, что мы должны ходить в лохмотьях, ездить на еле-еле едущих «Жигулях». Нет, но речь идет о том, чтобы мы не зависели от этого, чтобы мы могли легко смотреть на это, и это не становилось нашим Богом, или как написано, где сокровище, там и сердце ваше, чтобы наше сердце не останавливалось от каких бы то ни было материальных потерь. Третье. Его имя – хвала, да, или прославленный, но его жизнь – это совершенно другой пример. А вот сегодня Евангелие все меняет местами. Наша жизнь, которая меняется благодаря принятию Христа в свое сердце, приведет к тому, что мы получим новое имя. Так написано в книге Откровения. Четвертый очень интересный вывод. Отрицательный пример – это тоже пример. Поэтому вспоминай Иуду и не делай так. Быть рядом с Иисусом и так бесславно уйти, потому что у этой истории есть своя предыстория. Где он пустил, где он открыл дверь для того, чтобы сатана в него вошел, чтобы стать вот таким, да, скажем, двуличным человеком. Это тоже серьезный вывод и урок для нас. И закончить я бы хотел двумя интересными цитатами из книги «Наглядные уроки Христа». Мир не вправе сомневаться в истинности христианства на том основании, что в церкви находятся недостойные люди. Подлинным христианам не следует впадать в уныние из-за присутствия в церкви лжебратьев. Вспомним раннюю церковь. К апостолам присоединился Ананий и Сапфира. Был крещен до этого волхвовавший Симон. Димас, оставивший Павла, считался верующим. Иуда Искариот был в числе апостолов. И Искупитель не хочет потерять ни одну душу. Его обращение с Иудой показывает, какое долготерпение он проявлял по отношению к испорченной человеческой природе. И он учит нас быть столь же терпимыми. Он сказал, что лжебратья будут находиться в церкви до скончания века. Видите, что он предупредил. Поэтому пусть моя и ваша вера не надрывается, если мы услышим, что кто-то поступил нечестно. И мы знаем, что периодически в новостях это проявляется. Кто-то украл, обобрал, выцыганил, я не знаю, повел себя крайне некрасиво. Но это не означает, что Христос его этому научил, и что это одобрено небом, и что он за это получит еще и благословение. Нет, конечно, он будет наказан, и, конечно, есть и правосудие на, это, на эти поступки. Это недопустимо в христианской среде. Интересная вторая цитата. «Христос – источник всякого благого порыва. Только Он может привить нам отвращение».

течение ко греху, и всякое стремление к истине и чистоте, так же, как и осознание своей греховности, свидетельствует о том, что Его Дух воздействует на наши сердца. Пусть Господь нас благословит возненавидеть грех. Вот увидеть, до чего он может довести человека с хорошим именем, в хорошей компании, там, где все вокруг прекрасно. И это не помогло ему, потому что где-то внутри была допущена испорченность. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наше сердце было чистым. Вот об этом хочется помолиться. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем мы находим этот урок. Да, он печальный, да, он такой некрасивый, но он такой поучительный для каждого из нас. И я молю Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нас, чтобы ничего общего с тем, что было связано с Иудой Искариотским, не было и в нас. Чтобы мы были далеки от этого, чтобы этот негативный пример навсегда был перед нами. Как не надо поступать. И вместе с этим, Господи, мы видим, что Иисус шел с ним до конца. Он пытался на него повлиять, но мы видим, что человек избрал свой путь. Поэтому убереги нас от этих ошибок, чтобы, Господи, ни сребролюбие, ни гордость, ни какие-то другие вопросы не могли испортить каждого из нас, чтобы мы, как христиане, были похожи на Тебя. Сбереги нас от всего недоброго. Дай нам это отвращение ко греху, чтобы мы возненавидели грех во всей его сущности, во всех его проявлениях. Слава Тебе, Господу нашему, Богу нашему, Спасителю, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты никогда от нас не откажешься, даже если мы согрешаем до последней минуты, пока мы сами не примем это решение остаться без Тебя навсегда. Благослови Твой народ, благослови больных в народе Твоем, потому что много сегодня болеет. Исцели их, пожалуйста. И будь прославлен в нашей жизни, в нашем мышлении, в нашем мировоззрении, чтобы Ты был на первом месте, наш великий Спаситель, Тот, Кто пролил за нас Свою кровь, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Итак, друзья, мы сегодня познакомились так вот с одним, пусть негативным, но персонажем Библии. Я хочу вас еще раз пригласить подписаться на канал «Адвентисты Юга России». Там вы найдете много интересного. А также, кто не подписан, подпишитесь и на мой канал. Если вам понравилась проповедь, вы можете поставить лайк, либо плюсик, либо написать какой-то комментарий. Мне будет приятно, ну и это будет поддержкой для тех, чтобы, для других людей, которые тоже благодаря вам смогут посмотреть это видео. Желаю вам не болеть, желаю вам здоровья, крепости и верности Господу во всех пунктах жизни, чтобы у нас ничего общего не было с Иудой Искариотским. Храни нас Бог. До скорой встречи.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки и веки.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Павел Жуков, и мы поговорим с ним о перфекционизме. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, перфекционизм – это хорошо или плохо? Есть ли смысл стремиться к идеалу?
1: Если вы делаете ремонт, заплатили деньги, то, конечно, перфекционизм – это хорошо, и вы будете смотреть на сделанную работу с позиции перфекциониста. Перед глазами, конечно, ваши дензнаки, которые вы оплатили за эту работу. Поэтому для вас это замечательно.
0: Был как-то у одного человека, он делал ремонт, и приходит к нему сосед, который только что закончил с ремонтом. И говорит, я вижу, ты хочешь сделать все идеально. Он говорит, да, не выйдет. Как не выйдет? Тебе денег не хватит. Да ладно, у меня там этот далеко не бедный человек. Он говорит, не переживай. Я говорю, вдвое богаче тебя, меня не хватило.
1: Ну, идеал. Именно поэтому перфекционизм, если учитывать ограниченность материального мира, ограниченность ресурсов, это некая утопическая концепция, на самом деле действительно недостижимая, но из-за попыток ее достичь полегло немало людей.
0: А с другой стороны, хорошо. Мы понимаем, что достичь какого-то там абсолютного идеала мы не можем, но это же не значит, что не надо стремиться. Что же мы теперь... Если мы понимаем, что в ноль мы эту стенку там, или этот пол или это все не выведем, что же не значит, что не надо делать этот ремонт вообще? Ну, давайте жить в трущобах тогда, ну что, смысл?
1: Нет, просто пример какого-то материального управления, ну, допустим, та же стройка или изготовление там, автомобилей или инструмента какого-то, еще можно говорить о перфекционизме, потому что есть стандарты. Угу. Причем эти стандарты, в них, в этих стандартах уже заложен износ материалов, сроки эксплуатации. И этот перфекционизм, он также временный. То есть какой-то период времени что-то соответствует своему назначению, оно идеально справляется с своими задачами, но в какой-то момент все начинает по закону энтропии разрушаться, исчезать и так далее. И нужно понять, что все исчерпалось, следующий этап.
0: Ну а с точки зрения христианства, например, тоже же есть определенные стандарты, Богом установленные, и призыв этим стандартам следовать...
1: Ну да, самый яркий призыв, который можно трактовать как перфекционизм, это слова Иисуса Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну и, казалось бы, можно это написать на транспарантах, на флагах и вперед, значит, наш христианский путь совершать. Угу. Однако другой апостол отрезвляет нас немного. Это уже не Евангелие, это его личное письмо. Апостол Иоанн говорит, что всякий заявляющий, что не согрешает, тот лжет. Поэтому данная ситуация, или невозможность перфекционизма заставляет нас думать о том, кто может компенсировать недостаток перфекционизма, кто на самом деле является вот этим перфектумом, кто идеал. И идеалом, согласно христианскому учению, является сам Господь Иисус Христос. Он есть путь, истина и жизнь.
0: Ну, замечательно, все, с этим же транспарантом, да, где-то спотыкаясь, где-то там друг друга поддерживая и так далее, но вперед, за Христом, какие проблемы?
1: Действительно так, но следуя за Христом, надо прожить некий путь жизни, и в этом жизненном пути есть попытка что-то сделать, и попытка сделать достаточно хорошо и качественно, ну, допустим, поклониться тому же Христу.
0: Так.
1: То есть я его люблю, он меня спас, мне нужно ему поклониться, и вот как я это буду делать... может привести к одной проблеме. Эта проблема была обозначена в Священном Писании только вот на заре человечества вообще. Первые люди, Каин и Авель, которые фактически получили из первых уст историю о сотворении, о Боге, богопознание есть. Оба человека общаются с Богом, и Каин, и Авель. Оба решают поклоняться. И вот Каин решает поклониться как перфекционист, приносит лучшее из плодов земли. Если вы сравните просто картинку, вы эстет, любите, значит, что-то хорошее, прекрасное, сравнивайте картинку жертвы Каина и жертвы Авеля. На жертвеннике Авеля убитое животное, течет кровь.

0: Это несколько страшно. На жертвеннике Каина лежат красивые фрукты и овощи. Идеальная картинка, натюрморт. Любой живописец, художник взял бы это за основу. Натюрморт, а не убиенное животное. Оно и мимикой, и видом своим никак не вдохновляет, правда? Где картинка совершеннее, прекраснее? Ну, конечно же, у Каина.
1: Да, я подумал сейчас об игре слов, такой замечательный, натюрморт.
0: Морта.
1: Да, да, да, да.
0: Мортал, да. Вот. Есть идея даже.
1: Поэтому, в принципе, у того и другого там все уже не настолько идеально. Но, смотря в чем мы ставим идеализм, к какому идеалу мы стремимся. То есть, если Каин начертал перед собой идеал красивой жертвы, приятной, которой ему была бы приятна, то Авель, в отличие от Каина, не стал рисовать идеалов, которые нужны ему, а идеально последовал тому, что ему было сказано сделать, и как велено было приносить эти жертвы. Поэтому сказать, кто из них сделал правильней, мы можем поговорить о том, что в том же самом ремонте, да, приходит заказчик и говорит, я хочу, чтобы у меня вот это окно было вот здесь, вот и форточки вообще вот в другую сторону, и пусть форточка будет снизу, там, да. Он нарисовал, как ему нравится. Но есть определенные стандарты. Он говорит, а я хочу, чтобы батарея снаружи была. Но это так не работает. Опять же, есть определенные стандарты. И в итоге приходит специалист и говорит, я, конечно, могу так сделать. Но смысл? Вот исходя из стандартов, получаются и идеалы. Он просто не за тем идеалом пошел.
0: Да, но тут еще момент, что прописать дословно всю жизнь человека невозможно, и Господь этого не делал, выдавая законы и десятки законов на каждый день. Господь дал десятисловный закон, чтобы разумный человек вник в этот закон, понял принцип закона и стал рождать, творить, креативить каждый день на основании принципов. И то, как человек это сделает, уже зависит от воли человека, в этом уважение человека. Если бы Господь прописал стандарты для человека на каждый день, их были бы тысячи, тогда была бы эта компьютерная программа, и воля человека не прослеживалась бы. Так вот, проблема перфекциониста в том, что он начинает генерировать стандарты сам, их достигать, и это представить как жертву. Я достигаю. Вот видишь, это правильно, я это правильное достиг, и теперь уважьте меня за это. То есть еще элемент оценки. Каин почему-то расстроился. Ну, он любовался бы своим натюрмортом. Ему хотелось оценку правильную, что ты сделал хорошо, и вот тебе 5 баллов. Оценки не получилось, значит, мне нужно найти проблему, почему мой перфекционистский мир не состоялся. Кто крайний? Авель. Начинается замысел и убийство. Вот к чему приводит вот это стремление к идеальному миру. Мы новый мир построим, помните?
1: Да, но сначала надо все разрушить.
0: Вот, это тоже проблема. Потому что, опять же, раз пресловутая тема ремонта, лучше строить с нуля. Когда ты работаешь с чем-то старым, ты реально потратишь нервы и потратишь ресурс. Это сложнее, потому что нужно сочетать разные концепции. Когда-то строилось древнее, ты строишь новое, сочетаешь это вместе, и проблема.
1: Ну, хорошо. Значит ли это, что все перфекционисты в итоге, ну, убийцы, пусть это утрированно будет сказано, да, но все они злы по натуре своей. То есть, если ты его не уважишь, все, он тебя пойдет это, убивать.
0: Сложно сказать, насколько далеко зайдет человек, для этого нужно ему дать вечность, и он себя проявит. Именно поэтому ничто нечистое, ничто с элементом какого-то недовольства в вечность не войдет. Чему нас учит Писание? Что совершен Отец Небесный, совершен тот, кто представляет Отца Небесного, Иисус Христос. И он в своем совершенстве проявляет некое уникальное качество – кроток и смирен сердцем.
1: Хорошо. А вот заявление Христа о том, чтобы нам быть настолько святыми, настолько совершенными, как совершен его Отец. А оно же все-таки было сделано, и оно было обращено к верующему человеку. Угу. Значит, можно его тоже причислить к требованиям, которые Бог ставит перед человеком? Да. Почему мы всех перфекционистов или всех стремящихся к идеалу будем равнять на Каина? Ну, может быть, Каин думал, что он перфекционист, а оказался убийцей.
0: Перфекционист рассчитывает на...

0: свои силы. Расчет на чужие силы – это уже признание собственной слабости. Это один момент. Второй момент в том плане, чтобы рассчитывать на Господа, да, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный, который Сына Своего отдал. И этот Сын пришел во плоти, в подобии плоти греховной. И не было в нем ни вида, ни величия, что привлекало бы. И мы думали, что Бог его наказывает. И умирает он страшной смертью. Поругаем. Бог избирает сценарий спасения, выглядящий страшно, неприятно, отталкивающее, для кого-то соблазн, для кого-то безумие, говорит Писание. Бог выбирает модель спасения человека, не идеальную с точки зрения восприятия всего человечества. Уже тысячи лет люди эту модель не воспринимают.
1: Однако же вполне себе нормально воспринимают ужастики и всякую прочую, ну, подобные, не знаю, графические извращения, назову это так, которые более ужасные, чем та жертва, которую приносил Авель, которые, может быть, даже более ужасные, чем то, что произошло со Христом и в его жертве. И люди это смотрят, и им это нравится, и они находят идеал и в этом.
0: Зло популярнее добра, и изворотливее, и ловче. Поэтому подражать чему-то страшному немного легче. Ты просто забываешь, что ты человек, и скатываешься сразу в звероподобие. А подражать Христу вот в этом качестве кротости, смирения сердцем, как безгласной жертвы, это сложно. И в идеале, в Божьей системе координат, вот это подражательство Христу в смирении, в самоотречении, это и есть идеал. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближнего своего. Вот эта концепция, она на самом деле является перфектумом, но она исходит абсолютно не от земли, не от человека, а от Господа Бога Иисуса Христа, который Бога-человек. Вот в этом восприятии мы отдаем место должное Иисусу Христу. И никто с ним сравниться не может. Мы, вот почему важна эта идея, что перфектум, да, или перфекционизм – это характеристика, атрибут Бога. Чтобы мы, когда рождаем свои собственные концепции, как Богу поклониться, как устроить религиозную жизнь, как себя вести, какие слова говорить, не нарисовали свой идеал. Потому что Христос первый, кто не будет соответствовать этому идеалу. И его за этого обвиняли и распяли.
1: Ну, рисовать свой идеал – это уже не перфекционизм. Идеал уже нарисован, все, тебе остается только следовать этому идеалу.
0: Ну, во-первых, восприятие. Закон. Идеал был закон. Закон Божий – истина. Он был дан через Моисея. Люди получили этот закон, они его читают. Приходит Христос и говорит: вы там читали, что в законе написано? И они начинают рассказывать, что написано в законе. Иисус говорит: вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божией. То есть они сейчас трепетно, самопожертвованием соблюдают закон Божий. Приходит законодатель и говорит: вы глупость творите. Вы человеческие учения принесли. Вы что делаете? Вы отца
1: значит,
0: и мать.
1: Все так были, были же другие.
0: Лидеры народа
1: самого,
0: так делали.
1: Взять того же самого этого, вылетело с головы, Еноха. Чем не перфекционист, если Бог взял его живым на небо? Значит, возможно было достичь какого-то идеала?
0: Возможно, этот идеал основывается на вере в Иисуса Христа.
1: Вот Павел, который
0: не в
1: говорит...
0: поведении.
1: Павел, который говорит: «Я, забывая заднее, стремлюсь к цели». Да, он признает, что он совершает ошибки. И любой перфекционист, пока он добьется и идеального результата, он, может быть, там много еще что попеределает. Тот же самый Каин, выкладывая там на жертвенники эти, там в идеальном порядке эти фрукты и овощи, наверняка перепробовал несколько разных вариантов, пока его удовлетворило то, что он там представлял. То есть Павел тоже говорит: я бегу как на ресталище, как на соревновании, чтобы достичь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? То есть он стремится к определенной идеальной цели, к определенному идеалу. И вы говорите, что нам не надо никуда стремиться.
0: Надо.
1: Получается.
0: Единственное, какой момент нужно перфектум или стремление к перфекционизму отнести исключительно к своему отношению с Богом. Я перед Господом должен предстать с максимально высоким самопожертвованием, самоотречением, с чистотой. Это исключительно личное понятие. То есть я хочу угодить Богу, как говорит заповедь, самая высокая заповедь, всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Вот в этом перфекционизм. Но как только

0: Когда мы сталкиваемся с другим человеком несовершенным, я не могу эту концепцию применить к тебе. А ну-ка ты покажи мне, как ты любишь Господа всем сердцем. Они все этой крепостью. Я начинаю оценивать, потому что вот эта концепция, она обязательно в оценке. Я же с идеалом сравниваю. У меня есть в голове идеал, я его сравниваю. Это страшно.
1: Но перфекционист, который особенно стремится к чему-то идеальному, чаще всего вообще не обращает внимания на то, что происходит вокруг него.
0: Вот и ключик. Поэтому все вокруг. Уйдите с дороги.
1: Ну, а разве не это вы сказали? Не обращать внимания на то, достиг ли сосед этого идеала, а заботиться о том, чтобы достигнуть самому.
0: Да, а в отношении к ним, как к остальным, нужно проявлять те качества, которые Иисус проявил в своем земном служении. Поэтому он пришел не просто умереть, а он пришел прожить жизнь, послужить и потом только умереть. И когда он жил, он показывал, как работают эти качества. Кротость, смирение, любовь к ближнему, доброта и так далее. Он сострадал. И в этом не было попытки проявить перфекционизм к другим. То есть он сам идеал, а к другому говорит,
1: его развивать.
0: Иди и впредь не греши. И я не осуждаю тебя. Да, конечно, есть осуждать. Она в грехе взята. По закону Моисеева она грешница, всем известная. Но Иисус говорит, я не осуждаю тебя. Тут в этот момент перфекционизм он убирает и говорит, я не осуждаю, потому что я должен проявить прощение, которое превосходит суд. Оно превосходит вот эти твердые нормы справедливости. Прощение, почему это важно? Потому что это мне нужно.
1: Ну, в таком случае забить просто на всех остальных и заниматься перфекционизмом своего характера, да, и вот и его оттачиванием.
0: Фраза, когда мы кого-то, значит, отодвигаем в сторону, это проблема. Павел говорит, я должен всем. Христианин, он видит во всех других человеческих особях братьев и сестер, а не просто, значит, конкурентов на выживание. Перфекционизм личный – это личная категория, и она никак не выплескивается в отношении с другими людьми. В отношении с другими людьми есть прощение, есть покрытие других грехов, как Библия говорит. Любовь покрывает множество грехов. Или Павел говорит, носите бремена друг друга. Это не сумочки носить, а носить бремя, иго несовершенства, иго слабости характера, иго каких-то вредных привычек, иго человеческого греховного бытия. Вот так мы можем действительно и этим, вот этим качеством, смирением, уважением, поддержкой показать, что мы равняемся на Господа Иисуса Христа. Он это сделал по отношению к нам.
1: То есть в итоге нам нужен перфекционизм в любви и терпении.
0: Вот это, идеал. Вот к этому стремимся.
1: Спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были в этом диалоге с нами. Пусть Господь вас благословит стремиться к верным идеалам. И пусть Господь поддержит вас и даст вам ту совершенную любовь, которой обладает только Он сам.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее.

0: с миссией христианина. Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр из города Москвы Нина Пакулева. Нина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы приехали к нам и сегодня хотите поговорить с нами, я думаю, о многих интересных вещах, касаемых не только, да, здоровья обычного нашего физического, но, возможно, и духовного здоровья. Нина, скажите, пожалуйста, насколько вам комфортно быть врачом в современных реалиях, которые диктуют определенные стандарты и принципы, и, может быть, даже врачебные тайны?
1: Ну, конечно, работая в медицине, неважно, работаешь ты в городской или в частной, а как бы на религиозные моменты там есть табу. Поэтому как бы это, конечно, приносит определенный дискомфорт, потому что многим есть о чем сказать, да, и человек мог бы услышать, но ты не можешь этого сделать. Как бы для других, как бы, это абсолютно не нужно. Поэтому, как бы, но если бы ты сказал, возможно, человек бы и мог откликнуться, потому что, ну, как бы, он, может быть, и вообще это никогда и нигде не услышит. Но ты, опять же, не можешь ничего сказать, поэтому дискомфорт определенный ты испытываешь.
0: Но что-то же можно все равно озвучить, да, какие-то, может быть, определенные принципы здоровья, наверняка вы о них говорите.
1: Да, конечно, принципы здорового образа жизни, как бы, они озвучиваются, и, в принципе, как бы, если человек начинает их придерживаться, как бы, ну, я педиатр, соответственно, как бы, там речь идет о ребенке, но если сам взрослый, как бы, не придерживается этого, то ребенок, конечно, очень быстро тоже перестанет это делать, поэтому как бы если происходят изменения, то они происходят, конечно, во всей семье, и тогда уже есть шанс, что как бы взрослый человек сможет еще где-то услышать и уже что-то более глубокое, более ценное, чем просто здоровые принципы жизни.
0: Да, я поняла вас. Но вот хотелось бы поконкретнее все-таки относительно вашего внутреннего вот этого комфорта, да, потому что человек вы верующий, и насколько вам внутри самой приходится, да, справляться, может быть, вот с этими какими-то вот противопоставлениями, да, когда вы и врач одновременно, и одновременно должны вот, вот эти принципы, да, здорового mm-hmm. образа жизни вместе с христианством как-то преподнести человеку. Как вы стараетесь это делать? И делаете ли, бывают ли такие моменты?
1: Ну, здесь получается так, что когда человек готов слушать, то как бы я стараюсь рассказать что-то, да. Если человек не готов слушать, соответственно, я не рассказываю. Но здесь, на самом деле, как бы, когда ты видишь человека и понимаешь, хочет он что-то менять в своей жизни или не хочет, то ты как раз очень хорошо начинаешь понимать Христа, когда вот он был на земле, и к нему тоже приходили люди, которые хотели исцеления, как бы, но он часто понимал, что да, они хотят сейчас исцеления, но через какое-то время они придут опять, и им будет опять нужно исцеление, потому что они ничего не хотят, как бы, менять в своей жизни.
0: Вот интересно.
1: То есть, и тогда ты понимаешь, что вот ты в точно такой же ситуации. Ты просто...
0: А можете вот опыт какой-то рассказать? Может быть, к вам также кто-то приходил из тех, кто ранее был, да, пациентов, и они, например, понимали, что вы тогда сказали очень важную вещь, которые необходимо задуматься, или, может быть, что-то им помогло из каких-то определенных принципов, и они приходили отблагодарить вас. Были, может быть, такие примеры в жизни?
1: Ну, так как я работаю в частной клинике, то люди не всегда возвращаются, но часто бывает, что когда ты рассказываешь людям о здоровом принципе жизни, они очень сильно удивляются. То есть как бы для них это совершенно новая какая-то информация, которую они никогда не слышали, как бы они иногда чему-то удивляются, потому что они даже не представляют, что это так работает. То есть как бы Мы привыкли, что как бы у нас есть причинно-следственная связь, как бы, но вот здоровый образ жизни с тем, что происходит в нашей как бы повседневной жизни, как бы люди почему-то не могут никак связать в своей голове, что одно будет связано с другим. То есть как бы они считают, что если ребенок накормлен, там одет,

0: посещает школу, там секции, то, в принципе, как бы, ну, априори все должно быть вроде как хорошо. А то, что там как бы надо еще там следить там и за сном, и за всем остальным, как бы, и как это связано со здоровьем, как бы люди не всегда об этом думают.
1: Вообще удивительно, конечно. Почему удивительно? Потому что все-таки, мне кажется, родители, они как-то нацелены всегда, вот, ну, чтобы их ребенку было хорошо. И вот ради вот этого хорошо я готов на все, да, там вот, пожалуйста, давайте вот эти принципы внесем, давайте еще какие-то, да, определенные моменты изменим. Но вот у вас вы говорите, что не всегда, что все-таки родители не хотят слышать, да, каких-то принципов.
0: Ну, как бы не всегда родители, как бы, ну, как бы да, не всегда родители хотят что-то менять, потому что,
1: ну, как если думаете, почему?
0: Их все устраивает. Ну, здесь все зависит от самого человека. У кого-то, это личные причины. То есть, как бы, это надо знать человека, тогда я смогу ответить на этот вопрос. Если, как бы, его не знаешь, здесь можно строить очень большие догадки, но они ни к чему не приведут. Но, как правило, в основном это комфорт. То есть, как бы, как взрослые, так и дети, они не хотят лишаться этого комфорта. Часто бывает, что родители за, но дети против. И особенно если в семье главенствует ребенок, то, соответственно, на этом все дело и заканчивается.
1: Да. Нина, а вот мне интересен ваш личный путь вот к этим здоровым образом жизни, да, то есть определенным принципам. Мне интересен путь ваш вот изначально, когда вы вдруг почувствовали, что хотите что-то поменять в своей жизни. Вот когда это произошло, в какой момент?
0: Ну, первый раз я познакомилась с Библией в детстве. То есть, как бы, папа читал нам детскую Библию, то есть, как бы, истории про там Ноя, там Моисея, там какие-то Давида я знал. А потом, в принципе, как бы, я встретилась с этим уже в институте, когда я поступила на первый курс института. У нас я была старостой, и как бы один из моей группы, молодой человек, он по субботам не отвечал на телефон, как бы был недоступен. Вот, а ну, достаточно часто что-то у нас проходило по субботам, там, если мы занимались там анатомией или еще с чем-то, вот, до него было не дозвониться, не дописаться, ничего. Вот, ну, так как я была старостой, как бы мне нужно было понимать, что происходит с человеком, как бы я его все терпела. Что происходит? Почему тебя нет? Вот, ну и в конце концов он сдался и сказал: я хожу в церковь. Я говорю: ну, ты меня напугал, ну и что в этом такого? Вот. Ну и он пригласил меня в церковь. Я приехала в субботу, посетила богослужение, мне понравилось. Вот. Ну, так как семья у него вся была верующая, как бы.
1: Нина, а что понравилось?
0: Я попала на праздник. Вот. Поэтому мне понравилось то, что
1: атмосфера.
0: В церкви, как бы, ты не просто сидел, вот, да, там что-то происходило на сцене, то есть не просто была там прочитана проповедь, да, там была какая-то сценка на тот момент, было много пения, то есть вот это мне понравилось, то есть вот дух не того, что все сидят, все по струнке, как бы, а, ну, достаточно такое живое, скажем так, живая атмосфера, ну, и, соответственно, потом, как бы, уже началось изучение Библии, как бы я помнила, что мне читали в детстве, и мне стало интересно, что же написано во взрослом варианте. Вот.
1: И отличается ли, да?
0: Да, отличается ли, как бы, ну, понятно, что для детей там все очень сильно упрощается. Вот. И я начала с первой книги «Бытие», ну, и так дальше пошло-пошло, потому что было все время интересно, а что там дальше, ну, и вот так оно и получилось.
1: Настолько интересен момент, что вам откликается Божье Слово, Библия, да? Потому что для некоторых это, ну, обычная книга, или кто-то просто называет мудрой книгой, да, кладезь мудрости. Но вот почему желание было изучать это Слово Божье?
0: Здесь очень большую роль сыграла субботняя школа. То есть, когда я присутствовала на ней, мне всегда было интересно то, что говорили другие братья и сестры. То есть, как бы, у меня тогда, конечно же, был урочник субботней школы, то есть, как бы, я его тоже изучала. Но каждый раз, каждый урок для меня это было откровение, потому что я сидела и слушала, думаю, да где же вы это нашли, да там же это не написано, да откуда же это все взялось.

0: Раскроем немного. Вот субботняя школа, что она из себя представляет, что там разбирается на субботней школе?
1: Как бы в нашей церкви на каждый квартал есть урочник, на каждую субботу есть свой урок. То есть это отдельная тема, там подобраны стихи из Библии, раскрывается какая-то тема. Соответственно,
0: то есть более углубленное такое изучение, писание.
1: Да, да. Вот, и, соответственно, как бы некоторые там братья и сестры, они даже цитировали стихи из Библии. Мне было интересно, когда же я дойду до вот этих стихов в Библии, когда же я их прочитаю. Потому что, ну, очень часто мы выдергиваем библейские стихи, как бы... А еще интересен сам контекст, в котором это написано, потому что иногда он, ну, достаточно по-другому раскрывает то, что как бы Бог хотел сказать. Поэтому было достаточно интересно, и на самом деле, когда читаешь Библию уже не первый раз, то о каждой книге остается какое-то свое впечатление. И вот иногда, когда читаешь уже по второму кругу, ты начинаешь смотреть совершенно по-другому на различные вещи.
0: А что для вас открылось после чтения определенных текстов, может быть, да, в Библии? Что вы узнали нового?
1: Ну, новое, конечно,
0: про
1: было...
0: Себя,
1: я имею про, себя, про себя. Про себя, но думаю, что как бы я ничем не отличаюсь от остальных. Это, наверное, было первое. То, что как бы... Мы очень часто любим как бы сравнивать себя с другими и говорить, что вот я лучше. Когда читаешь Библию, то понимаешь, что просто у меня был как бы как раз вот с этим опыт. Я прочитала книгу Иеремии, и там как бы вот, когда я прочитала эту книгу, у меня прям было такое стойкое ощущение, думаю, ну, господи, ну что ж они такие твердолобые-то все, ну столько раз можно было говорить, а они все время наступают одни и те же грабли, да, ну, в принципе, книга начинается с того, что как бы, нет, не Иеремия, Исаия, что как бы, куда вас еще бить, как бы, чтобы вы поняли. Вот, и после как бы определенного количества времени я наступаю на одни и те же грабли. И Бог мне так напоминает, ну ты же читала, ты вот не хочешь обратить на это внимание. Вот, поэтому на самом деле...
0: А может быть, расскажете какой-то определенный опыт из жизни, когда вот вы понимаете, что вот ну, снова эти же грабли, а снова я оступаюсь, и когда вот Бог вам, возможно, раскрылся в этих историях совершенно с другой стороны? Может быть, есть какой-то такой опыт?
1: В силу как бы своей природы, всего остального, как бы я человек, который должен быть уверен, что все пройдет гладко, поэтому надо все 150 раз проверить. После этого то, как бы можно дать себе как бы отход ко сну. Поэтому здесь, наверное, вот это было, ну, как один из вариантов, да, то есть как бы я себе говорю, что надо лечь вовремя спать, но потом как бы одно надо сделать, второе, третье, соответственно, как бы уже время. И как бы ты ложишься спать с чувством полного неудовлетворения, понимая, что как бы ты нарушил правила данные, как бы, ну, обещание данное себе. Ты понимаешь, что ты как бы, ну, как бы Бога обидел, да, потому что как бы он тебе открыл эти принципы, а ты ими не пользуешься, да, то есть ты чувствуешь еще себя в некотором... ну, в смысле обманщиком, потому что ты другим говоришь, а сам этого не делаешь. Вот с таким чувством полного разочарования в себе и во всем остальном ты ложишься спать, ты даешь себе обещание, что завтра как бы ты обязательно там ляжешь спать вовремя, там все будет хорошо. С утра, пытаясь вылезти из теплого одеяла, ты обещаешь себе, что сегодня что бы ни случилось, как бы чего бы ни надо было сделать, ты как бы придешь и ляжешь спать вовремя. Ну, все, порой возвращается на круги свои.
0: Да, никто не идеален, и, да, и вот да. Невозможно
1: придерживаться. И поэтому здесь на самом деле как бы помогает то, что Бог дает тебе много обещаний, которые говорит, что, например, обещание, которое говорит, что каждый день моя благодать к вам, она обновляется. То есть как бы каждый день, когда я встаю, я надеюсь, что, Господи, сегодня у меня получится. И действительно, есть такие дни, когда оно получается. Вот, поэтому как бы здесь Божье Слово достаточно сильно поддерживает. И если не читать Библию, то как бы во-первых, ты можешь не понять некоторых моментов, когда ты ведешь себя неправильно, да, а вот именно так через Библию Бог тебе говорит, что вот здесь это было неправильно. Вот. Но и также ты можешь в Библии подчеркнуть много моментов, которые будут тебя ободрять и дальше продолжать.

0: как бы, чтобы ты боролся, скажем так, в этом направлении и, соответственно, не складывал свои попытки.
1: Нина, а с кем-то из пациентов удавалось об этом переговорить как-то, может быть, лично, при личной беседе? Ну, вот так вот раскрыться относительно Священного Писания?
0: Может нет, быть, нет, не потому удалось. Что родители, как бы, их интересует только здоровье ребенка, и что им конкретно в данном случае делать, чтобы ребенку было хорошо, поэтому, как бы, нет.
1: Угу. Но, вот, как я понимаю, большинство как бы вот приходит за определенными принципами, да, и эти принципы вы часто озвучиваете. А давайте более углубленно расскажем, что за принципы, да, определенные, вот, которые вы также практикуете, я думаю, в своей жизни, да. Вот, расскажите о них.
0: Ну, если мы берем здоровье ребенка, то здесь что? Воздух, солнце, вода, воздержание, сон, соответственно, правильное питание. Как бы, то есть вот эти...
1: Воздержание здесь вот в плане в каком? Это пост какой-то определенный или
0: нет,
1: что?
0: Нет, воздержание как бы это в принятии пищи, то есть как бы определенное количество до определенного времени, как бы определенные продукты. Ну, соответственно, дальше это вредные привычки, то есть это не обязательно там курение и так далее, но это, например, дети приходят, они постоянно как бы щелкают пальцами, то есть как бы... Изначально это вредная привычка, которая может потом перерасти в болезнь. Да, кто-то как бы неправильно сидит, то есть это тоже вредная привычка, которую как бы надо исправлять. То есть как бы вот такие вещи.
1: Угу. Ну, начинается, безусловно, все с родителей всегда. То есть родители как пример. И вы как фокус внимания на родителей больше или на ребенка смещаете при общении?
0: Все зависит от возраста ребенка. То есть, если ребенок маленький, то, конечно, это родители. Если ребенок большой, то я стараюсь донести до самого ребенка. Ну и, конечно, параллельно я стараюсь смотреть, как на это реагируют родители. Потому что если родитель со мной согласен, то я понимаю, что в принципе, скорее всего, как бы что-то сдвинется с места. Как бы. Если я вижу безотсутствующий вид, или как бы там родитель сидит в телефоне, я, конечно, не могу на 100% сказать, что ему там неинтересно, он там ничего не слушал. Но как-то моя уверенность в том, что что-то изменится, она резко падает вниз.
1: Нина, скажите, а вы врачом в свое время захотели стать, потому что хотели людям помогать или потому что какие-то более другие вот принципы на тот момент у вас были заложены, может быть, внутри родителями или еще кем-то, обществом?
0: Ну... У меня, на самом деле, был большой выбор, кем бы я хотела стать, и я не очень, честно говоря, поначалу задумывалась, пока там время не пришло к более старшим классам, вот, но потом, так как у меня семья медиков, как-то вот оно так осталось одно единственное, и оно, соответственно, уже пошло. Ну, а в плане помогать людям, как бы, в принципе, у меня всегда было такое желание. Я даже не могу вспомнить, когда она у меня появилась в первый раз, но вот сколько я себя помню, в школе как бы нас очень часто как бы ко мне кто-то приходил, рассказывал, какие у него проблемы там, как бы, поэтому иногда люди даже просто меня сами находили, и порой у меня было такое ощущение, что у меня, наверное, на лице что-то написано, что ко мне можно подойти, мне можно рассказать, вот. Поэтому, ну, вот так как-то она получалась.
1: То есть как вот призвание, вот эта миссия, оно у вас, можно сказать, всю жизнь?
0: Ну, наверное, да.
1: Может быть, духовного даже целителя, возможно, не исключено такое, да, если к вам за советом приходили?
0: Ну, да.
1: И помогала? Вот люди потом как вообще после этого совета могли как-то преобразиться, может быть, духовно обновиться?
0: Ну, так как мы были еще детьми, я не знаю, насколько там все это было духовно, но некоторые действительно не возвращались, некоторые приходили еще несколько раз, но, ну, наверное, какой-то эффект был, но меня это не всегда устраивало, потому что как бы ты, ну, я чувствовала себя как бы немножко использованной. Тебе пришли, рассказали, но дальше как вот как человек, как личность, ты был неинтересен.
1: То есть это было раньше ощущение?
0: Да, в детстве к тебе пришли, получили помощь, все, дальше о тебе забыли. Ну, так же, в принципе, было и у Христа. Пришли, получили помощь, развернулись и ушли.
1: А сейчас как?
0: 10 прокаженных было.
1: Я поняла вас. А сейчас как? Вот когда вы делитесь чем-то?
0: Сейчас, так как я уже знаю Бога, я понимаю, что реакция людей на самом деле, и придут они ко мне или не придут, скажут ли они мне спасибо или нет, на самом деле это не так важно. Важно это то, как бы

0: насколько я действительно смогла выполнить то, что мне поручил Бог, и что на самом деле он думает обо мне, и любит ли он меня или нет. Все остальное, на самом деле, как бы это уже не настолько важно.
1: Здорово. Вот это понимание поистине, оно прекрасно. Когда человек приходит вот к этому пониманию, вот, на мой взгляд, это просто прекрасно. И я думаю, что наверняка люди, видя вас, уже вот этот свет, да, внутренний, потому что это, безусловно, есть, это видно, и они уже вот этим вот заряжаются, и, возможно, кто-то когда-то вспомнит ваши советы и принципы. А я хотела бы еще вот уточнить у вас вообще про ваш характер. Вот какие черты вашего характера особенно вы хотели бы вот сейчас озвучить, вот, которые вам помогают в вашей профессии и вообще в жизни?
0: Это упорство. А мне ничего никогда не давалось просто так. То есть ни в учебе, ни где-то в других каких-то аспектах жизни. Поэтому если бы у меня не было этой черты, то я бы ничего не достигла бы. Вот. И на самом деле как бы это помогает жить, особенно в врачебной профессии, потому что мы очень много всего не знаем. Соответственно, как бы поэтому очень часто бывает, что ты понимаешь, что ты здесь бессилен, и как бы тебе нужно найти какой-то другой выход. И тогда, соответственно, это стимулирует тебя, чтобы поискать где-то еще.
1: Поняла. Нина, а вот это вот упорство, это приобретенная черта характера уже при общении с Богом, при вот, да, раскрытии его в вашей жизни, вот веры, да, по мере роста веры? Или это всегда у вас была вот эта вот линия характера?
0: Это у меня было всегда, но называлось это по-другому. Это было упрямство. Потом оно трансформировалось в упорство.
1: Ну, вот, кстати, упрямые люди, действительно, они, вот если их правильно направить, вот дети также, да, если их направлять, то очень даже целеустремленные люди получаются. И вам это помогает сейчас в работе, возможно, вы стабильны. Есть такое? Вот стабильность в плане работы. Или иногда немного поколебимы, может быть, что-то не получается.
0: А стабильность имеется в виду в чем?
1: Вот в плане профессии вашей.
0: Это в плане, хочу этим заниматься дальше или нет, в чем стабильность заключается?
1: Да, вот именно, вот может быть, когда-то у вас возникал вопрос, а мое ли это вообще, вот эта миссия?
0: Ну, мне кажется, этот вопрос возникает у всех медиков, всех учителей, ну, в принципе, у всех людей, которые, соответственно, работают в сфере общения с людьми, потому что это достаточно тяжело, особенно учителям и медикам, потому что, ну, как бы, каждый считает себя медиком и лучшим учителем для своего ребенка, поэтому здесь, на самом деле, как бы, эффект выгорания, он, ну, присущ всем, но особенно вот этим профессиям. Поэтому, да, конечно, у меня были такие вопросы, как бы вообще, зачем мне было это нужно и куда я пошла. Можно было выбрать что-то более полегче. Но на самом деле есть у меня еще одна черта характера. Это любовь к учебе. То есть, да, она как, на какой-то мере затихает, но потом она активизируется с новой силой. То есть, если я периодически не учусь, как бы, ну, мне дискомфортно, мне чего-то не хватает в жизни, мне вот чего-то надо.
1: То есть стремление к развитию.
0: Да, да, такое вот, поэтому как бы, а так как медицина – это как раз поле непаханное в любую сторону, то есть там хоть всю жизнь учиться, ты все равно, ну, не успеешь все узнать, то как бы вот здесь, на самом деле, с одной стороны, как бы это, ну, достаточно тяжелая профессия, с другой стороны, вот как раз это меня поддерживает, потому что в какой-то момент ты, когда выгораешь, ты слышишь что-то новое, и ты так, хоп, о, это я могла бы сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь, это бы могло помочь. Это здорово, и, соответственно, это как-то, ну, приподнимает настроение и все остальное, и, соответственно, ты как-то воспрянешь духом и, соответственно, продолжаешь в том же духе.
1: А что вас поддерживает? Вот, или кто вас поддерживает в такие моменты, особенно когда вот выгорание происходит?
0: Ну, при выгорании я еще человек творческий, поэтому мне
1: интересно,
0: надо...
1: Интересно, вот здесь вот подробнее, пожалуйста.
0: Мне надо заниматься творчеством, то есть как бы, ну...
1: А каким видом творчества?
0: Я люблю шить, я люблю как бы вязать, соответственно, я люблю что-то, ну, конструировать, если так можно сказать, вот, поэтому как бы, ну, заниматься чем-то

0: руками, скажем так. Вот, поэтому здесь... Как бы здесь, конечно, каждый человек должен знать себя. Я, например, знаю, что если за неделю я там нигде ничего не сделала, то есть не посидела там, не повязалась хотя бы там часок, еще чего-то там не поделала, как бы у меня начинается дисбаланс. И чем больше я не занимаюсь этим, соответственно, тем больше этот дисбаланс у меня будет. Вот, поэтому как бы здесь мне просто надо хорошо сесть, повязать, пошить, вот, почитать. Я тоже люблю читать. Вот, и, соответственно, как бы я стабилизируюсь более-менее. Вот. Это один вариант. Второй вариант, как бы я поддерживаюсь с помощью духовной литературы. То есть я люблю читать книги духовные, потому что так ты можешь пообщаться с человеком, узнать его там многие мысли, мнения. При этом как бы человек не будет давить на тебя своим авторитетом, как бы он не будет тебя переспоривать, как бы у тебя есть время как бы отложить и подумать о какой-то фразе, как бы, а не так, когда ну, с человеком ты разговариваешь, и, соответственно, как бы ты вроде застрял на этой мысли, а он уже пошел дальше. То есть как бы у тебя есть как бы возможность вот этой остановки. Вот, то есть как бы я люблю духовную литературу, она мне помогает восстанавливаться. Ну и, конечно, это сон, которого мне не хватает.
1: Да, и, пожалуй, это вот как принципы ваши такие определенные, да, по восстановлению.
0: Да.
1: А вы также вот советуете кому-то вот переключаться таким же образом? Может быть, детям советуете?
0: Да, конечно. Ну, вообще это как бы... Ну, все знают этот принцип, что как бы если ты работаешь умственно, тебе надо поработать физически. Поэтому еще один способ – это дача. Ну, это, к сожалению, только определенный сезон в году. Поэтому как бы, когда приезжаешь, там ты... оставляешь телефон, тебя никто не беспокоит, ты не дёргаешься по этому поводу, ты забываешь обо всем и ты уходишь, как говорится, в поля. Поэтому, да.
1: Нина, вы такой человек, достаточно открытый, вот с вами очень комфортно общаться, разговаривать, а вот когда вы с пациентами общаетесь, вы как-то стараетесь себя ограничивать, сдерживать?
0: На самом деле я совсем не открытый человек. Это, наверное, такое впечатление. Ну, плюс, наверное, это, ну, скажем так, отголоски профессии. Потому что если ты не можешь найти с родителем и с ребенком контакт, тебе достаточно тяжело. То есть, как бы ты должен показывать человеку, что ты готов с ним контактировать, ты хочешь ему помочь, поэтому, как бы, на самом деле, все не так.
1: Да, а вот все не так. Вот здесь вот я хотела бы поговорить.
0: Ну, имеется в виду, что как бы я, конечно, хочу помочь своим пациентам, поэтому как бы если родитель идет на контакт, то, конечно, я поговорю с ним. Значит, если родитель не готов, соответственно, как бы я не буду этого делать. Я как бы я считаю, что ну так же, как и Господь, что нельзя ничего навязывать насильно. Понятно, что если человек не готов, он вас не услышит, но и есть свобода выбора, которую Господь дал также каждому из нас. То есть, как бы, если человек не готов, не хочет, я не буду настаивать, потому что это не будет ни для него пользой, как бы, и, возможно, и, скорее всего, так и будет, это его еще больше оттолкнет. И знаю по себе, если мне что-то пытаться навязывать, как бы, я даже вообще это рассматривать не буду.
1: Нина, бывает так в жизни, ну вот я даже на своем примере могу рассказать, что вот, ну, как человек хороший и как врач замечательный, да, он придерживается каких-то определенных принципов и моральные, да, какие-то вот определенные законы для него, они в приоритете. И такой человек, он всегда привлекает. Вот к нему хочется приходить, да, что-то рассказывать. Вот скажите, на вашем опыте, вот так же люди приходят, возвращаются, что-то их привлекает? Вот как думаете?
0: Наверное, привлекает то, что ты общаешься с человеком открыто в плане того, что ты с ним честен. То есть, как бы, если там что-то меня не устраивает, то есть, как бы, я говорю, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, если вы не будете дальше следовать моим рекомендациям, как бы, я не смогу вам помочь. То есть, как бы, здесь, ну, у человека дальше идет выбор. То есть, как бы, возможно, как бы, именно это привлекает. Возможно, привлекает то, что когда ты человеку все объясняешь, как бы, подробно, да, как бы, для чего этому нужно, почему. Но, к

0: К сожалению, это страдает сейчас наша медицина за счет того, что нет много времени на каждого пациента. Возможно, пациентов привлекает и это, потому что ты как бы все раскладываешь по полочкам, и как бы мама, когда тебя уходит, соответственно, как бы она понимает, что она должна зачем делать. Некоторые мамы, они действительно переспрашивают, вот, а мне сейчас куда? То есть как бы иногда приходится 2-3 раза сказать куда, иногда приходится маму успокаивать, потому что как бы мама как бы находится в стрессовой ситуации. То есть, как бы ты проявляешь терпение, доброжелательность, ты как бы не кричишь, не как бы еще, наверное, одно качество это, наверное, когда ты не осуждаешь. То есть очень часто как бы врачи осуждают то, что вы неправильно лечили ребенка или что-то делаете, то здесь как бы надо просто, наверное, за счет того, что как бы идет более корректное как бы указание на то, что это было неправильно. То есть я говорю, что объясняю, почему так было неправильно, говорю, что в следующий раз вот так лучше не делать. То есть как бы это достаточно корректно, мягко, возможно, привлекает и это.
1: Мне очень нравится вот эта вот позиция, что вот ненавязчиво, но при этом мы говорим о принципах, да, и вот эта ваша миссия, она, ну, просто это дело всей жизни. И вот люди, которые к вам приходят, те люди, которые, может быть, возвращаются, есть ли у них изменения какие-то? Вот наверняка вы видите, анализируете, сопоставляете то, когда они приходили раньше, и то, какие они приходят сейчас. Видите ли вы изменения, может быть, в характере, в поведении, там, в здоровье элементарно, да?
0: Да, те, кто начинает прислушиваться, как бы, да, у них есть изменения. То есть, как бы, они приходят и сами говорят, да, у нас стало лучше. И вот с такими, в принципе, как бы, ну, можно уже работать дальше и открывать что-то следующее. То есть, они готовы слушать, потому что, ну, как бы, не помогло, ну, значит, уже подумают. Поэтому здесь, да, дальше они уже готовы слушать что-то еще.
1: Мне вот интересен был еще момент, вы ранее говорили, что не получали обратно вот этой вот какой-то реакции определенной от человека, которому, например, открылись, сказали, вот тебе нужно вот так и так, поменяй, пожалуйста, вот эти моменты, да? А сейчас вот нет вот этого чувства какой-то опустошенности после того, как вы что-то отдали? Или возникает иногда?
0: Ну, здесь, когда ты что-то говоришь, что ты все равно как бы, ну, работаешь с человеком, то есть как бы ты все равно, когда к тебе приходит следующий ребенок с мамой, ты все равно под нее пытаешься подстроиться. То есть это определенное все равно, конечно, как бы напряжение. Поэтому, как бы, да, конечно, к концу дня ты иногда чувствуешь это опустошение, потому что, как бы, особенно когда тебе не хотят слушать, ну, как бы, такое впечатление, что день прошел зря. Вот, поэтому, как бы, но с другой стороны, как бы, нет вот этого чувства разочарования. То есть, как бы, раньше как бы все было для меня очень важно тоже как результат. То есть как бы сегодня там я рассказала вот этим об этом, ой, какая я молодец, как бы день прошел не зря. Как бы сейчас, если все-таки как бы родители меня не слышали и не услышали, то, соответственно, как бы я говорю, Господи, значит, сегодня я спасала сама себя. Значит, сегодня я просто как бы выполняла то, что ты мне сказал. Дальше это уже как бы на твое усмотрение, и с этим дальше ты делаешь уже сам, что ты хочешь. Я свою часть работы выполняла, я молодец.
1: Да, слава богу, что вот такое познание, оно происходит, и это наверняка держит нас в определенном таком, в тонусе постоянном. Из-за этого, я думаю, что вы хотите всегда развиваться и дальше расти в этом. А вот еще у меня такой момент вот возник, да, внутри. А вот люди, которые вот к вам приходят, они пациенты, да, вы им советуете определенные принципы. А вот ваши знакомые, ваши друзья, да, также вот родственники, как у вас происходит с ними вот диалог в плане там, это больше уходит в такие русла, как врач, вы советчик, или вы как человек больше вот начинаете с ними общаться и вот устраивать диалог на таком уровне?
0: Ну, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Это работает всегда и везде. Поэтому здесь, на самом деле, все, что рассказываю я, это не особо воспринимается. Поэтому последнее время я делаю так. Я нахожу какую-нибудь хорошую лекцию там или еще что-то. И говорю, о, там было что-то интересное, пойдем послушаем. Ну,

0: например, с мамой. Вот. И мы вместе слушаем, как бы, и, ну, даже сказала не я, там еще какие-то там обоснования были. И как бы, ну, у человека что-то щелкает, и мы уже вместе начинаем что-то менять в своей жизни. Вот. Поэтому это
1: отличный
0: сейчас
1: способ, кстати.
0: Сейчас происходит вот так.
1: Да, на фоне примера какого-то определенного, да, вы показываете, вот так вот можно, что это работает. Да, интересный подход. А вот в плане вашего характера, то, как вас Бог ведет и направляет в ваше вот это вот усердие, да, вот какой сам Бог для вас? Вот как он вам открывается вообще вот в течение вашей жизни? Какой характер у него для вас?
0: Сначала Бог был, наверное, отцом, потому что я только его узнала, я понимала, какие у него есть требования ко мне, скажем так. Вот. Потом Бог стал братом, потому что появились более тесные отношения. Вот,
1: как бы... А это когда произошло?
0: Ну, это в процессе. Но это уже пройденный, так скажем так. Вот. Бог стал братом, потому что как бы он... Как бы я видела его руку, как он защищает, как бы, как он помогает. А потом Бог стал другом. То есть...
1: Еще я... ближе,
0: да,
1: получается.
0: То есть, как бы, сейчас мы на этом этапе. Вот, потому что, как бы, я понимаю, что ему можно все рассказать. Как бы, он всегда поймет. Он никогда не осудит. Но это не значит, что, как бы, я не пожну последствия своего неправильного поведения. Но я знаю, что я могу всегда прийти, и он не откажется от меня. Это самое главное.
1: Да. Я думаю, что вот эта вот мысль, это просто ключевая мысль и совет, наверное, и для родителей, и для детей, что Бог — это Отец, который принимает нас такими, какие мы есть, да? Несмотря ни на что. Нина, вот пару слов еще скажите, что бы вы хотели для наших детей, дети — это наше будущее, для родителей, да, вот какой самый такой основополагающий совет вы бы дали?
0: Здесь, наверное, общение. Общение и изучение Библии вместе. На самом деле, это самый увлекательный момент, когда строятся отношения, когда дети могут понять, какой Бог на самом деле через своих родителей. И здесь родители могут многому и научиться через то, как Господь действует и через их детей. То есть, как бы, вот здесь это совместное времяпрепровождение изучения Библии. Возможно, посещение каких-то мероприятий, там, библейских, в том числе игры библейские. Очень хорошо, когда все вместе проходят какие-то библейские квесты, библейские игры есть дома. Это очень сильно развивает, как бы, не только, конечно, изучение Библии самой, но это развивает и память, и, соответственно, мышление, и вот эту вот связь причинно-следственную, которую, как бы, так сложно, как бы, родителям объяснить своим детям. Это, как бы, ну, в игровых моментах, скажем так, очень много чего решается, как бы, различных проблем, которые взрослые, ну, не могут в лоб сказать ребенку, чтобы он сразу их понял. Поэтому, как бы, вот здесь вот так, вот такой совет.
1: Нина, огромное вам спасибо за эту беседу, за этот диалог. Очень душевно с вами общаться, да, вот на такой ноте прекрасной. Я думаю, что мы закончим эту беседу. Спасибо вам и Божьих вам благословений.
0: И вам. До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Никогда не забывайте, что все мы дети Божьи, и мы все находимся в руках нашего любящего Господа, который нас принимает любыми, такими, какие мы есть. Всего вам самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи. До свидания.

ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

0: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
1: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
2: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: Бог открылся вот для меня как друг.
4: Хочу рассказать еще одну историю, но она, наверное, все больше касается финансов. Мы же понимаем, что за все отвечает серебро. Так вот, я не так давно создал семью, мы вместе живем, дети у нас уже есть. И однажды наступил момент, когда, который случается почти в каждой семье, когда есть целая куча направлений, куда нужны деньги, а денег нет. Так получилось у меня. Машина сломалась, ее надо было чинить. У жены не было. Закончилась обувь, зима пришла, нужна обувь. Ребенку нужна коляска. И еще каких-то две проблемы, которые я уже не помню сегодня. Но я знаю, что там было пять мест, куда нужны были деньги. А у меня их не было совсем. И не было даже откуда взять. И вот я обращался к Богу и говорю: «Господи, все ведь в твоих руках. И я в твоих руках. И деньги в твоих руках. Ты знаешь, как решить эти вопросы». И успокоился, и думаю, значит, у Бога для всего есть свое время. И все случится в нужный момент. Сегодня я могу сказать, что так и произошло. Однажды зовет меня одна бабуля. Мы с ней пересекались в церкви. Она говорит: ну-ка, подойди ко мне. Потом говорит: приди ко мне домой. Зовет: может, тебе помочь надо. Прихожу к ней домой. Она говорит: ты знаешь, я приняла решение. Я хочу дать тебе денег. Я удивился. Никто раньше мне такого не предлагал. Да и позже никто никогда подобным путем не ходил. И тогда я говорю: а с чего вдруг? Он говорит: просто я вот решила, я хочу. Я ей говорю: вы знаете, да я не привык так. Может, что-то вам сделать? Я сделаю, да просто так сделаю. Она говорит: нет, ты не понял. Я хочу тебе дать денег. Я говорю: а почему такое у вас желание вдруг возникло? Она говорит: я разговаривала с Богом и спросила, кому я могу быть полезной, и почему-то подумала про тебя. Я хочу тебе дать денег. Я пробовал отказываться, но неудобно как-то. Ладно бы, я бы заслужил или заработал, или что-то в подобном роде, а это просто так. Она говорит: нет, ты не переживай, не надо отказываться. Это мое решение, это мой выбор, это мой путь, и я этого хочу. Думаю, раз так она хочет, ладно, почему бы и нет. И я где-то понимал, что Бог решит все мои проблемы, и все они будут решены. И потому что это так было не один раз в моей жизни, проблема возникала, я спокойно ждал, и Бог находил возможность эту проблему решить. Никогда я не переживал о том, что вот проблема не решается. Думаю, Бог все в свое время решит. Здесь эта женщина подает мне конверт. Я взял, поблагодарил ее, сказал: спасибо вам большое за вот такое ваше желание, за поддержку. Пришел домой, открыл конверт. Там достаточно большая сумма денег. И я про себя думаю: как раз есть возможность решить, по крайней мере, начать решать мои проблемы. И что самое удивительное, что я решил все 5 моих проблем. Машину починил, туфли купил, обувь купил жене, коляску детям, еще уже не помню в деталях, но я помню, что их было 5. Решил, и деньги закончились.

И я так про себя думаю, Боже, ты побудил человека позаботиться обо мне. И ты побудил его вложить в этот конверт именно столько, сколько нужно для решения всех моих текущих проблем сегодня. Я понимаю, что это, наверное, опыт такой, может быть, немножко юношеский или детский в некотором смысле. Но Бог тогда именно таким путем решил эту проблему. И я был крайне благодарен Богу за вот такой отклик и заботу обо мне. Для меня этот опыт до сегодняшнего дня является определяющим. Он фактически для меня говорит о том, что Бог меня не бросит, не покинет. Да будет Богу слава за его заботу обо мне.

0: Знаете, общественная молитва – это прежде всего вопрос взаимодействия между верующими разных конфессий. Общественная молитва призывает нас к некому единству. К сожалению, его нет у нас и, наверное, в ближайшее время не будет на богословском уровне. Но о единстве молился Христос. И сейчас это единство у нас выражается не на уровне богословия и теологии нашей, а это единство выражается у нас на уровне наших общих добрых дел, которые мы делаем с другими конфессиями. Это единство основывается на ценностях, общих ценностях наших уважаемых конфессий здесь, в России, особенно сейчас, когда подвергаются пересмотры понятия семьи, воспитание молодежи, детей. Вот здесь мы с представителями других религий и конфессий имеем единые ценности, основанные на Священном Писании, на священных книгах других религий. И вот это нас объединяет в молитве сегодня к Всевышнему. Мы говорим к Всевышнему, потому что здесь с нами и мусульмане молятся, и иудеи, представители разных религий. Ну, конечно, мы, христиане, взываем нашему Господу Иисусу Христу в наших молитвах, нашему Спасителю. Еще раз хочу подчеркнуть, мы молимся, вот наша церковь адвентистов седьмого дня молится о том, чтобы люди объединились на основе Священного Писания, чтобы у нас была единая вера, основанная на словах Христа, на словах Господа, записанных в Библии. Мы об этом молимся, мы для этого проповедуем. Мы не знаем, когда это единство будет достигнуто, может быть, в конечном итоге только на небесах, но это наше стремление. А вот пока этого единства нету, мы каждый совершаем богослужение в своих церквях в соответствии с нашим вероучением, но все вместе мы объединяемся для совершения добрых дел, и об этих добрых делах как раз здесь на молитвенном завтраке идет речь.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

Здравствуйте! Как жить осмысленно и воплощать то, что важно? Как понять, что именно в моей жизни является ценностью? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгений.

0: многим людям вообще откликается эта тема ценностей, потому что тема изначально считается благородной, нам всем нравятся красивые фразы, нам всем нравится жить с идеалами. Но вот на деле именно, на практике, как понять, какие у меня ценности, как их вывести, как их определить? Угу.
1: Я думаю, что вот к этому вопросу мы вернемся чуть позже, да, вот ага. В процессе нашего разговора. Я просто хотела бы сначала вообще сказать, ну, или задуматься о том, а зачем нам нужны ценности.
0: Да, почему они важны?
1: Потому что многие могут сказать, но мне, ну, зачем об этом думать? Я живу и живу, вот как есть, да. Угу. Но ценности дают нам очень многое на самом деле. Первое, что, конечно, какую выгоду они нам могут принести, они дают нам ясность направления. Все мы, живя в этой жизни, нам хочется ее не просто так проживать. Вот я очень слышала от многих знакомых, они говорят, вы знаете, ну, жизнь как песок. Вот вчера было там, не знаю, 15, а сегодня уже совсем другой возраст. Даже одна знакомая женщина, когда ей делали кардиограмму, ну и такой, скажите, пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет? И она вот сначала начала 25, 3, 55. И, ну, даже это для нее самой выглядело смешно, да? То есть как будто вот жизнь прошла вот эти вот там 20-30 лет как песок. Что делать, чтобы вот, ну, так не происходило? Здесь как раз нам могут понять ценности. Когда наша жизнь является осмысленной, когда она наполнена, ну, да, опять такое же слово, смыслом, и мы вкладываемся во что-то, что даже, может быть, ну, нам сложно вот где-то, но мы продолжаем следовать, потому что для нас это ценно, это mm-hmm. поддерживает mm-hmm. нас. Ценности нас поддерживают, мотивируют, направляют, помогают нам быть устойчивыми в кризисах. Мы, mm-hmm. люди, не можем избежать кризисов. И в той или иной мере в жизни каждого человека они происходят. Как не растерять себя в этих ситуациях? Что дает нам силы продолжать жизнь? Если, ну, кризис действительно uh-huh. такой, знаете, какой-то глобальный, потеря близкого, например, uh-huh. и это uh-huh. часто происходит, и здесь тоже нам на помощь могут прийти ценности. Я вспоминаю библейскую историю, описанную в книге Даниила, когда юноши стояли перед царем Навуходоносором, очень известным вавилонским царем, uh-huh. и он заставлял их поклониться золотому истукану. А они отказывались. И он угрожал им, что он расправится с ними. Угу. А они все равно не поклонялись. И я задумываюсь, что давало им в этом кризисе выстоять? Угу. Почему они это делали? Или вспоминаю повесть Бориса Павлевого о настоящем человеке. Да, мне очень нравится, об Алексее Мересьеве. Угу. Люблю эту книгу. Но что давало человеку силы продолжать жить и действовать, несмотря на то, что у него не было ног. Угу. Почему он не отчаялся, когда его сбили, и в лесу он понял, что он один, и он продолжал ползти, хотя он не знал, чем это закончится на самом угу. деле, просто жил. И вот в таких случаях ценности являются незаменимой опорой, да, мы можем опереться на них. Когда на нас давят, вот... Угу. давление сверстников или какие-то другие моменты, да, которые, может быть, нам, ну, рассогласуются с нашими взглядами. Вот ценности, они помогают нам стоять угу. и вот отстаивать что-то.
0: С юношами.
1: Да, с юношами. Библии, да. Или угу. с нашими детьми, например, которые они могут сказать, а я это буду делать вот так и не буду, например, в этой компании. Потому что, хотя это достаточно сложно. Да, и именно что в их семье, у них это их ценности, они так не поступают. Но, как я уже говорила, дают энергию, мотивацию. Действия, соответствующие ценностями, дают ресурс, а то, что противоречит им, они истощают. Например, мы часто можем найти очень

0: очень выгодную работу, и я встречала такую женщину, она моя знакомая, да, ей предложили работу в очень хорошей компании. Но у этой женщины есть ценность творчество, свобода, несмотря на то, вот для нее не столько деньги, сколько вот эти моменты в работе важны. Она делает ее очень старательно, качественно, поэтому в этой компании с очень большой зарплатой ей предложили работать. Но когда она пошла, думая, что деньги – это ее ценность, но вдруг она понимает, что в таких условиях, которые создали, она не может работать. И лучше у нее будет другая зарплата, но она будет реализовывать свои ценности. И мы видим, как многие люди, например, реализуют ценность помощи в волонтерстве. Для них это важно, они готовы, и это их вдохновляет. И да, не понимаем, что их заставляет там помогать бедным животным или еще что-то ехать. А вот ценность этого. Улучшает качество отношения, да, и создает эти отношения. Когда у нас схожие ценности, мы притягиваемся к друг другу, и нам кажется, что вот этот человек, он понимает. Ну, вот, например, наша ценность – это быть честным. То, соответственно, мы хотим общаться с честными людьми, а не быть увертким или как-то приспосабливаться, где неважно, честный ты или нет, главное, чтобы тебе было выгодно. Но и ценности снижают тревогу, прокрастинацию. Сегодня есть такое модное слово, да, когда мы откладываем какие-то дела, не делаем то, что нам надо. Вот. Потому что, ну, мы уже говорили, во-первых, оно мотивирует, и, во-вторых, оно не воспринимается как обязанность. Это для нас важно, ценно, естественное. Да. Но в таких моментах, как, вот, например, делать или не делать зарядку. Да, мы всегда хотим делать, заниматься спортом, но когда утром просыпаемся и наступает время зарядки, мы думаем, ну не сегодня, начну завтра. Но если мы осознаем, что это наша ценность, то мы будем это делать. И в долгосрочном плане это дает удовлетворение жизни. Вспоминаю такую историю, она была показана в каком-то фильме, когда женщина, она заболела, у нее было какое-то неизлечимое заболевание, и она попросила написать эпитафию вот, при жизни. И корреспондент написала вот эти прощальные слова и принесла ей, что вот вы готовы, это будет вот звучать на ваших похоронах. Она говорит, вы что такое написали? Она говорит, ну извините, я не виновата, ваша жизнь прошла так, что вы никому не помогали, жили только для себя, думали только о себе. Но вот эти люди так и сказали о вас, я это написала. И женщина вдруг поняла, что прожить такую жизнь ей бы не хотелось. И такие слова в заключении получить. Что на самом деле ценность для нее другая. А вот то, что, как она себя вела, это какая-то, ну, компенсация некоторых, как мы говорили с вами, схем глубинных, да, убеждений. Вот это вот, когда она возвеличивала получение вот этой значимости. А на самом деле ее можно было просто по-другому строить отношения. Она изменила, правда, свою жизнь. И все было, у нее было время. Да, да. Ну и, конечно, ценности влияют на внутреннюю составляющую. Да? Вот говорят о том, что используют ценности, когда мы их используем, да, то там участвует префронтальная кора, и она подавляет какие-то наши импульсивные решения. Угу. Вот я хочу съесть торт. А ценность для меня, например, здоровье, ну, хороший внешний вид, то тогда мой мозг даст мне сигнал, не надо этого делать, для тебя есть ценность в том, чтобы вот это. Ты делаешь это ради этого.
1: Ну вот, Евгения Михайловна, вот мне хочется узнать еще вот что. Можно ли сказать, что у всех людей примерно одинаковые ценности? Или все-таки нет? Вот, например, такие понятия, как семья, здоровье, хорошие отношения, благополучие все-таки какое-то относительное, когда у тебя ты не вот с рубля на рубль перебиваешься, а все-таки есть деньги, ты можешь что-то купить или кому-то помочь. Что все-таки приблизительно это одинаково для всех? Или все-таки нет? Может быть, для кого-то

0: семья – это и не ценность.
1: Ну, да. Действительно, люди все разные, и есть ценности, которые, ну, так скажем, общество обозначает, да, но мы можем, не все люди разделяют эти ценности, начнем с этого. Вот, поэтому как разные люди, как у них разные истории, так у них разные ценности. И ценности, мы иногда рассматриваем ценности как что-то глобальное. Ну, экзистенциональные ценности, смысла жизни. Но ценности могут быть и просто профессиональные в разных сферах, в сферах питания, как бы это ни звучало странно, в сферах предпочтения, в сферах увлечения. То есть есть же такое, да, то есть моя жизнь, как тортик, если разрезать, вот нарисовать такой круг, посмотреть области своей жизни и посмотреть, а вот в каждой из областей, которые я себе определил, какие у меня ценности. И если возьмете 2-3 человека, безусловно, ну, у них могут быть отличаться ценности. Ну, вот в чем-то они могут
0: схожи. Для кого-то творчество может быть очень важно. Если на работе этого нет, он обязательно выберет себе хобби творческое. А кто-то вообще равнодушен к творчеству.
1: Да.
0: Абсолютно. И он не выберет эту ценность, так?
1: Давайте вот, назовем, что же вообще это такое, о каком предмете мы говорим, какие есть определения. Да? Ценности представляют собой длительно существующие убеждения о том, что имеет большую важность в жизни. Ценности человека определяют его выбор и поведение. Вот одно из таких. И еще... Ценности – это вербально сконструированные, глобальные, желаемые последствия жизни. Не существует ничего значимого самой по себе, да, истины с большой буквы. Ну, это понятно, говорят психологи, вот то, что мы говорили, что у каждых людей могут быть свои ценности. Только мы делаем это значимым, приписывая этому ценность. Да, вот с точки зрения человека это может выглядеть так. Но для меня тут очень важно, что наши ценности, о которых мы говорим, важно их сконструировать. Очень часто в своей жизни мы думаем о том, от чего я бы хотел уйти. Ну, например, в таких простых вещах мы там говорили лишний вес, мы говорили там уйти от бедности или...
0: От вредных привычек.
1: От вредных привычек. Ну, что-то такое обычное. Да, или избавиться от тревоги. Вот. Но часто очень мы не задумываемся, к чему мы хотим прийти. Как это вообще будет выглядеть в жизни? Вот, ну, например, я избавлюсь от лишнего веса. И что тогда? Почему для меня это важно? Как это будет выглядеть вообще? И вот если мы имеем в этом ценность, и они сконструированы, вербально сконструированы, да, когда я прочитала определение, то тогда и легче эту ценность использовать в жизни, мы понимаем. И она начинает приобретать для нас практическое значение в нашей жизни. Ну, например, сегодня у нас тема тортов зашла. Например, для меня хорошо выглядеть, да, иметь здоровье – это ценность. Чтобы проживать качественную жизнь, хорошо себя чувствовать. Но я увидела торты, не знаю, пришла в гости, в магазине. И думаю, скушать мне или нет. Ну, вот такой момент. Купить, может быть, одну пирожную или 10 и съесть их, одну конфету в гостях попробовать или полкоробки. Да. И тут вот как раз ценность, когда я вдруг, она вербально сконструирована, и я оказываюсь в этой точке выбора. И я думаю, а сейчас я иду к своим ценностям или я иду от них? И когда я вдруг понимаю, что в этой точке выбора, если сейчас я съем этот торт, лишние куски, или я не побегу на пробежку утром, или я буду еще что-то делать, это расходится с моими ценностями. Я не говорю сейчас, что это плохо. Да? Вот. В обычном нашем нормальном контексте понятно, что мы все кушаем и торты, но я говорю о ценностях. И тогда я могу выбрать и остановиться. Я не буду этого делать, потому что я делаю это ради ценностей. И вот эти ценности, они влияют на нашу жизнь. Я вспоминаю такого известного австрийского психолога, который написал «Скажи жизни да» Виктора Франкла. И он описывает такой случай, когда он еще находился в концлагере, и

0: с одним из заключенных они решили убежать. Появилась возможность, наступали союзники. И у него были люди, которых он опекал, насколько возможно, оказывал им психологическую и медицинскую помощь. И он пришел с ними попрощаться. Ну как, он не говорил им о том, что он планирует, он просто делал некий обход и думал, вот этому человеку можно еще помочь. И вдруг этот человек и говорит ему, а ты слышал, что сейчас многие убегают? А ты тоже убежишь? И он вдруг останавливается и для себя понимает, что вот эти люди являются для него ценностью. Это действие, которое он делает по отношению к ним. И он выбирает не покидать этот лагерь.
1: И тут же он понял, что не убежит. Да,
0: что он не будет покидать этот лагерь. Да, хотя это было невыносимо и сложно, и он имел эту возможность.
1: И он все-таки выжил и прожил долгую жизнь. Прожил как бы, да, предваряя рассказ, продолжая. Ну, то есть, да. Вот действительно, бывают ведь ценности, которые касаются только нас, меня, моего благополучия, моего внешнего вида. А бывают такие ценности, которые касаются отношений с людьми, и даже в очень сложной ситуации, угрожающей жизни, мы вдруг начинаем понимать, я не брошу, я не оставлю. Даже если бы и хотел, и была бы возможность, мне сердце не позволит. То есть вот это какие-то вот высшего порядка ценности, мне кажется. Хотя они бывают.
0: Да, мы можем отказаться от своих выгод порой ради того, чтобы наша ценность реализовывалась в жизни. Вот как Виктор Франкл, например.
1: Ну, опять же, да, ценности, как мы уже сказали, бывают совершенно разные, касаются абсолютно разных сфер жизни. И мы еще продолжим разговор о ценностях в следующей программе, потому что тема действительно очень широкая. И там много можно затронуть интересных моментов. А за эту программу, за участие в ней, я благодарю вас, Евгения Михайловна. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Вы когда-нибудь спорили с близким человеком о том, как все было, и оба были абсолютно уверены, что правы? Почему же мы так часто по-разному помним одно и то же событие? И правда ли, что свидетели преступлений запоминают то, чего не было? Сегодня мы разберемся, можно ли доверять своей памяти и как с этим жить, если даже в нашей голове не всегда все, как было на самом деле. Когда я была подростком, я пыталась понять, кем хочу быть. Читала книги по профориентации, слушала себя, спрашивала, а кем же я хочу быть на самом деле? Но если бы тогда кто-то показал мне мою будущую биографию с профессиями, переездами, увлечениями,

отношениями, людьми, которых я встречу. Я бы сказала, нет, вы ошиблись, это не про меня. А ведь это действительно была я. Просто память, как и жизнь, не живет по прямой линии. Мы не предсказываем, мы как бы пересобираем. То же самое происходит и с воспоминаниями. Они не архивируются, а обновляются. Порой даже незаметно для нас. Есть удивительный парадокс. Чем старше мы становимся, тем мы увереннее, что помним все правильно. И тем дальше от истины можем оказаться. Потому что память – это не камера, а кисть. Не документ, а драма. Не хранилище, а как репетиция. Да, нам может казаться, что память – это как шкаф с коробками. Нужно – открыл, достал. Но нейропсихологи говорят, все не так. Каждый раз, когда мы вспоминаем, мы как будто вытаскиваем старую запись и перезаписываем ее поверх, добавляя детали, которые пришли позже, или убирая то, что стало неприятным. Так формируется реконструкция, а не повтор. Мы вспоминаем не событие, а последнюю версию его воспроизведения. И это не просто теория. В мозге за память отвечают разные области. Гиппокамп помогает фиксировать события. Миндалина окрашивает их эмоциями. А префронтальная кора вмешивается с логикой и нарративом. Это значит, что воспоминания – это не один файл, а сборка из разных элементов. Как фильм из кадров, музыки, озвучки и монтажа. Именно поэтому мы можем забыть, кто был рядом, но помнить запах духов. Или помнить боль, но не слова. Все это части мозаики, которые меняются со временем. Вообще психологи выделяют несколько типов памяти. Например, эпизодическая – это память о событиях. Ну, например, о первом поцелуе, экзамене, ссоре. А есть семантическая – про знания и факты. Есть процедурная – про навыки. Например, как ездить на велосипеде. И проблема в том, что именно эпизодическая память чаще всего подвержена искажениям, потому что она пересобирается каждый раз, когда мы ее используем, а значит, может быть далека от реальности. Элизабет Лофтус, профессор психологии, десятилетиями исследует ложные воспоминания. В одном из самых известных ее экспериментов испытуемым показывали короткое видео, как сталкиваются машины. И после этого одной из групп задавали вопрос – с какой скоростью ехали машины, когда столкнулись? А другой, когда врезались друг в друга? Заметьте, вопросы отличаются, ну, незначительно. Но участники второй группы не только называли более высокую скорость, они часто вспоминали, что в видео были даже осколки стекла. Но их там не было. Другой ее эксперимент стал уже классикой. Испытуемым рассказывали, что в детстве они потерялись в торговом центре. Сначала люди это отрицали, потом даже добавляли: «Ну, я правда этого не помню». А спустя еще несколько дней начинали рассказывать: «Да, я испугался, а потом ко мне подошел какой-то мужчина». А ведь это вымышленное. Но оно встраивалось в память как реальное. Такие ложные воспоминания становились частью биографии, и, что важнее, человек не врал, он действительно верил, что это было. В одном деле в Техасе девушка уверенно опознала насильника. На суде она смотрела ему в глаза и говорила: «Я не ошибаюсь, это он». Позже ДНК доказательства показали, он невиновен. Девушка плакала в суде: «Я же не врала, я действительно это помню». Следствие выяснило. В ходе самого расследования ей много раз показывали его фото, вели наводящие допросы, и это сформировало образ, который слился с памятью. Страшно? Да, и еще как! Поэтому уверенность – это не гарантия правды. Есть даже термин – вспышечная память. Это когда человек помнит важное событие до мельчайших деталей. Например, 11 сентября. Что ел, с кем был, что услышал – и все уверены, что ничего не путают. Но исследования, в том числе в Стэнфорде, показали, если через 10 лет попросить описать тот же день, появится расхождение. А когда людям показывали их собственные старые записи, они говорили: «Нет, это какая-то ошибка, я помню иначе». А
А все потому, что мы больше доверяем текущей версии воспоминания,

чем доказанному прошлому. Иногда мы уверены в чем-то даже не потому, что лично это пережили, а потому что все так помнят. Это уже называется ложная коллективная память, когда группа людей вспоминает то, чего не было на самом деле. Самый известный пример – эффект Мандела. Тысячи людей по всему миру помнят, как Нельсон Мандела умер в тюрьме в 80-х годах, хотя на самом деле он вышел на свободу и стал президентом Южной Африки. Или они уверены, что в логотипе KitKat есть тире, хотя его там никогда не было. Откуда эти воспоминания? Исследователи считают, что это результат перекрестного влияния культурных источников, повторяющихся шуток, мемов и коллективных представлений. Массовая память формируется не по факту, а по конвенции. Мы как бы договариваемся, что так было. Еще один важный момент – это наша эмоциональная окраска событий. Это один из главных фильтров памяти. Когда студент, получивший четверку за экзамен, был уверен, что провалился. И ведь это не ошибка логики. Это след стресса. Эмоция стала лупой, которая увеличила все плохое и стерла остальное. Мы не лжем, мы интерпретируем. Это объясняет и такой термин, как эффект подтверждения. Мы легче запоминаем то, что подтверждает наши взгляды, и игнорируем то, что им противоречит. Поэтому в споре с близкими каждый приводит факты, которые, увы, не всегда совпадают. И это не ложь, это выборочная запись. В одной семье ссора тянулась годами, все из-за одного ужина. Один сказал, что его тогда унизили, а другой, что это был обычный вечер. Третий, что разговор вообще был о другом. Когда же подняли старую переписку, выяснилось, все помнили частично правильно, но интерпретировали по-своему. Каждый вынес из события свое ощущение стыда, злости, отвержения. Именно они остались в памяти. Опытные исследователи знают это. Один ветеран допросов говорил, если свидетель воспроизводит все дословно, с одинаковыми словами, я сразу напрягаюсь. Так не бывает. Живая память – это не сценарий, это набор акцентов. Настоящий свидетель скажет, он был в странной кепке, пахло бензином. Кажется, он говорил с акцентом и забудет, какой была машина. Фальшивый же свидетель расскажет все идеально. И вот это подозрительно. На эту тему часто критикуют Евангелие. У Матфея два слепых, у Марка один. У одного один ангел, у другого два. Несостыковочка. Но историки давно отмечают, подлинные свидетельства всегда разнятся в деталях. Если бы ученики писали под копирку, это была бы идеальная версия. Везде все одинаково. Но это живой рассказ, а поэтому это многоголосие. Как в ДТП. Один запомнил крик, другой – цвет машины, третий – запах улицы. Никто не врал. Каждый говорил свою правду. Именно по этой причине мы не можем полностью полагаться на свою память, как на объективный источник, особенно в духовной жизни. Человек говорит, я молился, и Бог не ответил. Значит, ему все равно. Но это может быть не память, а интерпретация боли. Тогда Бог не молчал, просто ответ пришел позже. Или через людей, или не так, как мы ожидали. Память, окрашенная обидой, может звучать как истина. Но это все еще только часть картины. В книге Иеремии Бог говорит, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну боли. Это не значит, что он забывает. Это значит, что он решает не напоминать. Бог, который помнит все, выбирает любить нас не по архиву, а по благодати. Если он умеет отпускать, может быть, и мы имеем право не держаться за разрушительные версии себя. Так что же с этим делать? Стать подозрительными каждой своей мысли? Нет, но можно стать мягче. К себе и к другим. Вместо «ты всегда так делаешь» сказать «я вот так это помню, а ты как помнишь?» Такой вопрос не ставит точку, он открывает диалог. Если вы несете в себе память, которая делает вас несчастным, провал, унижение, отказ, может быть, это не весь эпизод? Может быть, это была боль, которую мозг усилил? И мы тогда вправе сказать, это было, но я вырос. Я не та, что была тогда. Память не всегда нас освобождает.

0: Но вот Бог может. Так можно ли верить своей памяти? Иногда да, но всегда с осторожностью и со смирением. А если вам действительно важно сохранить какое-то событие точно, не полагайтесь только на голову. Зафиксируйте его письменно, или запишите на аудио, или снимите на видео. И не потому, что нельзя доверять себе, а потому что ваша память будет переплетаться с чувствами, искажениями, усталостью. А запись – это такой якорь, архив. Она не отменяет эмоции, но позволяет вернуться к фактам. Особенно если речь идет о важных разговорах, обещаниях, откровениях. Иногда одна строчка в дневнике может спасти от 10 лет обид.
1: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
2: Дорогие друзья! Телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема посвящена идеальной жене. И вообще, может ли быть жена идеальной? Может ли быть муж идеальный? И в этом нам поможет разобраться психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, мы вот с вами много встречаемся, много беседуем, и вы так много уделяете времени вот

0: Писание женщинам, говорите о них, приводите всевозможные примеры о женщинах. Создается впечатление, что это святые существа, и в семейной жизни они должны быть совершенны, раз они святые. Возможно ли совершенство жены в браке?
1: Дело в том, что мы так много говорим о женщине, потому что изначально Бог создал мужчину главой семьи, а женщину помощницей. А помощница – это спектр очень-очень такой вот расширенный, очень многозначимый, многогранный. И от женщины, как от сердца семьи, зависит очень много. И семейные отношения, и атмосфера в семье, и как бы статус семьи. И опять-таки, насколько ли муж будет себя чувствовать главой семьи, либо он будет там, вот, как говорят, подкаблучник. Это все зависит от женщины. И хотя мужчина является главой, и он ведущий в интимных тоже отношениях, но опять-таки все зависит от того, как женщина будет ему подыгрывать. То есть насколько она будет действительно ведома, насколько она будет ему помогать в этом, чтобы у них были гармоничные такие красивые взаимоотношения. Но если говорить там о святых, то мы знаем, что святые только живут на небе, и ангелочки с крылышками белыми тоже там летают, вроде где-то там, в Поднебесье. На земле живут простые, смертные, грешные люди. Но чем отличается вообще женщина идеальная от женщины неидеальной? Ну, сначала послушаем, что говорит словарь. Идеальная женщина – это безупречная, превосходная. Ну, трудно, наверное, чтобы какая-либо женщина могла сказать о себе, что я такая. Это хорошо подготовленная женщина, достигшая совершенства. Ну, едва ли я посмею сказать о том, что я могу себя считать таковой. Дающая наибольший эффект, более совершенной, имеющая все необходимые достоинства и положительные качества. Но естественно, что навряд ли возможно найти на Земле хоть одну такую женщину, которая соответствовала бы всем вот только что перечисленным качествам. Но идеальные женщины существуют в каком плане? Есть достаточно много женщин, которые прилагают все свои усилия, все свои старания для того, чтобы осчастливить своего мужа во всех спектрах семейной жизни. Вот такую женщину можно назвать идеальной. То есть та женщина, которая постоянно озабочена или постоянно думает о том, а что я могу сделать еще такого, что моему мужу будет хорошо. И естественно, так как мы очень сильно влияем друг на друга, то это передается. И рано или поздно, даже если муж, может быть, не настолько настроен, или там у него есть какие-то свои отрицательные стороны в характере, то все равно он откликнется. И в предыдущих передачах мы говорили о мужском бессилии. И вот такая женщина, она способна исцелить даже вот какой-то недостаток или проблему, помочь мужчине справиться с этой проблемой в его жизни. Важно помнить о том, что смысл идеальной женщины – это в том, чтобы она стремилась к тому, чтобы были гармоничные отношения во всех сферах семейной жизни. Нельзя же, есть песня, что женщина делает погоду в доме.
0: Или я слышал пословицу такую, что муж – глава, а жена – шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит, да?
1: Да, и, конечно, помощница не значит прислуга, это не значит женщина, которая только прислуживает мужчине, но вот как раз она является тем связующим звеном в семье, который связывает всю семью, мужа, детей, родственников своих мужа. То есть она является вот этим эмоциональным хранителем вот этих положительных эмоций. И она стремится к тому, чтобы действительно все чувствовали себя комфортно и хорошо в этой семье.
0: Если мы говорим о интимной близости, мы говорим о том, что люди не должны быть лишены вот этой радости интимных отношений. Вот тут появляется у меня вопрос. Как женщина может или как жена может быть идеальной вот именно в интимной близости? Вот где ее идеал там? В чем он заключается, этот идеал?
1: Но в том, что она действительно будет прилагать все усилия для того, чтобы помочь мужу, чтобы их отношения стали гармоничными, красивыми. Даже если у нее есть какие-то проблемы, то она постарается их разрешить. Она будет понятливой, она будет

0: такой соучаствующий. И опять-таки, вот интересно, Соломон говорит о женщинах, о женской природе. Точно так же, как интимная близость начинается днем. И мы говорили о том, что мужчина должен думать об этом и уже как-то готовить свою жену к близости, то навряд ли получит мой муж весь спектр наслаждения и удовольствия, если он, придя с работы, найдет жену, в общем-то, в не очень таком приятном виде, как Золушку или там, как вот такой вот, может быть...
1: Я чуть-чуть попозже хотел вам задать этот вопрос. У меня сейчас вот другой вопрос, пока вы говорили, возник. Я читал, что женщина помнит 72 часа обиду. Ну, помнит она и помнит, это хорошо, пусть помнит. Я там постараюсь сделать, чтобы она ее забыла. Но когда женщина или жена моя, и я прихожу домой, и я ее до этого обидел, хотя вы уже сказали, что обижать ни в коем случае нельзя. Ну, бывает такое, что...
0: И обижаться не стоит.
1: Обижаться не стоит. Но мы живем в этом несовершенном мире, и порой в семьях происходят ссоры какие-то. Вот поссорились мы, я пришел, и в течение 72 часов мне все время припоминается это. И у меня уже создается впечатление, что моя жена превращается, вот есть такое выражение, в пилу. Вот как она в этом случае, она идеальна? Что нужно сделать ей, чтобы она была в этом, проявила вот идеал женственности?
0: Вот как раз я хотела об этом и обратить внимание женщин на это. Если она начинает пилить мужа, или вот у Соломона, самого мудрого человека, у которого был опыт общения со многими женщинами, он очень так вот тонко подметил, он сравнивает такую женщину с капелью, которая капает за шиворот, и очень неприятно это делает, или со сточной трубой, то есть он сравнивает и находит такие эпитеты, которые показывают, насколько неприятно мужчине слышать вот это постоянное ворчание, поэтому постоянное повторение одного и того же. Или же еще есть некоторые женщины, у которых им доставляют, не знаю, удовольствие, неудовольствие, но, по крайней мере, они нанизывают прямо как бусинки на нитку все прегрешения своего мужа, начиная с первого дня их встречи. Она все это запоминает и каждый раз добавляет новый какой-то штришок. И вот, а ты помнишь, когда мы с тобой встретились, там вот там, на третий день нашего знакомства, ты вот там забыл мне там цветок принести или еще что-нибудь такое, а помнишь, как ты меня тогда обидел? И это все вот это накапливается и это напоминает. Это мужьям очень сильно не нравится. И трудно тогда говорить о полной гармонии в интимной близости, когда жена настолько уже достала своего мужа, уже настолько она ему накапала за шиворот вот этого негатива, что у него абсолютно нет ни малейшего желания потом как-то ее удовлетворять и делать что-то ей приятное.
1: Ну, мне кажется, она и сама себя настраивает.
0: И она сама себя, да,
1: совершенно,
0: да, вот этот негатив он отторгает. Но у Соломона есть еще одно очень интересное такое сравнение. В 31 главе книги Притчи он описывает идеальную жену, которой, наверное, каждой женщине нужно стремиться. И там есть интересное такое выражение. «Воздает ему добром, а не злом». Вот очень интересно. Воздает ему добром. То есть даже если что-то получилось не так, женщина старается это покрыть добром каким-то, чем-то добрым, хорошим. И главное, следующий момент, очень важный. Во все дни жизни своей.
1: Всегда.
0: Всегда, каждый день. Вот это тот идеал, к которому, наверное, нужно стремиться каждой женщине. Если она хочет, чтобы у нее в семейной жизни были идеальные отношения, вот и очень важно стремиться именно к такому состоянию, потому что не может быть гармоничного интима и взаимного удовлетворения, если вот это вот постоянное брюзжание, это капание, оно разъедает, как ржавчина, отношения. И наоборот, если женщина воздает всегда добро мужу, мне некоторые женщины говорят, ну да, так он себе на шею сядет, значит, он мне там гав-гав, а я ему там добром. Куда это годится? Так дело в том, что мы никак не можем понять одну такую вещь, что то, что мы сеем, то мы обязательно пожнем. Если мы воздаем добром за зло, есть интересный еще такой вот текст в Библии, побеждай зло добром. То есть добро не должно быть пассивным, а вот именно активным. Когда мы побеждаем зло добром, когда мы воздаем добром, а не злом, то это наша победа. Наоборот, женщина, которая ведется на какие-то там негативные поступки мужа, она является как бы порабощенной, и она проигрывает. А побеждающая идеальная женщина, она, воздавая добром за зло, она

0: добивается замечательных результатов, и она с каждым днем во все дни жизни своей, да, и с каждым днем в своей жизни она добивается все больше и больше гармонии в отношении с своим мужем во всех сферах семейной жизни.
1: Я слышал, как одна женщина говорит, ну, здесь случайно послушал разговор, муж жалуется, ей говорит о том, что она слишком возбужденная, слишком грубая, и на что она ему отвечает? Она говорит, у меня ПМС, ты должен это понять. И у меня тут же появляется следующий вопрос. Если у нее ПМС, она злая и раздражительная, а у мужчины гормон тестостерон, он тоже вызывает определенного вида агрессию, ну, такую возбужденность какую-то. Это что, у них, они будут жить как кошка с собакой постоянно в конфликте, если не сумеют контролировать?
0: Многие мужчины не знают, когда его все раздражает, раздражает его супруга. Если, опять-таки, не контролировать эти свои эмоции и не противодействовать им, то, конечно, естественно, что никакой гармонии быть не может.
1: Есть у меня еще один такой вопрос, который хотелось мне задать. Ну, немножко задам его. Может быть, он не для нашей полосы, вот, где мы живем, но тем не менее. Вот я знаю восточные женщины. Они ходят в так называемой паранже, закрывают свое лицо и все. И ты не видишь, что там под этой паранжой происходит, ты не знаешь, как человек выглядит и что. Но я вот прочитал информацию, я не знаю, достоверна она или нет, о том, что они выглядят на улице для других, ты не знаешь, как она, что она из себя представляет. А вот когда она приходит домой, она там вся убранная, красивая, ну там ухоженная. Говорят, что много золота на себе они носят, там надушились они, и вот они ждут своего мужа. У нас совершенно другая картина. Ты приходишь домой, жена там в бегудях, в халате, и что-то вот я бы не сказал, что это как-то можно сказать совершенная жена. Я совершенная жена, я вот в бегудях.
0: И трудно сказать, чтобы она возбуждала, да?
1: Да. И вот об интимной близости. А когда идет куда-то там, в гости собирается, оденет самое лучшее, самое дорогое, накрасится, носик попудрила и пошла. Спрашивается, для кого?
0: Дело в том, что я читала высказывание от действительно тоже восточной женщины, писательницы. Она говорила, что не понимаю я западных женщин, почему они для чужих мужчин так себя прихорашивают, а для своего любимого мужа они как бы даже не могут приберечь что-то такое красивое. Действительно, у восточных женщин такое понятие, и они стараются как бы угодить своему мужу, они стараются сделать для него самое приятное, то есть они дарят себя ему, своему мужу. И это оправдано. И потом, опять-таки, существует такое понятие. Мне хотелось бы привести цитату из книги «Предназначена для отрады». «Чем больше женщина угождает супругу, тем сильнее у него возгорается желание сделать женщине что-то приятное». То есть если мужчина видит, что жена действительно его встретила, вот такая вся красиво одетая, улыбающаяся, она говорит ему, что она счастлива, что он пришел домой. Естественно, что у мужчины появляется желание сделать ей тоже что-то приятное. Но чем больше он ублажает женщину, тем более она счастлива и удовлетворена. Конечно, каждая жена хочет, чтобы ее муж вот так вот обхаживал. И она взамен старается угодить ему вновь и вновь, чтобы наполнить счастьем и его жизнь. Вот это чудесная последовательность событий, возникающих в ответ на то или иное действие мужа и жены. Мы называем такую последовательность периодом или кругом, поскольку круг бесконечен. Однажды, пройдя по такому кругу любви, выйти из него уже никому не захочется. Естественно, зачем разрывать такие отношения, которые приносят удовлетворение и счастье?
1: Это мы с вами говорили о том, что как вот в болезни, в каких-то расстройствах замкнутый круг есть, и человек не может с него вырваться. Так и здесь, во взаимной любви, во взаимном понимании, получается, как замкнутый круг, и они живут от счастья к счастью, да?
0: Все больше и больше, да. Тем более, что мужчины во время интимной близости, они очень хотят видеть женщину в экстазе, и довольную, и счастливую, и благодарящую мужу за то, что он проявил искусство любви. Это очень важно для мужчины. Потому что если кто-то из партнеров, опять-таки, не получает удовлетворенности, это вырастает в большую проблему. Мы говорили уже об этих проблемах. И естественно, что приносящее отраду половое общение укрепляет брак. То есть если человек чувствует отдачу, чувствует

0: как бы удовлетворение в этих отношениях, то не захочет такие отношения разрывать. То есть естественно, что это как вот, цементирует брак, как цемент действительно цементирует основу, то интимные отношения не цементируют все отношения мужа и жены. И очень большая роль именно жены в этих отношениях.
1: Я вот понял, что как бы святой женщины нет, но вижу, что идеальная она может быть, если делает какие-то определенные шаги или какие-то поступки. Вот есть какой-то критерий или принцип какой-то для женщины, чтобы она в глазах своего мужа была идеальной?
0: Конечно, есть, и тем более, что мы должны учитывать, что единство в интимной сфере является лакмусовой бумажкой, которая свидетельствует о том, что прочны все остальные элементы супружеской связи. И для того, чтобы закрепить это все, есть удивительная глава, 1 Коринфянам 13 глава, где говорится о любви. Любовь не превозносится, она долготерпит, она прощает. И очень важно, чтобы каждая женщина вместо слова «любовь» вставляла свое имя и проверяла. Вот Людмила.
1: Не Людмила, а не любовь, а, допустим, там, Наталья.
0: Или вот я о себе могу сказать, что вот я должна себя проверить. Людмила, она действительно долготерпит своего мужа. Людмила действительно покрывает все ошибки своего мужа, или наоборот, она его поднимает на знамя, всем в округе говорит. То есть вот по этому критерию любви, вставляя свое имя, женщина должна проверять себя, и тогда их семейные отношения будут все лучше и лучше.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, дорогие женщины, мы понимаем, что идеальных женщин не бывает, но сегодня мы узнали о том, что несколько всего-навсего каких-то с вашей стороны действий, несколько слов одобрения, помощи, понимания могут совершить чудеса. Старайтесь сделать свою жизнь более счастливой. Осчастливьте своего супруга, и да благословит вас Господь. Всего доброго, до свидания.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.

ад. Как вы представляете себе это место? Верите ли в его существование? В представлении многих людей ад связан с мучениями, которые никогда не прекращаются. Неужели ад создал добрый Бог? Сегодня будем говорить об этом.

Сегодня нашего гостя мне особенно приятно вам представлять, потому что это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, приветствую тебя. Здравствуй. Итак, поговорим сегодня на очень интересную, спорную, животрепещущую тему. Ад. Ну, я думаю, что во многих религиях есть представление о таком месте, как ад. И эти представления, конечно, в чем-то различаются, но можно сказать одно, что ад – это далеко не санаторий, это не место, где

0: радуются и живут счастливо. И это место вызывает, ну, упоминание о нем вызывает содрогание у людей.
1: Да, конечно. А если мы смотрим вообще народное представление об аде, то это место вообще-то мучения, это место

0: наказаний и пыток. Да? Если мы говорим о народных представлениях, там есть черти, да, есть котлы, огонь, ну или какое-то озеро в огне, да, по, допустим, представлениям в исламе, грешники, они будут именно находиться в такой кипящей воде, постоянно бурлящей, и их кожа, она будет регулярно обновляться, чтобы муки этих людей продолжали оставаться, да, то есть чтобы, было, чтобы люди чувствовали боль, страдания. Вот. Но, естественно, в христианстве тоже есть такие представления об аде. Вот. И в православии, и в католицизме, и даже в протестантизме. То, в принципе, в целом само христианство, оно тоже исповедует учение об аде. Вот. Если мы смотрим в иудаизм, хотя это, ну, спорно, там есть разные течения, но, тем не менее, тоже есть некоторые представления в иудаизме о месте как бы наказания. Вот. И так, если смотреть, то в целом у людей, да, такое представление, сложившееся, устоявшееся, что ад – это обязательно место, загробное место, где пребывают грешники, то есть люди нечестивые, и где они мучаются, страдают и так далее, а бесы или черти их истязают. Угу. И так это длится
1: вечно.
0: Вечно. Вечно.
1: Угу. А вообще современный человек, вот меня еще тоже интересует, может быть, слегка, да, о нем упомянем, насколько современный человек верит вот в эти представления об аде? Ведь мы сейчас очень, ну, эрудированные, мы начитанные, мы разумные, критически мыслящие, и, может быть, сейчас нам вообще чужда вот эта идея ада, и ад, в принципе, нас не беспокоит. Если человеку еще там 200-500 лет назад можно было внушить, что... Ты смотри, живи праведно, ты не стяжай богатство, а лучше стяжай доброе сердце, а то в ад попадешь. Вот. А сейчас, ну, люди вообще об этом не думают.
0: Ну, если мы говорим о современном человеке, нужно понимать, что они же разные современные люди. То есть кто такой современный человек? Если человек мыслит рационально, если у него мышление рациональное, да, такой светский человек или образованный, то, скорее всего, он не будет вообще иметь представление об аде и считать, что это какие-то сказки, страшилки из прошлого. Вот. Но есть другой современный человек, который более такой как бы суеверный, ну или религиозный, то он может, наоборот, бояться, вот, что есть ад, или, ну, вообще не хочет даже об этом, чтобы как-то об этом говорили, пугали, но он этого боится. Вот, если будешь плохо себя вести, в ад попадешь.
1: Ну, наверное, так или иначе. Ну, пока ты молодой, ты об этом можешь не думать.
0: Когда ну, пока уже, молодой, да.
1: Когда уже человек в возрасте, он начинает думать о душе, о том, что будет дальше, и то, что ждет его после смерти. И идея ада, она все равно придет в голову.
0: Ну, кому-то она приходит, безусловно. Mm-hmm. Потому что если мы говорим о какой-то культуре, и если люди растут, формируются или живут в определенной культуре, где это... представление об аде, допустим, существует, и оно доминирующее, то, конечно, и человек современный будет таким представлением. Да, как я уже говорил, например, если взять исламские страны сейчас, то, безусловно, об аде и рае это представление для них в их сознании как реальная картина. Угу. Да, а если мы говорим о светском уже человеке, о секулярном человеке, там, Европы, например, да, то, может быть, у них не будет уже таких представлений. Они уже отходят от них.
1: Что говорит об аде Священное Писание?
0: Да, это очень интересный вопрос. Если мы посмотрим на Библию, то мы увидим, что само слово «ад» действительно в Библии встречается. Ну, можно просто открыть Новый Завет, Евангелие от Матфея, где впервые упоминается это слово, 11 глава. И мы прочитаем 23 текст. Вот Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 23. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленный в тебе, то то он оставался бы до сего

0: Вот здесь эти слова говорит Христос, и получается, говорит о Капернауме, который до неба вознесся и до ада будет низвергнут. Вот идет упоминание ада, получается. Да? Вот. Но нужно понимать, если мы говорим об аде, но если мы говорим, или сейчас будем говорить об аде, пытаться понять вообще это слово, то вот что нужно понять. Здесь, ну, мы знаем, что Новый Завет, он написан на греческом языке. У нас есть еще Ветхий Завет. Он писался на древнееврейском языке. Так? И слово «ад» – это, по сути, вот русское слово «ад». Оно, ну, почти как калька от греческого. «Гадес». Угу. Да? «Адес», если угу. вот так перевести. Там идет просто придыхание, как «хадес». Да? Угу. Вот. А само же греческое слово, оно передает известный греческий миф. Был такой бог мертвых, Аид. И вот это вот слово «хадес», оно и происходит от этого греческого слова «царство мертвых», Аид. То есть это греческая мифология, греческое представление, что был такой бог Аид, и, соответственно, он владел царством мертвых, и само место это тоже называлось Аидом. Но вот это вот слово, оно очень интересно, если мы берем этимологию слова. Да? А – это отрицательная частица, предлог, получается. В греческом языке он всегда носит отрицание. То есть «не», «без» и так далее. Да? Ну, например, если мы говорим известное нам слово «атеист», да, или «атеизм», то это как раз греческое слово. «А» означает отрицание «без», да? А «теос» – это «бог», получается «без Бога» или «не Бога», «не верующий в Бога». То вот это вот слово как в греческое слово «хадес», да, получается, у него первое – это частичка отрицания «не», а «адес», вот это вот «дес», да, которая у нас как бы частичка «она», происходит от глагола греческого, который означает «видеть». Получается невидимый. Угу. Так говорили о месте, которое невозможно увидеть.
1: Угу. Но то живой есть, человек
0: да,
1: не может.
0: Да, живой его не
1: так
0: сможет.
1: Так же, как и рай, так, так скажем. Что же мы да. не можем увидеть?
0: Да. Но я просто показываю, да, вот как само это слово возникло. Угу. То есть оно просто означало место, которое никто не может увидеть. Угу. Оно невидимое. И там оказывается человек, только уже умерший. Вот
1: ну, то есть здесь нет какой-то отрицательной окраски, да, что потому что, когда мы слышим слово «ад», вот у нас и правда в представлении пламя, черти, наказание, вечные муки, вообще кошмар и мерзость, да. Но когда мы говорим «это невидимый мир», то это уже более нейтральное значение имеет, это, ну, как бы, место.
0: Ну, да, да.
1: И это просто невидимое место, как говорится. Ну, там, если это имеется в виду загробная жизнь, да, это та жизнь, которую мы не видим, потому что мы не знаем, что происходит с нашими умершими родственниками, как они там, что-то с ними происходит, или они вообще исчезли. То есть мы в тот мир не можем попасть.
0: Мы, да. Угу. Но это было то представление, да. как бы, да, мы это сейчас пока говорим. Да. Угу. Так вот, что интересно. Вот это греческое слово, так, «гадес», оно является эквивалентом еврейскому слову, еще одному еврейскому слову, «шеол». Угу. И вот «шеол» – это очень интересно. Нам нужно как раз понять, что означал «шеол». Вот именно в Ветхом Завете, да, то есть, как я уже сказал, Ветхий Завет у нас получается на древнееврейском языке написан, а Новый Завет у нас написан на греческом, да, язык койна. И вот мы смотрим. Книга Бытие, 37 глава. И мы читаем стих 35. Здесь история про Иакова, который узнает от своих сыновей, что его сын, ну, как они это рассказали, что его сын погиб. Угу. Он, соответственно, настолько

0: был шокирован этим, даже если мы посмотрим на 34 стих, «и разодрал Иаков одежды свои, возложил вретище на чесла свои и оплакивал сына своего многие дни». И 35 стих. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. Так оплакивал его отец его». Вот интересно, вот здесь используется слово в русском переводе «преисподня». Угу. Еврейская Библия – «шеол». Угу. «Шеол». То есть «шеол» вообще что это такое? Это вот как раз место, куда уходят люди. То есть, другими словами, угу, это могила. Угу. То есть «шеол» – это могила. Куда, причем в эту могилу уходили все, и праведные, и неправедные. Они все в одно место шли, называли Шеол. Все туда уходили, да?
1: Но это не царство мертвых уже.
0: Это не
1: это
0: в том...
1: более прозаично, могила.
0: Не, ну царство, но царство мертвых – это, конечно, такое поэтическое, да, такое название. Но, понятно, можно назвать могилу тоже царство мертвых, потому что они там пребывают, находятся вот в этом состоянии. Вот. Но нам важно понять вот само это значение, шеол, что это могила в первую очередь. То есть он говорит: я в могилу сойду, в печалью, в могилу, да? Вот, я умру, то есть другими словами. А вот когда мы уже смотрим перевод Ветхого Завета на греческий, септуагинта, то мы видим, как раз там вместо шеола стоит слово гадес. Вот откуда происходит вот наше слово «ад», «гадес». Вот это важно понять. То есть могила, и мы сейчас это увидим, это очень важно. Например, давайте посмотрим. Так, нам нужно посмотреть несколько таких значений. Например, «Откровение», первая глава.
1: От бытия к откровению мы сразу.
0: Да. Книга Откровений, первая глава. И мы прочитаем стих 18. Здесь эти слова произносит Иисус Иоанну. И он говорит: «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти». Интересно, что вот здесь вот это вот словосочетание получается: «имея ключи ада и смерти». То есть ада в этом смысле – могила и смерть. Потому что человек умирает, и куда он идет? В могилу. Вот. Есть еще одно очень интересное место. Оно принадлежит апостолу Павлу. Это уже послание, первое послание Коринфянам, 15 глава. В Новом Завете, конечно, там не используется греческое слово «ад». Но, тем не менее, я сейчас поясню.
1: Какая глава еще раз?
0: Это 1 Коринфянам, да, 15 глава, и 55 текст. Здесь апостол Павел говорит, ну или пишет, пишет точнее: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Вот интересно, что апостол Павел цитирует книгу пророка Оси, то есть это не его слова, это цитата. В книге пророка Оси дословно такие же слова: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Просто в греческом тексте апостола Павла Коринфянам дважды используется слово «смерть», греческое «танатос», «смерть». То есть «смерть, где твое жало? Смерть, где твоя победа?» А вот цитату, которую использует апостол Павел в Септуагинте, там как раз стоит слово «смерть», «танатос», и стоит слово «гадес», то есть «ад». То есть в данном случае, как бы синодальные переводчики, они последовали за текстом Септуагинты, который цитирует апостол Павел, а они последовали за тем, как за самой мыслью Павла. То есть, скорее всего, Павел по памяти цитирует, и он просто вот так это передает.
1: Но он передает близко к смыслу.
0: Да, он передает близко к смыслу.
1: Эти слова, в принципе, тут, ну, как равнозначные употребляются.
0: Да, и важно.
1: Связано со смертью, ад и смерть примерно одно и то же. Ну, то есть они идут в одной связке. После смерти может последовать.

0: 50.
1: Да-да-да. А вот если мы говорим о книге пророка Осии, 13 глава, именно в еврейском тексте, то там стоит Шеол. То есть, да, написано «смерть», «смерть, где твое жало», да, и «Шеол, где твоя победа». И когда мы видим вот эту связку, а это параллелизм, это очень важный момент такой, почему, когда люди открывают Священное Писание, они не учитывают одного важного момента, что книга Библии, она необычная книга, она все-таки древняя. И люди, когда ее записывали на тот или иной момент, существовали определенные литературные приемы. Вот один из таких литературных приемов – это параллелизм. Это когда слово, о, точнее, предложение написано как бы двумя фразами, но они друг другу параллельны. Отсюда так и назвали – параллелизм. То есть они параллельно идут. Иногда бывает, что слово одно повторяет слово другое, и они как синонимы. В данном случае в этом вот отрывочке вот это прям явный параллелизм. Например, «смерть, где твое жало?» Так? Дальше «ад». Здесь получается «ад» параллельно чему?
0: Смерть.
1: Смерти. Так? «Ад, где твоя победа?» Получается «жало» параллельно победе, а «смерть» параллельно аду. И в еврейском там «шеол» стоит, то есть как бы могила. Да?
0: То есть мысль подчеркивается, она усиливается.
1: Она усиливается, да.
0: Она становится очень яркой благодаря вот этому приему.
1: Такой образ как бы создается, да? И получается, можно было в одном предложении сказать, но было не то, а это как уже звучание идет. Так вот, когда мы видим, что в Ветхом Завете используется шеол, то чаще, ну не то, что чаще всего, а основное его значение – это действительно место, куда попадает люди, когда умирают. Куда они попадают? Они попадают в могилу. Образ могила. Понятно, что захоронения были разные везде. Да? Где-то там сжигали, где-то хоронили в склепах и так далее. Где-то строили гробницы, мумии.
0: Кого-то вообще не могли похоронить. Где человек умер где-то там на поле, в лесу, и его растерзали звери. Он вообще не похоронен.
1: Но это отдельная как бы ситуация.
0: Умер, и это все равно как могила.
1: Ну, это как могила, да. То есть это место, где человек, получается, обрел, ну, скажем, обрел покой. Все, вот он трудился, переживал, беспокоился, страдал и мучился и так далее. Все, жизнь подошла, он умер, и он как бы отошел. Да, все, он прекратил свое существование. Вот, это есть шеол, место, где, куда попадает человек, да. Теперь. А вот уже в Новом Завете как раз слово «ад» начинает использоваться именно в этом значении. Но поскольку мы находимся под влиянием культуры, то есть определенного фольклора, то слово «ад» у нас воспринимается как место, где обитают души умерших грешников, и где они мучаются и страдают, да, и где их истязают черти, например, или бесы. Да? Вот. Служители ада, где они там над ними издеваются за то, что человек совершал какие-то страшные дела на земле. Но,
0: ну вот мы читали как раз первый текст. Ты, Капернаум,
1: вот мы сейчас
0: до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Конечно, здесь противопоставление неба и ад. И
1: да,
0: что понимать под адом?
1: И вот когда мы так читаем, мы когда так читаем, нам кажется, ну слушай, ну все же очевидно, что ты тут нам говоришь. А на самом деле надо читать внимательно. Вот если мы сейчас к Матфею вернемся...
0: Вернемся к Матфею.
1: Да, вот Матфея, 11 глава. Вот мы сейчас возвращаемся. Еще раз внимательно смотрим. Важен первый – это контекст. Всегда. Потому что мы не можем слова Иисуса Христа взять и вырвать, потому что это же речь Иисуса. Она длится. И надо посмотреть начало этой мысли, да, а потом уже конец. Вот смотрим. Итак, Матфея, 11 глава, читаем. 20 стиха. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись». То есть Иисус укоряет города. Так, теперь «горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище

0: и пепле, покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. О чем идет речь? Во-первых, речь идет о неком суде. У нас будет тема «Страшный суд», вот там мы подробно об этом поговорим. Но речь идет о суде, то есть о неком наказании, так? Где должна решиться судьба этих городов, которые слышали благую весть, но не покаялись, так? Теперь Иисус использует некоторые образы, которые, опять же, взяты из Ветхого Завета. Мы же сказали, что Новый Завет, он коренится на Ветхом Завете. Он оттуда берет, черпает идеи, образы, метафоры. И нам нужно посмотреть на одну книгу, книгу пророка Исаия, 14 главу. Итак, Исаия, 14 глава, где описан образ одного города. Так, у нас получается здесь идет описание в Исаии 14 главе, а идет речь о Вавилоне. Да? И вот что мы здесь находим о царе с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в соломе богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Что интересно, здесь стоит еврейское слово «шеол» – могилу. То есть здесь показан образ Божьего суда, как Вавилон, который набирает мощь, влияние и силы, начинает как бы возноситься до величия. Бог говорит, я тебя как бы низвергну, то есть уничтожу.
1: Речь идет... То же самое, как с Капернаумом. Ты да, на небо вознесся, да. Ну так ты и низвергнешься.
0: Да, но в данном случае ад – это не место мучения, а это как место наказания Божьего суда. Вот и все. То есть город, получается, будет, ну, будет уничтожен, будет разрушен.
1: Ну, все равно, как бы, ну, это наказание. Конечно. Поэтому наказание, оно связано все равно с мучениями. Это неприятно, да.
0: Определенно.
1: Какие мучения? Да, это другое дело. Потому что если мы представляем ад как место вечных мук, да, это одно. А если это какое-то другое наказание, это другое. Но так или иначе, это наказание. Это неприятно, это дискомфортно, но это тяжело.
0: Да. Но мы не отрицаем того, что Священное Писание все-таки говорит о суде Божьем. Да? Если мы смотрим Откровение, Откровение, 20 главу, где об этом говорится также, да? То что мы читаем? Вот 20 глава. Тогда 13 стих и 14. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». По поводу озера Огненного, это мы отдельно будем говорить, и по второй смерти тоже будем отдельно говорить. Нас сейчас интересует вот эта связка. То есть в книге Откровения смерть и ад, они в одной связке, это раз. Они как бы показывают одно, мы уже показали смерть и могила, да, вот, она как бы... Одна единая такая картина. И получается, здесь люди, которые умерли, ну, биологической смертью, здесь написано, что смерть и ад отдали как бы мертвых. Так опять же, метафора отдали, то есть они ожили, и над ними совершится теперь суд. Потому что Бог должен вынести приговор. Да, вот такой общий страшный суд, он должен быть. Он произойдет, он случится. И потом что происходит? Уничтожается сама, получается, и смерть, и ад. Бросается в озеро Огненное. Это сказано смерть вторая. Да, наказание в Библии действительно присутствует. И это как нормальное.

0: то же самое, эта идея же присутствует в Священном Писании, что Бог людей, которые противятся Его воле, нарушают Его заповеди, идут в открытую против Него, да, они будут судимы. Но когда мы говорим об аде, вот об этом выражении «ад», то в Священном Писании ад – это просто могила. Это синоним смерти. Это не место, где пребывает бестелесные или телесные души бессмертные, которые горят, мучаются в синем пламени и так далее. Ад – это просто могила. Вот это важно понимать. И когда мы читаем тексты именно так, то в принципе все встает на места.
1: Ну, то есть эта могила, но тем не менее связана с ней, то есть с концом жизни человека, связано и некое воздаяние за его земную жизнь. Да. И то есть тоже мы не можем этого отрицать. Это все идет вкупе. Ты умираешь, и ты получаешь дальше воздаяние.
0: Конечно.
1: Угу. Но мы еще будем говорить в наших беседах и о страшном суде, и о таком месте, как гиена огненная. Кстати, там тоже присутствует, да, огонь. И это место упоминается в Библии. Еще о многих других вещах, которые вот именно связаны с представлениями людей о том, что происходит вообще после смерти. И что об этом говорит Библия, да?
0: Да, конечно.
1: Спасибо за эту встречу. Дорогие друзья, я благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, о мои

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья, дорогие ребята, а также взрослые. Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной и прекрасной веселой школе здоровья. У нас в гостях сегодня Димочка и Арина. Я очень рад. Кто-то, вот нет моей... А, вот моя помощница Веселинка. Я без нее как без рук. Ну, садись, садись.
1: Извините, что на урок опоздала,
0: ну,
1: профессор
0: Бодрячок. Отдышись. Видно, что бежала и запыхалась вся.
1: Вы знаете, я всю дорогу бежала, зебру искала, но нигде ее не было.
0: Ты ходила в зоопарк посмотреть на зебру, представляешь, Арина?
1: Да нет, профессор Бодрячок.
0: Понял. Ты хотела к нам на занятия приехать.

0: поехать на зебри. Представляете, никогда никто на занятия к нам на зебри не приезжал.
1: Такой смешной профессор Бодрячок.
0: Представляешь, Арина, что был бы, если бы она на зебре.
2: Нет, нет, профессор Бодрячок. Я зебру искала на дороге, чтобы по ней перейти и прийти на урок.
0: Ах, вот оно что! Ну, я теперь понял. Дима, Арина, вы знаете, что это за зебра, которую Веселинка искала на дороге? И зачем она нужна? Да, зачем?
3: Чтобы переходить по ней.
2: Переходить? А ты?
3: Чтобы переходить дорогу.
0: Ну, что это такое, зебра?
3: Ну, зебра – это когда обозначение, что можно перейти,
2: на дорогу.
3: Через дорогу.
2: Я знаю, вы совершенно правы. Это такие белые нарисованные полосочки.
0: Ну, да, потому что зебра, она полосатая. И поэтому полосочки взяли и назвали зеброй. Все правильно, зебра – это такие полосочки на дороге, которые обычно называют, правильно вы сказали, пешеходным переходом, чтобы по ним переходили дорогу пешеходы, те, кто ходит пешком.
2: А, вот. Мы, то есть, да?
0: Да, то есть мы с вами, дорогие ребята, а также взрослые, все переходят через дорогу вот по этой зебре. Ребята, а вы знаете, как нужно правильно переходить по зебре через дорогу?
2: Я знаю. Ты тоже знаешь?
0: Ну, как?
3: Если там есть светофор, то нужно дождаться зеленого.
0: Правильно,
2: да. Совершенно верно. А я вот знаю, что нужно, когда подходишь к дороге, нужно вот так не подойти, посмотреть направо, налево и бежать.
0: Нет, моя дорогая помощница Ариночка.
3: Если ты едешь на велосипеде, перед светофором нужно слезть с велосипеда.
0: Правильно. Молодец. Это если на велосипеде.
2: Так, а ты?
3: А если нет светофора, то нужно посмотреть налево или направо.
0: Молодец.
3: Если там нет машин, то можно переходить.
2: Правильно. Дима тоже знает.
0: Молодцы.
2: Так как же надо переходить?
0: Правило номер один. Дети должны переходить через дорогу, только держась за руку взрослого человека.
2: О!
0: Как иначе?
2: Так я так и хотела сказать, вот я за взрослого взялась и бегу через дорогу.
0: Нужно, правильно сказал Димочка, правильно, молодец. Правило номер два. Перед тем, как переходить через дорогу, нужно посмотреть налево, не едут ли машины с той стороны. И убедившись, что если машина не едет, только тогда можно пройти до середины дороги. А потом что нужно сделать?
2: Бежать. Нет. Медленно бежать?
0: Нет. Нужно остановиться, и Димочка правильно сказал, посмотреть направо, не едут ли машины с другой стороны. И только убедившись в том, что машины остановились, если они ехали и пропускают вас вперед, можно продолжить движение и перейти через дорогу.
2: Я так и думала.
0: На дороге нужно быть очень внимательным.
2: Так я очень внимательная. И вон Дима какой внимательный, сколько правил знает. И Арина сколько всего знает. Мы очень внимательные, профессор Бодрячок.
0: Да? Я тогда приглашаю вас поиграть в одну интересную игру на нашей полянке. И там мы посмотрим, какие вы внимательные.
2: Ух ты!
0: Пойдемте, друзья.
2: Пойдемте.
0: Так. Ну что же, поиграем в одну игру. У меня есть три шарика. Давайте посмотрим. Так, вот таких вот три шарика.
2: Смотрите, они разноцветные.
0: И посмотрим, какие вы внимательные.
2: Так.
0: Если я подниму вверх желтый шарик, вам нужно поднять правую руку.
2: Где правая рука? Правая.
0: Так, молодцы. Когда я подниму вверх красный шарик, это значит, вам нужно поднять две руки.
2: Опа, вот так, две ручки.
0: Так. Но если я подниму зеленый шарик, то тогда нужно шагать.
2: О, на месте давайте так пошагаем.
0: Там-там-тарам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам. Зеленый свет, и нам дорога от...

0: Открыто мы идем, но вдруг зажегся красный свет.
1: Что мы делаем на красный?
0: Что мы делаем, когда красный свет? Да.
1: Две руки. Ну-ка,
0: молодцы. А желтый свет?
1: Правая ручка. Все
0: да, правая.
1: Рука. Здорово.
0: Но желтый цвет долго гореть не будет. И вместо него зажигается зеленый.
1: Идем на месте. Мы же с вами внимательны.
0: Молодцы. Мы идем до тех пор, пока не загорится желтый цвет.
1: Правая ручка. Молодцы.
0: И, наконец, красный цвет.
1: Две ручки.
0: Ну что же, ребята.
1: Ходу нет.
0: Я убедился, вы правда довольно-таки внимательные ребята.
1: Ура,
0: я
1: молодцы.
0: Я думаю, что наши телезрители тоже очень внимательные. Садимся за наш столик.
1: Пойдемте.
0: И у меня есть один вопрос.
1: Ой.
0: Ребята, а скажите, пожалуйста, какой еще добрый помощник есть? Про какого доброго помощника вы знаете, кроме... зебры.
1: Так это же вы, профессор Бодрячок.
0: Я?
1: Вы добрый и помогаете нам быть здоровыми.
0: Я, конечно, не злой, я и помогать люблю. Но, Веселинка, я говорю про помощника на дороге. Вот на дороге.
1: На дороге?
0: Так.
2: Светофор.
0: Правильно. А я хотел загадку загадать.
1: Какая
0: загадка?
1: Я даже
0: придумал. Для машин он как забор разноцветный.
1: Светофор. А мы тоже с Димой знаем. Светофор.
0: Я вам сейчас... фокус покажу, в котором вы увидите все три его цвета. У меня вот есть три баночки.
1: Так.
0: Так, баночки. Есть у меня три штучки, баночки. И мы нальем в них водичку. Так. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так. Буль-буль-буль-буль-буль.
1: Смотрите, вода какая прозрачная.
0: Мы нальем водичку. Так, вот у нас водичка. Итак. И закроем их крышечками. У меня есть крышечки. Так. Закроем крышечками баночки. Так.
1: И что же будет?
0: И вот, у меня есть три баночки. Сейчас я встряхну одну баночку, и вода окрасится в какой-то цвет.
1: Какой цвет!
0: Смотрите, она стала зеленая! А что будет? Что мы должны делать, если на светофоре зажгется зеленый цвет?
2: Идти.
0: Да,
1: идти,
0: правильно,
1: точно, вот
0: правильно,
1: идти.
0: Молодец, Дима. Я думаю, что все взрослые дети знают об этом, что нужно идти, когда горит зеленый свет. Но вот вдруг на светофоре зажегся...
1: Какой
2: желтый
0: цвет. Так, и что мы будем делать, если горит желтый свет?
2: Подождать немножко.
0: Да, мы стоим, никуда не идем, и мы ждем. Для того, чтобы узнать, какой свет на светофоре зажгется следующим. И вот вдруг зажигается...
1: красный!
0: И что мы должны делать, если зажегся красный свет?
1: Что? Говорите!
2: Стоять!
1: Стоим вот так вот.
0: Да, стоять и никуда не двигаться. Вот такой вот фокус.
1: Профессор Бодрячок, все так просто?
0: Да, правила, дорогие мои ребята... это наши помощники. Они даны нам специально для того, чтобы мы жили в безопасности и были веселые, и радостные, и, в общем-то, хорошие и довольные.
1: Ой, а я еще знаю правила.
0: Но.
1: К примеру, слушаться маму и папу.
0: Это
1: а вы какие знаете правила? Знаете, какие
0: да.
1: еще
0: это
1: правила?
0: Это очень хорошее правило, его сам Бог дал.
1: Да.
0: А какие вы правила знаете? Может, еще какие-то есть? Так.
2: Не убивать.
0: Вот.
1: Хорошее правило.
0: Это хорошее правило. А еще какие бывают? Можно слабых обижать?
1: Нельзя.
0: Вы все
2: наоборот, знаете? Помогать.
1: Да. Добрым, что ли, быть? Добрым, да?
0: Да, надо быть добрым.
1: А честным нужно быть?
2: Да.
1: Честным нужно быть. Хорошее правило. А еще, вы знаете, какое я знаю правило? Нужно радоваться и радовать других.
0: Да.
1: Вот, к примеру, как вот фокус. Фокус – это же радость?
0: Да, радость. Вот я
1: так, Алиночка, ты же
2: нужно быть довольным.
1: Довольным.
0: Вот,
1: да.
0: Правильно.
1: Радость делает нас довольными.

0: довольными, а значит, счастливыми. Поэтому, профессор Бодрячок, ну, расскажи, как так получилось-то? Мы хотим узнать.
1: Понятно, понятно. Ну, вы мои друзья. И я, конечно же, открою вам небольшой секрет. Все, что нужно, заранее, чтобы никто не видел, намазать изнутри крышечку гуашью любого цвета. И тогда вода окрасится в нужный вам цвет. Вот желтый, красный и зеленый.
0: Вот все так просто. Ух ты!
1: Я специально приготовился заранее.
0: Спасибо вам за подсказочку, профессор Бодрячок.
1: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А у меня для вас еще одна подсказочка есть. Только она музыкальная.
0: Ух ты, музыкальная.
1: Да,
0: послушаем?
1: Да.
0: Так.
1: Я песенку спою. Я профессор Бодрячок.
2: Только выйду я во двор, слышу, как ревет мотор. Там машина едет, осторожно, дети. Чтобы были мы здоровы, нам поможет светофор. На зеленый топай, топай, а на красный стой, постой. Чтоб дорогу перейти, надо зебру нам найти. Ни слона, ни кошку, ни сороконожку. Нарисованы полоски белым цветом дружно в ряд. Это зебра на дорожке, это путь для всех ребят. У дороги нужно нам посмотреть по сторонам, вовремя заметить, если кто-то едет. Эти правила движения очень просто соблюдать. Знаем мы, где безопасно бегать, прыгать и мечтать.
0: Спасибо, профессор Бодрячок, за такую вам музыкальную подсказочку. А у нас на полянке не ездят машины, то есть мы там можем поиграть.
1: Да, конечно, я приглашаю вас поиграть.
0: Пойдемте, Ариша, Дима, пойдемте поиграем. Ну что ж, я предлагаю вам поиграть в змейку.
1: Итак,
0: это будет моя змейка. Я вот себе сейчас так вот ее сделаю. А вам, знаете, что нужно будет делать? Вам нужно будет, меня догнать и наступить на этот хвостик. Кто наступит, тот и победил.
1: Ну, сейчас мы тебе
0: на его... раз, два, три. Раз, два, три. Хвостик, догони! Не догонишь, не догонишь, не догонишь. Наступил, ура, догнал. Давайте дальше, кто еще следующий? Кто догонит, кто догонит, кто догонит. Какие вы молодцы! Шустрые такие!
1: Ну ладно, внимательные! Здорово! А у меня еще одна есть игра для вас.
0: Какая?
1: Давайте поиграем в ложки и шарики. Вставайте сюда, вы стоите вот здесь. У меня есть здесь...
0: Давайте посмотрим, что он для нас приготовил.
1: Ложки. И я дам вам по одной ложке. Так, держи, Арина.
0: Мне тоже?
1: Веселинка. И я вам в ложечку положу вот такой шарик. Шарик раз.
0: Держим.
1: Шарик
0: крепко.
1: Тебе, шарик два. Итак, на счет раз, два, три нужно бегом принести шарик в ложке мне сюда. Итак, готовы? Раз,
0: готовы?
1: Два, три.
0: Понесли,
1: понесли, понесли, понесли, понесли. Веселинку уронила. Молодец, Дима. Так, так, так, так, Ариша, молодец. Ну, давайте еще раз попробуем.
0: Так, ага.
1: Так, так. Ага, если вы заметили, это не так просто. Угу. Нужна сноровочка.
0: Готовы?
1: Итак, положили шарик на ложечку. Раз, два, три. Побежали,
0: ой,
1: побежали,
0: я почти.
1: Так, ой, Димочка, молодец. Так, так, так, так, веселинка Арина. Потеряла. Арина, молодец.
0: Какие молодцы, здорово.
1: Ну, как у вас получается? Я рад, я очень рад. Вот такая вот игра. Ну что же, я вижу, что вы очень ловкие, смелые, и у вас все получается.
0: Ну вот у них вот получилось и у Димы, и у Арины. Такие молодцы. Я тоже буду стараться, тренироваться, и у меня обязательно получится.
1: Конечно.

0: Получится, я в этом просто уверен. Когда тренируешься и к чему-то стремишься, все обязательно получается. Правда, Арина?
1: А вообще, я вот, кстати, вы знаете, что хотела сказать? Что я очень быстро учусь и могу вас научить быстро делать поделочку. Друг мой светофор. Представляете? За одну минуту.
0: Ну, учи.
1: Итак, у нас тут есть коробочка, а в ней есть что?
2: Светофор.
3: Светофор.
1: Светофор, правильно. Наш друг светофор. Ариночка, держи.
0: Для машин он
1: сейчас
0: как забор.
1: Я вам расскажу, что нам нужно будет делать. Так, Димочка, ты тоже держи. И себе я тоже возьму. Итак, у нас есть наша заготовка. Также нам понадобится клей. Я вам всем сейчас тоже дам клей. Мы берем клей зеленый, выкручиваем немножечко клей и мажем очень-очень тщательно первый наш красный кружок. Вот так сильно-сильно-сильно. Намазали. А дальше я достаю вам кружечки. А в кружечку у нас есть зеленый.
3: Желтый.
1: Желтый. Красные бумажечки. И на наш красный я вот так беру немножечко и посыпаю этот красный кружочек. Совсем чуть-чуть. Так, ну что, мы тогда берем каждый клей. Держи, у тебя красный. Ой, Дима тоже зеленый, а у профессора Бодрячка желтый. Мы берем клей и хорошенечко-хорошенечко промазываем наш с вами первый кружок.
0: За одну минуту время пошло.
1: Так, и берем красный, потом бумажечки.
0: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Точно так же поступаем с нашим желтым. Желтенький, а желтенький у нас вот он. А ты намазал? Сначала промазываем, помним, да? Мы берем, выдвигаем клей. И намазываем так хорошо, хорошо, хорошо. Ой, Ариша, как у тебя здорово получается.
0: Ну,
1: да.
0: Так. Насыпем туда.
1: Зелененький светофор таких, у нас. Вот зеленый цвет у светофора получился. Да, отлично. А лишнее мы вот так стряхнули.
3: У меня готово.
1: Готово. Ой, какой ты молодец. Итак, давайте покажем, что у нас получилось. Вот, наш друг-помощник светофор готов.
0: Да, вот такой вот он, наш друг светофор. Дорогие ребята, а наш урок подошел к концу. Мы ждем вас. До новых встреч. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы.
1: Пока-пока.
3: Пока.

0: У них большущее тело, а голова малюсенькая.
1: У них есть крылья,
2: но они совсем не умеют летать.
1: Их клювы невероятно острые.
2: А перьев у них больше, чем у любой другой птицы.
0: А там, где они живут, ужасно холодно.
3: В этом выпуске мы говорим о королевских пингвинах. Творение учит нас.
1: В мире насчитывается 28 разновидностей пингвинов.
0: Королевские пингвины – второй по величине вид.
2: Их часто путают с императорскими пингвинами, самыми большими на планете.
1: Но походка у них одинаковая. А вы знали, что в отличие от других пингвинов, они не умеют прыгать?
2: Королевские пингвины могут вырастать до метра в высоту.
1: И могут весить до 16 килограммов.
0: Королевские пингвины обожают лакомиться рыбой-фонарем и кальмарами.
2: Они ныряют за своим обедом прямо вглубь океана и могут находиться под водой больше 5 минут.
0: 5 минут под водой – это целая вечность!
2: А еще они могут плыть под водой со скоростью 10 километров в час,
1: прямо как олимпийские чемпионы.
2: Большую часть времени королевские пингвины проводят в воде, но к концу года они выходят на сушу.
1: А добираясь домой, они проплывают 500 километров.
0: Это даже дальше, чем от Сингапура до Куала-Лумпура.
2: В некоторых колониях может быть более 400 тысяч пингвинов.
1: Находясь на суше, самки могут отложить одно единственное яичко.
0: На вылупление этих зеленовато-белых яиц уходит

0: отходит от 50 до 60 дней.
1: Пингвины не строят гнезда для своего яйца, они бережно удерживают его на своих лапах.
0: Это нужно для того, чтобы яйцо оставалось в тепле под их животом. Мама и папа пингвины делают это по очереди, пока один из них отправляется добывать еду.
1: И так по 20 дней каждый.
0: В течение этого времени тот, кто заботится о яйце, ничего не ест.
2: Заметьте, это происходит в самые холодные месяцы года.
0: Ого, больше 2 недель без еды!
1: Нужно быть невероятно выносливым, чтобы пережить такое после столь долгого путешествия.
2: Мама говорит, что выносливость – это умение восстанавливаться после трудных испытаний.
0: И способность продолжать идти вперед, несмотря на препятствия.
1: Например, когда я не заняла первое место на соревнованиях, мама сказала, что быть выносливой значит не позволить проигрышу расстраивать меня. Наоборот, это должно побудить меня работать лучше.
0: Или когда у меня не получается решить математическую задачу. Я не должна сдаваться.
2: Это как мама и папа пингвины. Им холодно и голодно, но они не сдаются.
1: Малышам-пингвинам тоже приходится быть стойкими.
0: Сперва о них заботятся родители, согревая в холода.
2: А когда они немного подрастут, то присоединятся к другим юным птенцам.
1: Хотя они малышки, им приходится выживать в суровом холоде.
0: И остерегаться хищников.
2: А потом они проделывают огромный путь назад к морю, чтобы добывать себе еду.
1: Вот почему им нужно быть стойкими и ни за что не сдаваться.
0: Иногда нам все кажется так сложно и так хочется все бросить.
2: Если будет трудно, можно сделать перерыв.
1: А потом непременно попробовать снова.
0: Когда нам становится туго, Библия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Исайя 41:10.
3: Пингвины или люди, у всех нас есть силы не сдаваться.
0: А что бы ты хотел попытаться сделать?

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В замечательном советском фильме «Курьер» есть такой эпизод. Главный герой, молодой человек по имени Иван, беседует со своим другом и спрашивает, какая у него мечта. Друг ему ответил, что у меня мечта приобрести такое же пальто, как у тебя. Иван снимает свое пальто, дарит своему другу и произносит слова «На, возьми и мечтай о чем-нибудь большем». То, о чем мы мечтаем, может очень

очень многое сказать о нас, о масштабе нашей личности. В 28 главе первой книги Паралипоменон мы с вами встречаемся с Давидом, когда он находится практически уже на смертном одре. И он собирает своих слуг, придворных, советников, военачальников и обращается к ним с речью.

Давид уже не тот. Руки, которые когда-то метко бросали камень прямо в лоб Голиафу, дрожат. Ноги, которые так лихо оттанцовывали перед ковчегом, подгибаются. Седые волосы, дрожащий голос, и он начинает свою речь. И встал Давид, царь, на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Давид делится своею мечтою. Где-то уже там, невдалеке, маячит смерть, и он рассказывает о своей мечте. Возможно, кто-то сказал бы, правильнее было бы перечислить, может быть, напомнить людям, народу, как много этот человек сделал для них, объединил государство, победил врагов самых злейших, построил новую столицу, мир, благоденствие даровал своему народу. Но Давид не об этом сейчас вспоминает. Он вспоминает и говорит о своей мечте. «У меня была мечта», он говорит, «я хотел». «У меня была мечта, я хотел». «Я хотел, но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому на твою мечту Бог дал союз, но». Давайте почитаем дальше из этой главы. Бог сказал мне, не строй дома имени моего. И дальше в 4 стихе. Однако же избрал Господь, Бог Израилев, меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего. А из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И из тех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне, Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе и сына, и я буду ему отцом. Посмотрите, что происходит. Давид говорит, я хотел, я мечтал, но Бог решил по-другому. Однако, и дальше он перечисляет многие благословения, которые Бог для него сделал. Другими словами, он говорит, кто же я такой, что буду спорить с Богом? Кто же я такой, что Бог так много сделал для меня? И он вспоминает в эти последние часы путь, который он проделал за всю свою жизнь от пастушка с Богом забытой деревни до царя, вождя нации, лидера государства, военачальника. Сегодня ты можешь переживать, что не все твои мечты сбылись, а может быть, многие мечты не сбылись. Ты о чем-то мечтаешь, но сегодня ты видишь перед собой большой союз, но который поставил пред тобой Бог как знак, горящий красным светом. Но ты хотел, ты мечтал, ты планировал. Давид тоже много чего хотел. И он не просто предавался пустым мечтаниям. Он заготавливал стройматериалы лучшие, заготавливал отделочные материалы, золото, драгоценности, средства, чтобы строить дом. Он мечтал. Он мечтал о том, как он будет руководить этой стройкой, как он будет командовать группой архитекторов, строителей. Он мечтал об этом и делал определенные шаги. Но Бог распорядился по-другому. И есть «однако». И в твоей жизни тоже есть «однако». Ты можешь увидеть, как много благословений Бог дал тебе уже к этому моменту. Никогда не забывай того пути, которым вел тебя Бог.

И помни, помни, что кроме того, что ты успеешь здесь на земле, не все твои мечты сбудутся. Есть продолжение. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 9 стихе мы читаем удивительное обетование. Апостол Павел передает нам его. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Если сегодня в твоей жизни «но», знай, за ним обязательно последует «однако». Божья милость, Божье благословение помогут тому, чтобы все твои мечты сбылись. Какие-то мечты сбудутся здесь, но самое лучшее, самое важное, самые главные мечты сбудутся в Его Царстве обязательно.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Это Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
1: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
2: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
3: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
4: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
3: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
4: Канон. От греческого «канон» – правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
3: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви. Слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
4: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
3: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг –

0: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. А все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
1: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе, слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
0: Вот четыре Евангелия. Ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть, это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке. А мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось, дали дальше почитать, в какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает, я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
1: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная.

0: работу, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными, да, там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой, да, и мы в древних текстах, даже отчасти в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон мораторий так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
2: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: «Как же так? Да? То есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас». Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому он был. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит – Титу.
1: Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
2: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или

0: Это какое-то из известных посланий Павла. Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город. Но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало. И они всегда спорны. То есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало. Поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие. Вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии. Радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
0: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
2: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра. Очень ведь имя громкое. Апостол Петр. Не кто-нибудь. А кто такой по сравнению с ним, например, Марк? Да вообще непонятно, да, откуда он взялся. Не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас вот эти 4 Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом... Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
0: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом?

0: христианском вере. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской вере. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность. То есть, насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
1: Я слышал в келье простой старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами. Да придет царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам не спошли своей щедрой рукою. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение, и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

0: Жизни великих людей подобны легендам, трудны, но прекрасны. Это слова человека, о котором будет наш рассказ сегодня. Они в полной мере относятся и к нему самому. Он был врачом, педагогом, писателем. Его называли королем детей. Он любил детей, всех детей, независимо от национальности. Его любовь была всеобъемлющей, абсолютной и без сомнений отгораживала его от взрослого мира. Только дети имели право на его время и на его жизнь. Януш Курчик, настоящее имя Генрих Гольдшмидт, родился 22 июля 1878 года в Варшаве в благополучной семье адвоката. Он получил хорошее воспитание. Свое первое нравственное решение Генрих принял в возрасте 5 лет. Он доверил свой дерзкий план переделать мир своей бабушке, которая одна понимала его.
1: «Я уничтожу деньги и устрою так, чтобы больше не было голодных или грязных детей, вроде сына-привратника или компании оборвышей там внизу, с которой мне

0: Он замечал, как детей толкают в конках, как кричат на них без всякого повода, как шлепают, если они нечаянно задевают кого-то. Им непрерывно угрожают. «Вот отдам тебя злому старику, тебя засунут в мешок, тебя украдет нищий». Он напишет о детях, как о беззащитном угнетенном классе, как о маленьких людях под пятой больших людей.
1: Мир взрослых вращается вокруг впечатлительного ребенка с головокружительной быстротой. Ничему и никому нельзя доверять. Взрослые дети не способны понимать друг друга. Словно бы они два разных биологических вида.
0: Когда ему было 11 лет, семью постигло несчастье, которое наложило трагический отпечаток на душу мальчика. У его отца развилась душевная болезнь, и он был помещен в клинику для душевнобольных, и оттуда уже он не вернулся. Мальчик не понимал, почему отец просто не может взять себя в руки и вернуться домой к семье. Генрик еще глубже погрузился в мир своих фантазий. Единственным его спасением стало чтение. В 13 лет он начал писать стихи, а в 14 записал в своем дневнике.
1: «Я существую не для того, чтобы меня любили и мной восхищались, а чтобы самому действовать и любить. Не долг окружающих мне помогать, а я сам обязан заботиться о мире и человеке».
0: 7 лет болезни отца привели к тому, что семья быстро обеднела. Исчезли и богатые квартиры, и прислуга. Пришлось переселиться в бедный район. Молодой Генрик занялся репетиторством. Ему ведь надо было содержать мать и сестру. Он давал уроки детям их богатых друзей и знакомых.
1: «Я никогда не мог забыть унижение, которое испытывал, когда некоторые мамаши говорили со мной как со слугой, а также изумление, с каким узнавал себя во многих из этих ревниво оберегаемых мальчиков, таких бледных от постоянного пребывания в четырех стенах, с дряблыми мышцами от недостатков в физических упражнениях».
0: Скоро он нашел к ним подход. В процессе этого обучения он обнаружил, что ему нравится работать с детьми и что, сосредотачиваясь на их тревогах, он забывает свои.
1: «Я познал и бедность, и достаток, и понял, что можно оставаться достойным человеком в обоих состояниях, и что обеспеченный человек может быть глубоко несчастен».
0: В 1898 году Генрик поступил на медицинский факультет Варшавского университета. А в 1903 он получил диплом врача. Его целью стала борьба с болезнями и страданиями. Еще юношей он начал пробовать силы в поэзии, публицистике и художественной прозе. И для этого взял себе псевдоним Януш Корчик. В 18 лет он опубликовал первую статью по проблемам педагогики, который получил название «Гордиев узел». В этой статье юноша, почти подросток, всерьез ставил вопрос, который актуален и сейчас.
1: «Настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях и сами займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек и репетиторов?»
0: Всего Корчик написал более 20 томов больших и малых трудов. И почти все это о ребенке, о его физическом и психическом здоровье, о его горестях и радостях, о том, что взрослые должны соблюдать его права и уважать его как личность. Его книги «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение» помогли родителям и учителям по-новому узнать детскую психологию. Поколения детей росли на его книгах, и особенная роль тут принадлежала ставшему классикой королю Матюшу Первому. Это история о приключениях и злоключениях мальчика-короля, который задумал провести реформы на благо своих подданных. Эта книга в Польше пользуется такой же любовью, как Питер Пен и Алиса в «Стране чудес» в англоязычных странах. В середине 30-х годов Корчик вел собственную радиопрограмму, где в роли старого доктора

0: автора, он сочетал житейскую мудрость с лукавым юмором. Каким-то образом, благодаря его обманчиво простым словам, слушатели начинали ощущать, что становятся нравственно лучше. В педагогике Корчика нет строгой системы, нет последовательного описания воспитательных методов и приемов. Его педагогика – это искусство отношения. Отношения, которые связывают ребенка и взрослого, воспитанника и воспитателя, точнее, людей друг с другом, его знаменитый афоризм.
1: Детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств.
0: В 1903-11 годах Корчик работал в еврейской детской больнице имени Берсонов и Бауманов и воспитателем в летних детских лагерях. Он являлся членом еврейского благотворительного общества помощи сиротам. В 1904-1905 годах он принимал участие в русско-японской войне в качестве военного врача. В 1911 году Корчик оставил профессию врача и основал дом сирот для еврейских детей, которым руководил до конца жизни. В доме сирот был выборный детский сейм, товарищеский суд и судебный совет. Товарищеский суд в 95 случаях из 100 выносил оправдательные приговоры. Понять и простить – таков был его лейтмотив. Корчик говорил:
1: «Будь сам собой, ищи собственный путь. Познай себя, прежде чем захочешь познать детей, прежде чем намечать круг их прав и обязанностей. Отдай себе отчет в том, на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок, который должен узнать, воспитать, научить себя раньше, чем других».
0: Януш Корчик всегда оставался верующим. Бог, в которого он верил, подобно Богу Спинозы, был вольным духом, мистической силой, пронизывающей Вселенную.
1: «Меня не удивляет, что у Бога нет ни начала, ни конца, ибо я вижу его как нескончаемую гармонию. Звезды, сама Вселенная, а не священнослужитель, говорят мне о существовании Творца. У меня своя вера, есть Бог. Человеческому уму не дано постигнуть его сущности. Веди себя достойно, твори добро, молись, но не для того, чтобы просить у Бога, а чтобы всегда помнить о нем. Ибо его должно видеть повсюду и во всем».
0: Когда умерла его мать, в своем горе Корчик почувствовал, что этот Бог, которому он так доверял, покинул его. Не в силах понять, в чем заключался смысл смерти матери и почему умереть пришлось ей, а не ему, он составил сборник молитв «Наедине с Богом», молитвы для тех, кто не молится, в которых он излил свою скорбь и ощущение покинутости, как указал Мартин Бубер.
1: «Люди, которые говорят с Богом столь доверительно, очень близки ему».
0: Януш Корчик считал, что
1: «вне религии можно воспитать ребенка, но без Бога нельзя. Как объяснить рождение, смерть, смену поколений?»
0: Корчик вовсе не идеализировал детей. Он говорил:
1: «Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрослых. Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей. Воспитатель, который приходит со сладкой иллюзией, что он вступает в эдакий мирок чистых, нежных, открытых сердечек, чьи симпатии и доверие легко сыскать, скоро разочаруется».
0: Януш Корчик чувствовал, что в каждом ребенке горит искра нравственности, способная победить мрак в глубинах человеческой природы. И чтобы не дать этой искре угаснуть, необходимо любить и бережно растить новое поколение, дать ему возможность поверить в правду и справедливость.

0: сметливость. В его дневнике есть такая запись.
1: Мне сказал один мальчик, покидая дом сирот. Если бы не этот дом, я не знал бы, что на свете существуют честные люди, которые не крадут. Не знал бы, что можно говорить правду. Не знал бы, что на свете есть правда.
0: Прием, эффективный для одного ребенка, мог никак не подействовать на другого. Порой Корчику бывало нелегко найти подход к особенно трудному беспризорнику. Его целью было не столько изменять детей, сколько помогать им укреплять волю, как когда-то он укрепил свою. А для этого требовалось освободить их от комплексов, дать их ранам время зажить. И он писал.
1: Решение следует искать не только в психологии, но и в медицинских справочниках, социологии, этнологии, поэзии, криминологии, в молитвеннике и в руководстве для дрессировщиков.
0: Последнее было добавлено к общему списку вовсе не для красного словца. Вернее сказать, он во многом приписывал свое умение укрощать дикого зверя в себе своим наблюдением за дрессировкой животных в цирке.
1: Работа дрессировщика честна и исполнена достоинства. Бешенство диких инстинктов побеждается силой несгибаемой воли человека.
0: В 1940 году Януш Корчик вместе с воспитанниками дома сирот был перемещен в Варшавское гетто. Он отклонил все предложения вывести его из гетто и спрятать на арийской стороне. В гетто Корчик отдавал все силы заботе о детях. Он героически добывал для них пищу и медикаменты. В августе 1942 года Корчика, его помощницу Стефанию Вельчинскую и примерно 200 детей в товарных вагонах отправили в Треблинку. Корчик отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. Корчик был, вероятно, первым из современных деятелей образования, кто столь четко сформулировал и реализовал в педагогической практике идею уважения к ребенку, важную для всех нас. Только стремясь понять сложные процессы формирования личности ребенка, родители и воспитатели смогут научиться любить детей по-настоящему. Он так обращался к самим детям.
1: «Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения. А прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно – даем стремление к лучшей жизни, которой нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и справедливости. И, может быть, это стремление приведет вас к Богу, Родине и любви».

0: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга –

Развивалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Иначе говоря». И сегодня здесь, в студии, мы рассмотрим первую заповедь из 10, которые человек получил в древности. Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, я очень рад, что вы с нами. Сегодня мы рассмотрим первую заповедь. Первая заповедь, она очень интересная, и именно в первой заповеди мы сегодня будем исследовать то, какие приоритеты у человека должны быть. Хорошо? Прочитайте нам, пожалуйста, первую заповедь. Богдан, сможешь прочитать, чтобы мы ее услышали?
1: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим».
0: Хорошо, спасибо. Ну вот, с первых слов. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Ну, мы знаем, что книга «Исход», она раскрывает нам буквальную историю, очень важную историю, когда Господь вывел свой народ из Египта. Когда-нибудь вы были в рабстве, увидели кого-нибудь рабом в своей жизни? Существует такое, ну, буквальное состояние сегодня, что человек в рабстве?
2: Рабом времени, если только...
3: Так. Он может, например, в рабстве у телефона даже.
1: Да сейчас многие в рабстве, да, работают просто, чтобы отдавать деньги за кредит там или что. Угу, просто ну, с цепочкой на шее, можно сказать.
3: Ну да.
0: Хорошо, еще?
3: Это тоже.
0: Оль, пожалуйста. Рабство ты видела? Современное? В чем оно выражается?
4: Ну, не в буквальном, не в прямом смысле. То есть, либо в переносном. Вот, как говорили, рабом времени, рабом гаджетов каких-то. Но что прям рабство сейчас, в 21 веке, лично я не видела.
0: Хорошо. Но я тоже, правда, признаюсь, я рабов не видел,

0: нас не застрахован от того, что в какой-то момент может стать рабом определенного события, обстоятельства. Я, между прочим, себя чувствовал рабом, когда попал в аварию. Там столько разных обстоятельств, там... И ты понимаешь, ну, деваться некуда, нужно вот сейчас выполнять все определенные процедуры одну за другой, и ты чувствуешь себя скованным. Хорошо, приехали друзья, спасли меня, помогли мне разобраться там с документами, помогли разобраться со всеми вопросами. И на самом деле рабство – это, ну, такое неприятное чувство, потому что раб – это подавленная свобода, раб – это всегда вот что-то такое неприятное. Так вот, Бог освободил свой народ из рабства, Он вывел их из буквального рабства и дал им следующее повеление: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вот как вы воспринимаете вот этот призыв, который мы слышим в первой заповеди?
1: А почему обязательно эту заповедь нужно рассматривать, как Бог говорит своему рабу? Ведь Бог, Он еще и наш Отец, Он нас всех сотворил. И вот слово «Бог», оно немного, возможно, страшное и непонятное. Кто же это такой или что же это такое? А вот если рассматривать это, как Бог говорит своему сыну. Ага. Ведь когда ребенок подрастает, он выходит из семьи, идет в школу и так далее, и там ему могут немного подпортить его мышление, и он будет поступать иначе. И вот Бог своего рода говорит, что «ты слушай меня, но не слушай тех, кто будет говорить, идти против меня». А. Например, я...
0: Илья, получается, что ты сейчас, говоря эти слова, ты выступаешь от роли, ну, от имени Божьего, да? А вот я хотел бы тебя спросить. Скажи, пожалуйста, ты видел человека, который поклоняется другим богам? Вот ты знаком с таким человеком, который поклоняется предмету, поклоняется идолу, конкретному идолу?
1: Да, я знаком с таким человеком. Это, конечно, не сказка, но у меня был знакомый, который он поклонялся жуку, ну, который сидел у него в спичечном коробке. У него была такая легенда, что этот жучок появился из ниоткуда, и он просил этого жучка, и все, что у него не просил, это исполнялось. Он меня не слушал, конечно, и... Один раз он попал в бурю и разбился на машине и умер. Жучок его не спас.
0: Что, это серьезная история, серьезная, да? То есть это ты не придумал сейчас?
1: Серьезная история.
0: Спасибо. Ну, я в реальности, я тоже знаю человека, который поклоняется солнцу, воде, луне, поклоняется дереву. И ну, у него вот эти все представления, поскольку он является язычником, все эти представления... Они пришли из, как он говорит, из глубокой древности. Я им говорю: слушай, ну, тебя не коробит от того, что ты вот поклоняешься тому, что создал Бог, и ты придаешь значение вот этому сотворенному, ну, такое большое, а твой Создатель остается в стороне, ну, как бы незамеченным. И я его спрашиваю: ну, ведь солнце, луна и... Все, что нас окружает, это ведь кто-то создал? Он говорит: ну, скорее всего, да. Тогда я его спрашиваю: а кому поклоняться? Создателю или тому, что вот сотворено? Скажите, вот поклоняться... Ну, понятно, мы сейчас говорим о идолах. А вот поклоняться в реальности мы, как даже христиане, как верующие люди, можем чему-то? Может быть, даже неосознанно?
2: Зависит от того, что подразумевается под словом «поклоняться». Что входит в поклонение? Ну, как бы вообще, допустим, как люди поклоняются Богу, они могут его славить в песнопениях, допустим, они могут молиться ему, они могут уделять ему очень много времени, они могут считать его как бы за главного. Вот. Это, ну, как такие составляющие поклонения. Но бывает, что мы поклоняемся... не знаю, каким-то мировым тенденциям. Да, мы не славим их, не молимся на них, но мы проводим очень много времени, и мы полностью как бы погружаемся в это.
0: И мода, скажи, может быть божеством?
2: О, она еще не может,
0: является,
2: она и является,
0: да?
2: Этим.
0: Так. Но это настоящее божество? Или фальшивое?

0: Нет, конечно.
1: Не настоящий. Хорошо. Еще что может быть божеством? Философия определенная может быть божеством для человека?
2: А почему именно Богом должен быть какой-то предмет? И я хочу сказать то, что, возможно, под словом «Богом» тут, возможно, подразумевается не отклоняться от Писания, которое говорит Бог.
1: А, спасибо.
2: Это тоже своего рода, может быть, когда мы говорим против Священного Писания, мы поклоняемся открыто сатане.
1: Хорошо, спасибо. Еще? Есть варианты. По поклонению мы еще второй передаче поговорим, но если говорить о приоритетах в жизни каждого из нас, то именно в том, что мы ставим на первое место, мы можем обнаружить, кто претендует на место божества в нашей жизни. Скажите, ребенок может быть божеством для своих родителей?
0: Да, но может быть.
1: Конечно, да. И каким образом, когда вот ты, Юлиан, ты можешь определить, что этот ребенок у этих конкретных родителей стал божеством?
3: Ну как божеством? Например, он единственный,
1: так.
3: И он вот больше у них, они понимают, что у них больше не будет,
1: так.
3: И они начинают за ним прям следить, всегда потакать ему. Это вот.
1: Угу. Когда идут определенные нарушения, так.
3: Слишком
1: еще?
3: Много дозволенного ему.
1: Так.
4: Это же не поклонение. Это просто элементарное воспитание. Мне кажется, это далеко не
3: поклонение. Например, когда он ими уже управляет, истерики делает, и они как бы да, конечно, это уже как поклонение.
1: Да, когда ребенок становится маленьким монстром в семье, да, то мы можем сказать, что это уже вот эти нарушения, когда границы разрушаются, да, когда неправильно воспитывают малыша. А вы знаете историю в Священном Писании, где родной сын, долгожданный, стал объектом поклонения отца? И когда были определенные действия со стороны Бога, когда он проверил этого отца, кого он ставит на первое место? Сына или Создателя?
3: Это было с Авраамом.
1: Так, это с Авраамом было. Хорошо. Чем эта история закончилась? Ну, вернее, как она развивалась?
3: Тем, что
0: Бог сказал Аврааму, чтобы Авраам принес своего сына в жертву.
1: Так.
0: Тем самым он хотел проверить, насколько Авраам ценит Бога. То есть готов ли он пожертвовать самым дорогим для себя ради Господа.
3: Да, и впоследствии он согласился.
0: Да, и Авраам впоследствии прошел эту проверку очень успешно. Он действительно согласился на этот шаг. Он уже готов был принести своего сына в жертву, учитывая тот факт, что Авраам просто очень любил своего сына. То есть это был, как мы помним, очень долгожданный ребенок в этой семье. Авраам его любил. Родители любили этого ребенка всецелым полностью. И Бог, когда дает им такое испытание, и они соглашаются на это, Бог видит, что они действительно искренны вместе с ним. Авраам искренен к Богу. То есть он действительно поставил Бога на первое место. И даже вот своего любимого сына был готов принести в жертву.
1: Понимаете, да, что когда Бог испытал Авраама, и он увидел, что тот хранит ему верность, и Бог по-прежнему на первом месте, тогда Господь отменил вот эту необычную просьбу. И слава Богу, что Бог больше после этого никого не просил об этом, чтобы проверять, да. Но если бы вы в своей жизни, если бы наступило испытание, скажите, кого бы вы выбрали в первую очередь? Создателя или своих родителей? Ну-ка.
2: Создатели.
4: А зачем такой Бог, который заставляет меня любить его путем таких каких-то испытаний? Ну, я не знаю, например, если я люблю, например, маму, да, там, она же не будет меня там, не знаю, испытания, какие-то проверки устраивать, там, отец то же самое, и вообще вот, ну, все, кого я люблю. Почему я должен тогда поклоняться Богу, который постоянно хочет как-то ну, такие вот жесткие штуки проворачивать?
1: Так, а вопрос, а требует ли Господь от нас вот каких-то таких жестоких и серьезных испытаний?
4: Ну, как по мне, так это очень жестокое испытание с Авраамом было.
1: Так.
4: Ну вот, например, такое испытание, как бы, ну, если он это сделал, значит, ну, в нем такое есть, значит, он может, ну, любой другой, у него фантазия-то большая.
1: Спасибо. Ну, вы помните, как сам Иисус относился к своей маме? Ведь когда она просила его о том, чтобы он сделал чудо, он ее остановил и сказал, что он сделает это все в свое время. И, между прочим, когда он еще был подростком,

0: Израильском, и они приходили с Иосифом в Иерусалим, там он также, когда они его потеряли, он также им сказал о том, что вы беспокоитесь, ведь мне необходимо быть там, где находится дом Отца моего Небесного. И это очень красиво и правильно раскрывает нам, каким отношением наше может быть к нашему Создателю. Я хочу вас спросить, скажите, а как вы относитесь к Богу? Вот в своей личной жизни, как вы его воспринимаете?
1: Ну, лично я стараюсь Бога воспринимать как все-таки больше даже не наставника какого-то, не какую-то верхнюю силу, а как своего друга. То есть как отца и как своего друга. Как к человеку, если можно так сказать, который делает все возможное, чтобы мне было лучше. Угу. И даже если вот Господь часто допускает, ну, лично в моей жизни, что я хочу, чтобы какие-то ситуации были по определенному построены, а Господь как-то по-другому их ставит. И я всегда спрашиваю, ну, почему так? То есть как-то я стараюсь понять, почему, какова причина того, что какая-то ситуация повернулась вот вообще прям неожиданным путем. И Господь для меня это как друг какой-то. То есть я у него спрашиваю часто совета, а как мне так поступить, так или так? Что правильно, что хорошо, что плохо? И лично мне легче его воспринимать как друга, как отца какого-то. То есть не как человек, ну вот, как человека, который в конце придет и будет судить меня, а как человека, который мне поможет пройти весь этот путь.
0: Спасибо, да. Спасибо. Я почему вас спрашиваю, как вы относитесь к Богу? Потому что в какой-то степени мы сами для себя видим, на каком месте Бог находится в моей жизни. Скажите, когда вы молитесь, вы чувствуете, что Бог рядом с вами? Бывает такое?
2: Честно говоря, когда я молюсь, я чувствую, что я очутился в какой-то белой комнате, и там нет ничего, ни мебели, ни стен, вообще какого-то пространства. Я чувствую, что я там стою на коленях, и рядом со мной кто-то есть.
0: Так, на ногах обувь есть или нет?
2: И если я думаю, что я открою глаза, я ослепну от какого-то яркого света, такой свет.
0: Так, интересно.
3: Для меня Бог — это источник невероятной любви, которую мы никогда не сможем понять. Потому что даже если посмотреть на эту заповедь еще раз, Он вывел нас из рабства, это означает, что Он дал нам свободу выбора. Рабство — это когда у тебя нет своего собственного мнения, ты не можешь делать так, как ты хочешь. Но Бог, Он всегда нам давал этот выбор, и даже когда умер за нас на кресте. И вот, да, вот взять родителя, да, он видит, что его ребенок, ну, если он сейчас ему не поможет, не вмешается в его жизнь, ребенку будет плохо. И вот родитель просто не может как бы допустить
0: в стороне
3: этого.
0: Да?
3: А Бог, он вот переступает даже через вот это самое сильное чувство, не знаю даже, я не могу его представить. И он дает нам вот этот выбор. И он как бы, я не знаю, это такой источник любви, которого, естественно, ты не можешь не уважать, не любить и не почитать только его и одного.
0: Да, спасибо. Ведь правда, вот смотрите, каждый из нас в своей жизни хочет быть свободным. И свобода, настоящая свобода, она раскрывается как раз в отношениях. Потому что когда строятся взаимоотношения такие доверительные, добрые, когда вам очень-очень нравится тот, с кем вы общаетесь, когда вы просто в восторге от того, что ну, вы знаете эту личность. Ведь сам Господь, Он и является очень удивительной личностью, потому что Он может где-то вместе с нами посочувствовать нам, Он может вместе с нами и порадоваться, Он может и что-то строгое нам внушить, да, где-то остановить. Я вспомнил случай, когда молодой человек работал на стройке, и там огромная бетономешалка, она готовила вот эту смесь для того, чтобы выливать формы, бетонные формы на заводе. И там, где шла лента к этой бетономешалке, она на несколько тонн была рассчитана, он положил руки свои. И он услышал вот отчетливое и понятное повеление «убери руки, это опасно». И он тогда, ну, он понимал, он еще верующим не был, но он понимал, что, скорее всего, Господь от чего-то его предупреждает. И он говорит, ну, я же знаю, что там рубильник никто не включит. В этой комнате никого нету.

0: Когда он это думал, в этот момент включается рубильник. Кто-то зашел в комнату из сотрудников, не зная, что он находится совсем с другой стороны, и нажимает. Такой скрип, такой вот лязг этих всех механизмов. И, конечно, он повредил себе руки. Но когда врач восстановил ему, пришил обратно палец, когда восстановил ему все вот эти поврежденные части руки, я его спрашиваю, ты можешь сказать, что Бог был с тобой? А я не знал подробностей, и он мне начал рассказывать, как голос дважды конкретно вмешивался в его жизнь и спасал его. И он говорит, я теперь это не спутаю ни с кем, этот голос, потому что Господь сохранил меня. Ну и правда, на самом деле, вот когда Бог является твоим лидером, когда Бог является, ну, находится на первом месте в твоей жизни, то от этого, ну, людям, которые рядом с тобой, всегда будет спокойнее, всегда будет приятнее. И вот скажите, вы каких бы друзей себе хотели видеть? Друзей, которые ценят больше деньги, ценят свое личное время, или таких друзей, которые очень заботятся о взаимоотношениях с вами? Вот что бы вы для себя выбрали из трех вариантов?
1: Конечно же, последнее.
0: Последнее. И вы понимаете, что если Бог в нашей жизни, Он на первом месте, то и остальные приоритеты, они укладываются на свое место. Иисус однажды сказал, ищите прежде.
1: Царство Божие.
0: Царство Божие, верно. А все остальное, что будет с остальным?
1: Приложится вам.
0: Так вот, друзья, первая заповедь, как ни странно, первая заповедь, она о самом главном. Кто самый главный? Бог. Если Бог не самое главное, смотри пункт первый, да? Как обычно любят молодежь составлять эти списки.
1: Я еще хотела сказать, вот как я вначале говорила, что к Господу я в основном отношусь как к своему другу.
0: Так.
1: И вы спросили, когда мы молимся, мы чувствуем присутствие Его рядом с нами. Я помню, что в детстве так получилось, что я играла со своими друзьями и как-то повредила себе чуть-чуть палец. Да. Я помню, как я лежала на кровати, и просто у меня слезы текли, мне было ужасно больно. И я помню, как мама мне сказала, мы с ней вдвоем помолились, чтобы у меня пальчик прошел, и мама мне сказала, просто поспи, и боль должна пройти. А я не могла даже заснуть из-за того, что мне было очень прям больно. И я помолилась Господу, чтобы Он просто... Я помню, что я сказала такие слова, Господи, просто будь рядом со мной, то есть как-то успокой меня, потому что маме нужно было уйти. Вот. И я помню, как я лежу и чувствую, что руку мою кто-то трогает. А я смотрю на руку, никого рядом нету. Я смотрю на руку, и у меня сами пальцы начинают как-то шевелиться. То есть, серьезно, у меня было... В детстве мне было лет 7. Я вначале подумала, может, это я себе там уже придумываю. Ну, то есть, мало ли там фантазия богатая, вот. А тут, я лежу и чувствую, что меня мои пальцы просто передвигаются. И я чувствую, как все меньше и меньше мне становится больно. То есть у меня еще пальчик так опух, и все, он все здоровее и здоровее становится. Вот. И я поэтому как-то с детства приучилась, если можно так сказать, всегда просить Господа, чтобы Он просто был рядом с нами. И то есть, действительно, лично я ощущаю Его присутствие в важных ситуациях и моментах. Поэтому Он всегда, знаете, для меня на первом месте.
0: В древности Блез Паскаль говорил следующее. Если Бога нет, и вот человек в Бога не верит, а рядом с ним христианин, который верит в Бога. Ведь на самом деле их жизнь может не особо-то и отличаться. Так вот, внешне. И если, Блез Паскаль говорит следующее, если Бога и вправду нет, этот прожил христианин порядочную жизнь, он прислушивался всех заповедей Божьих, следовал за своим Создателем, и награда в конце одинакова, если Бога нет. А что, если Бог есть? И он задает вопрос своим читателям и говорит, если Бог есть, то мало того, что христианин мог прожить хорошую, порядочную, добрую жизнь и оказаться в вечности, он еще и дальше имеет возможность развивать свои взаимоотношения с Создателем. А у атеистов

0: атеиста, у человека, неверующего в Бога, у него и жизнь-то эта могла пройти не так уж и гладко, потому что, нарушая конкретные заповеди, человек обязательно встретится с последствиями. Это 100%.
1: Я хотел обсудить такой вопрос. Зачем мне служить Богу, который так жестоко меня испытывает? Отвечая на этот вопрос, Бог делает это не просто так. Во-первых, это помогает человеку стать сильнее и, как бы это сказать, стать более праведным перед Богом. Потому что, когда человек рождается, он рождается в основном эгоистом, возможно. И эти испытания, возможно, они жестокие, но зато они очень эффективные. Ведь не всех Бог испытывает, принеси в жертву сына своего или сам умри там. Он весьма хорошо каждого знает и испытывает каждого по силам. И он хочет, чтобы каждый христианин, каждый его последователь был силен противостоять всему, что его может встретить на пути.
2: То есть, повторяю вопрос, каких друзей бы вы хотели, вот, да, то есть, которые там любят деньги, которые, как сказать, которые хотят постоянно думать о вас там или что?
0: Ну, третье — строить взаимоотношения. Первое — это...
2: Всегда как, ну да, строить взаимоотношения. А ты, наверное, тогда выбрал, получается, друзей, которые бы хотели тебя постоянно испытывать.
1: Нет, я хотел, чтобы меня друг испытал, какой я друг. Ага. Конечно же, я хотел. Но я и хотел друга, которая будет со мной в трудную минуту. Ведь Бог, когда дает испытания, даже тогда, он...
0: Находится рядом.
1: Ты должен понимать, как человек, то, что он рядом с тобой, возможно, он даже несет тебя на руках в то время, когда тебе тяжело.
0: Спасибо, Илья.
3: Ну, знаешь, испытание делается для того, чтобы проверить человека, насколько он верен, насколько он силен. А тебе хотелось бы, чтобы твой друг... Ну, то есть это недоверие получается. Тебе дают испытание, потому что тебе не доверяют. Тебе бы хотелось иметь такого друга, который тебе просто не доверяет.
4: И хочет тебя проверить.
1: Хорошо. Я говорю сейчас о Боге, но если говоря о друге... У меня были такие люди в моей жизни, которые меня проверяли, и это делало меня сильнее. Например, я мог быть более вежлив или изменить свое поведение, и это нужно человеку, чтобы его кто-то когда-нибудь проверял. Я, конечно, не рекомендую своим друзьям проверять друг друга. Но
0: создавать это искусственно, друзья. Вы
1: да,
0: понимаете, что
1: просто...
0: по жизни испытаний нам вот предостаточно.
1: Да, друг, он как бы может дать какое-то испытание, но задуматься можно, друг он после этого или нет. А вот если мы говорим о Боге, это другой разговор, потому что он испытывает и находится рядом. А когда человек дает испытание, он может не рассчитать силы твои как друга и даже может убить тебя и твоего друга.
0: Знаете историю Иосифа и братьев? Вы помните, как он испытывал своих братьев? У меня вопрос. Какое право Иосиф имел испытывать своих братьев? За что он их так?
4: Ну, за то, что они его просто продали в рабство.
0: Да.
4: Поступили да, как... Не со своим братом, а как с каким-то вообще...
0: Ну, а можно человек вот за это проверять их?
1: А может, ему Бог подсказал, как их испытать, собственно говоря? Они же прошли проверку.
2: Ну, он же просто хотел узнать, может ли он как бы, ну, как сделали бы, например, это они второй раз или нет, да, когда он там тоже оставил, ну, брата у себя отправить.
0: Да, если вы знаете эту историю,
4: что
0: он создавал такие обстоятельства, что они должны были Вениамина предать 100%. И получается, от того, что Иосиф испытал их, он увидел, что братья теперь совсем иначе относятся друг к другу.
3: Мне кажется, насчет испытаний, которые посылает нам Бог, многие испытания, ну, мне кажется, Бог не сидит и там и не такой, о, сейчас я тебя испытаю, чтобы закалить твой характер. Вот, я лично по себе могу сказать, многие проблемы, в которые я попадаю, я не считаю, что это испытание, которое посылает мне Бог. Я считаю, что это испытание — это последствия греха, в которые я сама причем, ну, нагрешила или где-то сделала что-то не так. Как бы Бог не желает нам зла, не испытывает нас, просто мы сами очень часто, мы греховны, мы попадаем в такие ситуации. Бог, наоборот, хочет нам помочь.
0: Да, спасибо большое. Ну что, мы заканчивая эту тему, я хотел бы вернуться обратно к самой заповеди, то не будет у тебя других богов, и это принципиально важно. И здорово, когда мы в своей жизни настраиваем себя, что на первом месте в нашей жизни всегда будет наш Господь. Спасибо большое, ребята, вам за участие в этой программе. Дорогие наши слушатели и телезрители, мы очень благодарны, что вы с нами были в этой передаче, и мы хотим заверить вас, если Господь будет на первом месте в вашей жизни, помните, что это оправдано, потому что он является

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Может ли помочь нам молитва в обычной жизни? И на самом ли деле нам нужно с вами уметь молиться? В нашей жизни не всегда все гладко. Когда мы читаем с вами книгу Даниила, мы видим, что во второй главе этой книги царь возвышает Даниила и его друзей. Но уже в третьей главе мы читаем с вами о том, что их ожидает серьезное испытание. Им нужно проявить верность, и им угрожают смертью. Когда мы читаем с вами пятую главу, то мы замечаем также, что в этой главе повествуется о том, как Даниил провозглашает Божью правду, и в конце его возвышают. У него появляется новая должность. Но уже шестая глава показывает нам, что в жизни Даниила неминуемо грядут сложности. И вот в этом повествовании мы снова видим, как этот человек, знающий Бога, в котором высокий дух, как он будет действовать, что он сделает, и услышит ли Бог его молитвы. Нужно сказать, что почти в каждой главе этой книги мы встречаем с вами молитву, будь то молитва Навуходоносора, царя, или Даниила, или его друзей, но эта книга, она наполнена молитвами. В шестой главе прозвучит шестая молитва. Автор желает показать нам, что без молитвенной жизни невозможно построение духовной жизни, что без молитвы невозможно приблизиться к Богу, что без молитвы мы не можем вести диалог с небом. Именно молитва помогает христианину сохранять это постоянство взаимоотношений с Богом. Не молиться – это все равно, что не общаться со своим другом или, может быть, созваниваться с ним один раз в году, рассчитывая, что каким-то таинственным образом у вас с ним сложатся хорошие и крепкие взаимоотношения. Конечно же, скажете вы, это невозможно. Так вот, не молиться означает не общаться с Богом. Не молиться означает утратить эту способность или лишить себя возможности узнать ближе Бога. Ведь этот ежедневный диалог помогает человеку приблизиться к Всевышнему и научиться слышать Бога. Очень часто молодые люди спрашивают, как мне узнать, что именно этот человек – подходящая личность для меня, спутник жизни? Как мне понять, что Бог открывает мне свою волю? И вы знаете, на самом деле, это очень сложно сделать. Если ты никогда не молился, в одночасье понять Бога невозможно.

возможно. Но если человек каждый день находит время для общения с Богом, то он, конечно же, научится его слышать, и он поймет, какие пути Бог избирает для того, чтобы явить свою волю этому человеку. В начале 6 главы мы с вами замечаем, что Даниил был назначен одним из трех руководителей, князей над всей Вавилонской империей. Это очень высокий статус и очень высокая должность. И, конечно же, были те, кто завидовал этому положению Даниила. Он был многоуважаемым человеком в этой империи. И более того, поскольку мы помним с вами, что он всегда был верен Богу, то он превосходил многих людей. Бог давал ему мудрость, Бог умножал его таланты, способности, и ему удавалось толковать сны и открывать волю всем. В ней все проявляли беспрекословное подчинение царю. В 7 стихе написано, что кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Мы читаем с вами в истории, что указы, издаваемые царями Медоперсии, нельзя было отменить. Один многодетный мужчина был обвинен. В процессе исследования нельзя было доказать абсолютно его причастность. И, будучи приговоренным, перед тем, как исполнить приказ о его казни, о его смерти, было все-таки установлено, что он невиновен. Как печально читать, что никто не смог отменить указ. Его казнили, даже узнав о том, что он невиновен, потому что указы не изменяются. Эти люди, понимая, что нечто подобное можно сделать с Даниилом, и зная, что он человек молитвы, пытаются убедить царя подписать указ. Указ, который обязательно поставит Даниила в очень сложное положение. И, конечно, у них это получилось. Мы с вами узнаем, что такой указ был подписан, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Даниил же знал, что подписать такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился Богу своему и славословил его, как это делал он и прежде. Интересно, поднявшись в горницу на этот 2-й этаж, место, откуда он молился и откуда можно было увидеть его, мы видим, что он не изменяет своим традициям, и он также идет молиться. Вы знаете, некоторые люди молятся, когда у них в жизни беда или сложность. И они рассчитывают, что Бог их услышит, и даже обижаются на Бога, что Он не отвечает им так быстро, как быстро появилась в ответ на нужду или проблему их молитва. Но мы видим с вами, что Даниил – это не человек случайностей. Это не человек, который вспоминает Бога только когда у него сложности. Мы читаем, что в его молитве есть постоянство, есть пространство, где он молится, есть время, где он молится, есть структура даже этой молитвы. Мы читаем с вами, что он славословил Бога, как он это делал всегда. На самом деле, постоянная молитвенная жизнь помогает нам чувствовать Бога. Вы знаете, когда я еду в автомобиле, моя жена иногда меня спрашивает: «О чем ты сейчас думаешь?» Или иногда она так спрашивает: «О чем проповедуешь?» Она меня спрашивает, потому что по моей мимике, по выражению лица и даже по каким-то непроизвольным жестам она понимает, что в этот момент я очень глубоко о чем-то размышляю. И я даже так улыбаюсь и спрашиваю: «А ты откуда знаешь, что я сейчас делаю?» Она говорит: «Я все знаю о тебе». На самом деле, когда люди часто общаются, когда они всегда вместе, они начинают понимать друг друга. И даже улыбнувшись, человек, муж или жена, понимают, что сейчас о чем-то думает муж, и даже знают о чем, и могут это сказать вслух. Нечто подобное происходит в жизни Даниила. Он знает Бога, он знает, как Бог действует, он знает, как Бог размышляет, он знает, чего Бог от него ожидает. И, конечно же, он знает, что он чувствует по отношению к Богу. Поэтому, даже зная о том, что подписан такой серьезный указ, что бедствие...

И неминуемо он не идет на компромисс. А ведь можно было спрятаться, а ведь можно было скрыться где-нибудь и помолиться так, чтобы никто даже и не видел. Иногда нам стыдно молиться на улице. Иногда нам стыдно молиться, когда нас окружают люди, не молящиеся. И мы говорим, ну, нам нужно куда-то уйти, чтобы помолиться, потому что нас могут не так понять люди. Но Даниил не изменяет своим традициям. Это человек молитвы. В этой истории рассказывается дальше, что люди, желавшие зла Даниилу, все-таки, подстерегая его, заметили и донесли царю о том, что Даниил молится. Вы знаете, религия, в которой есть место клевете и злости, обязательно нет места для Бога. В жизни Даниила, в религии Даниила, Бог занимает главное место, и поэтому в ней нет ненависти. Если вы помните, мы с вами, читая эту книгу, заметили, что во второй главе царь хотел уничтожить всех гадателей, всех людей, которые претендовали на знания, всех астрологов. И Даниил сказал: не убивай никого, ни сатрапов, ни начальников, ни всех ворожей и астрологов, дай им жизнь. Так поступают настоящие верующие люди. Они понимают, что Бог спасает, и их миссия заключается в спасении, что Бог любит, и они призваны любить. Но вот в 6 главе мы замечаем нечто обратное, что Даниила хотят убить те, кого когда-то однажды он спас. Но что происходит дальше? Мы с вами замечаем, читая эту историю, что в этой молитве, не случайной молитве, он получает ответ. Мы с вами замечаем, что он самостоятельно молится, не ожидая проблем. Чуть раньше мы видели с вами, что царь заставлял всех молиться. Люди, испытывая страх, преклоняли колени. Сердца же их оставались гордо стоять перед Богом. Но вот в этом случае эта самостоятельная молитва Даниила, она льется к небесам, и он прославляет Бога. Это не крайнее средство, это ритм жизни, это часть его жизни. Он не вспоминает о Боге от случая к случаю. Он всегда помнит о том, что Господь обитает. Это не только чувство, это то, что его сближает с Богом. Нужно сказать, что даже время молитвы Даниила, утром, обед и вечером, во время вечерней жертвы, это тоже не случайность, потому что слово «жертвоприношение» или «жертва» происходит и имеет общий корень на языке еврейском со словом «близкий». И как будто бы автор хочет показать, что молитва в это особое время как раз-то и способствует близости человека с Богом. Молитва – это единственное средство, сближающее нас с небом. Но как мы с вами узнаем, как только царь узнает о том, что указ нарушен, он понимает, что участь предрешена, и Даниила нужно будет бросить в львиный ров. В 16 стихе мы читаем с вами о том, что царь испытывает надежду, уже зная этого человека, он говорит: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он тебя спасет. Я знаю, что ты молишься живому Богу. Ожидай избавления». И далее мы видим с вами, что та вечерняя трапеза, которая была очень важной в этом народе, в этой культуре, царь решил отказаться от нее. Мы читаем с вами о том, что он пошел в свой дворец и лег спать без ужина. В принципе, здесь есть явный намек на пост, а во время поста люди тоже молились. Интересно, что молитвы Даниила приобщают людей самого разного ранга молиться и обращаться к Богу. Обязательно нужно было запечатать этот львиный ров. И мы читаем о том, что была поставлена печать царя. Такое ощущение складывается, что судьба Даниила предрешена и запечатана. Но могут ли люди решать такие важные духовные вопросы? И все-таки в чьих руках

Судьба Даниила, царя, врагов, испытывающих злость, ненавидящих, или она по-прежнему остается в надежных руках всемогущего Бога. Давайте увидим, что происходит дальше. Мы видим с вами, что на следующий день царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. Подойдя, он жалобным голосом сказал: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, смог ли он спасти тебя от львов? Смог ли он помочь тебе? Твой Бог, которому ты неизменно служишь». Заметьте, не время от времени, не твой Бог, которого ты вспоминаешь однажды, дважды в год, когда тебе плохо, а тот Бог, кому ты неизменно всегда служишь, каждый день молишься. Мог ли он тебя спасти? И, конечно же, друзья, такой Бог спасает. Такой Бог спешит к человеку. Такой Бог, он неизменно спешит на помощь к человеку. И тогда отвечает он: «Да, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался чист перед ним, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Другая мысль очень интересная о том, что Даниил заявляет о том, что он чист. Но даже невзирая на то, что он чист и праведен, мы видим с вами, что спасение приходит извне. Ангел пришел, чтобы спасти его. Самое важное, что происходит в процессе нашего духовного возрастания, это понимание того, что не наши дела, не мы сами можем спасти себя. И нет на земле человека, кто мог бы спасти нас. Нет бы человека, наделенного даже духовным саном, авторитетом, кто мог бы дать нам спасение. Человек не может спасти себя и кого-либо спасти. Спасение человека – это дело Божье. Бог вмешивается в жизнь человека. Инициатива о спасении принадлежит Богу. Он всегда является в жизнь человека, чтобы дать ему освобождение. И в этой истории ангел с небес снизошел, хотя это был праведный человек, хотя он молился, но не он, а Бог совершает спасение в этой истории. И мы читаем с вами, что после этого чудесного спасения издается другое повеление. И оно звучит так: «Бог живой, Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила». И мы читаем с вами, что царь приглашает всех поклониться этому живому Богу. Другими словами, звучит мысль о том, что в отношении Бога не должно быть нейтралитета. Мы не должны жить двойной жизнью, обычной и иногда обращаться к Богу. Мы не должны жить на этой земле с тем чувством, что мы можем обойтись без Бога. И в этом повелении, в этом указе отражается великая Божья мечта о каждом человеке, чтобы каждый человек обратился к Богу. И Бог говорит: «Посмотрите, что я сотворил с жизнью Даниила, как я отвечаю на молитвы его». Я помню мой первый молитвенный опыт. Мне было всего 12 лет, и я очень сильно заболел. Мне сделали уже несколько операций, и они не были очень успешными. И вот в ноябре месяце я находился в госпитале 15 дней, и через 15 дней мне говорит врач, что ты свободен, ты можешь позвонить родителям, чтобы они тебя забрали домой. Но в тот день был какой-то очень интересный консилиум международный, и один из врачей, приехав на эту конференцию из Израиля, взял снимок моей ноги. Взял снимок и сказал такие слова. Я не понимал еще, что происходит. Это было на иностранном для меня языке. Но позже я узнал, что это были слова: «Нужна срочная операция. Вызывайте родителей». Я помню тот день, когда мне сказали, распаковывая все свои вещи, пусть приезжают родители, но не для того, чтобы тебя забрать. Через 2 дня я уже был на операционном столе. Я помню, что я очень долго ждал этой операции. И я помню свою первую молитву. Я сказал такие слова: «Господи, если ты меня спасешь,

если ты меня исцелишь, если ты меня услышишь, я буду всю жизнь служить тебе». Вы знаете, я помню и сегодня, спустя уже 28 лет, я помню эту молитву, и я помню свое обещание, и я знаю, как Бог чудесным образом вмешался в мою жизнь тогда. Он это делает каждый день и каждое мгновение. В этой истории финал следующий. Звучит повеление человека, кто тоже помолился впервые в своей жизни. Помолился о Данииле, и Бог услышал и его в том числе. И он говорит: «Зная Бога, зная, как Он действует в истории земли, зная, как Он любит человека, зная, как Он отвечает на молитвы, хочу вам сказать, что каждый человек должен молиться, что каждый человек должен верить в Бога. И не должно никого на этой земле остаться, кто бы не знал, что есть Бог живой, что царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно». Друзья, как только мы находим время для Бога, Он обязательно найдет время для каждого из нас. Наша молитва не должна быть случайной, спонтанной. Она не должна рождаться только когда мы испытываем в жизни тревогу. Настоящая молитва, настоящее общение с Богом сопровождает нас всю жизнь, каждый день. Как Даниил молился трижды, мы продолжаем, подобно этому мужу веры, молиться, искать Бога снова и снова, потому что каждый раз, как только мы начинаем Его искать, Он обязательно открывается нам. Бог спасает молящихся. Молитесь Богу, и вы обязательно почувствуете, как Он удивительным образом вмешается в вашу жизнь.

Они любили, а потом расстались. Спустя какое-то время они пробуют еще раз стать счастливыми вдвоем. Некоторые люди утверждают, что если вы приняли решение расстаться, то лучше уже не возвращаться друг к другу. А кто-то считает, что после расставания ваши отношения будут крепче, чем раньше. Стоит ли снова встречаться с бывшими? Вопрос действительно непростой. Ведь все очень индивидуально, и у каждого отношения с бывшими партнерами могут сложиться по-разному. Однако, если есть желание все вернуть, то стоит задуматься и проанализировать следующие моменты. Вспомните, сколько времени прошло с момента расставания. Если это было недавно, и вы понимаете, что вас снова влечет друг к другу, то здесь нужно быть аккуратным. Ведь в самом начале, после расставания, человеку очень непривычно быть одному. Никто не желает доброе утро, не интересуется, как твои дела, и это нормально. Только вот очень непривычно и неприятно. Нужно больше времени, чтобы научиться жить самостоятельно, в ладу с самим собой. Это важный совет не только для бывших партнеров. Человек должен начинать отношения, зная, что он самодостаточен. Не забывайте, почему вы расстались. Как бы странно это ни казалось, но почему-то партнеры

которые вновь сходятся, словно забывают о причинах своего расставания. Наверняка это были веские причины, и есть большая вероятность того, что эти причины никуда не денутся. Определенная черта характера, поступки или еще что-то, что вам мешало быть вместе, снова будут давать о себе знать. Поэтому хорошо подумайте, сможете ли вы снова жить с этим. Анализируйте причины того, почему вы хотите вернуться. Тяга к человеку может возникать по разным причинам, и многие из них не такие уж весомые. Может быть, это что-то мимолетное, и стоит сдержать эти чувства в себе. Но опять же, не нужно впадать в крайность и совсем не допускать любви в своей жизни. Просто сойтись с бывшим партнером – это не такая простая ситуация, и нужно все очень хорошо взвесить и проанализировать. Слушайте себя. Наверняка рядом с вами окажется много людей, которые с радостью дадут совет. Но здесь очень важно прислушаться к себе. А чего хочу я? Если не получается, не забывай, что есть тот, кто знает тебя лучше всех на свете. Помолись ему, и он обязательно подскажет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Что моя любовь с твоей? Ты ведь глубже и добрей. Ты прекрасней всех и вся. Ты не раз спасал меня. Без тебя я не жилец, а насмешливый малец. Без тебя я утону, я в пучину вод уйду. Я люблю тебя, Господь. Вот и все, что я скажу. Грех не в силах побороть, потому и прихожу. Ты сильнее, ты добрей. Что моя любовь с твоей?

0: Здравствуйте. Седьмой день творения. Что это за удивительный день, в который отдыхал сам Бог? Где находился Эдемский сад? И когда Бог создал человеку душу? На эти и другие вопросы мы ищем ответы во второй главе книги Бытия. У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Вторая глава начинается со слов: «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Что дальше?
1: Да, вторая глава, мы дошли до второй главы, и она действительно начинается со слов: «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Хотя, в принципе, что такое воинство, вроде как бы, да, мы прочитали, о чем в первой главе, вот если просто вкратце повторить, мы прочитали о том, что Бог создал время. Бог создал в первой главе было сотворено тогда еще только 6 дней. Бог не просто творит что-то в каждом дне, да? Хотя и это очень важно. Бог творит каждый день, Он творит время, Он творит недельный цикл. И кульминацией Божьего творения мы прочитали, что в 6-й день Бог творит человека. И этот день Бог дает ему такую оценку «хорошо весьма», потому что Бог создал человека по своему образу и подобию. Но творческая неделя не закончилась. И вот далее мы читаем со 2 стиха, 2 главы. «Так совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог 7-й день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И уже в 4 стихе снова говорится: вот происхождение неба и земли при сотворении их, да? В то время, как Господь Бог создал небо и землю, и так далее, и так далее. Ну, в общем, творческая неделя продолжается. Что же Бог творит в 7-м дне? И тут как бы даже, по-моему, ответ-то не дается, что как бы явного ответа нет. К 7-му дню написано, закончил или совершил дела свои, которые он делал, а в день 7-й Бог что делает?
0: Почил.
1: Почил. То есть, другими словами, Бог 7-й день отдыхает, и дается в 3-м тексте опять 2 важных момента, 2 важных детали даются нам, что он этот день благословил и
0: Осветил.
1: И вот это очень важно понять, что

0: совершает творческие процессы, то в седьмой день он творит особый день, в который он вот эти творческие процессы оставляет. Написано, что почил. Вроде как бы Бог не должен был вставать, да, то есть понятно, что он это действие совершает умышленно. И он его благословляет. Вот здесь вот это важное слово, и я хотел бы, чтобы мы немножко вспомнили, что значит благословил. Мы с вами читали в первой главе уже два Божьих благословения. Мы читали, что Бог в 22 тексте благословил один раз, и потом Бог благословляет позже в 28 стихе. Вот эти благословения мы с вами вспомним, да? Первая глава, 22 текст. Бог творит рыб и птиц, и написано: «Благословил их Бог, говоря, плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Бог творит человека и говорит, сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И мы сказали, что благословил означает определенное предназначение этому придал. Бог сотворил животный мир и дает ему предназначение, плодится, размножается. Бог создал человека и дает ему предназначение. Он говорит, плодитесь, размножайтесь, но владычествуйте над этим животным миром, будьте господином этого животного мира. И вот третье благословение написано, благословил в седьмой день. То есть слово благословил означает дал определенное предназначение. А здесь какое предназначение под словом благословил говорится? Вот благословил, значит, осветил. Вот предназначение этого дня. Осветил. То есть это какой-то святой день, говорится.
1: Безгрешный,
0: да,
1: наверное.
0: Безгрешный, когда говорится о человеке. Но на самом деле вот это слово «святой» в своем первоначальном значении, оно означает «отделенный», «особенный». «Святой» – это значит «особенный». И когда написано, что Бог осветил, это означает, что Бог этот день сделал особенным. Вот когда уже Бог сделал этот день особенным, вот тогда закончилось творческая первая неделя, и тогда уже дальше все начало существовать вот в контексте этой задумки.
1: А для человека-то получается, вот он только что был сотворен, для него это вообще как бы получается первый день,
0: да.
1: Первый настоящий его
0: фактически,
1: день.
0: Фактически, если человек был сотворен, грубо говоря, в шестой день, да, это мы знаем, была пятница, и седьмой день, седьмой день Бог творит, и вот... Первый свой фактически полный день жизни человек проводит в общении с Творцом. У него наверняка было много вопросов, много каких-то моментов, которые он хотел уточнить у Бога. Но самое важное для нас, что вот эта Божья задумка о седьмом дне, она легла в основу заповеди. Ведь что такое заповедь, да? Чуть позже мы об этом тоже прочитаем. Но сейчас просто хочется сказать, что вот до сего момента мы не видим, что Бог дает человеку какие-то повеления или какие-то установления. Ну, не читаем мы сейчас этого здесь, да, здесь этого нет. Но позже, уже после грехопадения, мы читаем, что Бог дает человеку 10 заповедей. Эти 10 заповедей принимаются практически всем христианским миром. Это те классические Божьи ценности, данные человечеству. Они записаны в книге «Исход», 20 главе. И наряду с такими заповедями, как «почитай отца и мать», как «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради», да, «не лжесвидетельствуй», вот дана заповедь о субботнем дне. Я хочу ее прочитать. Книга «Исход», 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его». Да? «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела». Вот суть заповеди, да? Очень похоже на язык творения, правда, вот который только что мы прочитали. Бог шесть дней что делал?
1: Творил
0: и созидал. Седьмой день он что делает?
1: Отдыхал.
0: Он отдыхает, и он благословляет этот день и...
1: Освещает.
0: А что здесь написано? Да? Помни день субботний, чтобы светить. То есть Бог, то, что Он сделал сам, Он фактически говорит человек,

0: Вот теперь ты делай так же. Помнишь вопрос, который мы в первой главе рассматривали, что значит человек был сотворен по образу и подобию Божьему? Да, и мы сказали, что Бог дал человеку право господствовать над миром, который Бог подарил человеку. И вот здесь то же самое, очень похоже. Бог это делал сам, и теперь говорит человеку, делай то же. Это образ и подобие? Ну, конечно же, это очень похоже. Бог это делает и говорит теперь человеку, а теперь ты делай так же. Я хочу, чтобы ты был на меня похож. Я хочу, чтобы ты жил, как я.
1: Брал пример.
0: Как я показал тебе в своей неделе творения. Поэтому это очень важный момент. На нем делается серьезнейший акцент. Если мы говорим о таких глобальных вопросах, да, мы говорим, что понимать, как произошла наша, как появилась наша Земля, как появился человек, если мы говорим, что это глобальные вопросы, правда, если мы начинаем быть убежденными, если Библия – та книга, которой мы доверяем, и мы начинаем быть убежденными, что человек сотворен Богом, да, мы считаем это глобальное, как сказать, глобальный вопрос. Это очень важный фундамент нашего мировоззрения.
1: Один из основных, да?
0: Да, один из основных фундаментов нашего мировоззрения. И вот в этом описании почему-то Бог уделяет время и место сотворению седьмого дня. Ничего не произошло в этот день, ничего. Единственное, что произошло, Бог в этот день отдыхал. Это, конечно, отдельная тема, о ней много можно размышлять, да? Вот. Но задумка вот именно такая. Задумка вот именно такая. Благословил седьмой день и освятил его. Поэтому это очень важный момент, который мы не могли просто пройти мимо, поэтому сделали на нем вот такой вот серьезный акцент. Читаем дальше?
1: Да.
0: Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался от земли и орошал все лицо земли. Пятый текст. Не было еще человека, а мы уже читали, что человек уже появился. Что это такое?
1: Зачем тут такое повторение? Это же уже было.
0: Как будто мы читаем это повествование, как будто оно немножко откатывает нас назад. Получается, что когда заканчивается неделя творения или описание недели творения, да, ставится какая-то точка и откатывается немножко повествование назад и делается такой общий обзор. Общий обзор. И после этого обзора мы снова будем переходить к новой очень важной мысли, на которой автор хочет сделать акцент. Но мы в прошлый раз сказали, что вообще это поэтические главы. Они написаны в определенном таком стиле поэзии того времени, той эпохи, того языка. И в этом, вот в этой поэзии очень важна рифма смыслов и повторение, определенные повторения. Нам сейчас это очень трудно понять, потому
1: что... Как припев, что ли?
0: Да даже не припев. Вот мне это лично очень трудно понять, и поэтому очень трудно пояснить и объяснить, как. Но нам надо просто это принять, что это эпоха того времени, это поэтическое повествование того времени, с одной стороны. С другой стороны, логика вот в этом есть, как я уже сказал, что делается заключительная как бы вот идея об окончании творческой недели, да? Потом некий обзор, и теперь автор приглашает нас к новой мысли, ну, на которую он хочет уделить особое внимание, и, наверное, потому что это очень важно, да? Он же вот этот «не было человека для возделывания земли», «не было человека», да? «Пар поднимался с земли, орошал лицо земли», «человека не было». А седьмой текст, он как раз повествует о чем? О том, как Бог сотворил человека.
1: Вот теперь,
0: «не было человека».
1: Теперь
0: а теперь
1: есть.
0: Вернемся к этой мысли. И теперь давайте поподробнее остановимся на то, как Бог создал человека. Потому что в первой главе мы просто узнали очень важную деталь, что Бог сотворен, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, да? Это касается больше его, как сказать, предназначения, как он будет жить. А вот седьмой текст, на самом деле, это очень важный текст, очень важный, один из очень

0: важных вообще текстов книги «Бытие», потому что он нам немного говорит о природе человека.
1: Угу.
0: Да, прочитаем его. «Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живое». Сегодня кто только не говорит о человеческой душе. Что такое человеческая душа? Где она там находится? Сколько она весит? Куда она девается после смерти? И так далее, и так далее. Правда? Нет религии, наверное, которая бы не говорила о человеческой душе. И христианство говорит сегодня о человеческой душе как о некоем бессмертном явлении, да, как о некой бессмертной субстанции, там, где-то куда-то там Богом заложенное в человеческое существо. Но давайте прочитаем вот что... Ну, просто внимательно еще раз прочитаем этот текст. Не могу его пройти мимо. Сделаем на нем большой, ну, такой серьезный акцент. «Создал Господь Бог человека из праха земного». Это что?
1: Тело, наверное, да?
0: Как это себе можно представить, да? То есть, ну, прах земной или в других переводах, либо, например, в других священных книгах, потому что эта история повторяется и в других писаниях, да, ну, например, в Коране, там, глина или еще что-то. Но человек был, вот, Бог взял человека и слепил, грубо говоря, так скажем, вот как ты сказал, тело слепил. Вот человек, не, ну, сотворенный человек, вот он. Интересно, кстати, интересно, если, ну, какой здесь интересная деталь, если все до этого Бог как творил?
1: Словом.
0: Словом. Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. Бог словом все творил, а здесь написано «из праха земного». То есть, не, конечно, здесь нету такого буквального повествования, что Бог творил человека прям вручную, лепил его, да, но складывается впечатление, что он здесь не написано, что он словом его вот так раз, а потому что человек особое творение, он по образу Божию, это нечто особое. Но в любом случае, вот, вот Бог сотворил человека, а дальше написано «вдунул в лице его дыхание жизни». Это что такое дальше произошло?
1: Что-то не очень понятное, честно сказать.
0: Да, это не как? Очень понятное. Это правда не очень понятно, но вот попробуем представить. Вот Бог создал человека из праха земного. Вот он, сотворенный человек. Скульптура из глины слеплена. Угу. Но фактически, да, она не живая. Она не говорит, она не ходит, эта скульптура. Она там, он ее стоя слепил или лежа. Мы не знаем, как это все это было, да. Но вот в определенный момент он вдыхает дыхание жизни. Что это такое? Трудно сказать. Но Бог ведь творец. И его дыхание может дать силу, и живительную силу, силу для жизни, чему угодно. И вот Бог продолжает свою задумку. Он вдыхает дыхание жизни вот в это свое творение, вот в то, что он сейчас с руками слепил, там, сотворил, смастерил, как угодно это можно назвать. Вот, вдыхает туда дыхание жизни. И вот эта вот скульптура, она жила. Руки, ноги задвигались, да, сердце забилось, глаза открылись, человек стал дышать, все органы, все вот это зафункционировало.
1: Наверное, думать уже, может быть, даже чего-то,
0: да,
1: начал.
0: Думать начал, мозг заработал, все. Вот эта вот вся Божья задумка, она ожила, она задвигалась. Это очень интересно. А что же дальше написано?
1: «И стал человек душой живое».
0: Вот.
1: И что это значит?
0: Да. Вот именно, что же это значит? Что же такое душа-то человеческая? Вот если...
1: Получается, что это живой человек.
0: Получается, что это живой человек. Но это очень важная мысль. Это потрясающая мысль. Потому что даже в христианском мировоззрении очень мало конфессий, которые мыслят именно таким образом. Большинство конфессии христианского мира считают, что душа – это некая субстанция, которую Бог заложил в человек. Вот вдунул в дыхание жизни, вот туда душу заложил, да? Ну, как если... бы, но здесь не так написано.
1: Ну, если так все на поверхности, почему же,
0: да,
1: такая большая разница?
0: Бог создал человека из праха земного. Это можно сравнить. Есть такой примитивный пример с электрической лампочкой. Создал Господь Бог человека из праха земного. Создали электрическую лампочку. Вот это... из праха, вот она, плоть. Вдунул дыхание жизни, подключили электроэнергию. Стал человек душой живой, вот лампочка загорелась. Да? Убираешь электроэнергию, дыхание жизни убираешь, человек умирает, лампочка тухнет. Это такой простой пример. Но очень важная мысль,

0: что душа человеческая – это сам живой человек.
1: А у меня вот вопрос. Мы же перед этим говорили, что первые главы «Бытие», может, не только первые, написаны поэтическим языком.
0: Да.
1: А мы тут начали цепляться уже к каждому слову. Но поэзия – это такая вещь вольная.
0: Да.
1: Там же это же не технические какие-то термины. Правильно ли, что мы вот так вот начинаем? Там это поэзия, стих его можно воспринимать как-то вот художественно, как метафору, а тут прям точно. Вот душа – это живой человек.
0: Да, но тем не менее, ведь в первую очередь идея поэзии, вот этой поэзии, это рифма смыслов, да? Поэтому я думаю, что мы вполне можем доверять тому, что здесь написано. Но во всяком случае, нет другого более такого детального повествования о том, что из себя представляет природа человека, как в книге «Бытие». Ну и просто, если мы отвергнем и это повествование, нам тогда на что? Только лишь на предположение. Есть другие косвенные тексты Священного Писания, говорящие в унисон вот с этой идеей. Да? Душа согрешающая, та умрет, душа может умереть. Что человек после смерти, пишет Экклезиаст, ничего не чувствует, и нет у него уже больше ни сознания, ничего. Да? Что при жизни только человек может получать, ну, как сказать, вот удовольствие и радость от этой жизни. Да? Все вот эти вот косвенные моменты, они идут очень в унисон с тем, что здесь написано. Поэтому вот эти вот две очень важные идеи, которые мы сейчас из прочитанного, как сказать, вот здесь сегодня увидели, это особенность и значимость седьмого дня субботнего, потому что именно когда человек вовлекается вот в такое, как сказать, подражание Богу, в этом в том числе и часть Божьей задумки быть сотворенным по образу и подобию Божьему. Да? Человек как Бог, он, Бог отдыхает, и человек отдыхает, Бог 6 дней творит, и человек 6 дней работает. Да? Вот.
1: Можно даже сказать, что они вместе отдыхают, да?
0: Да, именно так и есть, они вместе отдыхают. И природа человек, потому что нигде в других местах вот так вот подробно не написано. А вот эти вот моменты не раскрыты. Ну что, будем читать дальше, да?
1: Да, дальше уже про то, как человек жил.
0: Да.
1: Или где.
0: Мы не прочитаем сегодня всю вторую главу, мы еще прочитаем несколько стихов и остановимся. А потому что дальше тоже будут важные моменты, о которых бы хотелось поговорить подробно. А сейчас мы прочитаем до 14 стиха. «Насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки. Имя одной – Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там в долах, и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель, она протекает перед Ассирией. Четвертая река – Ефрат». Ну, вот здесь вот мы, наверное, на сегодня остановимся. И тоже несколько слов хочется сказать, да? «Насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке». Что такое рай? опять такой может показаться глобальный вопрос. Но на самом деле удивительно, что когда мы читаем о неделе творения, мы видим, что Бог творит рай. Бог сотворил человека и сотворил для него рай. Но для нас рай – это нечто такое, что-то такое супер крутое, хорошее, где человеку только все хорошо и так далее. Да? На самом деле...
1: Написано же, что... Бог рай-то насадил уже после того, как человека создал, то есть после недели творения.
0: Да.
1: Насадил, это же вторая неделя пошла.
0: Ну и здесь еще написано, что насадил. Что он насадил, это означает что? Как бы посадил, да? Как будто это язык садоводчества. На самом деле слово рай, оно переводится как сад. И даже говорят едемский сад. Но здесь можно поиграть на словах вот так вот, да? Насадил рай в Едеме на востоке, как будто сам Едем

0: Эдемский сад, не весь Эдемский сад был раем, а только сад, как были определенные территории этого сада, находящегося в Эдемском саду, была особым местом, которое Бог назвал раем. Ну или сам весь Эдемский сад был раем. Это, наверное, не так важно. Но важно то, что поместил там человека, которого создал. Бог создал человека для такой жизни, которая была бы райской.
1: Которая нам и не снилась, да?
0: Которая
1: пока еще, к сожалению.
0: Которая по-настоящему была бы райской. Но, в общем, Бог не создавал человека для того, чтобы он страдал, для того, чтобы он
1: из последних сил добывал себе на пропитание.
0: Да, и так далее. Все, изначально все было немножко по-другому.
1: Но получается, он туда пока только одного Адама?
0: Да, мы об этом будем читать во второй части второй главы, не в нашей сегодняшней передаче, да, но здесь вот написано еще кое-что про еду, которую он дал ему. Написано, что приятное на вид и хорошее для пищи. Удивительно. Вот если бы Бог был поваром, да, вот представляешь, но написано приятное на вид, еду, которую ел человек в Эдемском саду, в раю, она хорошо выглядела, очень хорошо.
1: Ну, так это фрукты, наверное.
0: Ну, мы не знаем, неважно, она хорошо выглядела. Там, кстати, в первой главе мы читали, что да, что было предназначено, но хорошо выглядело. Даже если это были, предположим, фрукты, они могли быть выглядеть по-разному. Эстетическое удовольствие, которое человек получал от еды, и хорошо для пищи. Человек кушал, и ему было вкусно.
1: Приятно.
0: И он наслаждался вот этой вкусной, красивой едой. Это, кстати, еда ведь это неотъемлемая часть жизни человека, да? И очень классно, что когда человек во время еды может получать удовольствие. Но так было в раю. Сегодня, к сожалению, не всегда так. Не всякая пища хороша для пищи и так далее. Но об этом потом. И дерево жизни посреди рая. Дерево жизни посреди рая. Дерево познания добра и зла. Об этом более чуть подробно. Но вот отличие Эдемского именно рая. Человек тоже может себе типа рая создать на земле.
1: Пытается.
0: Да, хороший сад себе построить, огородить его забором, чтобы туда никто не лазил таким внушительным. И большой может себе сад построить. И жить там хорошо и счастливо. Но там никогда не будет вот этого дерева, о котором здесь сказано, дерево жизни. Потому что человек вкушает этого дерева жизни, он жил вечно. Он имел способность жить вечно. Когда человек согрешит, Бог уберет, точнее, Бог изгонит человека из этого рая, чтобы он не вкушал от дерева жизни, именно от дерева жизни. Ну и дерево познания добра и зла. У человека, сотворенного в Эдемском саду, была свобода. Была свобода сделать свой выбор между добром и злом. Тоже очень интересный момент. Об этом тоже чуть позже мы поговорим подробнее, потому что время наше заканчивается. Ну и хочется еще одну такую деталь сказать вот про эти реки. Да? Мы, конечно, не знаем о них, много чего сказать не можем. Может быть, только об одной из рек, что здесь написано, реке Евфрат, которая позже, мы будем знать, что она протекала через Вавилон, буквальный Вавилон, и потом в книге Откровения она встречается как некий образ, питающий Вавилон, да? Тоже об этом мы скажем подробнее чуть позже, но вот интересно, что Евфрат, которая будет потом символом подпитки нечестивого Вавилона...
1: Жестокий город, да, могущественный, да, жестокий.
0: Она вытекала из Эдемского сада. И может показаться удивительным, но на самом деле ничего удивительного, ведь самый человек вышел из Эдемского сада. И человек тоже в будущем немало зла сотворит. Этот Вавилон, в конце концов, же человек потом построит, правда, который был символом, который станет символом зла в будущем. Если говорить, вот я могу ошибиться, но могу сделать предположение. Просто, может быть, кому-то будет интересно. Если попробовать переложить на современную географию, то вот, насколько я как бы понял, что Эдемский сад находился, если вот на современную географию, то где-то между Средиземным морем, Каспием и Персидским заливом. Где-то вот на этой площади когда-то Бог сотворил Эдемский сад. Ну... А сегодня все по-другому. Какие выводы мы можем сделать из прочитанного? Бог дал человеку, не дал человеку бессмертие, да? Дал человеку условное бессмертие. Бог создал человека смертным, но на определенных условиях человек мог вкушать дерево, от дерева жизни и жить вечно. Поэтому мы можем сказать, что Бог создал человека бессмертным в Эдемском саду. Человек мог быть

0: мог жить вечно. Ну и вот этот вот особый Божий подарок человеку – это субботний день, в который человек исполняет то, что заповедал Бог, вот в том числе приобщался к его образу и подобию.
1: Субботний день в раю – это очень красиво.
0: Да. Ну и вообще само слово «рай», видите, сама идея. Бог создал человека для жизни, для хорошей жизни, для хорошей, полноценной, творческой жизни. Вот так изначально было. Ну и чуть позже, прочитая об этом, читая повествование, мы увидим, как человек это потерял и что сделал Бог, чтобы человеку все это вернуть.
1: Хорошо. Спасибо, Дмитрий. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Мы хотим призвать вас изучать Библию лично или изучать ее вместе с нами. Всего доброго, до свидания.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Когда Иисус Христос, живя на земле, проповедуя, Его окружали множество народа, и с Ним произошел такой случай. Он проходил около смоковницы. И когда проходил, вдруг понял, что Он очень хочет кушать. В тексте прямо говорится, взалкал. Он посмотрел на смоковницу, посмотрел, что там множество листвы, подошел, чтобы взять плод, и не увидел никакого плода, не нашел. А плод должен был быть, потому что у смоковницы вначале появляются плоды, а потом листва. И он сказал, как будто бы она была живая, он сказал, да не будет плода от тебя вовек. И смоковница тотчас засохла. Интересно, что это не был просто акт такого чуда Христа. Он рассердился на смоковницу и вдруг ей сказал такие слова. Нет. Это был глубокий символ того, что народ израильский был красив снаружи, имел прекрасную листву, имел прекрасное храмовое служение. Все было красиво, блестело. Но когда Христос пришел, чтобы найти плод, плода не было. И в этом действии со смоковницей Он показал нечто народу израильскому. Он сказал Израилю через это действие, что если не появится плод в жизни, то точно так же засохнете и погибнете. Бог предложил человеку приносить плод. Давайте мы посмотрим в Священном Писании, что Библия говорит о плоде, о том, что это такое, для чего это нужно, как Библия представляет плод. Обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что написано. Иисус Христос проповедует, и в 8 главе Евангелия от Луки записаны Его слова в притче о сеятеле. 8 глава, 14 текст. «А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в тернии. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать,

да слышит. Одно из упоминаний, которое мы прочли, это то, что семя падает в почву и приносит плод. Когда Бог сотворил нашу землю, Он сразу сказал: «Вот деревья, приносящие плод, каждое по роду своему. Растения приносят плод». По сути, все на земле, что существует, оно приносит плод. В книге притчей автор говорит прекрасные слова. Они записаны в 12 главе, 14 текст. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». А в главе 13 сказано: «От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло». Это глава 13, второй текст. Библия подразумевает, что все, что движется, существует, приносит плод. Как нам понимать слова Священного Писания, когда Священное Писание предлагает приносить плод? Даже когда Израиль слушал Бога, то Бог в своих благословениях не обошел эту тему стороной. В книге Второзакония, в 7 главе, в 13-14 тексте говорятся такие слова: «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем». Бог благословляет Израиль. И обещая ему все благословения, он говорит, что все принесет плод. У тебя не будет бесплодного. То есть подразумевается, что благословение Божье – это приносить плод, а проклятие – это значит быть бесплодным. Израиль воспринимал Бога, и эти слова достаточно буквально. Если женщина имела ребенка, значит, благословенна. Если не имела, значит, проклята перед Богом. Что делать? Как развиваться человеку? Библия подразумевает, что человек должен приносить плод, но есть плод в жизни физической. Но Библия также подразумевает, что есть плод в жизни духовной. Об этих плодах говорится, что это плод любовь, радость, мир, долготерпение. Бог дает жизнь растению, и растение приносит плод. Бог дает благословение человеку, и человек способен принести этот плод. В контексте этой темы интересно звучат слова, которые Бог сказал человеку в начале: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». В этих словах Бог приглашает человека не просто увеличивать численность на земле, а Бог приглашает человека приносить плод в своей жизни. Плодитесь. В притчах немножко переиначены эти слова. Там сказано, что праведник, как светило лучезарное, которое светлеет все более и более. По сути,

Бог видит человека постоянно развивающимся, постоянно познающим, постоянно человек приносит плод. То есть плод – это следствие всех дел, плод – это следствие слов, мышления, поступков, то есть всего того, что доступно человеку. И плод есть хороший, а есть плохой. Есть парадоксы, которые описаны в Библии. Например, Бог посадил виноград, а на этом винограде вдруг вырос терний. Бог сделал все для того, чтобы был принесен хороший плод, а был принесен совершенно не тот плод, который подразумевал Бог. Человек приглашается к насыщенной, полноценной жизни. Человек приглашается к тому, чтобы приносить плод в своих словах, делах, в своем спасении. К сожалению, когда Иисус сказал смоковнице эти страшные слова, что не будет плода вовек, Он сказал это человечеству. Если в моей жизни нет плода, если в твоей жизни нет плода, то в один прекрасный день, и это закон, который поставил Господь, закон библейский, плодитесь и размножайтесь. Пусть ваша жизнь будет наполнена, насыщена. Развивайтесь. Пусть этот плод будет благословенным в твоей жизни. Любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие – это тот плод, который покажет, что ты делал до этого. Христос, когда говорил притчу о терниях, Он говорил, что идет сеятель и сеет. Иное падает при дороге, иное в тернии, а иное на благоприятную почву. Каждый человек на сегодняшний день представляет собой эту почву. И эта почва не просто потому, что так решила судьба. Вот у меня такая почва. Нет. Почва зависит от намерения человека. Почва зависит от мотива человека. Если он пожелает, чтобы сегодня у него в сердце была плодородная почва, она будет. А если он просто выслушал Слово Божье, может быть, согласится с ним, скажет, да, это правильно, это хорошо, но мне сейчас некогда. Это будут тернии. А если человек послушает слово и скажет, ну, в следующий раз я буду разбираться в нем, в стороночку отложит, то это будет при дороге. При дороге, потому что есть множество птиц в нашей жизни, и у каждого свои птицы, которые склевывают ту истину, то зерно, которое посылает сеятель для каждого. Если склевывают птицы, плода не будет. Если посажено в тернии, плода не будет. А то, что упадет на плодородную почву, принесет плод. Дорогой друг, какие слова ты желал бы услышать от Господа? Если в твоей жизни все в листве, красиво, если ты чувствуешь, что ты ближнему своему не делаешь зла, никого не воруешь, никого не убиваешь, живешь, как все –

И будет казаться, что это та листва, тот блеск, который показывает, кто ты. Услышь Господа. Он придет к тебе когда-то для того, чтобы найти плод. И придет потому, что твоя листва будет выдавать и говорить информацию, что ты имеешь плод. Ты должен иметь плод. Твоя листва будет сигнализировать об этом, и Господь придет к тебе. Что, если Он не найдет у тебя плода? Что ты будешь делать? Что ты сможешь сказать Господу? Ведь такие отговорки, как «нет времени», «я был занят», «у меня не было возможности», они ничего не стоят с возможностью жить вечной жизнью. Это ничто. Вечная жизнь – вот что ставится на весы. Вечная жизнь – это то, что предлагается тебе. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Это ужасные слова. Просто из-за того, что не оказалось времени, просто из-за того, что семя упало в тернии, просто из-за того, что его склевали птицы, это не стоит того, чтобы потерять вечность. Господь предлагает тебе то, что будет для тебя счастьем, что будет для тебя благом. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда Господь бросает в твое сердце семя. И от тебя зависит, какая будет почва. Прими решение сделать свою почву плодородной. Спроси у Господа, как это можно сделать. Пусть Господь позаботится о твоей почве, уберет все сорняки, подготовит ее для того, чтобы она произращала. Твоя почва, твое решение – это то, когда ты решаешь свою вечную участь. Твое решение – это решение, от которого будет зависеть, что скажет тебе Господь? Войди в радость Господина, или срубят и бросят в огонь. Все зависит от тебя.

0: Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит.
1: Преисподняя – место пребывания мертвых. Согласно Ветхому Завету, в преисподнюю попадают и праведники, и нечестивые. Там нет ни деятельности, ни разумения, ни мудрости, ни знания. Слово «преисподняя» подразумевает таким образом не что иное, как могилу. В 37 главе книги Бытие патриарх Иаков, услышав о смерти любимого сына Иосифа, захотел разделить его участь и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Страдалец Иов, предчувствуя близкую смерть, говорит: «Преисподняя – дом мой, во тьме постелю я постель мою, гробу скажу – ты отец мой, червю – ты мать моя и сестра моя».
0: И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление.

0: Приветствую, дорогие друзья. Ну, сегодня, как и обещали, мы поговорим немножко о нашей ответственности за действия других людей и как бы нашем участии в этих действиях. Конкретно будем говорить о том, где позволительно и непозволительно работать христианину, в каких сферах морально христианин может работать, но и точно так же, в каком бизнесе он может участвовать, какой бизнес он может строить и так далее. Вот что вы думаете на эту тему? Есть ли какие ограничения?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Вопрос интересный, на мой взгляд. Потому что действительно ограничения есть. Есть 100% есть виды деятельности, в которых совесть христианина не может позволить ему работать.
0: То есть деньги пахнут?
2: Дело не в этом. Дело в том, что есть услуги, которые христианин оказывать, например, не может. Есть товары, которые христианин продавать не может, да? Потому что они наносят, ну, приносят вред, и они, ну, так скажем, греховны по своей сущности. Таких вещи, такие вещи, такие услуги и вещи продавать христианин не может.
3: Ну, а есть такие товары или такие виды деятельности, которые очень пограничны. И кажется, что я не произвожу, но частично участвую вот в этом процессе продажи или еще какой-то деятельности, косвенно, может быть. И совесть человека, может быть, уже как-то, ну, его обличает, совесть.
4: Где провести грань? Где я участвую непосредственно и где от меня ничего, может быть, не зависит? Есть много примеров. Ну, например, человек в супермаркете работает, на кассе стоит. И тут хлеб пошел, тут хурма пошла, а здесь бутылка водки стоит. То есть я как христианин могу продать другому человеку бутылку водки или нет?
0: А ты ли продаешь бутылку водки?
4: Ну, я выбиваю чек, беру деньги за нее.
0: Ну вот поэтому я и задал вопрос, ты ли продаешь?
4: Ну, конечно, кто же еще? Не соседка по кассе, точно я.
0: Погоди, а она была твоя, чтобы ты ее продал?

0: плантация, я просто ее обрабатываю. Тем более я ничего не скручиваю, может быть, я не знаю, что там будут. Может, из нее костер красивый получается. Может, она горит хорошо, для этого его выращивают. Тут можно далеко уйти в таких рассуждениях, по-моему.
1: Ну, я бы на самом деле пошел бы по порядку. Наверное, нужно определить, что точно черное, что белое. Потом вернуться к пограничным вещам. Угу. Какой-то принцип нужно, наверное, разработать. Вот, ну, как бы прийти к какому-то принципу в этих вопросах.
2: Ну, что точно черное?
1: Да, вот что точно черное, на ваш взгляд?
3: Производство наркотиков.
1: Да.
2: Замечательно. Чернее некуда, да?
1: Да, проституция.
2: Так. То есть в этих делах христианин не вправе никоим образом. Да и не только,
1: да не наверное, только христианин. Да. Это противозаконно.
2: Любой человек с моральными качествами, даже если бы это бы и было законно, все равно должен... Потому что в некоторых странах и проституция легальна, у некоторых других и наркотики определенные виды тоже легальны. Но человек с высокими моральными качествами, по идее, должен не участвовать вот, во всем, что с этим связано.
1: Ну вот церковь, которой я принадлежу, она также ну, против того, чтобы ее прихожане участвовали в производстве и изготовлении алкогольных напитков и их как бы реализации, да, табака и так далее. Вот. Это законно, в нашей стране это может, но как бы верующий человек может ли это себе позволить, потому что алкоголь убивает другого человека, табак тоже убивает другого человека, и ты если на этом зарабатываешь, то ты также как бы в этом принимаешь участие. Ты наживаешься на том, что разрушает и убивает другого человека. Оно вот кажется очень ну, контрастным. Это вот, ну, это вот черное, да? Угу.
2: То есть открыть табачный ларек мне как христианину не подобает?
1: Да.
3: А работать, быть продавцом в том табачном ларьке? Вроде бы не хозяин. Да и продукция табачная там занимает ну, 3-5-10% всего товара.
2: Ну, если это только табачный ларек, то там наоборот 90% да. Табак. Наверное, туда бы я бы не пошел работать.
1: Табачный ларек, алкогольный магазин или что-то связанное, предприятие, связанное с их производством, да? Вот. Но... Вот для меня это ясно. Угу. Но вот, например, в современном обществе появились гипермаркеты, да, и там кассир на кассе сидит, он что продает, какие он услуги оказывает. Да, и вот
2: в принципе, он все продает.
1: Он продает все, но на самом деле это хороший вопрос, он ли это продает. И вот здесь, вот, на мой взгляд, мы уже переходим к такому пограничным, к пограничным вопросам. И здесь я вот знаю, что нет однозначного мнения среди верующих людей.
2: То есть люди, которые говорят, да это не мое, и я вообще тут и хлеб, и все прочее, да и никому я не навязываю свою продукцию, ничего я не рекламирую, ничего не продаю, я просто как бы, ну, сканирую то, что поставлено на ленту, и нажимаю кнопочку, и принимаю деньги, и все. Да, да?
1: Задача кассира, это не вопрос... Что он продает? А вопрос работы с финансами. Да? Он оказывает финансовые услуги для этой организации. То же самое бухгалтер, который потом отчитывается в налоговую на основании вот проданного товара. Он тоже фактически с этим товаром работает. Тоже от этого, от этой работы организация получает прибыль и так далее. Но можно ли сказать, что бухгалтер, там, грубо говоря, как и кассир, они... занимается продажей алкоголя, и поэтому это не по-христиански. Я считаю, что это непростой вопрос. И я бы вот не стал бы так огульно обвинять этих людей в том, что они ведут нехристианский образ жизни.
2: Ну, а где грань тогда? Потому что продавец табачного ларька или алкогольного ларька, он точно так же не хозяин, он точно так же всего лишь работает с финансами. Он точно так же просто вот взял с полки, отдал, и он даже не волен этого не сделать. Раз он уж сидит на этом месте. И какая разница тогда, сколько процентов? 100% продукции ты передаешь вот так вот через твои руки проходит, которые не христианской, так скажем, продукции, да? Или 20%, или 5%, если ты сидишь в огромном супермаркете, и в основном идут продукты, но нет-нет, проходит и где-то и вино, и где-то водка, где-то еще что-то неприемлемое для тебя, как для христианина. После какого процента, грубо говоря, начинаются проблемы с совестью? 100%.

0: мы сказали, нет, нет, нет, не надо так. Вот. Если в табачном ларьке появляется, кроме табака, еще и жвачка, мы говорим, ну ладно, там 2% жвачки ты продаешь. Не-не-не, это все равно неприемлемо, ты же все-таки в основном табак продаешь. А потом ты переходишь в гипермаркет, и у тебя становится табака 5%, а всего остального 95%. И мы говорим, а, ну это уже... В какой момент это стало уже?
1: Это же практически не грех.
0: Да.
1: Практически не грех. Я думаю, что мы должны, верующий человек должен себя полностью каким-то образом лишить возможности такой. Вот смотрите, есть так называемые дилеры, да? Угу. Мы знаем, кто такие дилеры. И есть преступные группировки, которые занимаются производством наркотических средств. Дилеры, они же не являются собственниками всего этого дела, в кавычках. Нет, это человек, который отнес, грубо говоря, взял здесь, отдал там. Но мы говорим, ну это грех однозначно. Но а если где наркомания, мы понимаем, что это вред, алкоголизм, да, это тоже вред. Но даже частично, даже немножечко, если я своими действиями поддерживаю этот грех, угу, то я уже становлюсь соучастником. Просто да, я согласен, если это виноводочный магазин, то там 100% мое участие. Если это обычный супермаркет, там 2-3% проходит алкоголя, но это мое участие. Частичное участие в распространении.
0: Но ведь так можно далеко зайти.
2: Водитель, да. Водитель табачного завода. Я вожу людей, которые возят, которые идут на работу для того, чтобы производить табак.
3: А я работаю на водоканале, который обслуживает в том числе и табачный завод, и алкогольный завод, и что? Угу. Я плачу налоги там, да, ну, в общем, как бы, точнее, зарплата учителей, там, многих, там, медиков и так далее, она также формируется с тех налогов, которые платят вот эти предприятия, имеющие прибыль, ну, вот, через, реализуя алкоголь и табак, что получается?
0: А я работаю в хозяйственном магазине, продал нож, а этим ножом убили человека.
3: Да.
0: Ну, вместо того, чтобы хлеб порезать.
1: Совершенно другие обстоятельства, на мой взгляд. Потому что мы продаем вещи для разного использования. И цель у них одна. Ну, убить можно столом, стулом, чем угодно.
0: Ну, а может, этот человек купил бутылку водки не для того, чтобы пойти ее выпить, а для того, чтобы...
1: Ну, вот только это может как-то
0: оправдать. Настойку какую-нибудь там сделать. Там.
3: Ну, хорошо, кассир на кассе гипермаркета не имеет морального, так скажем, права с вашей точки зрения, там, с точки зрения верующих человека, продавать алкоголь не имеет. А бухгалтер, который не трогает руками вот это, не пропуская через это там пик и так далее, он имеет право на отчеты составлять на основании? Это по-христиански или нет?
2: Мне кажется, тут не
1: я
2: было...
1: Я не пробовал, и меня совесть за это не осуждала.
2: Мне кажется, тут не прозвучало слово «не имеет права». Тут прозвучал вопрос, желательно это или не
3: желательно. Это морально или нет? Вот, значит, кассир, кассир – это не морально, а бухгалтер, который не трогает это руками, это морально?
2: Ну вот я, например, когда было рекламное агентство, мы им занимались, были разные заказы. Мог прийти там Билайн, например, и попросить исследование провести. А на следующий день приходили сигареты и говорили, проведите для нас акцию проведите для нас.
0: Еще интереснее.
2: Ну, я как христианин, понимая, что те сотрудники, которые трудятся у меня, они будут ходить в промоформе с известным названием там, сигареты и говорить, купите эти сигареты. Я понимал, что это не нужно делать.
3: Но, на мой взгляд, это черное и белое, это очевидно.
1: Почему? Это же сам человек. Это 1% его зарплаты его организации.
3: Нет. Это очевидно, что рекламировать на алкогольную и табачную продукцию, вот это вот очевидно, это ты участвуешь в ее реализации. А вот когда ты сидишь на кассе, ты кассир, ты указываешь услуги финансиста, а если это все автоматизирует, может, в какое-то время не будет нужды в людях, да, но сегодня нужен человек, который взял пик, сказал, сколько стоит, но это не ты продаешь.
0: Хорошо, ладно, мы как-то привязались слишком сильно к алкоголю и табаку, если отойти немножко дальше,

0: банально, кинотеатры, художественные фильмы, игры для детей, там всякие видеоигры, компьютерные игры. Это что же можно поделить и сказать, с одной стороны, вроде как ничего плохого нет, а с другой стороны, а и ничего хорошего тоже нет.
1: Да, и фильмы, и игры тоже бывают разные.
0: И они разные бывают,
1: и здесь да. Тоже нужен как бы выбор. И ты сидишь там, включаешь, да, вот этот фильм я буду включать, этот не буду включать.
0: Тогда получается, ты не можешь и на кассе кинотеатра сидеть, и не можешь не знаю... Да вообще христианину...
1: Чем заниматься тогда в этом обществе? Да?
2: Вот на канале тоже нельзя.
1: Нигде. Получается, что мы сейчас дойдем до крайности, нигде нельзя работать. А личная ответственность человека, другого, который умышленно приходит в гипермаркет и покупает, а где его? Вот это его ответственность. Моя ответственность, что я не организовал такой магазин. Да, но не моя ответственность, что мир вот так вот, ну вот так вот все в нем перемешивается постепенно, да, и все начинает быть взаимосвязано. Раньше, наверное, было проще, был вот это вот винный магазин, вот это продовольственный магазин, вот это вот хозяйственный магазин. А сейчас
0: все под одной крышей.
1: Все под одной крышей стало.
0: А человек, который работает в охране, вроде, казалось бы, закон защищает.
1: Что он охраняет? Алкогольную продукцию, да?
0: Ну, просто охраняет этот гипермаркет, в котором все это продают.
1: Да, да, да.
0: И у него под одной крышей и алкоголь, и этот, не знаю, и компьютерный клуб там с видеоиграми, где непонятно, что там тоже делают, непонятно, что показывают. А за углом кинотеатр. Опять же, все под одной крышей. И утром показывают мультфильмы для детей, а вечером показывают фильмы для взрослых.
2: Скажите, а вы своей работой на сегодня удовлетворены? Она приносит вам радость, удовольствие? Вы чувствуете, что вы делаете полезное дело? Как люди, которые открывают Библию перед другими людьми, как священнослужители. Вы чувствуете, что ваша работа, она полезна?
0: Я однозначно считаю, что да, и даже то, вот, чем мы сейчас занимаемся, оно однозначно полезно, потому что мы, во-первых, и в своей голове начинаем структурировать эти вещи.
1: Думать хотя бы об этом, поднимать эти,
0: потому что мало кто вообще поднимает эти спорные и вот пограничные темы.
1: Легко сказать человеку, ты не должен, да, а вот посмотри с перспективы вот этого человека и современного мира.
2: Я к чему веду? Если вы чувствуете удовлетворение от своей работы, понимаете, что вы делаете доброе дело, то если ты сидишь на кассе, берешь в руки бутылку водки или там еще чуть-чуть назад к теме вернуться, и оно тебе некомфортно от этого, или ты возишь людей на завод с сигаретами, и тебе оно не нравится, может быть, стоит подумать на этот счет. Все зависит от внутренних ощущений.
1: Я искренне считаю,
2: что работа должна приносить удовольствие и наслаждение, и ты должен чувствовать, что ты делаешь доброе дело. Какой смысл вообще ходить на работу только ради финансов? Но, может быть, есть еще огромное количество организаций, где ты можешь себя найти. То есть, конечно, вопрос неоднозначный, 100%. Но если заглянуть к себе вовнутрь, ты найдешь для себя ответ.
1: Все правильно.
2: У всех морали разные абсолютно.
1: Один сидит на кассе и мучается совестью, что он вот этот вот товар вместо...
2: А другой берет и, ну, водка, флаг тебе в руки.
1: А другой удовлетворен тем, что он оказывает профессиональные услуги кассира, да? Он помогает людям... Ну, рассчитаться вот в этом гипермаркете. Он не ассоциирует себя с продажей конкретного товара. Он воспринимает себя как финансиста.
0: Ну, и, может быть, даже свидетельствует о своей христианской жизни тем, что людям не хамит, не грубит и является действительно добропорядочным кассиром в том месте. И всем улыбается, и бабушке где-то, может, еще что-то поможет, и так далее, и так далее.
3: Ну, знаете, друзья, может быть, я воспитан иначе?
0: Может быть.
3: Но лично для меня было бы сложно даже... в руки взять то, что кассир на кассе может брать несколько десятков раз в день в руки. Я думаю, что в принципе-то все делится на созидание и разрушение. И своей деятельностью я не могу участвовать в разрушении чего-то, либо даже на какой-то процент, малый процент. И это мое личное убеждение. Я считаю, что христианские принципы, они потому и называются принципами. В противном случае это уже не принцип, это пожелание, это рекомендация. И очень многие люди в современном мире к Священному Писанию относятся как к пожеланию и рекомендации. И совершенно забыли о том, что это Божий принцип, это Божие установление. И большинство, к сожалению, считает,

0: что мы жертвы обстоятельств. И поскольку я жертва обстоятельств, то Бог меня простит.
1: Ну, вы знаете, если бы в Священном Писании рядом с заповедью «не убей и не кради» было еще написано «не работай в супермаркете кассиром» или «не продавай водку там, из ларька», да, действительно, вопрос был бы как бы... И не сидели бы, наверное, не обсуждали бы эту тему. Но именно потому, что там этих вопросов нет, то каждый для себя начинает интерполировать принципы из Священного Писания на реалии современного мира. Потому что Священное Писание писалось все-таки достаточно давно. Угу. И тогда не было этих супермаркетов, тогда были другие условия, другие реальности, другие все. И мы сталкиваемся с этим, и нам, и как христианам, и как служителям, задают вопросы люди, а как поступать в этом случае? А как мы можем им помочь, если вот сидим здесь, нас четверо, и мы порой не в состоянии даже между четырьмя человеками определить вообще, как правильно поступать в той или иной ситуации? Настолько эти ситуации спорные, настолько эти ситуации неоднозначные, и каждый из нас смотрит и основывается, может быть, на каких-то текстах из Священного Писания, на каком-то личном опыте, на каких-то жизненных ситуациях, которые мы знаем. Действительно ли мы должны проводить вот эту черту и резать все на черное и белое? Или есть все-таки места, где, как апостол Павел говорит, а для чего мне быть судимым чужою совестью?
0: Угу. Ну вот два библейских примера. Сейчас в голове у меня один из них, это Евангелие от Матфея, 5 глава, где Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». В принципе, на каждой сигаретной пачке написано «курение убивает».
1: Ну да.
0: А дальше Иисус, процитировав заповедь, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду» и так далее. Я думаю, что если бы во времена Иисуса Христа были вот подобные обстоятельства, то он бы сказал бы, а всякий, который подал другому пачку с сигаретами, стал соучастником этого убийства.
2: Что значит
0: подал? А какая разница?
2: А большая. Человек пришел в гипермаркет, он сам ее взял, он не подал. И я ему в этом никак не посодействовал, потому что это не мой гипермаркет. Не я организовывал принцип его работы, понимаешь? Я ему ничего не подавал, он сам взял. Я только помог ему рассчитаться. И рассчитаться не за пачку сигарет, а за весь комплекс услуг, которые он там в этом магазине, ну, за весь товар, который он в магазине приобрел. А в Библии также есть другие слова, да? Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Каждый человек ответственен за свои поступки. И не нужно вину, например, человека, идущего в гипермаркет, покупающего там алкоголь или сигаретную продукцию, взваливать на кассир.
0: Угу. Хорошо, такой пример. Я работаю в магазине, сижу на кассе в гипермаркете. И тут мой сын на кассе с корзиночкой. В корзиночке алкоголь или еще что-нибудь негативное. Что, ничего не ёкнет?
2: Да, даже если я не сижу на кассе, все равно ёкнет.
0: Вот именно.
2: Так выбор-то...
0: А я бы не продал бы своему сыну. Даже если бы я не был собственником этого магазина. Хоть я даже не устанавливал весь этот процесс торговли и так далее. Потому что тогда бы меня серьезно зацепило это. Потому что мой сын погибает. И я, хоть и частично, но стал соучастником этого процесса. Да, это очень маленькая часть.
1: Здесь проблема будет заключаться в том, что вы несете ответственность за своего сына. Несу ли я ответственность, за, даже сидя на кассе, за всех проходящих через эту кассу?
0: Думается мне, что жизнь христианина, она в принципе должна созидать. И жизнь своего собственного сына, и жизнь всех людей, которые меня окружают. И мне понравилась мысль о том, что работа любого человека – это его вклад в современное общество. Работа нужна не только для того, чтобы деньги зарабатывать.

0: продлить свое существование. Работа нужна для того, чтобы созидать. И когда у строителя спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, работаю. У другого, а ты что делаешь? А я дом строю. Это же разные вещи.
1: Разные, абсолютно верно. Поэтому я вот, да, в нашей церкви есть правило. Алкогольная продукция и продукция табакокурения не должна ни производиться, ни продаваться верующим человеком. Вот есть товары, есть услуги, да? Есть товары, которые грех производить и продавать. Это алкоголь и курение. А есть услуги, которые оказывается тот или иной, ну, работающий человек. Вот услуга кассира сама по себе, она не является греховной. А услуга продавец алкогольной продукции, она греховна. Вот я в своем сознании разделил услугу кассира, да, и услугу продавец алкогольной продукции, или производитель алкогольной продукции, или организатор процесса продажи алкогольной продукции. Поэтому для меня это вот так. И естественно, я абсолютно согласен, что человек по своей совести будет решать этот вопрос, когда он придет устраиваться в гипермаркет с христианином вот, на должность кассира. Это будет его совесть. Если его совесть не осуждает, у меня к нему вопросов не будет. А если его совесть осуждает, то, конечно, тогда лучше ему выбрать другую профессию.
0: Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что если кого-то осуждают мои действия, или если чья-то совесть страдает от моих действий, то он говорит, я этого вообще никогда не буду делать. И может быть нам, даже если я не понимаю, почему я не должен этого делать, стоит руководствоваться этим принципом. Другой человек понимает, почему не стоит этого делать. И вопрос совести – это очень серьезный вопрос. И, может быть, поэтому в тех случаях, когда совесть, с совестью все нормально, с совестью порядок, она меня не осуждает, вот тогда Священное Писание нам помогает понять, а что правильно, а что неправильно.
2: Если я начинаю быть ответственным за свои действия, если они идут вразрез с совестью другого человека, оно немножко похоже на оскорбление чувств верующих. То есть mm-hmm. человек верит, что вот так нельзя, а я как бы, ну, mm-hmm. в принципе, считаю, что да, ну, так можно. То тогда на самом деле практически ничего не остается, где бы и чем бы христианином заниматься. Потому что банально, вот мы сказали, там есть и игровой бизнес, и казино, и лотереи всякие, и, этот, и компьютерные игры, и спорт, в принципе, тоже некоторые не приемлют, некоторые христиане. Вот, и магазины там для взрослых, например, еще что-то. Каждый для себя изберет вот этот и скажет, для меня вот это неприемлемо. Другой скажет, для меня это нормально, вот это неприемлемо. Тогда что получается? Я должен учесть всю эту совокупность и сказать, я тогда вообще ничего делать не буду. Ну, тогда я вообще ничего делать не буду.
0: Нет, я думаю, что есть такая сфера. Безусловно, их много. Просто мы часто больше говорим о таких вещах, которые под христианским запретом, под запретом библейским. Но, тем не менее, вот, достаточно их
2: количество. Вот поэтому и приходится каждому человеку руководствоваться и своей совестью. И вот, в частности, это то, почему мы призываем людей каждому лично исследовать Священное Писание. Потому что я не могу отвечать за то, что вы поняли из Священного Писания, или что вы поняли из Священного Писания. Я должен сам вникнуть в него, сам что-то понять, сам решить, во что и в кого я верю. И вот тогда это будет мой принцип, которым я буду следовать. Спасибо, дорогие друзья. Продолжим в следующий раз сию полемику.

0: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь.

Обращайтесь, это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Это очень важно. Без Иисуса Христа мы не могли бы знать главного. Я вспоминаю то время, когда я был маленький. Мой дедушка рассказывал мне о том, что там, на небе, живет Бог, который сотворил людей. «А что он там делает, дедуль?» – спросил я. «Ну, – говорил мне дедушка, – он сидит на троне и управляет миром». О, у меня было много вопросов. Ну, например, а как он не падает с неба на землю? Ну, на все вопросы дед ответить не мог. Ну, он вообще говорил, что у Бога есть крылья, и он постоянно летает. Конечно, было много непонятного. Ведь даже если есть крылья, рано или поздно он устанет ими махать и упадет. Да и потом, если он сидит на троне. Как же трон-то не падает? Ведь у трона крыльев-то нету! Ну, на это было предложено, что, судя по всему, трон держат ангелы, которые тоже летают. В общем, чем больше дед мне рассказывал истории про Бога, тем больше вопросов у меня появлялось. Да, я был маленький, наивный. Сегодня, честно признаться, взрослые люди тоже часто задают вопросы, ответа на которые нет. Конечно, эти вопросы не такие глупые, как я задавал в моем наивном возрасте. Вы знаете, а может, это Богом так и задумано, что не на все вопросы он поместил ответ в Священном Писании. Я много времени потратил, рассуждая над тем, что совсем не главное. А, пожалуй, главное – это то, каков он, Бог. Вот что важно. Сегодня мы поговорим о главном. И начнем с того, что один из его учеников, учеников Иисуса Христа, Филипп, как-то спросил: «Господи, покажи нам Отца». И на это он получил такой ответ: «Сколько времени я с вами, Филипп, и ты не знаешь меня? Видевший меня видел Отца». Да, а в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стих 30, коротко и ясно написано: «Я и Отец одно». То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога Отца. Нужно ли доказывать, что Иисус Христос был на самом деле? На сегодняшний день это не вопрос. Даже Владимир Ильич Ленин называл глупостью пытаться доказывать, что Иисуса Христа не было. Французский писатель Жан-Жак Руссо сказал: «Друзья, такого выдумать невозможно. Факты из жизни Сократа, чье существование, ну, никто не подвергает сомнению, обоснованы намного слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса Христа из Назарета». Вот несколько документов. Одно из самых ранних упоминаний о Христе мы находим у иудейского писателя Иосифа Флавия, 37-й, 100-й примерно годы жизни. Он пишет: «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния, стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих.

многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Понтий Пилат приговорил его ко кресту. Но те, которые раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по имени его. Это иудейские древности, книга 18, глава 3, текст 3. Корнелий Тацит в Анналах, это 116 год после Рождества Христова, описывает причину пожара в Риме. Он пишет: «Возникли и начали распространяться слухи о том, что этот пожар не возник в результате несчастного случая, но что его разжег император Нерон. Чтобы пресечь эти слухи, император свалил вину на людей, которые носили прозвище «христиане». Он стал их казнить, причем казни выбирал самые изощренные. Их прозвище происходило от имени Христа, казненного по приговору Понтия Пилата во времена Тиберия». Да, в самом деле на земле появился человек Иисус Христос. О нем свидетельствуют историки. Причем именно с появлением Иисуса на земле появилось и летоисчисление нашей эры. Для чего? А для того, чтобы мы, видя Иисуса, видели Бога. Как это? Понятно, что Иисус и Бог-Отец – это две разные личности. Но ведь не мог же Иисус Христос, молясь своему Отцу, молиться самому себе. Да, это не так. Но Писание говорит, что они суть одно. Писание называет Иисуса Христа Сыном. Да, мы говорим о Боге как о том, кто в Библии представлен в трех ипостасях. То есть в трех проявлениях одного Бога. Бог представлен в виде Отца, Сына и Святого Духа. Так Он один или их три? Вот в чем вопрос. Он один, но в виде трех личностей. Да, сложно, я понимаю. Я говорю о том, что невозможно объяснить. Я поэтому вначале и начал с того, что не на все вопросы в Писании есть ответ. Мы сегодня можем только поговорить о том, что можно увидеть в Иисусе Христе, которого называют Сыном. Очевидно, это главное. И суть не идет о его внешности. Пророк Исаия задолго до его рождения писал: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его». Сегодня его изображают очень уж представительно. Но пророк говорит об обратном. Скорее всего, во Христе могли увидеть характер Бога, его божественные качества. В Ветхом Завете есть даже описание, где сказано, как Моисей попросил Бога провести мимо него славу свою. И сам Бог согласился это проделать и даже дал указания по поводу того, как это могло быть. Написано так: «И сошел Господь в облаке, остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Вот что Бог провозгласил о себе в Ветхом Завете. Человек грешный и смертный при виде Бога не может остаться в живых, он умирает. По этой причине пророк был заботливо укрыт божественной рукой в скале, и он мог увидеть самого Бога только сзади.
И вот в чем суть его славы.

славы. Слава заключилась в значении имени и в его характере. Но в Новом Завете Иисус, появившись на земле, в человеческом виде сделал возможным то, что мы, люди, смогли увидеть Бога, только в человеческом виде, и при этом также остаться в живых. Мы можем познакомиться ближе не с кем-нибудь, а с самим Творцом, если ближе познакомимся с Иисусом Христом. Вот как написано в Евангелии от Иоанна о Христе. Это первая глава с самого начала. Звучит так. «Вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь есть, конечно, над чем поразмыслить. Ну, во-первых, через него начало быть, что начало быть. И когда это? В начале. Если после этого сказано обо всем, что начало быть, ну, то есть существовать, начало быть все то, что мы видим вокруг. Небо, землю, звезды, людей, деревья, животные, горы – реки, цветы, моря, планеты, вселенная – все, абсолютно все. Мы здесь читаем о Творце всего. Слова единородного от Отца говорят, что Он по природе родной самому Богу, такой же, как Бог Отец, единый с Ним. То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы, по сути, видим Бога. И еще о себе Иисус сказал так. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Не был, не есть, а есмь. Это такое слово, которое обозначает имя самого Бога. Есть история в Библии, где написано, как Господь Бог однажды явился патриарху Моисею. Эта история записана в книге «Исход». Моисей пас овец своего тестя Иофора и нечто увидел, что привлекало его внимание. В каком-то определенном месте горел куст. Горел и не сгорал. Конечно, из любопытства Моисей пошел посмотреть на это диво. И так получилось, что тем самым Бог привлек внимание пророка. Вот как об этом говорит Священное Писание, Исход 3 глава. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сыновьям Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они спросят меня, как ему имя, что сказать мне им». Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий и Иегова послал меня к вам». Иисус назвал себя именем «Я есмь».

Это греческий перевод от еврейского слова, обозначающего то же имя, которым назвал себя Бог, явившийся Моисею. Дело в том, что это имя нельзя произносить напрасно, как об этом говорит третья заповедь. Буквально оно означает «я в прошлом, настоящем и будущем тот, кто я есть». Без причины. «Я есть тот, кто я есть», без причины. Помните, как Бог провозгласил славу имени своего, каков Он? Если Иисус явил в себе Бога Отца, то каков сам Иисус, если они, Отец и Сын, одно? Ну вот как бы вы отнеслись к человеку, который о себе такое сказал? Вы знаете, я такое видел. Как-то в церковь пришел какой-то парень. Поначалу не привлекал к себе внимания, а после, под конец, когда все расходились, стал всех служителей в церкви укорять за то, что не почтили его, как подобает. На вопрос, кто же он такой, тот ответил, что он Иисус Христос. Мы переглянулись в недоумении, ну, понимая, решили помолиться за него. Ну, что же мы еще могли сделать? Этому человеку мог помочь, пожалуй, только психиатр. Об Иисусе Христе тоже однажды пытались так думать. На самом деле, как говорит Евангелие, ближние пришли взять его, потому что думали, что он вышел из себя. Чего только не пытались приписать Иисусу Христу. Заявляли даже о том, что якобы он одержим бесом. Но однажды произошло вот что. Как-то раз заболел друг Христа, некто Лазарь. И это стало известно всем. Но обычно Иисус спешил, чтобы исцелить, а тут он почему-то медлил. Никто и понять не мог, почему, как, наконец, друг Христа, Лазарь, просто умер. Но и тогда Иисус Христос не появился на похоронах. Он пришел аж на четвертый день, когда тело покойного уже разлагалось. В те времена людей хоронили в небольших пещерах, высеченных в скалах, привалив к входу в пещеру камень. Иисус повелел убрать этот камень. Никто не понимал, что он замыслил. Ему говорили, что ты делаешь, ведь уже смердит. Да и понятное дело, в Палестине летом жара больше 40 градусов. Распространялся сильный трупный запах. Но, тем не менее, выполнили требования Иисуса. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Но как? Можете вы назвать его сумасшедшим? Он специально не приходил вовремя. Ведь те, кто пытались высмеять Иисуса, могли сказать, что это такой трюк. Мол, Лазарь-то не умер. Мол, ему что-то дали выпить. Он заснул, но не умирал. Попытка выставить Иисуса Христа шарлатаном не удалась. Он проявил себя как тот, кто словом мог вызвать к жизни. И Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, однажды напишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Как бы ни пытались очернить Иисуса Христа или подвергнуть сомнению его слова, вывод напрашивается один. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Итак, кто же он? Тот, который точно такой же, как и его отец. Как отец, единый с ним по природе, носящий имя,
такое же, как у его отца.

тот, который участвовал с Отцом в деле сотворения всего, что мы можем назвать существующим, который пришел в наш мир в виде крошечного младенца. Только ясно, точно, что он одновременно и 100% Бог, и 100% человек. Чудо из чудес! Чудеснее ничего нельзя себе представить. Такого не было никогда. Никакая человеческая фантазия не может сравниться с тем, что совершил Бог для спасения людей. Его появление на земле было чудом из чудес. Оно не похоже на наше появление на земле. Так, если наши прародители Адам с Евой согрешили, то получается, что мы тоже вместе с ними. Хочется сказать, ну что ж ты, Адам, ну о себе-то не подумал. Ну подумал бы о своих потомках. Ну не хочешь жить ты, но мы-то жить хотим. Мы твои потомки. Ведь мы же все в Адаме грешники. А возмездие за грех, как вы знаете, смерть. Как жаль, что мы не имеем прародителя, который думал бы не только о себе. Кажется, нет никакого выхода. Даже грустно как-то. И вот в этих обстоятельствах всемогущий Бог как бы говорит нам: «Не отчаивайтесь, люди. У меня есть для вас еще один Адам, от которого вы произошли. И этот второй Адам не согрешил. Он сам, по сути, тот, который создал первого Адама. Создатель стал представителем человеческой семьи». Именно так другим Адамом называет Иисуса Христа Слово Божие. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний человек Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба». Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. «Се дева приимет и родит сына», так сказал пророк Исаия о рождении Иисуса Христа. «Дева приимет». У Иисуса Христа не было земного отца. Он родился безгрешным и при этом являясь причиной появления человечества на земле. То есть, появившись на земле и став человеком, он стал нашим еще одним прародителем. И Бог предлагает нам стать его наследниками. Он предлагает нам умереть и родиться еще один раз, но на этот раз от Бога. Как это? Непросто, да? Да, не вписывается в наше понимание жизни. Мы к такому не привыкли. Однажды ночью ко Христу, чтобы никто не видел, пришел израильский учитель Никодим. И на эту тему у них со Спасителем был откровенный разговор. Никодим не понял, как можно родиться второй раз. Неужели можно, как он выразился, войти в утробу матери и родиться снова? На что Иисус ответил так: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Да, странно и чудесно. Когда человек приходит в церковь, он принимает крещение через погружение в воду. Это символическое погружение в могилу, из которой выходит уже другая личность. Символичное умирание для прежней жизни и воскресение для новой. И с этих пор воцерковленный человек будет испытывать влияние Божьего Духа в своей жизни. Постепенно, решая, как поступать в той или иной ситуации,
выбирая то, что угодно Богу, человек становится новой личностью. 1 Иоанна, 3 глава. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Иисус Христос все сделал для того, чтобы это стало возможным. Бог Сын, Царь царей, Творец Вселенной, родился от Девы, стал человеком, прожил 33,5 года на земле, ни разу не согрешив. Он умер за грехи людей, воскрес, вознесся на небеса, и теперь, сейчас, за тех, кто в Него поверил, ходатайствует перед Своим Отцом. Все это Его миссия, Его план спасения людей, который Он воплотил в жизнь. И вот теперь, узнав такое, ну неужели вы сможете просто так оставаться равнодушными? Вот просто так жить, как жили до сих пор? Ну как же можно, узнав такое, не принять Иисуса Христа верой своей? Да вы представляете, что сделал Христос, когда родился от Марии в виде человека? Да подобное никакая человеческая фантазия не может придумать так, как воплотил это в жизнь сам Бог, Сын. И теперь, понимая происходящее, с каким же отношением вы будете петь рождественский гимн, все прославьте дружным пением, восхвалите все уста, Вифлеемское рождение Искупителя Христа, Царь царей и наш Господь принял человека плоть и нас с небом соединил, с нами Бог Эммануил. Мы родились на этой земле не для того, чтобы, промучившись тут 60 или 90 лет, просто умереть. Бог создал человека для жизни вечной, для жизни в Его Царстве, и Он придет в этот мир еще раз, чтобы взять с собой спасенных. И в их числе можете оказаться вы. Для этого нужно только поверить. Необходимо креститься, ведь это символ умирания для прежней жизни и воскресения для новой. Наконец, это заключение завета с Богом, начало новой жизни со Христом. Появление Христа в жизни – это появление Бога в жизни. Ведь Он Бог. Вот ответ. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Когда мы познаем жизнь Христа, мы познаем Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство». Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: «Придите ко мне и найдете покой душам вашим», – сказал однажды Иисус. О каком покое Он говорил и как этот покой обрести? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Сергей Анатольевич Торской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Итак, снова мы обращаемся к евангельским историям. Вот, в частности, тема обретения душевного покоя. Она сейчас очень популярна, она сейчас волнует многих. И многие психологи, тренеры личностного роста, коучи, они это понимают и предлагают своим клиентам разные техники обретения душевного покоя. А Иисус Христос, Он тоже говорил о душевном покое. Мы это читаем, да, в Евангелии. Тот ли покой имел в виду Иисус Христос, который имеем в виду мы?
1: Хороший вопрос, да, интересный, о покое. Ну, самое простое, мы понимаем, что душам вашим, мы читаем это в русском языке. Если читать это в греческом, то душа – это психе, психология от этого и происходит. Наверное, поэтому очень много психологов и занимается этим вопросом, и вообще оно так существует, как психология, душа, то есть, которую вот они пытаются понять и раскрыть ее. Но текст, он нам следующее говорит, да? Он записан в Матфея, 11 глава. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот эти слова выходят из этого контекста, да? Из текста слов самого Иисуса Христа. Сам Иисус Христос обращается и говорит: «Вот, пожалуйста, придите ко мне». То есть первое условие покоя души – это не прийти к коучу, не прийти к психиатру, психологу, еще кому-то, а именно прийти ко Христу. Вот с этого самого простого он начинает. Но если углубиться, то, наверное, надо посмотреть, а что вообще Иисус Христос, откуда Он взял? Может быть, это уже было где-то сказано? Может, это не новые слова, которые мы читаем? Мы скажем: о, это слова Иисуса Христа. Но это, может быть, не новые слова. И вы знаете, да, есть такой текст. И он записан в книге Иеремиягу, или Иеремия, 6 глава, 16 стих. Приглашаю вас открыть. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Вот эта история древнего времени, времени еще до Вавилонского пленения, то есть за 600 лет до рождения Иисуса Христа. И я хочу вам прочитать вот не просто синодальный перевод, который мы любим и читаем, но еще и современный перевод под редакцией Кулакова. Смотрите, как он этот текст открыл, перевел и показал еще красоту его. Смотрите.
0: Читаем, да.
1: «Так говорит Господь:

Господь, выйдите на дороги, оглядитесь и разузнайте о путях древних. Где та дорога, что к добру ведет? Идите по ней и найдете покой своим душам. Но они сказали: не пойдем.

0: Он жил в те времена, когда Навуходоносор планировал пойти войском на этот Ближний Восток, чтобы эти территории стали принадлежать ему. Но он только еще планировал. А Бог Иеремии уже открыл, что так оно будет. И в этот момент израильский народ, он стал жить, ну, не по принципам Божьим. Он жил неправильной жизнью. Угнетал вдову, сироту, своих же людей, то есть израильский народ, иудейский народ, он брал в себе в рабы.
1: Своих же собратьев,
0: понимаете, вот, и не платил им. Ну, то есть угнетение было зверское и страшное. То есть Иеремия в этот момент и говорит: вы опомнитесь, вы посмотрите, где Бог, в которого вы верите.
1: Я, с вашего позволения, как раз вот продолжу эту мысль. Просто взгляд упал, очки надела, взгляд сразу стал более зорким. Вот предыдущий текст, 15-й, как раз об этом говорит. Я обратила внимание, что стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. А дальше уже вот тот текст, который мы читали. То есть вот 15-й текст, он указывает на то, что делают мерзости представители Божьего народа и даже не стыдятся и не краснеют.
0: Вот, представляете? Вот какое время. То есть Иеремия, он начинает предупреждать их, он взывает им, он кричит к ним: посмотрите, обернитесь на путь. Ну, на какой путь они могут обернуться? У них только одно было. Когда Моисей их выводил, а израильский народ, иудейский народ, он очень почитал Пятикнижие Моисея, законы Моисея, так называемую Тору, то есть они читали, исследовали. Он говорит: обратитесь, ну, откройте Тору, почитайте. Посмотрите, о чем там написано. Как должен себя народ по-настоящему вести? По каким законам он должен жить? Как он должен поступать? Вы совсем не живете по этим принципам. Поэтому он говорит: обратитесь и посмотрите туда. И если вы выберете этот путь, вы найдете покой душам вашим. То есть вы спасете душу свою. То есть ваша душа, она сейчас стоит на грани смерти, потому что придет Навуходоносор, он все разрушит, он все уничтожит, он уведет вас в плен. Хотя в то время пророки говорили, которые жили в Иудее, что никто не придет, он далеко, и мы одержим победу, и не слушайте Иеремию. И вот Иисус говорит, он как бы нас окунает обратно и говорит практически те же слова, но при этом он говорит: следуй за мною. Приди ко мне. А прийти к Иисусу – это как раз его принципы, как раз его заповеди, его слово, его спасение, его жертва и так далее и тому подобное. То есть это как раз прощение, это как раз освобождение от греха, это как раз делать человека свободным. Он говорит: придите ко мне, придите, все труждающие и обремененные, и я успокою вас.
1: Вот вроде бы все прекрасно звучит, так, ну, как бы на душу ложится. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Ой, сколько у нас забот в жизни, сколько неразрешимых проблем. Мы хотим покоя, да. А дальше? Возьмите иго мое на себя. Так. Что-то мне уже перестает нравиться эта идея. Какое иго я должна взять? То есть что здесь имеет в виду Иисус Христос, когда говорит, что мы должны иго Его на себя взять и научиться от Него, и только тогда достигнем покоя?
0: Хорошо, вы подметили. Прям вы подталкиваете меня в другом переводе прочитать этот отрывок.
1: Пожалуйста.
0: Вот прям подталкиваете. Давайте я прочитаю в современном, Кулаковым редакцией. «Примите на себя иго заповедей моих, и у меня учитесь, ибо кроток я и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Еще раз. «Примите на себя иго заповедей моих». Вот тут мы видим просто: возьмите иго мое на себя.
1: Да,
0: мое, какое его, что его. То здесь он как раз показывает иго заповеди. А заповеди – это закон. Да? Заповеди – это

0: правила. То есть он как бы говорит, возьмите мои законы. Иисус говорит, мои законы. Вот как я поступал? Как я поступал? Привели в прелюбодеяние женщину. И говорят, ее должны по закону побить камнями. Какой закон применил Иисус Христос? Он говорит, а кто вас без греха? Ну, бросьте первый камень. И все ушли, все побросали. Те, которые пришли обвинитель, первыми ушли оттуда. Потому что все поняли, что все имеют какой-то грех. Все нечестны. И, может быть, даже как ее привели, многие богословы там погружаются в этот текст и говорят, да они там все понарушали, как они ее привели. Ни мужа, ни мужчины того, с кем она прелюбодействовала, его не было, она была одна. То есть много нарушений у них было. И они уходят. И как бы вот он говорит, иго заповедями, то есть посмотрите, как я, посмотрите на мои, посмотрите на меня, как я поступаю. Я прощаю, я многомилостив, долготерпеливый. То есть это вот характер Бога очень открывающийся. Ну, и поэтому здесь вот как раз вот он и подталкивает нас. И да, говорит, да, дальше. И тогда вы научитесь у меня, какой я кроток и смирен. То есть вот о кротости и смирен. И вот тогда найдете покой душам. То есть, опять же, возвращаясь на Иеремию, Иеремия, он нас как бы поворачивает и говорит... Обратитесь к древности. То есть возьмите Тору, почитайте. Почитайте древних пророков до Иеремии, которые были. Да? Почитайте, посмотрите, псалмы почитайте. Потому что Давид, Моисей писали псалмы. То есть посмотрите, и вы увидите, какой правильный путь надо сделать. В чем нужно меняться, что поменять.
1: То есть увидите добро в своей жизни, найдете добро, ой, вернее, найдете покой, только когда обратитесь на добрый путь. То есть вот если мы имеем в виду Иеремию, там перестанете делать вот эти все мерзости и угнетать слабых, и наживаться на своих собратьях, да. И здесь тоже найдете покой, если возьмете на себя иго, ну, у Матфея, если возьмете на себя иго заповедей Божьих, да. То есть я должен соблюдать Божьи заповеди, Божий закон, и только тогда это даст покой мне в жизни, ну, чистую совесть, что ли, даст, да? Это так, да, я понимаю?
0: Вот, смотрите, да, мы подошли уже плотнее к тому, что покой душам вашим, что же это такое? И если мы уже в совокупности вот с вами увидели вот эту картину, да, что это ваши поступки, ваши дела, как вы поступаете с ближним. То есть все эти поступки, все эти дела вызывают в вас как раз вот непокой. Вот бывает так, какой-то вот, мечется душа. Вот такие выражения бывают. Мечется, я не нахожу себе места, человек говорит. То есть его что-то волнует, у него нету какого-то покоя. То есть он не может определить это, его что-то тревожит, какая-то тревога у него есть. Вот Адам, когда с Евой согрешили, они тоже потеряли покой. Вот у них было все в покое, хорошо было. Они общались, вот как мы с вами сидим, разговариваем. Они встречались с Богом в саду, сидят, разговаривают, прогуливаются по этому саду прекрасному. Все прекрасно, тепло, там не холодно, не жарко, нет дождя. Ну вот просто прекрасное растение, которое дает прекрасный цвет, плоды. И тут у них потеряется покой. Они теряют его. И вот как бы Бог как бы показывает и говорит, вот он покой. Вот посмотрите, вы потеряли покой. Вы потеряли покой, вы мечетесь. Вы не знаете, что-то вас беспокоит, вы чего-то боитесь, какие-то страхи на вас навалились. Он говорит, чтобы это найти, начните налаживать отношения с Богом и друг с другом, с ближним своим. Заповеди же у нас как? Они раскрывают две стороны, да? Отношения с Богом, вот кто знает заповеди, и отношения с ближним. То есть, если у тебя есть какой-то нерешенный вопрос с кем-то, или вы чем-то обидели человека, может быть, украли, может быть, еще что-то сделали. Ну, много разных происходит событий в нашей жизни. То вы тоже можете не иметь покоя. И вот наладив, вы увидите, что у вас появляется этот покой. И он, кстати, не зависим от вашего материального положения, от вашей должности, от семейного положения, замужем, женаты, не женаты, не нашел своей половинки,

0: И человек болен, не болен. То есть это другой покой.
1: На практике, Сергей Анатольевич, мне кажется, это вообще, ну, бывает и трудно это прочувствовать на практике. Потому что если бы покой был связан только с нашей добродетельной христианской жизнью, то было бы вообще все замечательно. Ну, хотя не знаю, для кого как. Потому что добродетельную жизнь христианскую тоже как будто бы не каждому дано вести. То есть, ну, не каждый способен и принять Христа, и даже принимая Христа, мы, ну, порой и грешим, да? Вот. Другое дело, как мы к этому греху относимся, мы сожалеем, там о нем хотим исправить, это да. А с другой стороны, вот у нас есть проблемы в жизни, которые лишают нас покоя и вызывают у нас тревогу, даже вот у верующих людей. Да, пусть верующий человек живет по заповедям, но вот у него что-то в жизни случается, какой-то диагноз серьезный сейчас поставят ему или кому-то из близких. Проблемы с ребенком в школе. И мы понимаем, что это проблемы серьезные, и он подросток, и там не договоришься так просто, и мы ночами не спим, и мы думаем, как выплатить ипотеку, и как теперь бы вот заплатить за какие-то там услуги репетитора ребенку, который учится в 11 классе. И много-много-много разных и житейских, и очень серьезных проблем, из-за которых мы теряем покой. И вот что тут может нам Иисус предложить? Угу. Да.
0: Ну, здесь, видите...
1: То есть это, простите, еще раз оговорюсь, это не наши грехи вызывают неспокойствие души. Это просто проблемы, которые у нас в жизни.
0: Ну, во-первых, я как раз хотел подметить, что Иисус как раз покой душам вашим, он, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. То есть мы зацикливаемся на проблеме. Самая большая вот проблема, в принципе, наша, я так считаю, что это вот мы зацикливаемся. То есть мы выстраиваем себе, мы понимаем, что мы пришли в тупик, мы не можем решить ее. И оно вот у нас накапливается, накапливается и накапливается. Вот один раз я читал Псалом 38-й, по-моему, Псалтырь. И там история, псалмопевец рассказывает о своей проблеме. О своей проблеме, что у него нету покоя, и он пытается скрыть это от людей, потому что уже обстоятельства так накопились, что он описывает, что если я начинаю о хорошем говорить с людьми, я все равно вот свою проблему, свою злобу, все выскажу. То есть у него уже накипело. И он пишет, я, говорит, Господи, я вот хочу, чтобы вот, ну, не воздействовать на людей, чтобы не показать свой негатив. Ну, как вот мне бороться с этим? Я понимаю, что я должен молчать. Ну, это людей, может быть, не интересует. И в один прекрасный момент он говорит, я все рассказал Богу. Вот я, говорит, все выложил ему, все как есть. Вот ничего не утаил. Вот как есть. Вот ненавижу, ненавижу. Вот люблю, люблю. Вот хочу убить, убью. То есть вот все сказал, как есть. Вот что вот у него было в голове, то он все выложил. И он пишет дальше этот псалмопевец, 38-й псалом. Он говорит, и мои уста закрылись. Причем уже не я их закрывал. А они закрылись, потому что Бог их закрыл. И я вот почувствовал, что вот умиротворение, мир, покой, так называемый. Поэтому очень часто мы зацикливаемся, и для этого как раз и нужно, наверное, нам иметь общение. Чаще всего нам легче пережить какую-то проблему, когда кто-то рядом. Это же вот естественно, мы люди, мы нуждаемся. И Бог, Он говорит, придите ко мне. Вы видите, Он начинает, придите ко мне, все труждающиеся. То есть он говорит, что самый лучший помощник, психолог, да, самый лучший, это Иисус Христос. Он говорит, если вы ко мне придете, если вы окунетесь, вы расскажете мне все это, как есть, то вам станет легче. Не зря же психологи многие говорят, я думаю, что и у вас здесь были встречи с психологами, которые говорят, что их задача не дать совет.
1: Да.
0: Их задача выслушать, чтобы человек сам пришел к совету.
1: Угу.
0: Представьте себе, наш психолог Иисус Христос.
1: Угу.
0: Мы приходим к Нему, я Ему рассказываю свою проблему, я Ему выкладываю эту проблему, Он меня выслушивает, и я выложил Ему все, вы знаете, как бы этот груз переложил с себя, вот мысленно, да, я его переложил, и в этот момент как бы мой разум чуть становится чище, и я начинаю смотреть с другой стороны на эту проблему. И решается иногда вопрос этой проблемы. Не зря Бог говорит, возьмите иго заповеди моих. Понимаете, мы пришли к Иисусу, мы рассказали Ему все, и Он теперь говорит, а теперь возьми заповеди мои. Посмотри кротость. Почему кротость и смирение? Кротость, она дает возможность нам, так сказать, никого потом не обидеть, не злиться, то есть и смирение, да, то есть оно как бы взаимосвязано, говорит с принятием вот этой ситуации, в которой вы оказались. Потому что вы до конца не знаете, почему эта ситуация с вами произошла, почему эта болезнь пришла к вам, почему именно вас не полюбили. Почему именно вас уволили с работы? Почему, почему, почему? Мы не можем иногда дать ответ. И Бог говорит, вы со смирением примите, вы доверьтесь мне, но расскажите. И когда Бог выслушивает, и я Ему все рассказываю, то становится легче. Но это практика. Вот так вот, как вы правильно сказали, что вот так вот легко я сейчас, ну все, я вот сейчас пойду и расскажу. Я рассказал, а мне легче не стало.
1: Угу. Проблема-то да. Не решилась, то есть откуда-то деньги я должна брать дальше на следующий месяц жизни, ну, к примеру, да, если это материальная проблема.
0: То есть,
1: да.
0: Ага. Понимаете, и поэтому Господь и говорит кротость и смирение. То есть обратитесь, расскажите, все как есть, ничего не таите. Если у вас есть боль, если у вас это, может быть, у зрителей, которые смотрят, именно сейчас есть у них проблема. Сейчас боль. Они, может быть, ищут ответ, поэтому ищут этот покой душам своим. Ищут они. Мой первый совет. Идите ко Христу. Расскажите Ему. Доверьтесь Ему. Расскажите, как есть. Ничего не утаивайте. От Него не надо утаивать. Он и так все знает. Но Он, понимаете, Иисус, вот в Эдемском саду, когда Адам с Евой согрешили, у них появился страх, у них проблема появилась, покоя не потеряли. Это мы с вами, как бы любой христианин знает это, что они потеряли, потому что они стали прятаться от Него. И когда Он приходит, Он же, как Он говорит, Адам, где ты? То есть Он говорит, ну, ты посмотри, где ты находишься, ты начни со мной разговаривать. Ну, я же не пришел тебя вот как с палкой наказывать. Я пришел с тобой поговорить, как вот мы вчера и третьего дня разговаривали. Он говорит, я хочу с тобой поговорить. Расскажи, в чем у тебя проблема? Какие у тебя дела? Что случилось, что ты стал прятаться? Ну, поделись. Я, может быть, тебе помогу. Вот он говорит, придите ко мне. Вот у тебя сегодня проблема. Тебе сегодня тяжело. Тебе сегодня нужно вот этот покой. Он говорит, приди, расскажи. Расскажи. Вот как есть, расскажи. Даже если ты негодуешь, недоволен именно Богом. Говорит, Господи, зачем ты меня вот в моей жизни это допустил? Расскажи об этом. Расскажи свое негодование к Богу. Он тебя выслушает. Потому что он стоит, где ты? Он спрашивает, где ты?
1: Сергей Анатольевич, вот не могу не задать такой вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Вот, а бывает такое, что вот в семье проблемы, дети, родители, финансы, долги. И тут кто-то из взрослых в семье обретает веру. И там ему говорят, покой тебе Иисус даст, забудь все проблемы и к Богу иди. И этот человек, простите, забивает на свои все проблемы и на их решение. Он начинает ходить в церковь, молиться, вторая половинка продолжает решать эти проблемы в поте лица, а этому человеку нет уже никакого дела до его семьи, до проблем, он Богу молится.
0: Угу.
1: Понятна ситуация?
0: Конечно, объяснила. Понятно. Ну, да. Она сплошь и рядом. Опять же, здесь как раз мы видим, а понял ли он Бога. А познал ли он его? Он же как говорит: придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас.

0: возьмите иго мое, возьмите иго заповеди моих. А о чем говорят заповеди? Заповеди говорят об отношении с Богом. То есть он вроде бы, этот человек наладил отношения с Богом. Я стал ходить, я вот это. А вторая же половинка заповедей с ближним, все отношения с ближним, а эту как он соблюдет, как он начал выполнять, когда пришел. Получается, он ее нарушил. Значит, неполноценный приход его. Ну, здесь, конечно, от личности все зависит, потому что человек иногда может прикрываться Богом, прикрываться заповедями. Ну, Адам же сказал, ты же Еву мне дал. То есть он прикрылся Богом в своих проблемах, в своем страхе, в своем нерешении вопроса, в своем непокое души. Он не рассказал ему, не открылся. Поэтому, наверное, очень хорошо, что мы с вами эту тему затронули, чтобы люди, когда будут смотреть, чтобы они поняли, что не вопрос того, что все, я теперь должен все Богу, а о том, что Иисус открывает, что это совокупность отношений с Богом налаживания и с ближним. Заповеди – это отношения с Богом и с ближним. «Я Господь Бог твой, да не будет других богов. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». Не завидуй отношения с человеком. То есть четко Библия нам показывает, и заповеди нас направляют, чтобы покой душам, как раз когда у тебя совокупность этих событий. И Бог тебе дает мудрости, решения. Может проблема не уйти сразу. Можно эту проблему будет долго решать. Это тоже такое. Но когда ты с Богом, у тебя появляются силы, вот этот покой, и ты здраво начинаешь мыслить, выстраивать свои планы для того, как выйти из той или иной ситуации.
1: Угу. Понятно. Очень интересно. Спасибо, Сергей Анатольевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
0: Спасибо вам за вопросы.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: О счастье размышляют все. Рано или поздно у человека возникает вопрос: а счастлив ли я? Хочет ли Бог, чтобы человек был счастливым? Какие шаги нужно сделать, чтобы стать счастливым? На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Ну, собственно, счастье – это некое, ну, как песни поются, что вот птица счастья завтрашнего дня прилетела. Ну, то есть оно все время где-то завтра, когда-то. А люди говорят о том, что оно очень неуловимое. Птица счастья, которая вот прилетела, улетела, не поймаешь. Трудно с ним, понимаешь, ну и так далее.
1: Вот. Очень обширное понятие счастья в представлении человека, потому что если детально спросить у всех живущих на Земле, что такое счастье, каждый из них ответит о чем-то своем. Мы очень часто под счастьем подразумеваем какое-то состояние, которого мы достигнем в будущем. Угу. Да? И вот эта вот погоня за счастьем каким-то, да, для кого-то это материальные блага, для кого-то это создание семьи, для кого-то появление ребенка в семье. И в их состоянии, как бы вот в их понимании, счастье – это вот когда вот это случится, когда я этого достигну.
0: Ну, как правило, это все-таки не одно что-то,
1: ну, набор, да, это, набор. Это счастье в каждом каком-то, да, направлении жизни. Там, в карьере, в семье, там, в здоровье, там, и все остальное. Иногда какие-то понятия абсолютного счастья у нас формируются еще в детстве. Мы думаем, что вот, вот мы достигнем вот этого, мы будем счастливыми людьми. Вот. У кого-то формируется по мере взросления каких-то, возникает каких-то проблем. Да? Вот решится вот эта проблема, вот, вот это сделаю, вот это будет счастье. Да? Сегодня для многих людей молодых это иметь свое жилье – это абсолютное счастье. Потому что оно вот настолько недостижимо, что многие просто это воспринимают как чудо от Бога, если вдруг появится. Да? Вот это вот общное вот это состояние счастья, к сожалению, порождает зачастую погоню за завтрашним днем. То есть некий такой синдром отложенной жизни. Вот я достигну, буду счастлив. И человек, в принципе, тратит огромное время, средства, там, силы для того, чтобы достичь вот этого счастья.
0: Ну, знаете, если спросить у человека, а был ли ты счастлив когда-то, не могу сказать насчет большинства, но мне кажется, что большинство скажет, вспомнит какие-то события или какие-то, какой-то момент своей жизни, когда вот он, ну, как оценивал себя как счастливого. Угу. То есть вот что сопровождает вот это вот состояние счастья?
1: Вот, да, и недавно у меня была возможность, я общался с молодежью от возраста 18 там, до 25 лет, и проводил вот некий такой опрос, анкетирование в плане, какие дни своей жизни прожиты, они могут назвать счастливыми. Да? То есть вот какой день вот, они могут действительно обозначить, это был счастливый день. И вы знаете, что где-то в 9 из 10 ответах, 90% счастье было связано с отношениями. Угу. С родителями, там, с близкими, с родными, да, где-то вот связанные с любовью, да, связанные вот с чем-то таким нежным, добрым, атмосферным. Это все абсолютно зачастую было связано с отношениями. То есть получается, что человек по факту своему более счастлив, когда что-то хорошо в отношениях с кем-то. То есть это говорит о том, что счастье, как бы ни рисовал сегодняшний современный маркетинговый мир, о том, что твое счастье там, это квартира, машина, счет в банке там, и все остальное, да, для кого-то это может быть и счастье, но оно настолько иллюзорно, оно настолько как бы призрачно, что человек иногда, достигая всего этого, а счастливым себя почему-то так и не чувствует. То ли от того, что устал, пока достигал этого, то ли потому, что понял, что не в этом счастье, не все то золото, что блестит. И главное, интересно, что в Священном Писании именно упор тоже делается на то, что счастье в основном – это не про материальные средства. Хотя они могут давать какое-то внутреннее удовлетворение, но оно достаточно, как бы, ну, вот такое. Да? Я себя вспоминаю, когда наконец-то получилось приобрести автомобиль,

0: да, вот новый для всей семьи. Я помню, мы всей семьей ходили, там я, супруга, трое детей, мы выбирали себе автомобиль, и вот мы в каждом посидели, и вот это вот состояние, когда наконец-то машина пришла, и ты такой, ой, вот это счастье, да. Но, что самое интересное, ведь это состояние длилось буквально там пару недель. Потому что потом появляется что-то, чего хочется еще. И вот это вот попытка стать счастливым через достижение каких-то материальных благ, оно очень иллюзорно. Оно получается, как бы ты за ним постоянно гонишься, оно постоянно от тебя убегает. Получается... И ты вроде догнал его, и вроде как счастлив стал, а что-то как-то слишком счастливым ты что-то и не ощущаешь себя.
1: Получается, что счастье – это состояние, когда больше ничего не нужно, достаточно. Вот я получил, и я счастлив. Ну, примеры. Еще раз, вот примеры у людей есть, как правило. Mm-hmm. То есть, например, я признался в любви своей будущей жене, и она ответила взаимностью, да. И я счастлив, да. И я на крыльях и все прочее. И мне, на самом деле, мне в тот момент ничего больше не надо, мне достаточно этого. Ну, то есть... Можно ли сказать, что счастье – это вот некое состояние, когда человеку, ну вот он в моменте, и ему не хочется, чтобы этот момент просто куда-то ушел.
0: Да, но в том-то и дело, что, к сожалению, здесь, на Земле, вот в нашем греховном человеческом состоянии, для нас счастье – это вот действительно вот эта птица, которую за хвост сложно поймать. Действительно, это такое понятие мгновения. Сделал предложение, ты счастлив. Началась потом бытовая жизнь, понимание друг друга где-то нет, где-то там бытовуха и все остальное. И кто-то говорит, слушай,
1: есть проблемы.
0: Да, зачем женился, да, там вот это начинается и все остальное.
1: Да, есть разочарование.
0: И человек начинает думать, что счастлив он будет, когда он разведется.
1: Но потом какие-то проблемы решаются, и снова счастье, нет?
0: Да. То же самое в каких-то вещах, да, или карьерном росте. Ты думаешь, вот я сейчас стану директором, да, там, вот я стану руководителем там, какого подразделения или вообще там войду в совет директоров «Газпрома», да, и буду счастлив. Ну да, хорошо, у тебя получилось.
1: Добился.
0: Ты сидишь такой и думаешь, ну все, сижу в кресле, да, я счастлив. А потом, когда началась ответственность, когда вот это все, это такое, слушай, что-то оно мне вот надо было. Вот. То есть ты задумываешься уже над следующим этапом кого-то счастья. И получается, что счастье, как абсолюта, здесь на земле, в греховной, его нету. Ты постоянно живешь этой иллюзией, но от этой иллюзии ты хватаешь всего лишь частичку. Ты схватил за хвост, да, но не осталось это счастье с тобой. Потому что и счастье практически для нас, для людей здесь на Земле, это мгновение, это момент, который здесь и сейчас.
1: Так а может в этом и ценность его, что это момент, мгновение, ты его вот сейчас ощутил, ну и...
0: И все, да.
1: И насыться им.
0: Вот как раз-то и не получается насытиться настолько, чтобы больше ничего не хотелось. Мне нравится сюжет.
1: Ну, потом будет другое время, будет чего-то хотеться, ты будешь чего-то достигать.
0: Да, мне нравится сюжет, который есть в Евангелии, и где женщина, которая приходит набрать воды, почерпнуть воды в самый знойный момент, и там встречается у колодца с Иисусом Христом. И там, который диалог с ней происходит между Богом и человеком, он очень показателен. Почему? Потому что женщина в своем представлении хотела иметь счастье. И Иисус ей об этом указывает. Он говорит, ну ты как бы хотела иметь счастье, да? У тебя там сколько мужчин было, да? И тот, с которым ты живешь, это не муж тебе. А вот в ее представлении счастье – это защита, безопасность, опора, любовь, да, то есть как
1: ну,
0: бы
1: принятие. Ну, я думаю, что это не только в ее представлении.
0: Ну да, вот вообще в женском ее представлении, по крайней мере, в тот момент, да, в ее представлении. А Иисус говорит, слушай, это несчастье. И когда она согласилась с тем, что истинное счастье в том, что она встретила Мессию настоящего, которого ожидает все, ну, все, вся нация ожидает, все человечество ожидает. И когда она поняла, что она встретилась с Мессией, и он ей говорит, что я хочу дать тебе воду жизни, испив которой ты не возжаждешь больше, да? Я
1: вот
0: есть вода.
1: Что значит не возжаждешь?
0: Ты не будешь больше заниматься иллюзией, погоней за иллюзией. И мы читаем в этой истории о том, что она бросила этот кувшин, побежала в город и стала кричать: «Я нашла счастье», то есть настоящее. То есть я обрела для себя тот источник,

0: источник воды живой, после испития которого ты не будешь жаждать. То есть ты как бы, встреча с Богом максимально дает тебе состояние вот этого счастья, что ты его обретаешь, что ты его получаешь. Апостол Павел при всей своей, как бы с чисто человеческой точки зрения, трагичной жизни, да, а он погиб, ему отрубили голову, за как раз Иисуса Христа. Но он произносит великолепную вещь. Он говорит, будучи человек, как и мы, он говорит, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец. В большее счастье
1: то
0: такое
1: есть,
0: для него.
1: Для кого-то это казнь, это потеря всего.
0: Это потеря.
1: А он говорит,
0: что... он говорит, это счастье, это обретение, да, Царства Божьего. То есть для него вот это оптимальное счастье – это находиться в отношении с Богом. Быть уверенным в том, что в книге жизни твое имя стоит, и оно не вычеркнуто. Угу. И он своей жизнью подтвердил, сохранил, что его имя будет в книге жизни, оно не будет вычеркнуто. Поэтому он говорит, я веру сохранил, течение совершил, то есть теперь готовится мне венец. Вот эта уверенность в том, в правильности выбора своей жизни. Да, вот, и не попытка бегать за иллюзией материальных вещей. Сегодня разочароваться в этом легко. Ты мог всю жизнь копить на дом, ты мог всю жизнь там, зарабатывать на машину, там, ты мог строить счастье, ты его наконец-то вроде как бы построил. Да? И тут происходит наводнение, землетрясение, война, там еще что-то, и все, что ты, оно в прах превратилось. И ты понимаешь, что у тебя больше нет несколько десятков лет, чтобы это все обратно вернуть. И ты только счастлив только от того, что ты вообще жив остался. Но вот Бог говорит о большем счастье, об оптимальном счастье, mm-hmm. которое дает Он, внутреннее состояние человека, когда он начинает видеть вот это счастье в элементарных вещах своей жизни. Mm-hmm. Не гоняться за иллюзией, а наслаждаться счастливыми моментами здесь и сейчас. Не жить синдромом отложенной жизни, а здесь и сейчас. Получать вот удовольствие от того, от процесса, от творчества, от отношений с семьей, от детей, там, от жены. Да? То есть дорожить этим, беречь это, сохранять это с Божьей помощью. Вот это действительно состояние, предсостояние счастья, которого реализуется в Царстве Божьем, когда ты войдешь в отношения с Богом и там вечно с Ним будешь.
1: Интересный, кстати, момент. Вот само слово «счастье», ну, такое, этимология слова, там корень «часть», ну, или, ну, кто-то говорит «счасть», но понятно, что там есть некая часть вот
0: частица,
1: этого слова,
0: да?
1: Часть, частица. То есть, и вы тоже говорите, что большинство людей под счастьем понимают какие-то отношения. То есть, когда я часть чего-то, когда я это осознаю, когда мне это ценно, важно, вот, то есть, вот слово «счастье», само происхождение слова «счастье», вот оно от этого. То есть проблема несчастья, ну или там того, что счастье никак не получается поймать, того, что ловят не то.
0: Да, не за тем ты гоняешься и потратил лучшие свои годы жизни не для того. То есть, и когда человек осознает, что...
1: Больше того, ты, может быть, и имел это все годы, но ты это не видел.
0: Но оно в итоге оказалось иллюзией. То есть, ты думал, что ты счастлив, но это оказалось иллюзией. Угу. Вот, оно настолько быстро прошло, и не принесло тебе удовлетворения, что это такое, и что это было, да? То есть, как бы, я на это потратил там кучу времени, средств, денег, здоровья, а оно что-то как-то меня не сильно, вот. Да, и вот как раз жизнь и складывается вот из этих частей. Но, как выясняется, когда человек становится более старшим, он понимает, что отношения – это лучшее. То есть счастливым быть в отношениях – это лучшее для жизни. Угу. И как раз вот о чем мы говорим? Мы говорим в первую очередь о том, что отношения, в которых присутствует не только взаимоотношения с человеком, но и отношения, выстраиваемые с Богом. Потому что человек к человеку, ну, зачастую это... можно очень сильно обжечься.
1: Не, да? Ну понятно, что полнота возможна тогда, когда есть...
0: Да, когда есть присутствие, да? Божественного влияния, это однозначно. И когда в тебе есть Божий Дух, в твоей супруге есть Божий Дух, в твоих детях есть Божий Дух, это максимальное абсолютное счастье здесь на земле. Потому что в этой семье гармония, в этой семье понимание друг друга. То есть вот в данном случае отношения – это вершина, максимальная вершина человеческого счастья здесь на земле. понятно, что сверхсчастье, да, это то, что Бог обещает в Царстве Божьем. Это однозначно. Воскрешение при Его втором пришествии, да, воссоединение с родными и близкими и жизнь вечная у престола Божьего. Вот это абсолютное счастье, к которому мы генетически стремимся, потому что однажды мы потеряли это в Эдемском саду. И у нас есть эта потребность внутренняя к этому, даже если мы иногда этого не осознаем. Но у нас эта потребность, она присутствует. Верим мы в нее, не верим, соглашаемся мы с этим, не соглашаемся. Она есть внутри нас. И как раз вот абсолютное счастье – это получить это, но получить не вот в этом грешном, ограниченном мире, а в том, который представляет Бог. И как раз вера в Бога, она в основном и заключается, она зиждется вот на достижении вот этого максимального сверхсчастья. Угу. О чем как раз Господь и говорил, о том, что о горнем помышляйте, а остальное вам приложится. То есть, когда человек все-таки в своем стремлении к счастью ставит в основу свои отношения с Богом, то все остальное Бог начинает восполнять здесь, на земле. Вот это особенность, которая присуща только Божьему управлению и Божьему величеству. Поэтому как бы и счастье нужно умудриться видеть сегодня. Верующий умеет видеть. Человек, да, он умеет видеть счастье здесь и сейчас. Частицу вот этого сверхсчастья видеть здесь и сейчас, на этой земле. Видеть, и даже прилагать к этому свои усилия, для того, чтобы создать эту часть этого счастья.
1: Чтобы сохранить.
0: И у нас есть эти возможности, на самом деле. Бог говорит, вот смотри, открой Писание, обратись ко мне в молитве, я покажу, я расскажу тебе, как тебе частицу этого счастья обрести здесь, на земле, чтобы ты в конечном итоге сложил мозаику счастья высшего.
1: Угу. Спасибо большое, Михаил. Дорогие друзья, цените отношения. Отношения с Богом и друг с другом. Потому что именно в них подлинное счастье. Всего доброго. До свидания.

Послание апостола Павла в Рим. Нам, сильным, следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было в Писании сказано. «Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня». Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы, согласно как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Поэтому во славу Божию принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Я говорю о том, что Христос ради истины Божией стал слугой иудеев, чтобы исполнить обещания, данные патриархам, и чтобы язычники могли прославлять Бога за милость Его, как написано. «Потому буду превозносить Тебя между язычниками и буду петь гимны имени Твоему». И еще сказано: «Радуйтесь, радуйтесь и вы, язычники, вместе с народом его». И снова: «Воздайте честь Господу все вы, язычники, и да почтят его все народы». Исаия тоже говорит: «От корня Иессея побег произрастет, поднимется он, чтобы народами править, возложат язычники надежды свои на него». Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

каждое слово мое в небеса. Пусть не тут же, не сразу, как это мне хочется, и не полностью так, как мечталось бы мне. Но зато знаю я, он ответит мне вовремя, потому что вперед

Обнови мою душу, как старое платье. Изживи всю тоску, все узлы развяжи, как домой. Возвращай меня снова к распятию, чтобы влить в меня силу на новую жизнь. Дай от старых обид отряхнуться свободно, как водой упиваясь любовью твоей. Каждый день быть пустой, чтобы духом голодным ощущать вкус священных писаний новей. Восхити меня дивным твоим благородством, ослепи своей силой, яви свою мощь в моей немощи так, чтобы виделось сходство с твоим сыном во мне, чтобы проще жилось. Всем, кто будет со мной ненароком встречаться, всем, кому прикоснусь по пути невзначай, дай мне милость тобою насквозь пропитаться и в избытке тебя каждый миг источать.

Когда в 90-е годы я пришел в адвентистскую церковь и крестился на программе Джона Картера, мне приходилось встречаться с разными людьми с других конфессий. Это были евангельские верующие, баптисты, пятидесятники, харизматы. И очень часто у нас была с ними полемика такая, дискуссия по поводу на разные темы. Один из вопросов, который они очень часто задавали, когда мне приходилось с ними, ну, так, встречаться и общаться, был следующий. «А ты покаялся?» Еще один из вопросов был такой. «А ты родился свыше?» И еще третий был вопрос. «А ты крещен Духом Святым?» Для этих деноминаций эти три важных вопроса, они были ключевыми. Действительно ли ты покаялся? Действительно ли ты родился свыше? И действительно ли ты крестился Духом Святым? Для адвентистской церкви тогда, в те годы, вопрос стоял в другом. Соблюдаешь ли ты субботу? В какой день ты ходишь в церковь, да? Но, тем не менее, этот вопрос действительно очень важный. Я остановлюсь только на одном вопросе из трех и так тему своей проповеди назвал. А ты родился свыше? И это, с одной стороны, вопрос, и в то же время то, о чем я хочу сегодня с вами общаться, размышлять. Что же такое рождение свыше? Что значит родиться свыше? Как я уже сказал, для адвентистов вопрос стоит немножечко в другом. Какой день я соблюдаю? Верю ли я в Бога? Ну и так далее. Да? Верен ли я Богу? Соблюдаю ли я все 10 заповедей? Но, мне кажется, вопрос о рождении свыше важен и для нас, верующих в том числе, которые ходят в церковь либо недавно, либо ходят в нее давно. И мы попробуем с вами в этом вопросе разобраться. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, где и представлен этот вопрос. На самом деле вот эта фраза «родиться свыше», он встречается у евангелиста Иоанна в Евангелии от Иоанна, а также в другом виде немножечко «родиться от Бога» в первом письме от Иоанна. И мы попробуем в этом вопросе разобраться. Конечно же, эти слова или это выражение, оно принадлежит в первую очередь Иисусу Христу. А фраза «родиться от Бога» принадлежит самому евангелисту Иоанну. Но мы попробуем сейчас в этом разобраться. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава. И мы вспоминаем с вами историю беседы Иисуса Христа с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вообще, Христос не дожидается вопроса, который должен задать Никодим, или с каким вопросом он к нему действительно приходит. А мы видим с вами, он отвечает ему сразу, причем довольно-таки очень четко. «Должно тебе родиться свыше, если ты хочешь увидеть что? Царство Божие». Видите, насколько важен вопрос? Если я хочу увидеть Божие Царство, мне нужно родиться свыше. И нам нужно понять, что это значит. Если мы с вами сравним еще одно место чуть ниже, это 5 стих, то мы увидим, что Христос повторяет ту же самую фразу, но немножечко иначе, дополняя ее, и что-то, возможно, уже прояснится. Давайте попробуем. 5 стих. Иисус отвечал, ну, можно даже слова Никодима, как

вопрос потом, да, который у него возник. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Понятно, что когда Христос говорит о рождении свыше, Никодим не совсем...

непонимание. Но Христос говорит. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Еще четче, и вроде бы что-то проясняется, но не совсем, но нам нужно все равно в этом вопросе разобраться. Теперь тот, кто от воды и духа не родится, куда не войдет? В Божие Царство. Вы понимаете, вопрос какой серьезный? Если ты не родился от воды и духа, то ты не войдешь в Царство. Все, двери закрыты будут для тебя. Это же вопрос вообще важный. И нам здесь нужно понять, что такое Царство, раз. И нам нужно понять фразу, что значит родиться от воды и духа, потому что фраза «родиться свыше» и «родиться от воды и духа», как мы видим, это одно и то же. Да? Все понимают, что это одно и то же. Это не разные вещи. Да? Это одно и то же. Родиться свыше – это и есть родиться от воды и духа. Но что значит увидеть Царство Божие и что значит в него войти? Конечно, мы, к сожалению, люди уже такой христианской культуры, где в определенной степени сформировалось понятие, что Царство Божие или Царство Небесное – это когда человек умирает и после смерти попадает куда? Если жил хорошо и делал добрые дела, то попадает куда? На небо, в Царство Божие или в Царство Небесное. Поэтому иногда на поминках что говорят про человека, который умер? Царство ему небесное. То есть желает, чтобы все-таки этому человеку Царство Небесное досталось. Вот такое представление. Конечно же, когда мы читаем Новый Завет, то мы прекрасно понимаем, что на самом деле речь идет вовсе не об этом. Речь идет не о месте, которое находится где-то в Божьем присутствии, и туда попадают люди, которые умерли. А речь идет о Царстве Божьем как о Божьем правлении, как о Божьем владычестве. Но по поводу «внутри нас» это немножко отдельная тема. Вообще, на самом деле, это не совсем корректный перевод. Там о другом говорит Христос. Да, ну спасибо, да, спасибо по поводу «внутри». Вот, но что не снаружи, да? Царство Божие, о котором говорит Христос, это Божие власть, это Божие правление. И теперь важно понять одну деталь, что когда человек что-то, если он не переживет, например, рождение свыше, то что он не сможет понять? Он не сможет стать подданным вот этого Божьего правления, Божьего владычества. Он не станет подданным и глашатаем Божьего Царя. И поэтому Христос хочет сказать Никодиму, что прежде чем увидеть признаки наступающего и приближающего Царства Божьего, которые сейчас проявляются через служение Иисуса Христа, Никодиму нужно родиться свыше. Он не увидит этих признаков, он не заметит этих особенностей, что совершает сейчас Бог Яхве через Иисуса Мессию, если он не родится. Вот когда он родится, он тогда увидит то, что совершает сейчас Бог на его глазах, и, соответственно, станет частью этого движения, которое Бог осуществляет через служение Иисуса Христа. Ну, помните, да, если мы читаем уже другое Евангелие, Евангелие от Матфея, где как раз Христос говорит об этом, да, покайтесь, ибо приблизилось, да, Евангелие от Марка, точнее, первая глава, да, покайтесь и веруйте во что? В Евангелие, да, потому что выше он говорит, ибо настало время, приблизилось сейчас, да, Царство Божие близко. Вот, теперь нам нужно понять, что же значит родиться от воды и от духа. Часть людей считает, ну, часть верующих людей считает, что родиться от воды – это значит креститься. Вы тоже так думаете? Ну, от воды, то есть покрестился, ты как бы заново родился, получается, да? А от духа что значит тогда? Пережить какое-то сверхъестественное рождение, перерождение, возрождение. Что имеется в виду, если я покрестился? Мы же знаем прекрасную историю в 90-е годы, когда люди крестились толпами ради того, чтобы получить кассеты с темами Джона Картера, аудиокассеты. Помните, да? Кто покрестится, получит вот этот набор аудиокассет.
И люди в 90-е

90-е годы, которые вообще тогда и Библию в глаза не видели, и другие книги не видели, и кассеты тоже редкость, пошли ради такого дара на что? На то, чтобы покреститься. И люди крестились. Ну, действительно ли они в этом случае родились от Бога? Как вы считаете? То есть мы понимаем, что родиться от воды и духа – это что-то другое, это не просто покреститься. Я не отрицаю той точки зрения, что рожденный свыше действительно покрестится потом во имя Иисуса Христа. Да, когда он родится, когда он переживет это состояние, он действительно заключит завет с Богом и совершит обряд водного крещения. Но это не совсем то, что говорит здесь апостол Иоанн, ну и Христос. Что же, о чем идет речь? Давайте мы для начала поймем одну важную деталь. Когда мы читаем, с чего начинается Евангелие от Иоанна, то мы видим, что евангелист Иоанн делает одну параллель своего Евангелия с еще одной ветхозаветней книгой. Это книга «Бытие» с первой главой. Вспомните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, говорит Иоанн. То есть евангелист делает отсылку на «Бытие» первую главу, и он начинает свое Евангелие с рассказа о новом теперь творении. Да, первоначально мир был сотворен через Слово, и это Слово было с Богом, да, и именно через это Слово появился и был создан мир. Но теперь это Слово, как напишет евангелист Иоанн чуть ниже, в 14 стихе, теперь это Слово будет обитать с кем? С людьми. Да, это Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели его, да, и видели славу, как единородного от Отца. То есть Иоанн хочет сказать, что как мир был сотворен Богом, то теперь через Иисуса Христа что-то новое будет твориться. Что-то новое будет совершаться через Иисуса. Но что это новое? И теперь давайте откроем Бытие первую главу и с вами прочитаем. Это очень важно. Бытие первая глава. И почему я на это делаю акцент? Потому что там тоже есть один стих, в котором упоминается и вода, и дух прям вместе. Давайте посмотрим. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над чем? Над водою». Вот здесь, когда описано первое состояние мира, который вот только-только должен выйти из рук Божьего, да, из Божьего Духа, Божьего Сына, да, или Отца, вот этот мир показан, что Дух парит над водой, вода и Дух. И вот эта фраза «родиться свыше» и «родиться от воды и Духа», она означает, что через Иисуса Христа должно произойти какое-то возрождение человека. То есть как будто он мертв для Бога, но теперь силой Духа Божьего он как бы возрождается, вновь творится, он новым человеком становится. Это вот первый такой вариант, который... Да, вода, крещение, воды, крещение и так далее, это мы не скидываем со счетов, но здесь, скорее всего, евангелист Иоанн делает акцент именно на этом. И именно как отсылка на первую книгу «Бытие». Бог начинает через Иисуса что-то новое творить в человеке. Это раз. Во-вторых, есть еще один очень важный момент. Это, конечно, отсылка к апостолу Павлу, когда Павел говорит о том, что Бог возродил нас баней водную посредством чего? Посредством Слова. И здесь второй момент, что вода может означать символом чего быть? Символом Божьего Слова. Но если это так, то что получается? Что когда человек слышит Божье Слово, то это Божье Слово, наполненное силой Духа Святого, что-то меняет в нем внутри. Не только его разум, его сознание, но его сердце. И как будто там внутри человека зарождается новая жизнь, какое-то новое начало. И что-то в человеке начинает расти, развиваться так, что человек не может уже жить по-другому. И вот становится вот это новое теперь творение, новый человек. Но нам нужна конкретика.

потому что, пастор, ты тут что-то философствуешь все. Что-то на книгу «Бытие» куда-то нас отсылаешь, к какому-то новому творению. Все это как-то не очень конкретно, да ведь? Ну, к Слову Божьему еще как-то хоть немного понятно, но все равно ничего не понятно, да? Друзья, давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем с вами стих 12 и 13, потому что на самом деле, в самом начале, евангелист Иоанн прям четко сказал, что значит родиться от воды и духа, что значит родиться свыше, или другими словами, что значит родиться от Бога. Читаем? Читаем внимательно. Можем даже помолиться сейчас внутренне, чтобы Бог открыл. Лучше с 11, даже с 10, чтобы вот мы увидели эту связь и целый текст. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от чего? Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от чего? Или от кого? Но от Бога родились. У меня к вам вопрос. Кто от Бога родился? Согласно Евангелию от Иоанна, евангелисту. Кто от Бога родился? Он говорит точно, те, которые его приняли и которые в него поверили, вот они от Бога и родились. И это было не, как это переводит Кузнецова, это не жар был плоти, то есть, да, страсть, огонь, как рождаются дети, да? Мы же знаем прекрасно, как дети рождаются, как они появляются, из-за чего, по какой причине. Иоанн хочет сказать, что на самом деле вот эти люди, которые приняли Иисуса и поверили в Него, они не по желанию человека родились. Это не плоть захотела, не естество человеческое это сделало, а это рождение произошло по воле Божьей, по силе Божьей, по Божьему Духу, Божьему изволению совершилось это. Это не моя была инициатива. Я вдруг когда-то захотел и сказал, хочу родиться свыше. А это сделал Бог, к этому состоянию человека привел. Но именно в результате того, когда человек принял кого? Иисуса. И в него поверил. Теперь у меня здесь несколько важных пояснений, потому что, слушайте, это очень важно сейчас. Все, сосредоточимся. Мысли гоним всякие потусторонние и так далее. Отгоняем, сосредотачиваемся и молимся, потому что очень важно. Потому что проблема верить в Иисуса сегодня в нашей культуре, в стране, ну, которая считается христианской, я понимаю, что само государство признает, считает, что государство светское, но я имею в виду культура, наследие, в котором мы сейчас живем, оно христианское, так ведь? Ну, не язычество же у нас полным цветом процветает, так ведь? От капища на капище стоит, идешь, пока в христианский культурный центр уже 20 капищ прошел рядом, всяким богам посвящено. Но этого же мы не видим, так ведь? Другая культура, она христианская. Поэтому для людей сегодня как бы поверить в Иисуса, оно по умолчанию. Ты уже впитываешь культуру православную, да, если на Западе, то католическую или протестантскую, да, например, если там в Америке или в каких-то странах, где протестантизм очень сильный, ты уже эту как бы веру впитываешь, по умолчанию, да? Ну, если ты родишься, например, в стране мусульманской, где ислам, то вопрос поверить в Иисуса там, в этой стране, в исламской, как будет стоять вопрос? А если тебе еще за это голову отрежут, например, если ты Иисуса произнесешь имя, казнят тебя, что ты, будучи вот в этой стране, где царит шариат, и где Аллах, и должна быть его воля проповедоваться, ты вдруг поверил в кого? В Иисуса Мессии. И вот тогда вопрос поверить и принять Иисуса становится как? Понимаете, это вопрос уже становится вопросом вообще жизни твоей. Ты либо живешь,

живешь, либо умрешь. И теперь вопрос. Ты примешь теперь такую веру в Иисуса? Почему я сейчас на этот вопрос заостряю? Это очень важно, что значит поверить и принять. Потому что на самом деле иудаизм первого века как бы уже ждет Мессию. Так ведь? Соблюдают субботу, не едят свинину, регулярно ходят в синагогу или храм 3 раза в год на праздники. Так ведь? Поклоняются единому живому Богу. И по сути, что здесь нужно, во что еще надо поверить? Но встает очень важный вопрос, очень деликатный. Иисус действительно Мессия? Он самозванец? Он лжец, лжепророк, который нас совратит с истинного пути? Или же он действительно посланник Божий, Божий слуга, Божий помазанник? Он Божий человек. Вопрос. Серьезный вопрос встает? Серьезный вопрос встает. И поэтому, когда Никодим приходит к Иисусу ночью, и у него вот этот вопрос назревает, он, с одной стороны, понимает, что Иисус – это учитель от Бога, потому что то, какие дела он творит, не может никто творить, если не будет с ним кто? Бог. Но все равно у него какой-то вопрос, который не дает ему покоя. Так кто же на самом деле Иисус, если он учитель от Бога, если действительно он Божий слуга, Божий помазанник и Мессия, то вопрос встает, как? И Христос ему об этом и говорит: слушай, Никодим, если у тебя не произойдет вот это от Божьего Духа, что возрождение, если ты не увидишь от этого Божьего участия эти признаки наступления Божьего владычества, и как через служение Иисуса осуществляется это спасение и осуществление Божьего обетования, ты не войдешь в Царство Божие, ты не станешь Его подданным. И все твои регалии, обрезание на 8-й день, рождение от семени Авраамова, суббота соблюдения, хождение в храм, принесение жертвы, возвращение десятины, чтение Торы и всего другого, это вопрос встает, оказывается, очень остро. Две веры в первом веке требовали от язычников четкого отречения от всех богов. Это иудаизм и христианство. Если ты становился христианином в языческой культуре, то есть ты был язычником, и тебе нужно было действительно принять Иисуса Мессию, так, что именно Он Спаситель, Он Божий помазанник, и Господь Яхве через Него сейчас правит и совершает свое служение, тебе нужно было отречься от других богов. А это, простите меня, было очень тяжело сделать, я объясню почему. Потому что поклонение другим богам было встроено во всю общественно-политическую жизнь. Слышите меня? Это очень важно. Во всю общественно-политическую жизнь. Тебе нужно было чтить, во-первых, богов твоего рода, так? Затем нужно было чтить богов твоего города. Дальше нужно было обязательно чтить богов империи. Но и самое главное, чтобы быть политкорректным и никак-то не выделяться, нужно было признать императора, который обеспечивает этот мир всей империи. Каким нужно было его признать? Его нужно было признать божественным. И твоя лояльность к императору, к ему, что ты действительно его признаешь божественным, тебе нужно было прийти в капище на общественную церемонию и поучаствовать в жертвоприношении, и признать, что император, например, Нейрон, Божий Сын. Он Куриус, то есть Господь, и он Сатер, то есть Спаситель. Вопрос, а Иисус тогда кто? Иисус Божий Сын, он Господь, и он Спаситель. А вот тебе и приехали. И если ты откажешься от этого, ты вылетаешь просто из общественной жизни то же самое. Давайте переведу на современный язык, чтобы было понятно. Тебя лишают паспорта, всех пособий, выплат, ну, которые государство начисляет тебе. Понимаешь теперь, что, чего ты лишаешься? Ну, например, ради веры в Иисуса. Как ты будешь верить, если ты...

теряешь гражданство, свидетельство о рождении теперь, заберут у тебя все выплаты, все пособия, все льготы, все-все-все. Ты вообще никто теперь. Да ведь? Ну как, будешь теперь верить в Иисуса? Готов будешь покреститься во имя Отца и Сына и Святого Духа? Вот. Понимаете, что значит теперь в первом веке принять Иисуса? А евреи как быть? А тебя евреи сами выгоняют из общины и из синагоги. За что выгоняют? За то, что ты веришь в самозванца, в лжепророка Иисуса Мессии. Так ведь? Что делали другие евреи, когда узнавали, что евреи... Ну, вспоминайте вот Евангелие от Анны, если вы его читаете, что когда Иисус исцеляет слепого, то что там начинает устраивать по поводу слепого? Что делают? Так, расследование, так, тебе кто глаза, очи открыл? Давай говори быстро, кто? Так, не может ничего толком сказать, родители вызывают. Так, родители, это ваш сын, мой сын, наш сын. Слепым родился? Слепым родился. Почему видит? Откуда мы знаем, почему увидит? Вы у него спросите, ему уже, он же взрослый уже, мужик, за себя должен ответить. Так, быстро говори, кто тебя исцелил. Понимаете, что происходит? Это очень интересный фон. Начинается некое такое противостояние, и христиане вынуждены были отойти, выйти из иудаизма. Понимаете, порвать с ним. Ну, потому что их выгнали оттуда. Их изгнали из синагог, изгнали из их общин, из этого строя. Поэтому христиане действительно оказались в очень непростой ситуации, в очень трудной. И поверить в Иисуса, Мессию, тогда... Это весь вопрос всей твоей жизни, всей твоей репутации, всего твоего имущества и так далее и тому подобное. Вот оно что значит. А сейчас мы вам дарим Библии. Кто получит, пройдет курс, сколько там, 28 встреч, в конце получите Библию и покреститесь, мы вам еще подарок дадим. Что? Чего-нибудь еще? Хорошенького, да? Что надо? И в 90-е годы люди, не видящие ничего, ой, да что бы тут не покреститься-то? Да во имя-то Иисуса Христа, родименького-то нашего, а? Что бы не покреститься? Да в водичку-то зайти и окунуться, и все, получить кассеточки, Библию получить. Вы видите, как интересно меняется вопрос, как по-разному акцент расставляется. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы принять Иисуса и поверить в Него, братья и сестры, это не просто формально согласиться с тем, веришь в Иисуса? Ну, верю. Видите, как легко, да? Ты за эту веру не пострадаешь, тебе ничего за это не будет. Правда? А вот когда тебе скажут, а знаешь, мы тебя сейчас за твою веру за ноги подвесим и будем пытать. Будешь верить в Иисуса? Не-не-не-не-не-не. Бог с этим Иисусом. Скажите, в кого верить, лишь бы только жизнь сохранить, да? Вот. Поэтому еще разочек. Родиться свыше – это пережить под влиянием Божьего Слова и силы Святого Духа такое обновление твоего ума и сердца, при котором ты действительно Иисуса принимаешь как Господа и Спасителя и веруешь в Него, настолько, что даже готов что? Жизнь за Него отдать. Потому что ты родился. А раз ты родился, ты уже новое. Новое творение, новое дитя. И в заключение. Вы знаете, в первом Иоанна есть четыре критерия, как определить, родился ли я свыше или нет. Четыре критерии, чтобы узнать, родился я все-таки свыше или нет. Давайте попробуем эти критерии понять. Первое. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Это первое. Сейчас мы поясним. Итак, первый критерий. Если я хочу узнать и убедиться, родился ли я свыше, что я буду делать? По первому письму Иоанна, я буду делать правду.
Сейчас мы разберемся со всеми этими деланиями.

Правды. Дальше. Второе. Посмотрим на 3 главу 9 стих. Итак, 3 глава 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Итак, второй критерий – как мне узнать, родился я от Бога или нет? Что я? Я не делаю греха, то есть я не грешу. Опа! Попались! Все. Так, тут уже начались сразу, в начале до этого делать правду. Но мы за правду, за правое дело. А тут сразу уже, оп, присели. Дальше идем, третий. Сейчас мы все разберемся. Третий. 4 глава, стих 7. 4:7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, что? Рожден от Бога и знает Бога». Итак, третий критерий оценки, что я родился свыше, какой? Я люблю кого? Людей. Ну, не всех, людей. Да, надо всех, нет в Библии такого, чтобы всех любить. Там конкретно перечисляется, кого конкретно. Вот, дальше, 4. Последний. 5 глава, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Вот так у нас 4 критерия появилось, как мне определить, что я родился свыше. От Бога, от воды и духа. Я делаю правду, я не делаю греха, я люблю людей и я верую, что Иисус есть Христос. Теперь давайте немножечко разберемся, что означает именно делать правду, потому что здесь серьезная проблема начинается. Дословно в греческом языке Иоанн использует такую фразу «творить праведность». Не правду. Как вы знаете, правда у каждого своя. Поэтому вот мы свою правду и делаем. Не, это не значит, что вы родились, если вы свою правду только гоните. Здесь речь идет о том, чтобы творить праведность. И здесь конкретно оставляется пример, чью праведность творить. Здесь Иоанн прям как раз и говорит, если вы знаете, что он праведник, то знаете и то, что всякий, делающий праведность, что? Рожден от него. Но чуть ниже, в 3 главе, как раз Иоанн и скажет, 7 стих. «Дети, да не обольщает вас никто, кто творит праведность, тот праведен, подобно, как он праведен». Вы понимаете, что, о чем здесь идет речь? Здесь идет творить праведность не свою праведность, а чью? А праведность Христова, Божью праведность. Это значит, что человек, который родился от воды и духа, и он родился свыше, он теперь творит Божью праведность, не свою собственную. Он не себя на показ выставляет праведным человеком, а он живет по Божьей праведности, то есть потому, как Бог велит. Вот чего Бог от него хочет, он это и делает. Он по Божьей поступает, потому что он от Бога рожден. Он копирует отца. Вот ребенок родился и копирует своих родителей. И если ребенок подражает своему отцу, то же самое и родившийся от Бога подражает теперь кому? Христу. И здесь эта фраза «творить праведность», она связана действительно в первую очередь с контекстом завета отношений с Богом, то есть выстраивания отношений с Богом, так? И с контекстом действительно Божьего закона, Божьих заповедей. И вторая параллельная здесь черта, это не делать греха. Вот теперь нам нужно здесь с этим разобраться. Что делать-то будем, братья и сестры? Грешите, скажите, пожалуйста. Согрешаете? Что теперь не

родились свыше, получается. Есть один подвох. Все дело в том, что, к сожалению, греческий текст, точнее, синодальный перевод, не передает именно идеи греческого текста. Вот эта фраза «не делать грех», посмотрите, в 3 главу 9 стих, «всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя ее пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога, не может грешить». Вот эта фраза «грешить» означает, что глагол стоит в незаконченном времени. Что значит «незаконченное время»? Это значит, дословно можно перевести так, «продолжает жить в грехе». То есть он его практикует. И здесь есть пояснение, которое мы встречаем в 8 стихе 3 главы. «Кто делает грех, тот от кого?» От дьявола. Почему от дьявола? Потому что сначала дьявол согрешил. И вот эта фраза «сначала дьявол согрешил» – неправильный перевод, вообще не точный. Дословно переводится так. Потому что дьявол грешит от начала. Еще раз запомните. Не потому что дьявол согрешил когда-то, и все. А он... Почему человек, который грешит, то есть постоянно делает грех, делает этот грех, почему он от дьявола? Да потому что дьявол такой же. Понимаете? Вот он как вот восстал против Бога в самом начале, и вот так не уймется никак, все грешит и грешит собака, все так вот и грешит, все и не может не успокоиться никак. И почему теперь люди, которые грешат, они от дьявола? Да потому что они, как он, делают. Вот он грешит, и они грешат. Он грешит, и они грешат. Они за него повторяют. И они не могут никак оставить этот грех. Понимаете? Не могут никак выбраться из этого греха. Потому что все, они дети дьявола. А дети Божьи, которые родились, что они делают? Они грех оставляют. Простой пример. Идете вы по улице в чистой одежде. Рядом лужа. И вы решили ее перепрыгнуть. А это не простая лужица из чистой водички. Там еще и грязь, и всякие червячки ползают. Знаете такое, да? И вот вы хотели перепрыгнуть, неудачно прыгнули, и прямо в чистой одежде в эту лужу грязную шлепнулись. И вот вы сидите в этой луже грязной и себя еще натираете. Ах, хорошо как! Да? Или что вы делаете, когда вы в лужу шлепнулись и испачкались? Что вы делаете? Вы быстрее встаете, отряхиваете себя, быстрее бежите домой или отмываться, или переодеваться и тому подобное. Ну, то есть вы себя хотите эту грязь что? Смыть. Так вот, человек, рожденный от Бога, это не значит, что он никогда не согрешает вообще. А это значит... вторая глава, 1 стих. «Дети сии, пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешил, то что? То мы имеем ходатая пред лицом кого? Иисуса Христа, пред лицом Бога, Иисуса Христа, праведника. Это означает, что когда я согрешаю, то грех мне противен, я не могу его делать. Да, я по какой-то... стечением обстоятельств споткнулся, ошибся, обманулся, грех меня обманул и перехитрил, я прельстился, а потом дошло до меня, что я наделал, и я хочу избавиться от этой гадости. Мне не нравится грех, а, грешочек мой любимый, хочу погрешить. Нет, ты хочешь от него избавиться, ты борешься с ним, вот в чем вопрос, ты борешься с грехом. Поэтому, когда речь идет о том, что ты родился от Бога, это означает, что ты вообще ничего не делаешь, ну, не грешишь, а это значит, что ты борешься с Ним. Твоя цель – это творить праведность Божью. Но если ты согрешаешь, ты обретаешь силу в Боге, ты восстанавливаешься, идешь дальше. Ты плюешь на этот грех и на дьявола, пошел прочь отсюда. Поэтому есть такая интересная фраза, которая говорит… Если дьявол вам напомнит о вашем прошлом, то что? Напомните ему о его будущем. Понимаете? Все, плюньте вы ему в глаза и пошлите его куда подальше. Это не ваш отец. Это вообще не ваш пример. Кто ваш пример?
Кто вашу жизнь возрождает, обновляет? Христос.

Христос. Дальше. Любить. Любить особенно, как Иисус сказал, любите друг друга. Любовь. Это тоже будет черта, которая свойственна кому? Человеку, который родился свыше. Ну и проверивать я очень много уже сказал. Вот они четыре характеристики. И в заключение мне бы хотелось, чтобы мы с вами на этой неделе поразмышляли над этими вопросами. Первое. Ответьте на этой неделе на вопрос. Родился ли я свыше? Просто помолитесь, поразмышляйте. Это важно. Родился ли я свыше? Если да, то спросите себя, творите ли вы правду? Не делаете ли вы греха? И если вы пребываете сейчас в каком-то конкретном грехе, все, ставьте серьезно перед собой вопрос. Или Христос, или грех. Слышите? Или Христос, или грех. Все, выбирайте. Потому что нужно определиться. Если ты родился свыше, то тогда ты можешь увидеть Божье Царство. И что сделать? И войти в Него, пребывать с Богом. Любишь ли ты людей? Особенно в общине. Спроси себе, задайся этим вопросом. Любишь ли ты людей? Если любишь, значит, ты от Бога рожден. И последний. Действительно ли ты веруешь в Иисуса Христа, Мессию? Готов ли ты что-то ради Него повериться, довериться Ему? Ответь на эти вопросы. На этой неделе мы об этом думаем, молимся и размышляем. И пусть Господь нас куда-то выведет, но чтобы Слово Божие, семя Божие, если оно запало в нашу душу, чтобы оно проросло, и чтобы наша христианская жизнь, она действительно была христианской жизнью. Помолимся Господу. Господи, мы размышляли над непростой темой. Она, с одной стороны, ясна, если мы под действием Твоей благодати, Слово Твоего, которое мы слышим, приняли Иисуса и уверовали в Него, на Него положились и сделали Его своей опорой и основанием и стали Его последователями, то мы, Господи, родились. И если мы обновили этот завет и заключили этот завет с Тобой водным крещением, и если действительно в нашей жизни произошла эта метаморфоза, от Духа Святого – это преображение нашей жизни, разворот, это и покаяние, и обращение к Тебе, и это случилось, то, Господь, помоги нам помнить, что мы родились от Тебя и что мы живем теперь Тобой. Пусть, Господи, эта новая жизнь пробьется и ярче горит, и ярче светится. Благослови нас всех, Господи. Но если мы не родились свыше, если мы до сих пор еще не пережили это состояние, молимся, Господи, о том, чтобы это случилось с нами скорее. Господь, роди нас свыше от воды и духа, возроди нашу жизнь и приведи в Твое присутствие. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

0: На следующий день все играли в прятки. Сначала водил Кима, а потом Глаша, потом Лёлик и последней была Вита.
1: Теперь моя очередь водить.
2: Давай я буду водить.
1: Нет, я, моя очередь.
3: Дайте ей поводить, сейчас её очередь.
0: Вита умела считать только до 8.

0: СМИ, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно.
1: Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться.
2: Раз, два, три.
0: Тима и Лёлик спрятались на чердаке.
3: Зачем мы сюда залезли? Она бы нас и во дворе не нашла.
0: А Глаша спряталась за диваном.
1: Пойдем вниз.
0: Но время шло, а Вита не появлялась.
3: Я же говорил, что она здесь нас искать не будет.
0: Когда ребята спустились во двор, они увидели...
1: Вы случайно не видели Виту?
0: Глашу.
3: Нет.
1: Куда она исчезла? Не могу ее найти.
0: Виту пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне.
1: Зачем ты доела этот торт?
2: Этот кусочек был ничей.
1: Я знаю, что ничей. А почему ты нас не искала?
2: Я вас искала. Я вас искала во дворе. Я вас искала дома.
1: Ясно. Ребятам это не понравится.
0: А вечером уже все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа.
4: В Египте Иосифа ожидали необычные приключения.
2: Я тоже хочу в Египет.
5: Вита хочет, чтобы ее продали в рабство.
2: Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу.
6: Молодец, Вита. Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал.
4: Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Потифару, начальнику охраны фараона.
5: А кто такой фараон?
0: Фараон – это царь Египта и бог Египта.
5: Как
2: он
5: это
2: что,
5: бог?
2: Идол?
4: На этот раз мы имеем дело с удивительной религией. Главным богом египтян был их царь – фараон.
2: Человек?
0: В это трудно поверить, но это был человек.
4: Хотя в истории были подобные случаи, например, в Древнем Риме. Некоторые императоры причислялись к богам, но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте.
3: И что делал этот фараон?
0: О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях, но сегодня... Мы будем говорить про Иосифа, который по воле Божией позже познакомится с самим фараоном.
6: Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед.
4: А по порядку дело было так. Когда Иосифа продали начальнику телохранителей фараона, жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму.
0: Бог знал, что Иосифа оклеветали, и он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа и сделал его начальником над всеми узниками.
4: И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф.
0: И вот однажды в тюрьму посадили двух царедворцев фараоновых. Это были главный виночерпий и главный пекарь.
4: Иосифу поручили охранять этих людей и заботиться о них.
0: Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены.
3: Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица?
4: Мы видели сны,
0: а истолковать их некому.
3: Бог дает толкование, расскажите мне ваши сны.
4: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Она расцвела, и цветы превратились в грозди винограда. Я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.
3: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
4: Хорошо ты истолковал мой сон.
3: Это Бог мне дал понимание. Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо.
1: И этот сон исполнился?
4: Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет, и что приснилось другу виночерпия, главному пекарю, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
8: Черный мститель испанских морей. Да, решено. Он избрал свой жизненный путь. Он убежит из дому и начнет новую жизнь. Завтра же утром. Значит, готовиться надо сейчас. Надо собрать все свое имущество.

0: все это жизнь. Олег. Олег.
1: Надо же, не слышит.
0: Ты что это там читаешь? А?
1: Что это у тебя за книжка?
0: Ну-ка, дай-ка. Дай-ка посмотреть-то.
2: Марья Ивановна, вы даже не представляете. Они такие друзья. Могут ночью сбежать из дому в лес. Плавают на плотах. Ловят рыбу и сами ее готовят, как настоящие индейцы. Эх, нам бы такую жизнь. А то что у нас с Женей? Школа-дом, дом-школа. Скука, а не жизнь. Вот и приходится мечтать об этом.
0: Да что мечтать-то?
1: Олег, вы с Женей настоящие друзья.
3: Здрасте, Марья Ивановна.
0: Привет.
3: Я сейчас по телеку такое кино видел. А, да, читал. Ну вот, сейчас по телеку такое кино видел. Про настоящих друзей. Три мушкетера называется. Они друг за друга сражались, кровь проливали.
2: Да видел я твой фильм. Вот эта книга, это да. Жизни такой не найдешь. Я тебе эту книгу посоветовать хотел.
3: Да читал я эту книгу.
2: Ну тогда не мешай мне читать.
3: Ну и читай. Если у тебя... И вообще, если у тебя плохое настроение, я ухожу.
2: Ну и иди.
3: Ну и уйду.
2: Иди.
3: Уйду.
2: Иди.
3: Уйду.
1: Ребят, да вы что? Вы же друзья.
2: Он мне друг. Ты после этого знаешь, кто ты. Олег. Ты предатель.
3: А ты?
1: Жень.
3: А ты?
1: Ну, успокойтесь. Да вы что?
3: Зачем ты ко мне вчера?
4: Здравствуйте, ребята. Я рад нашей встрече с вами.
3: Отстань.
4: Вот только мне неприятно то, что именно в этот момент наши друзья так серьезно поссорились.
3: Ты мне больше не друг.
4: И я чувствую, что надо вмешаться, а то... Отстань.
3: Не мешай мне читать.
4: Здравствуйте, дорогие.
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
4: Да вот хочу на прочность проверить новую нить для ботинок. А помочь некому. Марья Ивановна, как вы думаете, могут мне ребята помочь?
5: Ой, Афанасий Филиппович, да они сейчас чуть не подрались.
4: Да вы что?
5: Да.
4: Марья Ивановна.
5: Вот.
4: Они же очень хорошие ребята.
5: Ага.
4: Я просто уверен, что дружба обязательно восторжествует. Вот увидите.
2: Дядя Афанасий.
4: Да?
2: Я, конечно, вам помогу, но к нему близко не подойду.
4: Ну и отлично. Вовсе и не надо подходить. Вставай-ка сюда и держи вот этот вот конец нитки. Так, Женечка, держи. Ну, а теперь тяните в разные стороны. Эх ты, вот это вот я нитку купил.
5: Да, не ушиблись.
3: Разве это помощь?
4: Подожди, Женечка, не торопись.
5: Хорошо,
4: держи-ка ниточку. Так, а теперь Олег. Так, а теперь опять Женя. Так, держи, держи. А теперь опять Олег. Держи. А теперь попробуйте потянуть. Так, так, так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте, давайте, молодцы.
5: Так. Ой, ребят,
4: ну, все, все, все, все, все. Ну, не получается, да? Но теперь ты, Женя, понял, почему важно, чтобы нитка была толстой?
3: Понял.
4: Очень хорошо. А теперь попробуйте, ребята, применить этот принцип к дружбе.
3: Это как?
4: Очень просто. Когда человек сам по себе слабый, то если рядом с ним друг, человек может стать раз в 10 сильнее.
2: Это как у Тома Сойера и как у мушкетеров.
4: Нет, Олег, нет, Женя. Не как у Тома Сойера и его друзей, и не как у трех мушкетеров, а как у Жени... И у Олега. Потому что у трех мушкетеров и у Тома Сойера и его друзей было взаимопонимание. Вот в чем дело.
5: Ой, Афанасий Филиппович, если бы в жизни так было, как вы говорите.
4: А эту историю про дружескую нитку я не придумал. Я прочитал о ней в Библии.
5: Ух ты! Афанасий Филиппович, там чего? И про нитки есть?
4: Там много чего есть, Марья Ивановна.
2: И про дружбу есть,
4: и про
2: путешествия.
4: И про путешествия, и про приключения, там все есть. Я с удовольствием расскажу вам сейчас историю про царя Давида и его верного друга Иоаннафана. Это была очень крепкая дружба. Она прошла настоящие испытания и выдержала их. Ну, садимся и слушаем.
5: Ну, садимся. Садись.
4: Так, Женя, ну, слушайте. Однажды Давид, молодой пастух,

0: попал во дворец царя Саула. У царя был сын Иоаннафан, с которым Давид быстро подружился. Они поклялись, что будут защищать друг друга и относиться друг к другу, как родные братья. И в знак верности данному слову они обменялись верхней одеждой, поясами и оружием. Но отец Иоаннафана завидовал Давиду за то, что он был очень умным, честным и исполнительным. Ему не нравилось, что народ больше любил простого пастуха, чем его, царя. И за это он решил убить Давида. Эти дни были праздничными, и Давид должен был сидеть рядом с Саулом за царским столом. Но он также знал, что жестокий царь задумал убить его именно в эти дни. Давид решил спрятаться и отдать свою судьбу в руки Божьи. Иоаннафан, как настоящий друг, принял всю тяжесть вины за побег Давида на себя. Саул гневался и кричал: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с Давидом на позор себе?» Но Иоаннафан не испугался этих слов. Он был предан своему другу и решил во что бы то ни стало спасти его. Он отправил своего слугу туда, где прятался Давид, а сам пускал стрелы так, что они падали впереди слуги. Иоаннафан кричал: «Смотри, стрела впереди тебя!» Это означало угрозу смерти. Давид услышал это предупреждение и поблагодарил Бога за то, что его друг оказался таким преданным и честным. Вот такая вот история. И не какая-нибудь придуманная, а самая, которая была на самом деле. Ведь настоящий друг – это тот, кто может понять, простить и может пойти на любые трудности ради друга в самых сложных обстоятельствах. И даже в том случае, который был с вами совсем недавно. Вот так вот.
1: Ой, я тоже бы хотела иметь такого друга, Афанасий Филиппович.
2: Дядя Афанасий, а у нас с Женей может быть такая же дружба, как у Давида и Иоаннафана?
0: Конечно, может, если она выдержит испытание на прочность.
2: Выдержит. Мы постараемся больше никогда не ссориться.
3: А то у нас не будет настоящей дружбы.
0: Вот и отлично. А вам, Марья Ивановна, и вам, ребята, я хотел сказать о том, что у вас есть самый настоящий друг. Его зовут Иисус. И свою дружбу он доказал тем, что умер за вас. И даже если люди вас не понимают, Иисус вас обязательно поймет. Ну а сейчас нам пора прощаться. Пишите нам. Всего доброго. До скорых встреч.

Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе своей бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятие, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 24 и 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь их на них» означает несение вины. А здесь взрослые говорят: «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность. И хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли, в первую очередь, вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи. И страшное творилось. Вот небольшой абзац из книги автора по имени Дерек Принс «Благословение или проклятие ты можешь избрать». Эти слова сочетали два вида проклятия. Наложенное на себя проклятие, то есть кровь его на нас, говорят взрослые, и проклятие, переданное своим потомкам, и на детях наших, сказали взрослые. Объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия, «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения.
И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, который часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, — говорит Господь, — благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит, «Я благословлю тогда, когда вы будете благословлять», то есть произносить благие слова сообразно Моей воле. И многие, естественно, задают вопрос, а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения. Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу право таким образом теперь действовать, а слова Его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит, если вы произносите то, что Я вам говорю произносить, то тогда Я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего благословения есть великая сила. Итак, «Я благословлю их, говорит Господь». Теперь еще применительнее, уже применительно непосредственно касательно семьи. Книга «Бытие», 48 глава, 20 стих. «Бытие 48:20. Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48:20. «И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Что означает эта фраза? Что значит «тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина. «Тобой да благословляет Израиль». То есть это призыв. Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, «тобою будет благословлять». То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. «Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами. «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше». У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране,

стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но, как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Эфраим и Менаше. То есть говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии, мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они также твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова «Тобою пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе, чтобы их использовать для благословения во всех семьях». И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Если же вы Христовы, то вы, пожалуйста, что дальше? Семя Авраамова, и по обетованию наследники, мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли». Потому вот это есть заповедь для всех родителей, это есть заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга Бытие, 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. Прочитаем 24 глава книги Бытие, стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит, «И благословили Ревеку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих», и так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели». И вот дальше идет благословение. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания.
И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа,

мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 25 по 28 и 34. «Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий, родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку? Нужно ли ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен бы возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующее обетование Священного Писания, которое описывает, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор Мэри Руф Своуп пишет так: «Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его». То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть,

на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано, поцеловал их и обнял их. И второе, руку свою положил на голову каждого из них. Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание, да благословит Господь, Бог да сотворит тебе и так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано, обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень часто родители мыслят так. Но я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит, ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать. Это в действительности резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано, у нас времени очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26, описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только крещение Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. Аполлос учит о Господе неправильно, не знает учения Христова, только у него начатки учения, он только про Иоанна знает, больше ничего не знает. Давайте мы его наставим истине. Понимаете, то есть то же самое можно описать в целом правильно, да. И нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь. Но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого, в данном случае о взрослых людях идет речь, а потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать, ты что сегодня тут говорил? Ты что не понимаешь, где тебя учили? И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю, можно к одному слову в проповеди прицепиться, и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете? Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, все правильно было сказано. Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много – очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста. «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4. «Вести Ефесской церкви». Сказано, «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал. Но, имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, и перечисляется все доброе. Если оно есть, обязательно это надо отметить, но имею немного против тебя. То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем, вот это в тебе хорошо.

И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям, «Вы царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя» и так далее. И для дочерей добавляем «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословения, которые этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа 6 главу стихи с 24 по 26, и далее Бытие 48:20. «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам, что когда мы с женой узнали эти простые законы, которые сегодня я только вкратце мог представить, законы и силу благословения, и стали благословлять детей своих вот так, и добавляя то, что было им нужно для возрастания, Господь стал использовать свою силу, чтобы преобразовывать характер, привычки, поведение наших детей. Сила благословения необыкновенно высока. Когда дети отправляются куда-то, это обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание. И, в принципе, утром и вечером – это два таких момента, когда детей можно благословлять. Желаю, чтобы вы и ваша семья на опыте своем собственном, на жизни и судьбе своих детей, внуков и правнуков познали силу благословения. «Благословляйте, – говорит Священное Писание, – ибо вы к тому призваны. Да благословит вас Господь».

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
9: Неудобный стул на работе, токсичные отношения, унижение от начальника. Почему мы годами терпим то, что давно можно было изменить? Это страх перемен, неуверенность в себе или искаженное понимание христианского смирения? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Алина, как известно, по большей части женщины – это те люди, которые постоянно что-то терпят, претерпевают. Хотелось бы сегодня рассмотреть эту тему в плане того, что где грань между смирением, между терпением и как.

0: когда стоит сказать нет, а когда, ну, на что-то нужно и согласиться. И вот самый первый, наверное, вопрос про то, почему мы терпим, когда вот терпеть уже нет сил.
1: Ну, это такая история про выученную терпимость, когда человек по-другому просто даже не умеет. Это про привычку скорее, потому что очень часто бывает такое, что у человека в процессе воспитания формируется такая связка в голове, что если я что-то сделаю не так или по-другому, чем от меня ждут, то я буду плохой. Будет осуждение какое-то со стороны там, либо взрослых, либо учителей, или родителей, еще кого-то, или общества. Я сделаю по-другому, а мне хочется быть принятым, любимым, чтобы как минимум выжить, чтобы меня принимали, обо мне заботились. Я начинаю подстраиваться. И вот эта вот модель выученной такой терпимости, которая становится уже чертой характера, а потом человек даже не понимает, что он, оказывается, привык вообще все подряд терпеть и даже не фильтровать и не замечать, что он уже что-то где-то терпит, и где-то кто-то переходит границы.
0: Вот здесь же и вот эта вот самая главная опасная грань может быть, когда мы потихоньку, когда там, допустим, молодая девушка изначально терпит какие-то действительно маленькие неудобства, которые, допустим, есть в ее семье, которые постоянно нарушаются какие-то границы, ее постоянно о чем-то просят, она постоянно на это соглашается, то потом это может, наверное, привести к каким-то абьюзивным отношениям. Вот как не перейти вот в самый сложный такой как бы момент абьюза, может быть? Что нужно сделать?
1: Это становится чертой характера, и действительно человек перестает слышать себя до такой степени, что он может действительно перейти, ну, построить такие какие-то отношения, где второй человек, второй партнер будет действительно как-то относиться без должного внимания к потребностям и желаниям другого человека. Почему? Потому что этот человек, вот конкретно эта девушка, она сама не знает ни своих потребностей, ни своих желаний. Вот, конечно, а как не перейти? Ну, это только переучиваться, это менять свой характер, это обозначить себе то, что у меня есть такая сложность. А как это обозначить? Ну, обычно же как бывает, человек терпит, терпит, терпит, никому об этом не сообщает, а потом происходит срыв, и он либо разводится, увольняется и меняет страну, либо же он уходит в нервный срыв и действительно там заболевает или что-то такое, каким-то способом уходит из ситуации, которая даже бывает, что умирает. В плюс даже до такой степени бывают какие-то тотальные последствия, когда человек не знает, как выйти из ситуации, которая, ну, когда умирает, я даже не обязательно говорю про суицид, а бывает действительно происходит что-то такое, что человек уже не может находиться в ситуации, и он ищет выход. И выходит из ситуации не таким вот неграмотным способом.
0: Вот вы сказали про то, что, допустим, переезжает, разводится, меняет работу. Смена произошла, а человек-то остался тот же. Вот как быть в этом случае? Может быть, есть какая-то причина, с которой мы должны справиться? Есть ли там какие-то чувства, с которыми мы можем как-то поработать и не приходить к тому, что терпеть все до последнего?
1: Конечно, причина есть. Причина, она, как, конечно же, в детстве, в привычках поведения, да, как человек привык, так, ну, как его воспитали, он подстраивался и так далее. Значит, он где-то, установки как они простраиваются в голове, что если я сейчас соглашусь, если я сделаю так, как от меня ожидают, я буду хорошим, я буду принятым, я буду правильным, я буду и так далее. Вот, и человек боится идти против взрослых, против какой-то другой силы. Но когда он взрослый, он остается в той же маленькой позиции, и боится идти против чего-то такого серьезного, против каких-то сложностей. Боится быть отвергнутым, боится быть нехорошим. А иногда в этой истории бывают выгоды такие, что не только я получаю таким образом то, что признание, что меня принимают, понимают, я как будто бы свой, но не до конца, потому что на самом деле я даже сам у себя не свой в такой ситуации, когда я что-то терплю. Но бывают и внешние материальные выгоды. Некоторые женщины соглашаются терпеть многие вещи, когда имеют какие-то материальные выгоды.
0: Да, когда есть много денег, когда муж много зарабатывает.
1: И деньги.
0: Да, как же я буду жить одна, если я уже привыкла к такой роскоши?
1: Конечно, да. И человек, тут нужно определиться, что за что я готов заплатить. И какая цена на самом деле? Потому что если мы сознательно что-то терпим из взрослой позиции, то это нормально. Не бывает в жизни такой, чтобы мы вообще ничего не терпели. Вот только действую, состояние хочу сейчас, хочу это, хочу то. Мы все равно подстраиваемся под других людей, под жизненные обстоятельства. Что-то разумно терпим, и это нормально. Если это наш свободный выбор, мы решили здесь потерпеть ради чего-то там, и это хорошо, если это в каких-то адекватных рамках.
0: Вот здесь можно вот сразу задам такой вопрос, прошу за то, что перебила. Вот как отличить здоровая терпимость, да, здоровое, вот, когда мы готовы, может быть, это как-то называется даже смирением, от вот именно нездорового, когда мы

0: самопредаем себя, когда мы действительно уже все, переходим эту грань и терпим, ну вот потому что привыкли к этому.
1: Здоровое – это когда я сам принимаю решение здесь, то есть это про сознательность, это про осознанность. Я полностью понимаю ситуацию, я понимаю, что происходит, я понимаю последствия, я понимаю, какие будут последствия, и готов нести за них ответственность, я принимаю это решение, потому что вот так. Вот, это взрослая позиция, это нормально, это здорово. А если же эта ситуация, вот это внутреннее чувство вины, чувство страха, страха покинутости, страха быть нехорошим, непринятым, ненужным, отвергнутым, мной управляет, то это не про здоровое. То есть я не сделал свободный взрослый выбор, я просто действую из состояния каких-то детских ощущений.
0: Или за чувство какого-то, да, страха, да, чувство вины.
1: Да, когда-то они закрепились, когда-то в детстве эти чувства. Они мной управляют, и это уже не здоровая история.
0: Это как, допустим, вот мне кажется, пример, если мы хотим иметь здоровый какой-то зуб, да, и нам нужно его отремонтировать, то нам нужно претерпеть эту боль у зубного,
1: да,
0: и, соответственно,
1: для того, чтобы получить результат.
0: Да. И вот здесь я хотела спросить, вы сказали про такие классные чувства, которые нами иногда руководствуются, да, руководят, как, допустим, чувство вины и чувство страха, да, то есть мы терпим из-за того, что чего-то мы боимся. Или, допустим, там, нам что-то там нами движет, да, как чувство вины. Вот что делать вот здесь с этими чувствами? Как вот, вот из этого нездорового состояния, да, выйти?
1: Работа с детскими сценариями. Вот когда я говорю про сценарии, это прописаны вот эти программы поведения, да, которые закрепились когда-то. Вот. И если человек, в принципе, как они могли закрепиться? Да? Если человек такой покладистый, адаптивный, он привык слушаться, и это все было как бы нормальным, и действительно мог быть как одна из таких историй, и довольно-таки частая, когда какой-нибудь... такой вот, такая сильная властная личность, которая управляет другим и влияет очень сильно. И здесь включается такая программа дискредитировать для того, чтобы подчинить. Его, если человек находился в подчинении все время с детства, ну не в здоровом подчинении родителям, когда родители заботятся о благе ребенка, а когда они просто управляли, реализуя свои психологические какие-то вот, потребности, даже нездоровые, то сформировавшись вот в этой истории ребенок, он закрепляет эти позиции, и потом, как мы вначале говорили, может искать действительно другую личность, которая будет управлять, вот так вот, пытаясь дискредитировать. А как можно дискредитировать человека, его, скажем так, выбить почву из-под ног для того, чтобы им управлять? Через страх и вину — это основные механизмы манипулирования. Вот, поэтому, чтобы выйти из этой всей истории, нужно понимать причины, что это все манипуляция, которая основана на чувстве страха, чувстве вины. Эти чувства, они не мои истинные, они, я их чувствую, они есть, мы их признаем, мы смотрим в них, лицом поворачиваемся, как бы пускаем свет туда, там есть проблема, она, проблема эта не моя, она сформировалась неосознанно в детстве, потому что в детстве мы, один ребенок одну ситуацию переживает таким способом, а другой проживает совершенно по-другому, делаются всем другие выводы.
0: У каждого свой защитный, наверное, какой-то механизм.
1: Да. Да, и он такой не всегда логичный, правильный, потому что ребенок как среагировал, так себе и решил. Там у него могут быть разные совершенно выводы, которые он закрепляет как целую модель поведения. А когда уже взрослый следует этим моделям поведения, это немножко странно. Вот. Поэтому все это вывести в осознанность и понять, что они не есть истина, эти ощущения, и не бояться их внутри себя. Просто их признать и сказать, что да, они у меня есть, но я не живу из этого состояния. Даже если где-то тело будет включать какую-то тревожность, какой-то страх, какую-то вину, вот, пытаться нас сковать как-то, вопреки этому расправляем плечи, поднимаем подбородок и говорим, что теперь я буду действовать иначе. Даже так, скорее всего, можно переучиться, если это не очень запущенная ситуация.
0: Вот мы говорим вот про чувство вины, да, про чувство страха, когда, ну, нам сложно. Вот, кстати, бытует такое интересное мнение, мне оно очень понравилось, одного из психологов, сейчас не вспомню кого, который говорил о том, что мы можем проживать какие-то детские травмы до 30 лет, а потом мы берем эту полностью ответственность на себя и работаем уже с этим сами, самостоятельно. И вот здесь хотела спросить. Еще, наверное, есть такой момент, когда мы боимся отказать тем же самым родителям. То есть вот это чувство стыда за то, что, а как я скажу, нет, а как я вообще у них потом помощь-то попрошу, я же уже взрослый, да, вот. И тот самый наш персонаж, о котором я говорила в самом начале, что, а как вот навешивают, да, особенно там на девочку, вот она должна и то, и все, и за братьями, и за сестрами следить, и воспитывать, и все делать, то, все, пятое, десятое, вот. Сложно во взрослом возрасте сказать нет, ну вот, ну не научился человек, что делать?

0: И это говорит о том, что человек вполне не сепарировался ни от родителей, ни как бы не сформировала свою полностью жизненную такую свою личность до конца. Ну, до конца мы ее формируем всю жизнь, но в целом он не отделился от всего вот этого. Обращаемся к подросткам. Как подросток пытается сбросить авторитет родителей? Он идет в протест, начинает бунтовать. Не каждый, не все подростки, но много это часто. Так, о, он подросток. Это понятно о чем? А бунт. Да? Ребенок маленький, он подчиняется. Так или иначе, что бы там ни происходило, он вынужден. Физически он, весовая категория другая. Подросток понимает, что я уже, в общем-то, 180 сантиметров ростом, хоть и это, я уже могу. Он выходит в бунт, и он начинает бунтовать против всего, что только можно. Можно попробовать пройти вот эту стадию. Это будет немножко выглядеть смешно, но оно очень даже помогает. И человек и в 20, и в 30 лет может выйти в состояние бунта и бунтовать против всего, что происходит, где ему что не нравится. Это может сначала выглядеть, ну, как говорят, научись говорить «нет». И он пошел всем говорить «нет». Всех пообижал, отношения попортил, тем не менее научился говорить «нет». Это один из путей. Он такой не слишком экологичный, но он помогает человеку обрести вот эту силу и уверенность. «Да, я так грубо там сказал нет, я вышел, сказал, что не буду там делать и так далее». И в конечном итоге смотришь, а не так-то и страшно. И никто не умер, никто на меня не напал.
1: Это так классно, когда так человек может сказать. Но вот, допустим, чаще всего, ну, это девочка, которая, вот она вся такая, ей сложная. Она либо уже такая очень эмоционально берет и кричит там, нет, отстаньте от меня. Да, но это получается очень редко. Это уже когда все, на ней уже все висит. Да, и она начинает уже от возмущения, да, так говорить. А можно ли терпеть, допустим, без скандалов? Можно ли вот это вот здраво, я так понимаю, это, наверное, про границы, взрастить вот это вот самоощущение того, что как бы в чем-то, да, можно измениться, да, но это про другой момент, а вот научиться не терпеть, а говорить. Можно ли так сделать?
0: Можно, но это нужно научиться сразу же слышать себя, сразу же слышать чувство отвращения. Как бы странно ни звучало, но это именно про отвращение. Отвращение — такая базовая эмоция, которая нам по рождению дана. И она как раз помогает нам выжить. И ребенок кушал-кушал, раз не хочет, раз там что-то, особенно через еду и через вот такие вещи. И когда нам продавливают еще ложечку, мне это не нравится, нет, покушай, это полезно немножечко. Вот, я хочу там, мне жарко, там, да, вот отвращение, все, вот снять, мне плохо, жарко, или там что-то колет, какая-то ковчика, нет, носи, она хорошая, я ее тебе дорогой купила, ну и так далее, и так далее. И мы заблокируемся, перестаем чувствовать вот эти вот, вот это ощущение отвращения, когда или достаточно, или хватит, или некомфортно, или не мое, тебе вкусно, а мне невкусно, не потому что это хорошо или плохо, мы разные. Вот это вот чувство отвращения, оно, по идее, работает, как и чувство любопытства и другие, вот, которые нам даны по рождению. Но если оно очень сильно забито, нужно его активировать. Учиться прямо прислушиваться, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Вот это работа, в общем-то, с телом и прислушаться к сигналам тела. Здесь ничего нового нельзя сказать, потому что если человек не привык прислушиваться к себе, то он терпит не потому, что он даже как бы боится сказать «нет». Часто бывает такое, что он даже в моменте не понял, хотел он, не хотел и так далее, и уже по привычке на него все наложили, там навешали и так далее, а он в этом живет, и ему нормально. Ну, да ладно, как бы там я привык, ничего страшного, так это. А когда он, если сядет посмотреть свою жизнь, здесь на него там наговорили чего-то, здесь на него навешали кучу работы, здесь за его счет там решили какие-то проблемы, ну и много разного всего. Он такой, ну типа, я уже привык, мне не больно. А люди в этой позиции закрепляются и продолжают так себя вести. И чтобы из этого вот прям выйти, нужно формировать вот это чувство отвращения и не позволять другим людям так проявляться в своей жизни. Потому что таким образом ты как бы их делаешь хуже, позволяешь им быть хуже. Они могли бы быть лучше, но ты как бы активируешь их не очень хорошие стороны. Они даже тоже на автомате это делают, ты на автомате так привык. Вот, поэтому нужно активировать чувство отвращения, чтобы сразу же в моменте чувствовать не то.
1: Вот, Алин, вы говорите классно, когда мы можем вот в себе прислушиваться к себе и вот, так скажем, самоопределять вот это отвращение. Но это, допустим, мне очень сложно отказать, потому что если я откажу, я останусь одна, и больше у меня никого не будет, я, наверное, не буду так делать, потому что, как бы, иначе с кем я буду общаться? Я прислушался к себе в этот момент, я такой понял, что, как бы, это страшно, да, или я там не готов, или очень часто, ну, как бы, вот как от

0: отличить вот это самоопределение отвращения именно от страха вот
1: этого?
0: Ох,
1: как часто бывает, когда девочки говорят, если я ему сейчас откажу, то он со мной больше не пойдет на свидание.
0: Да, он не будет со мной встречаться.
1: Ох, как часто бывает, это просто такая история, это про самооценку. Если он не пойдет с тобой больше на свидание, зачем он тебе? Он не заинтересован ни в тебе, а она настолько находится в состоянии страха, отвергнутости и вот в этом состоянии одиночества, что готова платить любую цену за то, чтобы просто почувствовать, что я там не одна и что меня не отвергли. Но это уже к самооценке, это уже к формированию структуры личности, вот полноценности, это к духовным вопросам, когда чувствую я вообще себя целостной личностью, что я себе представляю. И здесь более глубокая терапевтическая работа нужна, чем просто осознать, что вот я боюсь там отказа. Отказать кому-то в чем-то и так далее, и сказать нет. Потому что, ну, я привела такой довольно-таки яркий, грубый пример, специально эмоционально окрашенный, для того, чтобы понять, насколько люди иногда дорого платят за то, что они имеют свои психологические сложности. И вот это чувство одиночества, отвергнутости, вдруг я останусь одна, это иллюзия, это неправда. То есть всегда найдутся люди, которые будут рядом с тобой, настоящие.
0: Да. Да? И самое главное, что у нас есть тот, к кому мы можем всегда обращаться. Да? То есть это Бог, который вот нам кажется, да, мы его не видим, там, мы его не слышим, да, не чувствуем, но это тот, к кому мы можем прийти, рассказать о том, что мы чувствуем, о том, что нам не нравится. Да даже то самое, там, Боже, убери вот этот стыд, может быть, или чувство вины, или страх. И Бог обязательно поможет.
1: И, может быть, впервые в жизни почувствовать ценность себя настоящего.
0: Алина, я благодарю вас за такие развернутые ответы на наши вопросы. Надеюсь, для наших зрителей было много чего важного и полезного.
1: Спасибо.
0: Если вы чувствуете, что вам трудно сказать «нет», помните, что Бог дал вам не только любящее сердце, но и разум для установления границ. Вы заслуживаете жизни, в которой есть место как терпению, так и радости.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание и поговорить о благословениях, которые Господь обещал своему народу, как народу Завета. Когда Господь привел народ израильский на Синай, Он предложил им стать их Богом и ожидал, что они согласятся быть Его народом. Когда израильтяне вступили в завет с Господом, Господь предложил им благословение и проклятие в зависимости от того, как они будут исполнять божественные заповеди. Я приглашаю вас открыть книгу Левит, 26 главу, и мы будем читать с 3 стиха. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время,

время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». Обратите внимание, самое первое благословение, которое Господь обещает своему народу, Он обещает ему дождь. Он не просто обещает дождь, он обещает дожди в свое время. Сегодня, когда мы с вами живем в России, мы можем находиться в условиях, когда либо очень много дождей, либо очень мало дождей. Дожди идут непредсказуемо. И бывают годы, когда у нас засуха, и бывают годы, когда у нас большое количество дождей. И одно, и другое для урожая очень плохо. Господь, обращаясь к народу израильскому, говорит: «Я вам дам дожди в свое время», то есть в то время, которое необходимо для посева и для собирания урожая. Что это за дожди в свое время? Об этом нам говорит книга Второзакония, 11 глава, 14 текст. Приглашаю вас открыть книгу Второзакония, 11 глава, 14 текст. Господь через Моисея обещает израильтянам: «Если вы будете слушать заповеди мои, то дам земле вашей дождь в свое время». Обратите внимание, те же самые слова говорит Господь через Моисея: «Дам земле вашей дождь в свое время». Что это за своевременные дожди? «Ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой», и так далее. Что такое ранний и поздний дождь для народа израильского, и почему так важно было Господу обещать народу своему дождь? Если мы посмотрим с вами на рельеф Израиля, на рельеф Палестины, то мы с вами должны будем заметить, что на берегу Средиземного моря достаточно плодородные равнины. Далее, если идти с запада на восток, человек вынужден подниматься в горы, и он достигает вершины, центральный горный кряж. Это горная гряда, которая проходит с севера на юг по всей земле обетованной. Далее человек спускается с гор и попадает в Иорданский разлом. Это разлом, по которому течет река Иордан. И течет она ниже уровня моря. Человек выходит из Иорданского разлома, попадает на Трансиорданское плато, и перед ним открывается большая равнина, сухая и фактически безжизненная. Если в древних культурах, если в Египте и в Месопотамии человек мог заниматься земледелием, и он мог заниматься орошением, потому что мог отводить воду из рек, как это делали египтяне, как это делали вавилоняне-ассирийцы, как это делали древние шумеры, то израильтяне не могли обеспечить полив с помощью Иордана, потому что вода находилась глубоко внизу в Иорданском разломе. Все, что могли получить израильтяне, это дожди, которые могли прийти от Господа сверху. Только дождь и только роса были источником орошения, который давал израильтянам возможность получать пищу, выращивать хлеб, выращивать различные культуры. Самое первое благословение, которое Господь обещает своему народу, это дожди в свое время. Это дождь ранний для того, чтобы посеять урожай, и дождь поздний для того, чтобы урожай собрать, для того, чтобы злаки созрели, для того, чтобы колос наполнился и не было голода. Если не будет дождей, или если дожди будут не в свое время, то израильтяне просто ничего не вырастят, и им нечего будет кушать. В те времена, когда израильтяне отступали от Господа, и вы помните эпизод в истории Израиля, когда Илия помолился, и была засуха 3,5 года, израильтяне страдали, изнывали и молились о том, чтобы Господь каким-то образом вмешался. Многократно израильтяне уклонялись в поклонение Ваалу, потому что Ваал считался богом дождя, богом бури и богом росы.
Израильтяне очень часто пытались

заигрывать с тем Богом, который, как они считали, мог, если Яхве их не благословляет, мог обеспечить их водой, мог обеспечить их дождем и росой. Господь обращается к своему народу и говорит, что дождь израильтяне получат на определенных условиях. Дожди в свое время израильтяне получат только в том случае, если они будут...

когда Господь обещает со своей стороны одно, а израильтяне со своей стороны участвуют в божественных благословениях своим исполнением заповедей. Если израильтяне готовы служить Господу, если они готовы поклоняться Ему, а не Ваалу, Господь обещает исполнить то, что Он им предложил. Он обещает им дождь. И если будут дожди, то земля обетованная должна была обеспечить израильтян не просто пищей, она должна была обеспечить их пищей с избытком. Мы читаем 5 стих 26 главы книги Левит. «И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». Обратите внимание, Господь обещает израильтянам, что Он не благословит их праздностью. Господь обещает израильтянам, что они будут работать все время. Современный человек, который живет в современной культуре, не может понять, что значит быть благословенным трудом. Когда Господь обращается к своему народу, Он говорит, молодьба хлеба будет достигать собирания винограда. Как только вы закончили молоть хлеб, вы не можете остановиться, вы должны будете дальше работать, вы должны будете собирать виноград. Как только вы собрали виноград, вы должны будете приступить к посеву. И мы видим с вами, что Господь обещает народу своему постоянную занятость. Он обещает трудиться вместе со своим народом. Давайте вспомним с вами четвертую заповедь. Что в этой заповеди Господь обещал своему народу? Он сказал, 6 дней работай и делай всякие дела твои. Когда мы говорим о четвертой заповеди, мы обычно обращаем внимание на вторую часть. Помни день субботний, помни 7-й день. И это требование, этот призыв звучит как обязательное к исполнению нечто. Помни день субботний, воздерживайся от всякого труда в день субботний. И это правильно, и это необходимо делать, потому что так написано. 6 дней работай, а 7-й день Господу Богу твоему. Но мы забываем очень часто первую часть 4-й заповеди закона Божия, где сказано 6 дней работай. Почему Господь сказал человеку 6 дней работай? Почему Господь сказал человеку 7-й день отдыхай? 7-й день отдыхай, потому что Господь 7-й день отдыхал. Почему человек должен 6 дней работать? Потому что Господь 6 дней трудился. Что должен человек делать всякий раз, когда он трудится? Он повторяет божественную творческую неделю. Господь трудился, и всякий день, когда он смотрел на дела рук своих, он говорил «хорошо». Мы призваны трудиться вместе с нашим Господом. Когда мы начинаем наш день, мы призваны пригласить Господа и сказать, «Господи, я хочу, чтобы Ты сегодня сотворил мой день. Я хочу, чтобы сегодня Ты работал вместе со мной, чтобы Ты благословил мои руки, чтобы Ты благословил мою голову, чтобы Ты благословил все, что я делаю». И когда заканчивается день, мы можем услышать, как Господь скажет вместе с нами. «Хорошо». И если такая практика будет у нас на протяжении всей недели, если Господь будет с нами трудиться каждый день, если Он будет благословлять наши труды, если Он будет благословлять наши руки, когда закончится неделя, мы посмотрим на благословенные труды наши совместные, и мы вместе с Господом сможем сказать, «Хорошо весьма, Господи, Ты меня благословил». Господь приглашает нас в 4-й заповеди к сотрудничеству. Он желает, чтобы мы вместе с Ним работали на протяжении всей недели. Господь не ожидает от человека праздности. И мы видим с вами, что с самого начала, когда Господь приглашает израильтян к совместной жизни в Завете, Он им говорит, «Я приглашаю вас к совместному труду. Мы будем работать вместе. И вы будете работать много. Вы будете сеять, вы будете жать, а я буду обеспечивать воду». Если Господь будет с Израилем, если Израиль будет верен Господу,

Если Израиль будет делать то, что Господь обещает, то Израиль никогда не испытает голода. Когда мы читаем Ветхий Завет, читаем книги Ветхого Завета, мы находим там такие слова, где Господь говорит, что в случае неверности Он пошлет на них позор. И такой позор будет голод, скудость хлеба, скудость еды. Голодать, если ты человек Божий, это позорно, потому что Господь – это Господин труда, это Тот, Который Сам трудился и Который ожидает от человека трудиться. Если человек верен, Господь даст ему труд, Господь даст ему возможность трудиться, и человек не будет испытывать позор голода. Первое благословение, которое Господь обещал своему народу, это благословение обилия пищи. Это благословение обилия пищи, потому что Господь будет контролировать дожди. Он будет посылать дождь ранний и дождь поздний. Народ Божий не будет голодать. Но вы хорошо понимаете, уважаемые, что если на моем огороде растет очень хороший урожай, а на соседском огороде он скудный, у соседа может появиться зависть. И в лучшем случае он будет завидовать внутри себя, а в худшем случае он совершит набег на мой огород. Для того, чтобы обезопасить те благословения, которые Господь обещает своему народу, Господь обещает, что народ израильский будет жить безопасно. Как я уже сказал, израильтяне, если смотреть на землю обетованную в разрезе с запада на восток, израильтяне никогда не контролировали прибрежные равнины, они не контролировали Трансиорданию, они жили на горе. Они жили на горе и могли только исключительно по милости Божьей что-то выращивать в гористой местности. И даже в этой гористой местности, мы с вами знаем, у них вырастал такой урожай, который периодически привлекал захватчиков. Если мы читаем с вами книгу Судей, мы видим, что многократно на территорию Израиля приходили враги, которые пытались эти благословения у них отнять. Если народ Божий будет верен, Господь говорит, я обещаю сохранить то, что вы вырастили. Я обещаю сохранить плод ваших рук. Мы читаем с вами конец 5 стиха и далее 26 главы книги Левит. «И будете жить на земле безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча». Обратите внимание, уважаемые, что Господь говорит. «Ляжете, и никто не обеспокоит вас. Меч не пройдет по земле вашей». Другими словами, Господь говорит, если кто придет к вам с мечом, то навстречу ему выйдет кто-то больше, с еще большим мечом. Кто будет сражаться за Израиля, когда враги с мечом придут на его землю, если израильтяне будут верны Господу? Приглашаю вас открыть книгу чисел, 10 глава, 8 и 9 стихи. В этой главе говорится о том, какое вооружение и каких воинов израильтяне должны были обязательно взять с собой, когда идут на войну. Кого они не должны были забыть ни при каких обстоятельствах. 10 глава книги чисел, 8 стих. «Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши». Господь определил особую семью в Израиле, которая должна была трубить трубами. Только израильтяне имели право, только сыны Аарона имели право трубить трубами. Для особых дел, для особых мероприятий. Для каких? 9 стих. «Когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами». Обратите внимание, что говорит нам библейский текст в 9 стихе. «Когда пойдете на войну,

Предполагал ли этот текст то, что израильтяне будут иметь право вести захватнические войны, как народ Завета? Ответ однозначный нет, потому что текст говорит, когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас. Израильтяне, военная доктрина израильского народа была исключительно оборонительная. Израильтяне не должны были вести наступательные войны. Они должны были объединяться в армию тогда, когда в пределах их границ появлялся нападающий на них враг. Конечно, вы можете мне задать вопрос, а как быть с войнами, которые вел Давид? Как это ни парадоксально, но Давид вел войны в границах земли обетованной. Когда Господь привел Израиля к границам земли обетованной, Господь очень четко в книге чисел очертил границы, где должны быть расселены колена. Самая северная граница, обещанная Израилю земли, проходила по реке Ефрат. Территория современной Сирии должна была входить для расселения колен Израилевых. Трансиордания должна была входить в состав племен, которые должны были эту землю возделывать. Это была огромная территория, но когда мы внимательно читаем книгу Иисуса Навина и когда мы читаем книгу Судей, мы видим, что по причине своей неверности, по причине своей неготовности израильтяне не смогли приобрести землю в тех объемах, в тех границах, которые Господь обещал. Но все те войны, которые вел Давид, это были войны исключительно в пределах обещанной Господом территории. Израильтяне не имели права вести наступательные войны, они должны были вести только оборонительные войны. И обратите внимание, кого они должны были обязательно взять с собой на войну. Пусть священники будут трубить, пусть священники трубят, и пусть они трубят тревогу. «Трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Израильтяне могли, когда они шли на войну, забыть все, что угодно. Они могли забыть меч, они могли забыть щит, они могли полармии забыть. Главное, они должны были взять с собой священников, которые не должны были забыть свои серебряные трубы. И когда израильтяне выходили на поле брани, священники должны были трубить трубами, и это была молитва к Господу о том, чтобы Господь был верным в завете и сейчас вышел как воин на поле брани и сражался с врагами Израиля. Когда Господь обещает израильтянам защиту против меча, который придет на их землю, Он говорит, что «я сам буду тем воином, я сам буду тем ратоборцем, который выйду сражаться за всего Израиля. Если вы будете верны, то вашим защитником, вашим воином, вашим спасителем будет Господь». Мы возвращаемся с вами далее в книгу Левит. «Когда Господь благословляет меня дождем, и у меня обилие пищи, когда Господь благословляет меня защитой, и то, что я вырастил, Он готов сохранить, то что делать мне в старости, когда я уже стану совсем недееспособен и не смогу возделывать ту землю, и даже не смогу ходить на войну. Что мне делать?» Господь обещает, я решу эту проблему, потому что я благословлю вас детьми. Мы читаем 9 стих книги Левит, 26 главы книги Левит. Господь говорит, «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Господь говорит, обязательно у вас должны быть дети. Не один ребенок, не два. Я размножу вас, я сделаю вас плодородными. То есть плод чрева у вас будет обильным. На Древнем Востоке не было пенсионной системы. И чем больше у человека было детей, тем больше он мог рассчитывать на безбедную жизнь. Если у человека много сыновей, если у человека много детей, то он будет обеспечен в старости. Господь предложил израильтянам всего три благословения, которые должны были ответить на все их насущные нужды. Господь обещает им пищу, Господь обещает им дом полный детей –

Господь обещает безопасность. Мы видим с вами, уважаемые, что Господь не обещает народу израильскому какую-то роскошную жизнь. Он не обещает израильтянам какую-то праздную жизнь. Господь говорит о том, что жизнь человека Божия будет простой, будет связана с трудом, будет связана с деторождением, и время от времени человек Божий будет видеть чудеса Божьи, когда Господь будет защищать свой народ. Три благословения, но не последние. Самое главное, самое основное благословение, которое Господь обещал своему народу, мы находим в 11 стихе 26 главы книги Левит. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. Я буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Господь обращается к своему народу и говорит: «Я обещаю вам, что я буду жить рядом с вами. Я поставлю среди вас свое жилище». 25 глава книги «Исход» говорит о том, что Господь велел построить израильтянам. Книга «Исход», 25 глава, 8 текст. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них». Господь обращается к своему народу и говорит: «Я не буду Богом, который подобен богам Древнего Ближнего Востока, которые находятся где-то далеко, которые не отвечают нуждам своего народа. Я буду Богом, который будет жить рядом». Господь обещает своему народу, что ожидает от своего народа, что народ Божий поставит ему особое жилище. Слово «жилище», которое здесь употребляется, иначе можно перевести как «обиталище». Производное от этого слова, от еврейского слова «мишкан», переведенное у нас здесь как «обиталище», производное от этого слова «шохен» – «сосед», тот, который живет рядом, тот, который живет поблизости. Обращаясь к своему народу, Господь говорит: «Я хочу жить рядом со своими детьми. Я хочу находиться рядом с теми, которых хочу благословлять. Я хочу быть вашим соседом», — говорит Господь. Обратите внимание, какие слова мы находим здесь, в 12 стихе. «Я буду ходить среди вас». Когда мы читаем третью главу книги «Бытие», мы находим там такие слова, где сказано, что Господь ходил среди Эдемского сада, и если дословно переводить, ходил туда и сюда. Та самая фраза, которую мы находим в третьей главе книги «Бытие», где говорится о том, что Господь ходил в Эдемском саду среди Адама и Евы, эта же самая фраза встречается здесь, в 12 стихе. Господь обещает своему народу ходить среди него так, как он когда-то ходил в Эдемском саду. Господь обещает свое присутствие, свою славу, которая будет вместе с ними постоянно. Сегодня Господь обещает то же самое и нам. Он говорит: «Я хочу благословить тебя трудом. Я хочу, чтобы ты трудился. Я хочу, чтобы ты, будучи моим человеком, 6 дней работал, а 7-й день посвящал мне». Сегодня Господь обращается к нам и говорит: «Я хочу благословить тебя, я хочу благословить твою семью, я хочу благословить тебя детьми, я хочу, чтобы в старости ты не был одинок». Сегодня Господь, обращаясь к нам, говорит: «Ты ведешь духовную брань, и поэтому помни те слова, которые записаны в молитве «Отче наш». Избави нас от лукавого, защити нас от врага рода человеческого, дай нам защиту». И сегодня Господь обращается к каждому из нас и говорит: «Я хочу вселиться в твое сердце, я хочу, чтобы святилище мое было в твоем сердце, я хочу жить сегодня вместе с тобой».

Готов ли ты сегодня, дорогой друг, получить из рук нашего Господа эти четыре благословения? Готов ли ты получить сегодня из рук Господа благословение труда? Готов ли ты сегодня получить из рук Господа благословение на твой дом? Готов ли ты сегодня получить от Господа защиту? И готов ли ты сегодня, чтобы Господь вселился в твое сердце и был с тобой всегда? Да благословит тебя Господь!

0: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
1: Бог любит всех людей и желает их спасти от греха и смерти. Некоторые откликаются на эту любовь, а некоторые, к сожалению, сопротивляются, несмотря на многочисленные страдания, которые приносят человеку его отделенность от Бога. Благоволение Божье – это его родительская забота о человеке, откликнувшемся на его призыв. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». В 4 главе послания к филиппийцам апостол Павел призывает христиан стремиться лишь к тому, к чему благоволит Бог. В 12 главе послания к римлянам апостол умоляет верующих представить свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Тогда Господь производит в них и хотение, и действие по своему благоволению. Согласно 2 главе книги Екклесиаста, Бог дарит мудрость, разум и радость тому, кому благоволит. Он отвечает на его молитвы. Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.
0: «Наипаче ищите Царствие Божие, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы с Еленой принимаем у себя Александра, пресвитер церкви, исследователь священного писания, специалист в области IT-технологий. Очень интересный подход, такой всеобъемлющий, сопоставляет, систематизирует вот такие вот вещи, которые можно почерпнуть из священного писания. И сейчас вот это вот у нас тема, то есть опять мы соединяем Ветхий Завет и Новый. Потому что Мелхиседек, как мы с вами выяснили на прошлой встрече, он был языческим царем, да, который описан был в Ветхом Завете.
1: Но нельзя сказать, что он был языческим царем, потому что он был еще священником Бога.
0: Да.
1: Уже к нему такое не подходит.
0: Спасибо за это исправление. Он был одним из тех, кто подошел к Аврааму, да?
1: Да.
0: Вот. И в то же время мы говорим, что Иисус Христос, Священное Писание об этом говорит, что Он священник по чину Мелхиседека.
1: Да, да.
0: А это уже новый завет.

0: совет. Да. Вот, Александр, как мы развиваем дальше эту мысль?
1: Ну, давайте посмотрим лучше, чем сказал апостол Павел. Мы все равно не скажем, да? Поэтому давайте за его мысль посмотрим, да?
0: Давайте.
1: И вот у нас послание к Евреям, 7 глава, 4 стих. Он говорит, видите, то есть как велик. То есть мы говорили о десятине, да, что Авраам дает десятину. То есть Авраам своим имуществом, по сути, поддерживает служение
0: Мелхиседека.
1: Да, он признает его священником, то есть посредником между Богом и человеком, да, между Богом и грешником. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Да, давайте дальше читать. Получающий священство из сынов Левиных, да, вот они у нас здесь. Кто это, значит? Это у нас первосвященник, да, это, значит, Аарон, брат, значит, Моисея, да, то есть его род получил священнические функции.
0: Значит, это было заповедано Богом в Ветхом Завете, вот когда было установление о скинии дано, да?
1: Да. Да, угу. Вот священник, он из рода Аарона, то есть он может быть не первосвященником, да, а может быть просто священником там, то есть что он может делать? Он может заходить во святое, да, давайте вспомним, что они делали, заходили во святое, да, значит, там служили, но во святое святых может заходить только сам первосвященник, да.
2: И который... один раз в год.
1: Один раз в год, да, в день Йом-Кипура, да.
0: А просто священнические функции мог выполнять первосвященник?
1: Конечно, именно вот в день, значит, суда, то есть Йом-Кипур, все функции, то есть утренние, вечерние жертвы и так далее, все делал именно первосвященник, да, первосвященник. Потому что мы когда суд разбирали, мы говорили, что весь суд отдал кому? Христу, да, то есть потому что он есть Сын Человеческий. Вот, смотрите, получающие священство, да, сынов Левиных, имеет заповедь, то есть повеление от Бога, брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев.
0: Еще раз, это мы говорим про ветхозаветных священников, да, про ветхозаветное служение.
1: И левитов тоже, да, то есть все, кто из колена Левия, вот, берут десятину. Почему? Потому что у них нет своего дела, Бог не предусмотрел для них. Ну и сегодня, на самом деле. Ну что такое удел? Это то, с чего бы они кормились, правильно? Чем бы занимались, это их дело, это их бизнес. Почему пасторы сегодня не имеют бизнеса? Потому что они бы занимались этим делом. А Бог призывает их, что делать? Заниматься, служить Богу и служить людям, правда? Они брали десятину со своих братьев, потому что они служили Богу и служили людям, да, они...
0: То есть у них не было своей земли, не как было, вот вы сказали, было, они с вами там каким-то делом не зарабатывали себе деньги, поэтому люди их поддерживали, потому что священство было необходимо.
1: Ну да, видите, как все сбалансировано. То есть как все сбалансировано. На самом деле 12 колен, 11 отдают десятину одному колену.
0: Ну, Бог, священническому.
1: Да, священническому, да, то есть левитскому, да. То есть,
0: мы такие сложные вещи с вами разбираем. Вот, то есть начинает быть понятен Новый Завет вот-вот благодаря такому разбору, основанному на Ветхом, да?
1: Да. И тогда это колено имеет примерно столько же, сколько имеет каждое колено. То есть в среднем, что Израиль имеет, да, то есть имеет, так сказать. А что имеет Израиль? Как благословит Господь? Вот. А как будет бы Господь благословлять? А, исходя из духовного состояния народа. А как духовное состояние народа? Оно связано с тем, как вот, вот эти вот люди, левиты, значит, священники научат, так сказать, их функция как раз была еще и закон Божий, да, то есть передавать народу. Вот, то есть,
0: ну, основная, наверное, это была и закон Божий, и вообще служение во святилище. Мы ведь с вами говорили, что это план спасения вообще человечества.
1: План спасения,
0: они должны были его сами понимать, может быть, не всегда и понимали, и должны были передавать народу.
1: Передавать народу, да. Они служили этим в скинии, в храме. Служили, да. Вот. А хотя и сии произошли от чресл Аароновых, да?
0: Авраамовых.
1: Авраамовых, да. Но сей... не происходящих от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование.
0: Еще раз, сей, то есть Мелхиседек, не происходящий от рода Левина, получил десятину от Авраама. Можно говорить, что вот мы десятину

0: сегодня приносим, и она вот Иисусу Христу, то есть она
1: принадлежит
0: идет
1: ему.
0: Духовному служению.
1: Она принадлежит ему.
0: Да, она принадлежит Иисусу.
1: Она принадлежит
0: Христу.
1: Богу, и это святое. Вот. Оно принадлежит Богу, да?
2: Но это вот, наверное, как раз и объясняет то, что десятины не отменены. Со служением левитского.
0: Ветхозаветным служением.
2: Они существуют и сейчас, конечно, для поддержания.
1: Да. Конечно, конечно.
0: Да, то есть... Именно на основе вот этого текста, наверное, который сейчас прозвучал, да?
1: Ну, не только этого текста.
2: Да,
1: там много очень текстов, на самом деле, и принцип-то понятен. То есть, вы же знаете, то есть принцип отца и ребенка опять, да, или там матери. То есть, вы же даете конфетки, да, то есть... сыну, дочери, да? А что дочь делает?
2: Возвращает?
1: Вам конфетку одну, понимаете? То есть, и ты со мной там это... То
0: и
1: есть,
0: ты со мной поделись.
1: И ты со мной, да, то есть поделись. То есть, ну, Бог-то, разве ему нужен? Это наша десятина. Бог может из малого сделать великое, там, бесконечное. Даже из ничего может сделать бесконечное. Здесь нужно наше отношение к нему. Вот, если мы отдаем ему десятину, как он просит, вот, тогда мы показываем, что мы свою, так сказать, уверенность в жизни базируем не на там, средствах деньгах. Каких-то, не на деньгах, да, а на ком,
2: ну, и
1: а на нем.
2: Вообще, прежде всего, то, что все то, что у нас есть, принадлежит ему.
1: Ему, да.
2: Да, и это вот важно, что и мы принадлежим Богу, да, и все
1: Богу,
2: то, что
1: да.
2: у нас есть. Он нам дает, мы возвращаем малую-малую толику.
1: Конечно. Да,
0: ну,
1: да.
0: И я бы сказала, что это еще и средство укрепления веры. Потому что десятая часть – это не так мало отдать. Вот. А ты отдаешь с верой в то, что если Бог это заповедал, так Он тебе и возместит.
1: Конечно.
0: И еще во много крат больше возместит, чем ты отдаешь.
1: Принесите все десятины, значит, в дом моего хранилища. Да? И хоть в этом испытайте меня, говорит Господь, да.
2: Не
1: благословлю ли я вас там
2: до избытка.
1: Это у пророка Малахии.
0: Да, да. Вы, а мы все стараемся своими силами.
1: Там,
0: да,
1: говорит, вы обкрадываете меня, говорит Господь. Да. А вы скажете, как я могу, как мы можем обкрадывать Бога? А вот своими приношениями десятины. Вот как мы можем Бога обкрадывать? Вот так.
2: И как есть выражение, да, что 9/10 гораздо больше...
1: Гораздо больше.
2: Да, гораздо больше 10.
1: В 9 раз больше.
2: Да.
1: Авраам сразу дает десятину. Сразу. То есть вот мы должны Авраам последовать, да. Без всякого прикословения, да, как говорится.
0: Прикословие.
1: Прикословие, да. Угу. Меньший благословляется кем?
0: Большим.
1: Большим.
0: То есть Мелхиседек был больше Авраама?
1: Получается, что так.
2: Да.
1: Логика у апостола Павла такая. То есть тот, кто служит Богу, он всегда больше, да, он благословляет Авраама. Вот. Смотрите, и так сказать, сам Левий, принимающий десятины, да, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его, то есть Авраама, да?
0: Встретил Авраама.
1: Да, да, то есть отец отдал десятину. То есть это более высокое священство, чем...
2: Священство Левия.
1: Да, да, и апостол Павел, правда, доказывает. Видите, как велик тот, которому и сам Авраам дал десятину.
0: Очень сложно, да. Но понять можно, разобраться.
1: Да, ну мы просто вспомнили, что десятина дается священникам, да, те, которые служат за нас.
0: То есть священник назван большим,
1: да,
0: по сравнению с,
1: да,
0: человеком. Вот. А священнике о каком идет речь? Об Иисусе Христе.
1: Об Иисусе Христе. То есть его священство намного более высокое. И мы говорим, что по чину Мелхиседек. Ну что такое чин, да? Вот есть два слова, которые в Священном Писании используются. Это еврейское дивра, да, слово, и греческое таксис. Да? То есть в псалме исполнено слово «дивр». Да? То есть они означают одно и то же. Да? Это значит способ, метод и порядок.
2: Служение.
1: Да,
2: да?
1: Порядок. Да. То есть чин чего-то, да, это означает, что, как оно должно происходить. То есть другим,
0: по чину.
1: Да. То есть другими словами. Тут какой-то другой немножечко.
2: То есть как бы законодательное, да, то, что,
1: да,
2: как положено по закону, да,
1: да,
2: так оно и должно совершаться.
1: То есть есть закон, заповедь левитского служения, да, а есть, то есть, например, есть многообразные

0: жертвы за разные грехи.
1: Животные.
0: Животные.
1: Это все вот ветхозаветные служения.
0: Да, и хлебные приношения есть, да, и вино приносится, и ели приносятся, да. Вот, но Иисус же, Он принес свою жертву, да. То есть мы вот будем разбираться, в чем разница на самом деле.
1: Ну и разбираемся уже, в чем разница между служением в ветхозаветном святилище,
0: да,
1: и в служении Христа.
0: Да, то есть смотрите. Вот на свадике они даже одинаково одеты, как будто бы, да? То есть задача-то у них одинаковая, да? Угу. Какая, значит? Это, значит, прощать грех, да? И очищать.
2: И брать на себя.
0: От него, да, от греха, да?
1: То есть, у нас слева от нас Иисус Христос, справа первосвященник ветхозаветнего святилища, да?
0: Да. То есть, смотрите, значит, каждая жертва заканчивалась такими словами. И очистит священник его... Любая жертва, да, то есть мы левит читаем.
1: Любое жертвоприношение.
0: Да, да, да. И очистит священник его, и прощено ему будет. То есть чем бы мы ни согрешили, да. То есть вот две вещи, то есть мы с вами об этом говорили, что делает священник. Первое, прощает, но вот в Ветхом Завете написано, что прощено ему будет. И очищает, да. А что про Иисуса Христа написано? Что если мы не имеем греха, то мы обманываем сами себя. А если мы перед Ним покаемся, то Он, будучи верен и праведен, да, очистит нас от беззакония наш и простит. Простит нам, написано, и очистит нас. То есть Иисус сам нас прощает и очищает. То есть те же самые две функции. С одной стороны. Но с другой стороны, то, что мы видим в ветхозаветном святилище, это символизм, это иллюстрация того, что делает на самом деле Христос. Служение Христа намного более высокое и намного более непостижимое. Ну, например, мы сейчас можем посмотреть, да.
1: То есть оно настоящее, оно то, что на самом деле, оно реальное, да.
0: Да.
1: А все-таки, естественно, то, что происходило в ветхозаветном святилище, это были просто образы, которые указывали на истинное служение Христа.
0: Да, на истинное служение Христа, которое сегодня происходит в новозаветном святилище, в святилище небесном. Вот посмотрите, даже одежда священника говорила о том, как Иисус, значит, служит за нас, да, то есть смотрите, то есть мы с вами говорили о его ефоде, вот этой вот жилетке такой, да, на которой есть нарамники на плечах, да, вот здесь они соединяются, и там два камня оникса, помните, мы с вами говорили?
2: Да,
0: то есть это, и мы с вами говорили, это, что они одинаковые, на одном плече, значит, написано, то есть лежит камень оникс,
2: шесть имен
0: сынов Израилевых, и на другом, да, то есть все они написаны на одинаковых камнях, да, по порядку их рождения. То есть мы с вами говорили, это означает, что Бог поддерживает свою церковь, да? Он носит их
1: на своих плечах,
0: Он защищает, Он умер за всех. Жертва Христа – это за всех, да? То есть Он является священником всех и так далее. Разве может это сделать обычный священник?
1: Нет. Потому он и есть по чину Мелхиседека, как Мелхиседек необычный, но он был человеком, но в Ветхом Завете описано, людям это более понятно.
0: Да, мы не видим в Ветхом Завете, что какую там жертву приносит Мелхиседек, да, то есть как вот Левий постоянно приносил. Вот, смотрите, дальше мы говорили,
1: что... Мелхиседек не приносил жертву, потому что это символизирует то, что... Иисус Христос, например, сам...
0: Нет, я не говорю, что не приносил. Я говорю, что мы не читаем, что там, как он это делал. То есть это от нас скрыто, да? Вот, это не описывается. Описывается то, что по левитскому закону действует, да? Вот, и нагрудник был, да? И на нагруднике судный наперсник. И там уже камни какие там, 12 камней.
2: Разные.
0: Рубин, сапфир там и так далее, турмал, оникс там и так далее. И на каждом камне было написано опять имя сына Израиля. Да? И мы с вами говорили, что это судный наперсник как раз, значит, будет носить имена сынов Израилевых, то есть каждого из нас, состоящего в Завете, перед сердцем своим, да, у сердца своего, да, когда будет входить во святилище для памяти, написано, перед Господом. То есть это личное отношение с каждым из народа.
2: То есть как важно, вот, казалось бы, на мелочи, да, обращать внимание.
0: Да.
2: Но вообще, то есть такой символ.

0: эгоцентризм, да, и вот если мы обращаем на это внимание, то он начинает раскрываться и начинает показывать всю глубину, глубину
1: и красоту,
0: любви
1: и
0: Божией высоту, к человеку.
1: Посмотрите, да, то есть сердечные отношения с каждым членом общества, да, или каждым этим человеком из народа, разве может такое сделать обычный
0: священник?
1: Разве может обычный священник давать Духа Святого всему народу, всей церкви? Нет, он что делал? Он просто подходил к миноре, к вот этому светильнику, и добавлял туда масло. Угу. Понимаете? Что символизировал, что сейчас делает для нас Христос. Вот насколько отличаются эти. То есть Иисус посылает нам Духа Святого, да? А тот просто делал какие-то вещи, которые символизировали. Но и там, и в том святилище, и в Ветхозаветном, и в Новом Заветном есть престол Божий, и есть физическое присутствие Бога. Там ковчег, да, и физическое присутствие Бога.
2: В Ветхозаветнем.
1: Да, да. И, то есть это тоже не игрушки, хотя это как бы, ну...
0: Символы.
1: Символы, но это не игрушки. Вот, это очень важно для Бога, да? Вспомните Надава и Авиуда, которые там куда-то
0: которые приказ...
1: там вошли там с каким-то огнем, да, то есть быстренько поплатились.
0: Да, а еще даже Озия, да, прикоснулся, когда там наклонился, и он был...
1: Это настолько свято, это настолько все... Вот, то есть это очень серьезное ветхозаветное святилище. И оно нам помогает понять, как сегодня служит для нас
0: Христос.
1: Христос. Без него нам ничего не будет понятно. Поэтому мы так подробно изучали. Вот, и еще будем изучать. И самое главное отличие между двумя священниками. Давайте посмотрим на следующий слайдик. Здесь десятины берут человеки смертные, а там кто? Имеющий в себе свидетельство, что он живет. А там Бог. Тут у нас священник, обычный смертный человек, который тоже... имея склонность к греху, да, вот почему, прежде чем первосвященник войти во святое святых, раздвинуть завесу, он приносил жертву за себя, чтобы уподобиться Христу. За грех, за свой, и за свой,
2: То есть раскаивался в своем грехе,
1: да,
2: чтобы представлять Христа таким, каков он есть, то есть безгрешным.
1: Именно, именно. Вот почему. А Христу этого не нужно. Он сразу вошел и воссел. Куда?
0: Одесной престол.
1: Посмотрите, какая разница. Угу. Вот мы будем, кстати, говорить, чем отличается небесное святилище от святилища земного.
2: Угу. Вот. Ну что же, очень интересно, Александр, спасибо большое. Надеемся, что вам, дорогие друзья, лучше открывается значение Священного Писания благодаря этим программам. Пишите нам, пожалуйста, продолжайте присылать свои комментарии. Ждем новой встречи. До свидания.
1: До свидания.
3: Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня интересуется вопросами библейской истины. Как вы увидели в названии, мы сегодня будем говорить об Иуде Искариотском. И эта личность, она достаточно необычная, незаурядная, и с ней очень много вопросов. Я знаю, что некоторые люди как бы задаются вопросом, а почему Христос, зная, что вот его ждет такое, скажем, подлое предательство, не как-то повлиял на это определенным образом до того, как это случилось. Ну, так мыслит любой нормальный, здравый человек, потому что мы, если бы знали наперед, мы бы что? Конечно, предотвратили или пустили бы все по другому сценарию. Но только проблема в том, что мы не знаем, что, почему и как произойдет в будущем, мы допускаем те или иные вещи. Но если Христос знал будущее, то почему тогда он допустил, чтобы Иуда имел место быть среди его вообще учеников? Почему это не произошло вот другим сценарием? То есть вот есть Иисус, есть его 12 нормальных учеников, и потом вот эти зловистники, злостники, такие, знаете, люди, которые фарисеи, саддукеи, книжники, вот те, кто его терпеть не могли, они бы и сделали это предательство, да, ну и предали бы его смерти, давай так. Но нет же, из среды Иисуса как бы нашелся человек с такими циничными принципами, когда, во-первых, он взял деньги за предательство.

предательство, и он взял 30 серебряников. Много это или мало? Ну, немало, если посмотреть на то, что 30 серебряников – это равно 4 месяца работы в винограднике. Получается, 4 месяца работы – это, ну, без малого почти полгода, полугодовалая зарплата, да? Ну, как бы немало, как бы можно на это пойти, скажет, да, такой человек сребролюбивый. Кстати, мы сейчас ниже немножечко этого обязательно коснемся. Но и вместе с этим целование, в котором мы видим замешан Иуда, он подходит к Иисусу, он не просто говорит, все, мы с тобой больше не имеем отношений, я вот разочаровался в тебе или там еще как-то. Нет, он подходит, целует его, говорит, радуйся, Рави. То есть, предлагая ему некую такую как бы провокацию, чтобы вот он теперь проявил себя, хотя он уже взял деньги за предательство Иисуса. Потому что он взял деньги, он не просто договорился, что возьмет, он взял, потому что написано, после этого он пришел и бросил эти деньги к ногам этих священников, и они рассыпались. Ну и они не взяли эти деньги для себя, чтобы потом каким-то образом там их потратить правильно. Они купили землю горшечника, кстати, об этом сейчас тоже немножко ниже поговорим. Но давайте вот от этой предыстории вернемся в библейский текст. Евангелие от Марка, 3 глава, и мы здесь 14 стих читаем. Ну, давайте с 13 даже стиха чуть-чуть выше возьмем. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его». Итак, мы здесь сделаем с вами паузу, посмотрим, все-таки какая была мотивация у Иисуса и где он мог так проглядеть своего предателя, что допустил его проникновение в среду близких к нему людей. И мы читаем, что он сам позвал, кого хотел, и из них поставил 12, чтобы с ним были, и посылать их на проповедь. Кстати, очень интересное предназначение ученика – проповедовать Евангелие. Если вы откроете Евангелие от Марка ранее, вот первые страницы, что мы здесь мы читаем здесь? Иоанн, написано, проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин развязать обуви. Он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Люди исповедовались. Дальше мы читаем, здесь, после того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это очень интересное словосочетание. Приблизилось царство и исполнилось время. Что это означает? Во-первых, мы знаем, что Христос, он был предсказан в пророчествах. Я знаю, что сегодня есть люди, которые очень нервничают, когда речь идет о пророчествах, о каких-то датах, о цифрах. И они так напрягаются от этого, что вот как, это вот должно быть все по-другому, вот не нужны никакие цифры. Но вы посмотрите, как текст библейский четко говорит. Говорил сам Иисус, что проповедует Евангелие Царствия Божия, то есть добрую весть Божьего Царства. Какая добрая весть? Что Бог прощает грехи, что пришел Мессия, который взял на себя грехи грешника, и таким образом перед грешником открылись ворота в Царство Небесное. И он что говорит? Исполнилось время. Какое время исполнилось? Что значит пришел час? Что значит наступило время? Или, например, когда приходили еллины, или там хотели видеть Иисуса, или, например, вот здесь он говорит человеку, которого исцелил, да, или из которого вышли бесы, и он говорит, строго запрещал, чтобы не делали его известным. А потом проходит немножко времени, и написано, когда же настал час. И вот пошло, как бы уже началась новая часть служения. Так оно и есть. Это все предсказано в библейских пророчествах. Предсказано время появления звезды. Предсказано время его рождения. Предсказано время его выхода на служение. Распятие. После того, что будет происходить. Семь седьмин. В половине седьмины прекратится жертва. То есть
Это пророчество книги пророка Даниила и книги Откровения, да, пророческой книги Откровения.

Откровения. Они имеют очень красивую гармонию между собой. Поэтому Иисус очень хорошо разбирался в пророчествах. И когда шел с учениками по дороге в Эммаус, написано, он им рассказывал все сказанное о нем у Моисея, у пророков и в псалмах. То есть он очень хорошо ориентировался в Писании, где о нем было сказано. Поэтому, как написано, когда исполнилось время и приблизилось Царство Божие, он говорил опять о чем.

покайтесь и веруйте в Евангелие. Заметьте, какая простая проповедь у Иисуса. Покайся и веруй в Евангелие. И более того, здесь он говорит своим ученикам, что я вас сделаю, и вы станете ловцами человеков. Ну, более того, он здесь... По захождению солнца, кстати, тоже очень интересно, потому что, когда мы здесь читаем о субботе, что приходит в Капернаум, вскоре в субботу вошел в синагогу и учил, и он учил как власть имеющий, о нем расходится молва, и при наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос, а утром удалился в пустынное место и там молился. Но более того, в 38 стихе его находят ученики, а он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. Ну, интересно то, что предназначение Иисуса проповедовать Евангелие и параллельно исцелять, оно очень важно для нас, потому что сегодня многие люди очень заинтересованы в том, чтобы Христос их исцелял, помогал. Но проповедь Евангелия, как она вот должна звучать, эта весть, для них как бы считается очень тяжелой наукой. Но это не так. О чем проповедовал Христос? О покаянии. Второе, он проповедовал о том, что есть вечное Евангелие, да, есть Евангелие Царствия Божия, и что время пришло. То есть вот это очень важно нам с вами усвоить из проповеди Иисуса о том, что о чем же он проповедовал. И вот он берет себе человека, поставил из них 12, чтобы теперь и они это делали, и чтобы они посылать их на проповедь и имели власть. И вот здесь, если бы была точка, имели власть, кажется, что у слуг Иисуса, да, у его учеников была власть. Какая власть? Власть, как у врача. Лечить чужие болезни, да, исцелять от болезни и изгонять бесов. А это уже не есть власть, это есть призвание, потому что власть над нечистыми духами, над той силой вражьей, которая обуяла людей, которая держит все в своей власти. И поэтому сатана называет этот мир и эту землю своей, потому что он здесь дирижер. Люди делают то, что он хочет, и поэтому много есть интересных вещей, даже есть одно стихотворение о смерти, как-нибудь я его обязательно расскажу, о том, что действительно, как бы смерть иногда говорит: почему вы меня вините, вы сами творите какие-то вещи, а я виновата в конце концов. Ну так вот он их начал посылать на проповедь, для чего? Чтобы они стали ловцами человеков в Царство Божие, потому что, как я уже говорил, они идут в погибель, а сыны царства вылавливают этих людей, способных к тому, чтобы принять Евангелие. Ну и вот теперь мы доходим до последнего ученика, Иуду Искариотского, который и предал его. Но что интересно, его имя Иуда, Егуда, да, то есть Иуда по-нашему, по-простому, как бы, да, произношению, оно переводится как «восхваление Господа» или дословно «хвала» или «прославление». Если бы не эпизод с предательством Иисуса, я думаю, Иуда, это было бы одно из распространеннейших имен, потому что хвала Господа, да, или прославление Господа. Ну, кто бы не хотел назвать своего сыночка именно таким именем. И вы знаете, что есть у Израиля два, скажем, направления, и один из сыновей Иакова, его звали Иуда, и от него пошло целое, скажем, потомство большое иудеи. Ну и, соответственно, потом были израильтяне, когда царство разделилось. Ну так вот, что интересно, а вот слово «Искариот», оно тоже вызывает вопросы, и есть как минимум таких пять идей, мыслей о том, что это такое, потому что это прозвище с достаточно неясной этимологией. Первое, это человек Искариота, потому что он мог быть так назван по месту своего рождения, или Кариота, или Кириов. По-русски, в русских библиях мы читаем Кириов Арбы там было, да, Кириов Арин, и вот Кириов. Поэтому это тоже город Кариот в Иудее. И есть точка зрения, согласно которой, что он принадлежал колену Иуды, и это был единственный фактически ученик Иисуса из этого колена. Все остальные были ученики из Галилеи.
а он как бы был из Иудеи, потому что они были евреи из Галилеи.

Есть вторая точка зрения, тоже очень интересная, что кириот имеет означение или значение пригород. Дословно переводится как «житель пригорода», то есть возле Иерусалима, потому что с окраины, да, грубо говоря, с периферии по-сегодняшнему, если сказать более по-простому. Поэтому Иерусалим считался большим городом, а были рядом маленькие селения, и, возможно, он где-то был там, вот рядом жил с Иерусалимом, и так его прозвали. Еще есть одна версия, очень интересная, это Ишкария. Ишкария, то есть Искариот, да, по-нашему, это сикарий, то есть Ишкария это лживый, от корня греческого, древнегреческого, а еще корнями уходит в древний арамейский, это означает красить или красильщик, то есть некая лживость, то есть там одно, а сверху накладывается другое, как бы, ну, вот такая глубина этимологии, да, как бы глубина слова. Четвертое есть еще тоже идея, мысль о том, что это искаженное древнегреческое сикариос или сикарий, что означает вооруженный кинжалом или убийца. Таким образом, так называли зелотов, участников освободительной борьбы против римского владычества в Иудее. То есть зелоты были опоясаны мечами, и их так могли называть тоже сикарии, потому что они носили меч. И пятое, от глагола сакар или сегар, и существительное, буквально видевший знамение. Это подобное словосочетание, кстати, встречается в Евангелии от Иоанна в отношении тех, кто шел за Иисусом, то есть как бы они видели знамение. Поэтому, в принципе, к чему мы приходим? Что прозвище Искариот среди апостолов Иуда получил для того, чтобы получить отличие от другого ученика Иуды, сына Яковлева, прозванного Фаддеем. Из евангелистов только Иоанн называет четырежды Иуду, кстати, Симоновым. И, между прочим, есть мысль такая, что Иоанн прямо не называет апостола сыном Симона, а значит, что Симон мог являться Иуде и старшим братом, если отец его умер раньше времени. Ну и вот самое, опять же, трудное, да, что Иуда является учеником Иисуса, один из двенадцати. И вместе с этим он, получается, является частью учеников Иисуса. Неужели Иисус не видел, что Иуда не тот человек, не чистоплотный, не порядочный? Ну и как написано в Евангелии от Иоанна, что он вообще-то был вором. Давайте мы, скажем, можем даже об этом прочитать. Несколько историй, связанных с Иудой, это то, что в Вифании он присутствовал во время помазания Иисуса миром, которое в Евангелиях описано тоже, между прочим, по-разному. И получается, что в доме Симона Прокаженного, давайте Матфея 26, 6 по 8 прочитаем. Матфея 26, 6 по 8. Что мы там находим? Давайте читать. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать Иисуса. Итак, мы видим, что от учеников исходит идея продать за большую сумму. Интересно другое, да, что то же самое, когда Иоанн описывает в 12 главе помазание тоже миром ног Иисуса, то здесь написано, эта женщина обтерла волосами, и Иуда говорит, а почему бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Ну, получается тоже сумма достаточно большая, и мы видим, что как бы он проявляет некую такую рачительность, да, и вот что интересно, что после смерти Иуды ученики достаточно быстро, в первой главе Деяний апостолов они бросали жребий, и там было большое собрание, около 120 человек, и один из них находился среди них,

который тоже знал, и они выбрали из двух кандидатов Иосифа, называемого Варсавой, который прозван Иустом, и Матфия, и помолившись Богу, чтобы он указал, на кого, скажем, упадет этот жребий. И, конечно, он пал на Матфея, и он был сопричислен к 11 апостолам. То есть между двумя, еще раз, да, между Иосифом и Матфеем бросался жребий. Но на Матфея выпал этот жребий. И поэтому имя Иуды в итоге оно стало нарицательным. Оно обозначало предательство. И вот это, скажем, 30 серебряников, которые он взял у них, это цена раба. Почему это, скажем, является таким вот, ну, неким омерзительным поступком со стороны Иуды, что он своего Господа, Спасителя, Исцелителя, Мессию оценил недорого. Да, это дорого в смысле, что, как мы сказали в начале, если ты берешь эти деньги в карман, но когда мы говорим о другой составляющей цены, это очень недорого, потому что, конечно, это была цена раба. И поэтому вот этот... даже и поцелуй, о котором я сказал в начале у Иуды, он символизирует вот этот цинизм или высшая степень коварства, когда, ну, вот такое отношение к дорогому человеку с таким, ну, скажем, абсолютно циничным подходом. К сожалению, да, и вот интересно, что мы видим, что даже Иоанн Златоуст, кстати, я нашел интересное высказывание, где он пишет, что Иуда, как и другие апостолы, совершал знамения, изгонял бесов, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, однако лишился Царства Небесного, и знамения не могли спасти его, потому что он был разбойник, вор и предатель Господа. То есть, пожалуйста, да, вот он участвовал во всех этих великих действиях, и лишился. Вы знаете, я нашел интересные вещи относительно апокрифов и легенд. Вы только вслушайтесь, друзья, во что вообще люди начинали верить и о чем писали. Иуда Искариот родился 1 апреля. Например, это сказано в поверьях у лужичан и поляков. Этот день считается несчастливым. У нас 1 апреля это день смеха, а у них, вот видите, какая, скажем, ассоциация с этим. Интересно, о молодых годах Иуды Искариота повествуется сказание Иеронима об Иуде предателе. Посмотрите, что пишут. Согласно преданию, родители Иуды Искариота бросают новорожденного в ковчежице в море, так как видят сон, что их сын станет погибелью для родителей. И через много лет, проведенных на острове, Искариот Иуда возвращается, убивает отца, совершает грех кровосмешения с матерью. После раскаяния в 33 года он носил во рту воду на вершину горы и поливал сухую палку, пока она не расцвела. И после этого Иуда Искариот был принят в число учеников Христа. Ну, вы сами понимаете, до чего можно вообще дойти во всех этих, скажем, иносказаниях. Еще одно апокриф есть, согласно, это арабское Евангелие детства Спасителя. Там есть 35 глава Иуда. И вот смотрите, что там они пишут. Что Иуда Искариот жил в одном селении с Иисусом и был одержим сатаной. Когда мать привела его на лечение к маленькому Христу, Иуда, разозлившись, укусил Иисуса за бок, после чего разрыдался и был исцелен. И тот бок Иисуса, который ему Иуда поранил, иудеи потом пронзили копьем. Вы знаете, как много вот всякого такого наслоения. Вот это же очень серьезно, понимаешь, укусил. Вот. Кто это видел, где это сказано, да, ну вот так. Еще интересная мысль тоже из этой же серии. Есть такие сказания, которые, скажем, вообще в голову не вкладываются. Но, например, есть версия, что Иуда хотел повеситься на березе, и она сразу побелела. Вот. Есть версия, что он повесился на осине, и его кровь, которая брызгала, она как раз-таки окрасила, поэтому в осине есть вот эти красные такие прожилки. В Польше считают, что он повесился на рябине. Вот. Кто-то считает, что он повесился на ольхе. Вот. Поэтому у нее тоже красноватый цвет. По одной из легенд, осина после повешения Иуды стала дрожать от ужаса при малейшем ветерке. И еще я нашел интересную вещь, что Господь изменил облик Иуды, якобы это написано в Евангелии от Варнавы, и предателя ошибочно казнили вместо Иисуса, а ученики распространили слух о воскрешении Иисуса. Ну, конечно, в Украине тоже есть, да, украинское поверье, пишет, что душа Иуды не имеет пристанища даже в аду, его там не приняли, и она, скитаясь по земле, может вселиться в человека, нарушившего пост,
на Страстной неделе и вызвать подробности.

кучу, то есть это эпилепсия, есть такая болезнь. Ну, друзья, давайте будем серьезными людьми. Можно ли сегодня в это верить? Не кажется ли сегодня вот очевидным, что сатана закинул, знаете, самого нелепого, чтобы человека сбивать с толку? Но давайте сконцентрируемся на другом. Чему мы можем научиться у Иуды? Ведь мы должны исследовать эти вопросы для того, чтобы, когда все закончится, когда мы скажем аминь, чтобы я как человек, да, любой из нас, мог сделать для себя вывод и сказать, вот это меня научило сегодня, этому, этому, этому или этому. Ну вот давайте посмотрим сейчас на мотивацию, почему он предал Иисуса. Итак, мы читаем, что, например, Матфей, евангелист Матфей, прямо считает мотивом предательства сребролюбие. Потому что он говорит, один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам его предам. Марк тоже настаивает на том, что как раз-таки причина предательства это тоже сребролюбие. Лука пишет, что сребролюбие и сатана. Тоже заметьте, да, вот как-то не разделяя этого. И Иоанн то же самое говорит об участии сатаны. После того куска сатана вошел в Иуду. В этом тоже можно сделать очень много интересных выводов, да, потому что вот это сребролюбие и вообще, что потом, кстати, сделали с его деньгами, есть понятие, что как бы он-то не потратил эти деньги, а написано, что они потратили, вот эти фарисеи, и слово поле, кстати, тоже, оно стоит площадь или рыночная площадь купить на открытом рынке. А есть слово еще и участок древнегреческое, да, это тоже земельная собственность, которую можно получить во владение. Так вот, что интересно, что вот это... Плата за предательство, которую они ему предложили, 30 серебряников, она как раз-таки говорит о том, что можно было приобрести землю в черте города. То есть, казалось бы, да, при всем вот этом цинизме есть какая-то польза. Вот. Ну или вот этот динарий, дневная плата рабочего и так далее. То есть, получается, что эта сумма была потрачена уже не Иудой, а священниками, потому что он бросил в храме и удавился. И они как бы приобрели вот эту цену, ну, один евангелист об этом пишет, что они отдали эту цену за землю горшечника для погребения. То есть как бы вот так они решили распорядиться. И вызывает еще интересный вопрос, что значит «не зринулся и расселось чрево его». Есть такая, скажем, точка зрения, и Папий примеряет эти две версии, что он повесился, но веревка оборвалась, и он не зринулся, упал и расселось его чрево. Ну и что интересно, есть еще, конечно, одна версия, когда она нелепая тоже, о том, что он дожил до старости, и потом он умер от загадочной болезни, потому что его чрево раздулось. Ну, друзья, евангелисты подтверждают, что он закончил жизнь раньше времени, он повесился. Упал ли он с этой веревки? Мы не знаем, но такая версия имеет место быть. Но теперь я хочу сделать выводы. Итак, первое. Вот мы поговорим, познакомились с этим персонажем. Христос говорит, должно соблазнам прийти, но горе через кого они приходят. И какие выводы? Первое. Он был с Иисусом, делал чудеса, но это не спасло его, потому что он не пережил рождение свыше. Поэтому давайте не будем падкими на чудеса, будем стремиться к тому, чтобы нам пережить вот это новое рождение, рождение свыше. Второе. Какой вывод я нахожу здесь? Сребролюбие – это великое зло. Оно толкает людей на многие преступления. Даже причем без логики, потому что многие богословы там спорили, а мог ли Иуда на это пойти, много ли это 30 серебряников. Но вы знаете, сегодня мы тоже удивляемся, нам по телевизору даже показывают квартиры, набитые деньгами. И сразу возникает вопрос, зачем, когда сумки хватит и тебе, и детям? Сумки, если там 500-евровые купюры, представляете, да, какие это суммы? Но нет, вот люди квартиры набивают деньгами, то есть без логики, неоправданная роскошь, неумеренное потребление ресурсов и так далее. И об Иуде написано, он был вор, то есть он готов был бы, сделав вид, что можно раздать нищим, но и если я буду раздавать что-нибудь, да и оставлю себе. То есть, пожалуйста, сребролюбие, великое зло. Как нужно сегодня просить у Бога мудрости и учиться быть непадким на серебро? Да, это не означает, что мы должны ходить в лохмотьях, ездить на еле-еле едущих «Жигулях».

Нет, но речь идет о том, чтобы мы не зависели от этого, чтобы мы могли легко смотреть на это, и это не становилось нашим Богом, или как написано, где сокровище, там и сердце ваше, чтобы наше сердце не останавливалось от каких бы то ни было материальных потерь. Третье, его имя – хвала, да, или прославленный, но его жизнь – это совершенно другой пример. А вот сегодня Евангелие все меняет местами. Наша жизнь, которая меняется благодаря принятию Христа в свое сердце, приведет к тому, что мы получим новое имя. Так написано в книге Откровения. Четвертый очень интересный вывод. Отрицательный пример – это тоже пример. Поэтому вспоминай Иуду и не делай так. Быть рядом с Иисусом и так бесславно уйти – потому что у этой истории есть своя предыстория. Где он пустил, где он открыл дверь для того, чтобы сатана в него вошел, чтобы стать вот таким, да, скажем, двуличным человеком. Это тоже серьезный вывод и урок для нас. И закончить я бы хотел двумя интересными цитатами из книги «Наглядные уроки Христа». Мир не вправе сомневаться в истинности христианства на том основании, что в церкви находятся недостойные люди. Подлинным христианам не следует впадать в уныние из-за присутствия в церкви лжебратьев. Вспомним раннюю церковь. К апостолам присоединился Ананий и Сапфира. Был крещен до этого волхвовавший Симон. Димас, оставивший Павла, считался верующим. Иуда Искариот был в числе апостолов. И Искупитель не хочет потерять ни одну душу. Его обращение с Иудой показывает, какое долготерпение он проявлял по отношению к испорченной человеческой природе. И он учит нас быть столь же терпимыми. Он сказал, что лжебратья будут находиться в церкви до скончания века. Видите, что он предупредил. Поэтому пусть моя и ваша вера не надрывается, если мы услышим, что кто-то поступил нечестно. И мы знаем, что периодически в новостях это проявляется. Кто-то украл, обобрал, выцыганил, я не знаю, повел себя крайне некрасиво. Но это не означает, что Христос его этому научил, и что это одобрено небом, и что он за это получит еще и благословение. Нет, конечно, он будет наказан, и, конечно, есть и правосудие на эти поступки. Это недопустимо в христианской среде. Интересная вторая цитата. «Христос – источник всякого благого порыва. Только Он может привить нам отвращение ко греху и всякое стремление к истине и чистоте, так же, как и осознание своей греховности, свидетельствует о том, что Его Дух воздействует на наши сердца. Пусть Господь нас благословит возненавидеть грех. Вот увидеть, до чего он может довести человека с хорошим именем, в хорошей компании, там, где все вокруг прекрасно. И это не помогло ему, потому что где-то внутри была допущена испорченность. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наше сердце было чистым. Вот об этом хочется помолиться. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем мы находим этот урок. Да, он печальный, да, он такой некрасивый, но он такой поучительный для каждого из нас. И я молю Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нас, чтобы ничего общего с тем, что было связано с Иудой Искариотским, не было и в нас. Чтобы мы были далеки от этого, чтобы этот негативный пример навсегда был перед нами, как не надо поступать. И вместе с этим, Господи, мы видим, что Иисус шел с ним до конца. Он пытался на него повлиять, но мы видим, что человек избрал свой путь. Поэтому береги нас от этих ошибок, чтобы, Господи, ни сребролюбие, ни гордость, ни какие-то другие вопросы не могли испортить каждого из нас, чтобы мы, как христиане, были похожи на Тебя. Сбереги нас от всего недоброго. Дай нам это отвращение ко греху, чтобы мы возненавидели грех во всей его сущности, во всех его проявлениях. Слава Тебе, Господу нашему, Богу нашему, Спасителю, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты никогда от нас не откажешься, даже если мы согрешаем до последней минуты, пока мы сами не примем это решение остаться без Тебя навсегда. Благослови Твой народ, благослови больных в народе Твоем, потому что много сегодня болеет. Исцели их, пожалуйста. И будь прославлен в нашей жизни, в нашем мышлении, в нашем мировоззрении, чтобы Ты был на первом месте, наш великий Спаситель, тот, кто пролил за нас свою кровь, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Итак, друзья,
Мы сегодня

познакомились так вот с одним, пусть негативным, но персонажем Библии. Я хочу вас еще раз пригласить подписаться на канал «Адвентисты Юга России». Там вы найдете много интересного. А также, кто не подписан, подпишитесь и на мой канал. Если вам понравилась проповедь, вы можете поставить лайк, либо плюсик, либо написать какой-то комментарий. Мне будет приятно, ну и это будет поддержкой для тех, чтобы для других людей, которые тоже благодаря вам смогут посмотреть это видео. Желаю вам не болеть, желаю вам здоровья, крепости и верности Господу во всех пунктах жизни, чтобы у нас ничего общего не было с Иудой Искариотским. Храни нас Бог. До скорой встречи.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки и веки.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Павел Жуков, и мы поговорим с ним о перфекционизме. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, перфекционизм – это хорошо или плохо? Есть ли смысл стремиться к идеалу?
1: Если вы делаете ремонт, заплатили деньги, то, конечно, перфекционизм – это хорошо, и вы будете смотреть на сделанную работу с позиции перфекциониста. Перед глазами, конечно, ваши дензнаки, которые вы оплатили за эту работу. Поэтому для вас это замечательно.
0: Был как-то у одного человека, он делал ремонт, и приходит к нему сосед, который только что закончил с ремонтом. И говорит, я вижу, ты хочешь сделать все идеально. Он говорит, да, не выйдет. Как не выйдет? Тебе денег не хватит. Да ладно, у меня там этот далеко не бедный человек. Он говорит, не переживай. Я, говорит, вдвое богаче тебя, меня не хватило на идеал.
1: Именно поэтому перфекционизм, если учитывать ограниченность материального мира, ограниченность ресурсов, это некая утопическая концепция, на самом деле действительно недостижимая, но из-за попыток ее достичь полегло немало людей.
0: А с другой стороны, хорошо, мы понимаем, что достичь какого-то там абсолютного идеала мы не можем, но это же не значит, что не надо стремиться. Что же мы теперь... Если мы понимаем, что в ноль мы эту стенку там, или этот пол, или это все не выведем, что ж, значит, что не надо делать этот ремонт вообще? Ну, давайте жить в трущобах тогда, ну что, смысл?
1: Нет, просто пример какого-то материального управления, ну, допустим, та же стройка или изготовление там, автомобиля или инструмента какого-то, еще можно

0: говорить о перфекционизме, потому что есть стандарты. Угу. Причем эти стандарты, в них, в этих стандартах уже заложен износ материалов, сроки эксплуатации. И этот перфекционизм, он также временный. То есть какой-то период времени что-то соответствует своему назначению, оно идеально справляется с своими задачами, но в какой-то момент все начинает по закону энтропии разрушаться, исчезать и так далее. И нужно понять, что все исчерпалось, следующий этап.
1: Ну а с точки зрения христианства, например, тоже же есть определенные стандарты, Богом установленные, и призыв этим стандартам следовать...
0: Ну да, самый яркий призыв, который можно трактовать как перфекционизм, это слова Иисуса Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну и, казалось бы, можно это написать на транспарантах, на флагах и вперед, значит, наш христианский путь совершать. Угу. Однако другой апостол отрезвляет нас немного. Это уже не Евангелие, это его личное письмо. Апостол Иоанн говорит, что всякий заявляющий, что не согрешает, тот лжет. Поэтому данная ситуация или невозможность перфекционизма заставляет нас думать о том, кто может компенсировать недостаток перфекционизма, кто на самом деле является вот этим перфектумом, кто идеал. И идеалом, согласно христианскому учению, является сам Господь Иисус Христос. Он есть путь, истина и жизнь.
1: Ну, замечательно, все, с этим же транспарантом, да, где-то спотыкаясь, где-то там друг друга поддерживая и так далее, но вперед, за Христом, какие проблемы?
0: Действительно так, но следуя за Христом, надо прожить некий путь жизни, и в этом жизненном пути есть попытка что-то сделать, и попытка сделать достаточно хорошо и качественно, ну, допустим, поклониться тому же Христу.
1: Так.
0: То есть я его люблю, он меня спас, мне нужно ему поклониться, и вот как я это буду делать... может привести к одной проблеме. Эта проблема была обозначена в Священном Писании только вот на заре человечества вообще. Первые люди, Каин и Авель, которые, ну, фактически получили из первых уст историю о сотворении, о Боге, богопознание есть, оба человека общаются с Богом, и Каин, и Авель. Оба решают поклоняться. И вот Каин решает поклониться как перфекционист, приносит лучшее из плодов земли. Если вы сравните просто картинку, ну, вы эстет, любите, значит, что-то хорошее, прекрасное, сравнивайте картинку жертвы Каина и жертвы Авеля. На жертвеннике Авеля убитое животное, течет кровь. Это несколько страшно. На жертвеннике Каина лежат красивые фрукты и овощи. Идеальная картинка, натюрморт. Любой живописец, художник взял бы это за основу. Натюрморт, а не убиенное животное. Оно и мимикой, и видом своим никак не вдохновляет, правда? Где картинка совершеннее, прекраснее? Ну, конечно же, у Каина.
1: Да, я подумал сейчас об игре слов, такой замечательный, натюрморт.
0: Мортал.
1: Да.
0: Мортал, да. Вот. Есть идея даже.
1: Поэтому, в принципе, у того и другого там все уже не настолько идеально. Но, смотря в чем мы ставим идеализм, к какому идеалу мы стремимся. То есть, если Каин начертал перед собой идеал красивой жертвы, приятной, которая ему была бы приятна, то Авель, в отличие от Каина, не стал рисовать идеалов, которые нужны ему, а идеально последовал тому, что ему было сказано сделать, и как велено было приносить эти жертвы. Поэтому сказать, кто из них сделал правильней, мы можем поговорить о том, что в том же самом ремонте, да, приходит заказчик и говорит, я хочу, чтобы у меня вот это окно было вот здесь, вот и форточки вообще вот в другую сторону, и пусть форточка будет снизу, там, да. И он нарисовал, как ему нравится. Но есть определенные стандарты. Он говорит, а я хочу, чтобы батарея снаружи была. Но это так не работает, опять же, есть определенные стандарты. И в итоге приходит специалист и говорит, я, конечно, могу так сделать. Но смысл? Вот исходя из стандартов, получаются и идеалы. Он просто не за тем идеалом пошел.
0: Да, но тут еще момент, что прописать дословно всю жизнь человека... невозможно, и Господь этого не делал, выдавая законы и десятки законов на каждый день. Господь дал десятисловный закон, чтобы разумный человек вник в этот закон, понял принцип закона и стал рождать, творить, креативить каждый день на основании принципов. И то, как человек это сделает, уже зависит от воли человека. В этом уважение человека. Если бы Господь прописал стандарты для человека на каждый день, их были бы тысячи, тогда была бы это компьютерная программа. И воли человека не прослеживалась бы. Так вот, проблема перфекциониста в том, что он начинает генерировать стандарты сам, их достигать и это представить как жертву. Я достигаю. Вот видишь, это правильно, я это правильное достиг, и теперь уважьте меня за это. Угу. То есть еще элемент оценки. Каин почему-то расстроился. Ну, он любовался бы своим натюрмортом. Ему хотелось оценку правильную, что ты сделал хорошо, и вот тебе 5 баллов. Оценки не получилось, значит, мне нужно найти проблему, почему мой перфекционистский мир не состоялся. Кто крайний? Авель. И начинается замысел и убийство. Вот к чему приводит вот это стремление к идеальному миру. Мы новый мир построим, помните? Кто был...
1: Да, но сначала надо все разрушить.
0: Вот, это тоже проблема. Потому что, опять же, раз пресловутая тема ремонта, лучше строить с нуля. Когда ты работаешь с чем-то старым, ты реально потратишь нервы и потратишь ресурс. Это сложнее, потому что нужно сочетать разные концепции. Когда-то строилось древнее, ты строишь новое, сочетаешь это вместе, и проблема.
1: Ну, хорошо. Значит ли это, что все перфекционисты в итоге, ну, убийцы, пусть это утрированно будет сказано, да, но все они злы по натуре своей. То есть, если ты его не уважишь, все, он тебя пойдет это, убивать.
0: Сложно сказать, насколько... далеко зайдет человек, для этого нужно ему дать вечность, и он себя проявит. Именно поэтому ничто нечистое, ничто с элементом какого-то недовольства в вечность не войдет. Чему нас учит Писание? Что совершен Отец Небесный, совершен тот, кто представляет Отца Небесного, Иисус Христос. И он в своем совершенстве проявляет некое уникальное качество – кроток и смирен сердцем.
1: Хорошо. А вот... заявление Христа о том, чтобы нам быть настолько святыми, настолько совершенными, как совершен его Отец. А оно же все-таки было сделано, и оно было обращено к верующему человеку. Угу. Значит, можно его тоже причислить к требованиям, которые Бог ставит перед человеком. Да. Почему мы всех перфекционистов или всех стремящихся к идеалу будем равнять на Каина? Ну, может быть, Каин думал, что он перфекционист, а оказался убийцей.
0: Перфекционист рассчитывает на свои силы. Расчет на чужие силы – это уже признание собственной слабости. Это один момент. Второй момент в том плане, чтобы рассчитывать на Господа, да, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный, который Сына Своего отдал. И этот Сын пришел во плоти, в подобии плоти греховной. И не было в нем ни вида, ни величия, что привлекало бы. И мы думали, что Бог его наказывает. И умирает он страшной смертью, поругаем. Бог избирает сценарий спасения, выглядящий страшно, неприятно, отталкивающее, для кого-то соблазн, для кого-то безумие, говорит Писание. Бог выбирает модель спасения человека не идеальную с точки зрения восприятия всего человечества. Уже тысячи лет люди эту модель не воспринимают.
1: Однако же вполне себе нормально воспринимают ужастики и всякую прочую, ну, подобные, не знаю, графические извращения, назову это так, которые более ужасные, чем та жертва, которую приносил Авель, которые, может быть, даже более ужасные, чем то, что произошло со Христом и в его жертве. И люди это смотрят, и им это нравится, и они находят идеалы в этом.
0: Зло популярнее добра, и изворотливее, и ловче. Поэтому подражать чему-то страшному немного легче. Ты просто забываешь, что ты человек, и скатываешься сразу в звероподобие. А подражать Христу вот в этом качестве кротости, смирения сердцем, как безгласной жертвы, это сложно. И в идеале, в Божьей системе координат, вот это подражательство Христу в смирении, в самоотречении, это и есть идеал. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближнего своего. Вот эта концепция, она на самом деле является перфектумом, но она исходит абсолютно не от земли, не от человека, а от Господа Бога Иисуса Христа, который Бога-человек. Вот в этом восприятии мы отдаем место должное Иисусу Христу. И никто с ним сравниться не может. Мы, вот почему важна эта идея, что перфектум, да, или перфекционизм – это характеристика, атрибут Бога, чтобы мы, когда рождаем свои собственные концепции, как Богу поклонялись.

0: поклониться, как устроить религиозную жизнь, как себя вести, какие слова говорить, не нарисовали свой идеал. Потому что Христос первый, кто не будет соответствовать этому идеалу. И его за этого обвиняли и распяли.
1: Ну, рисовать свой идеал – это уже не перфекционизм. Идеал уже нарисован, все, тебе остается только следовать этому идеалу.
0: Ну, во-первых, восприятие. Закон. Идеал был закон. Закон Божий – истина. Он был дан через Моисея. Люди получили этот закон, они его читают. Приходит Христос и говорит: вы там читали, что в законе написано? И они начинают рассказывать, что написано в законе. А Иисус говорит: вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. То есть они сейчас трепетно, самопожертвованием соблюдают закон Божий. Приходит законодатель и говорит: вы глупость творите. Вы человеческие учения принесли. Вы что делаете? Вы
1: отца и мать. Все так были. Были же другие.
0: Лидеры народа так делали.
1: Взять того же самого этого, вылетело с головы, Еноха. Чем не перфекционист, если Бог взял его живым на небо? Значит, возможно было достичь какого-то идеала?
0: Возможно, этот идеал, основывается на вере в Иисуса Христа.
1: Вот Павел, который говорит...
0: Не в поведении.
1: Павел, который говорит: я, забывая заднее, стремлюсь к цели. Да, он признает, что он совершает ошибки. И любой перфекционист, пока он добьется идеального результата, он, может быть, там много еще что попеределает. Тот же самый Каин, выкладывая там на жертвенники эти, там в идеальном порядке эти фрукты и овощи, наверняка перепробовал несколько разных вариантов, пока его удовлетворило то, что он там представлял. То есть Павел тоже говорит: я бегу как на ресталище, как на соревновании, чтобы достичь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? То есть он стремится к определенной идеальной цели, к определенному идеалу. И вы говорите, что нам не надо никуда стремиться.
0: Надо. Получается. Единственное, какой момент нужно перфектум или стремление к перфекционизму отнести исключительно к своему отношению с Богом. Я перед Господом должен предстать с максимально высоким самопожертвованием, самоотречением, с чистотой. Это исключительно личное понятие. То есть я хочу угодить Богу, как говорит заповедь, самая высокая заповедь, всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Вот в этом перфекционизм. Но как только мы сталкиваемся с другим человеком несовершенным, я не могу эту концепцию применить к тебе. А ну-ка ты покажи мне, как ты любишь Господа всем сердцем. А не всею ты крепостью. Я начинаю оценивать, потому что вот эта концепция, она обязательно в оценке. Я же с идеалом сравню. У меня есть в голове идеал, я его сравниваю. И это страшно.
1: Но перфекционист, который особенно стремится к чему-то идеальному, чаще всего вообще не обращает внимания на то, что происходит вокруг него.
0: Вот и ключик. Поэтому все вокруг... Уйдите с дороги.
1: Ну, а разве не это вы сказали? Не обращать внимания на то, достиг ли сосед этого идеала, а заботиться о том, чтобы достигнуть самому.
0: Да, а в отношении к ним, как к остальным, нужно проявлять те качества, которые Иисус проявил в своем земном служении. Поэтому он пришел не просто умереть, а он пришел прожить жизнь, послужить и потом только умереть. И когда он жил, он показывал, как работают эти качества. Кротость, смирение, любовь к ближнему, доброта и так далее. Он сострадал. И в этом не было попытки проявить перфекционизм к другим. То есть он сам идеал, а к другому говорит:
1: надо его развивать.
0: Иди и впредь не греши. И я не осуждаю. Да, конечно, есть осуждать. Она в грехе взята. По закону Моисеева она грешница, всем известная. Но Иисус говорит: я не осуждаю тебя. То есть в этот момент перфекционизм он убирает и говорит: я не осуждаю, потому что я должен проявить прощение, которое превосходит суд. Оно превосходит вот эти твердые нормы справедливости. Прощение. Почему это важно? Потому что это мне нужно.
1: Ну, в таком случае забить просто на всех остальных и заниматься перфекционизмом своего характера, да, и вот и его оттачиванием.
0: Фраза, когда мы на кого-то, значит, отодвигаем в сторону, это проблема. Павел говорит: я должен всем. Христианин, он видит во всех других человеческих особях братьев и сестер, а не просто, значит, конкурентов на выживание. Перфекционизм личный – это личная категория, и она никак не выплескивается в отношении с другими людьми. В отношении с другими людьми есть прощение, есть покрытие других грехов, как Библия говорит.

0: любовь покрывает множество грехов. Или Павел говорит, носите бремена друг друга. Это не сумочки носить, а носить бремя, иго несовершенства, иго слабости характера, иго каких-то вредных привычек, иго человеческого греховного бытия. Вот так мы можем действительно и этим, вот этим качеством, смирением, уважением, поддержкой показать, что мы равняемся на Господа Иисуса Христа. Он это сделал по отношению к нам.
1: То есть в итоге нам нужен перфекционизм в любви и терпении.
0: Вот это идеал. Вот к этому стремимся.
1: Спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья, что вы были в этом диалоге с нами. Пусть Господь вас благословит стремиться к верным идеалам. И пусть Господь поддержит вас и даст вам ту совершенную любовь, которой обладает только Он сам.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее.

0: Здравствуйте. Будучи на земле, Христос часто исцелял людей от различных болезней. И сегодня люди также хотят исцеления и также хотят излечиться, избавиться от многих болезней и недугов. Насколько миссия врача может быть созвучна с миссией христианина? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр из города Москвы Нина Пакулева. Нина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы приехали к нам и сегодня хотите поговорить с нами, я думаю, о многих интересных вещах, касаемых не только, да, здоровья обычного нашего физического, но, возможно, и духовного здоровья. Нина, скажите, пожалуйста, насколько вам комфортно быть врачом в современных реалиях, которые диктуют определенные стандарты и принципы, и, может быть, даже врачебные тайны?
1: Ну, конечно, работая в медицине, неважно, работаешь ты в городской или в частной, а как бы на религиозные моменты там есть табу. Поэтому как бы это, конечно, приносит определенный дискомфорт, потому что многим есть о чем сказать, да, и человек мог бы услышать, но ты не можешь этого сделать. Как бы для других, как бы, это абсолютно не нужно. Поэтому, как бы, но если бы ты сказал, возможно, человек бы и мог откликнуться, потому что, ну, как бы, он, может быть, и вообще это никогда и нигде не услышит. Но ты, опять же, не можешь ничего сказать. Поэтому дискомфорт определенный ты испытываешь.
0: Но что-то же можно все равно озвучить, да, какие-то, может быть, определенные принципы здоровья. Наверняка вы о них говорите.
1: Да, конечно, принципы здорового.